0: аэропорту Черноморск под удар попал цех судоремонтного завода. В Николаеве поражен сухогруз. В Черноморье атакованы балкеры, два сухогруза. Российские дроны уничтожили два логистических центра ВСУ в Запорожье. На грузовых терминалах возник пожар. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 5 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Щурово Донецкой Народной Республики, Комаровка, Благодатовка, Ольговка и Изюм Харьковской области. Потери Киева составили свыше 200 боевиков, 3 боевые бронемашины, 15 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Центр» уничтожили около 300 боевиков, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Волоховская Харьковская область. Нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Черноглазовка, Новоалександровка, Рубежная и Черная Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, зенитно-ракетный комплекс, 2 артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: За сутки сбиты 11 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов, 7 крылатых ракет и более 600 дронов самолетного типа. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили места сборки и хранения БПЛА, объекты ТЭК и транспорта Украины. Главком ВСУ Сырский уволен с поста. На эту должность назначен Михаил Дропатый. До этого Дропатый был командующим объединенными силами. Глава киевского режима предложил бывшему министру обороны Федорову новый пост в правительстве Украины. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова иронично прокомментировала отставки Сырского и Федорова, поинтересовавшись, связаны ли они с успехами Киева на поле боя. Минобороны сообщила о полете дальних бомбардировщиков над Балтикой. Ту-22М3 выполнили 4-часовой плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами. Сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители иностранных государств. Рост инвестиций в основной капитал Еврейской автономной области составил 35%, доложила президенту губернатор Мария Костюк. Глава государства назвал этот показатель хорошим. Владимир Путин отметил на встрече, что детские сады и школы в еврейской автономии нужно привести в порядок.
2: В 2 раза мы темпы по капитальному ремонту нарастили от школ.
3: Есть еще над чем работать. Детские сады и школы надо приводить в порядок.
2: Мы наконец-таки, для меня это победа, с Минпросом, Минпрос нас поддержал, Сергей Сергеевич Кравцов, 3 образовательных учреждения строим. Мы когда вглубь опустились, мы поняли, что последняя школа, увидели, 16 лет назад была построена в Биробиджане. И мы еще увеличили оклады учителей в 3 раза. Нагрузки мы на бюджет дополнительно не добавили. У нас уже буквально за 4-ю четверть 149 человек вернулось в образование.
0: Родителям погибших в зоне спецоперации бойцов в Еврейской автономной области вручают медальоны воинской доблести в виде их погон, рассказала глава региона. Сын Марии Костюк погиб в бою в 2022 году. Он посмертно удостоен звания Героя России. Россия проводит спецоперацию для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что страны ЕС и НАТО хотят разместить на Украине свои военные контингенты.
4: Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза. И вынашивают в том числе в НАТО. И действительно, речь идет о том, неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть. Эти планы якобы готовы. И более того, это станет частью гарантии безопасности для Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо.
0: Песков также сообщил, что у Путина пока не планируется контактов с новым британским премьером Бернемом. В Москве фиксируют заявление нового главы правительства по поддержке киевского режима. Все дети, которые не смогли попасть в Международный детский центр «Артек» в текущую смену, получат свои места в приоритетном порядке, как только центр возобновит работу, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Инфраструктура «Артека» готова к приему ребят. Министр выразил благодарность руководству и сотрудникам «Артека», региональным властям и оперативным службам за слаженную работу при организации внепланового разъезда участников седьмой смены. Новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, плюс 19. В Москве 24 градуса тепла, облачно. Сейчас в российской столице плюс 18 градусов. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба.

0: Доброй ночи, с вами диктор Стрельников. Бессонница приходит каждое воскресенье в 23:07. Иногда важно просто не быть одному. Если вы сейчас слушаете, значит, вы уже не один. Но все равно напишите. Сон@радиомаяк.ру.
1: Здравствуй, как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья бездушья мне обидят, они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи и все рентгены. Старые друзья и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья. Старые друзья, хотя при чем тут старость, ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько

вставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ними.

шевелюры, зато в груди не гаснет сердце. Как летят года, а мы спешим за ними, а мы живем, и пусть они...

0: Audio Stories.
1: Во Франции завершилась самая продолжительная охота за сокровищем в истории. В сентябре 2024 года была найдена легендарная золотая сова. Артефакт, спрятанный еще в 1993 году предпринимателем Регисом Хаузером, известным под псевдонимом Макс Валентин. Он придумал квест невероятной сложности. Загадки, криптограммы, шифры, физические и химические символы, спрятанные в иллюстрированной книге. Тысячи людей пытались расшифровать подсказки, изучали старые карты, тексты и рисунки. Но долгие десятилетия сокровище оставалось неуловимым, а участники поисков получили прозвище «совятники». И только спустя 31 год тайна раскрылась. Несколько энтузиастов нашли статуэтку рядом с камнями святого Мартина в деревне Дабо. Ирония в том, что ключ к разгадке оказался в старом видео художника Мишеля Беккера, который помогал Валентину создавать головоломку. Охота за золотой совой уже вошла в историю как одно из самых увлекательных интеллектуальных приключений современности.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Новое исследование ДНК мумии павиана помогло пролить свет на древние торговые маршруты Египта. Ученые установили, что священных бабуинов привозили с побережья современной Эритреи из района древнего порта Адулис. Для египтян павианы имели огромное значение. Их связывали с богами Баби и Тотом, держали при храмах, а после смерти мумифицировали. Долгое время считалось, что животные поступали из загадочной страны Пунт, описанной в текстах фараонов, но ее местоположение оставалось тайной. Теперь археологи уверены, регион Адулис мог быть тем самым Пунтом, или, как минимум, тесно с ним связан. Более того, полученные данные сдвигают дату начала торговых контактов на 2 века раньше. Это значит, что Египет был вовлечен в обширные международные связи еще задолго до расцвета своих империй.
0: Аудио сторис.

вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь глаза...

справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк.

0: плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Audio Stories.
2: Генетическое проектирование детей. Это идея, которая раньше казалась фантастикой, а сегодня стала реальностью. В некоторых компаниях Кремниевой долины будущие родители уже могут выбирать определенные генетические характеристики ребенка. Стоимость таких процедур колеблется от 6 до 50 тысяч долларов. Услуги предоставляют специализированные биотехнологические стартапы. Чаще всего ими пользуются обеспеченные предприниматели, которые хотят увеличить шансы на рождение талантливого ребенка. Однако эта практика вызывает много споров. Ученые из Стэнфорда предупреждают о риске создания общества новых элит с необычными способностями, как в научной фантастике. Другие считают, что такие дети могут помочь решить глобальные проблемы человечества, включая вопросы, связанные с развитием технологий.
1: Audio Stories. Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах, нормы у которых изменились, причем в лучшую сторону, в пользу народа, так сказать. Речь идет о словах, в которых ударение ставили неверно, если не все, то уж точно подавляющее большинство. При этом искренне считали, что говорят правильно. И наоборот, нормативные варианты, зафиксированные в словарях, воспринимали как ошибочные. И вот первый пример от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
4: Посты, конечно, они определялись верой, они религиозные, они от догматов отходят, да, и, соответственно, определяются.
3: Догматов, догмат. Такое ударение в этом слове стало нормативным совсем недавно. А раньше нужно было говорить догмат, догматов. Сейчас узаконена двойная норма. Так что тем, кто всегда говорил догмат, можно не переучиваться. Догмат и догмат – оба варианта правильные. Далее мы переходим к наречию и слушаем, что сказал все тот же гость Марат Сафаров.
5: Это действительно... требовал не только знания своей профессии, но и вот именно что вот этих вот нюансов, которыми они, в общем-то, мастерски обладали, конечно.
3: Мастерски. Такое ударение стало нормативным всего лишь год назад. А раньше правильным вариантом считалось только мастерски. Сейчас мастерски и мастерски оба варианта стали литературными. Ну и мы переходим к глаголам вместе с Диной Кернарской, гостьей программы «Хорошо темперированный эфир».
6: Да, исчерпали. Разделались, да. Но никогда нельзя исчерпать. Мы же просто приводим какие-то наиболее характерные примеры.
3: Исчерпать, правильно. Это слово прошло долгий путь и поменяло ударение. Раньше нормативным был вариант исчерпать. Только он один, никаких вариантов. Потом появилась двойная норма. Исчерпать и исчерпать. Но по последним сведениям, нормативным считается только вариант исчерпать. Те, кто говорит иначе, пора переучиваться на исчерпать. Переучились? Отлично. И мы переходим к следующему глаголу вместе с ведущим Александром Пушным.
7: До сих пор, вот, Елена Владимировна, спасибо вам за эфир, до сих пор многие балуются зеркалами, особенно всякие, участники.
8: Смысл-то в чем? Чтобы ребенок не баловался, да? Чтобы он не кривлял вот эти свои рожи.
3: Баловался, балуются. Сейчас это уже норма. Но раньше были допустимы только варианты баловался, балуются. В самом современном словаре, рекомендованном Министерством просвещения, принята двойная норма – баловаться и баловаться. И, кстати, Александр употребил еще одно интересное слово – кривлял. Дело в том, что оно без возвратной части «ся» не употребляется, но ведущий употребил, и получилось неплохо. Раньше я уже сталкивалась с подобной словообразовательной схемой. Сейчас довольно модным стало слово «улыбать». Говорят так – «ты меня улыбнул» или «меня улыбнул этот мем». А вот теперь и еще один новый глагол получили – «кривлять». На этом выпуск завершаю, но приглашаю вас в Messenger Макс. Там у меня есть канал. Заходите, не пожалеете. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: полянке. Землянка ужасная.
1: Ку-ку.
0: А в землянке людоед. Заходи-ка на обед. Он хватает ног.

0: принцесса ужасная.
1: Маяк. Это мы. Это

0: Audio Stories.
1: Международная группа психологов провела исследование с участием более 6500 человек, чтобы понять, как способ знакомства влияет на прочность отношений. Результаты оказались неоднозначными. Пары, которые встретились в реальной жизни, чаще демонстрировали более высокий уровень страсти, близости и преданности. А вот отношения, начавшиеся через интернет и приложения, нередко оказывались менее стабильными и менее эмоционально насыщенными. Ученые объясняют это просто. При личном знакомстве у людей больше шансов найти партнера со схожим образованием, ценностями и социальным статусом. Все это укрепляет союз. В сети же приоритет смещается в сторону внешности и поверхностных факторов. Психологи считают, что именно культура свайпов приводит к иллюзии бесконечного выбора и мешает глубокой привязанности. Тем не менее, специалисты отмечают, онлайн-знакомства не обречены на провал. Все зависит от того, насколько серьезно сами партнеры относятся к созданию отношений.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса сделали любопытное открытие относительно поведения антарктических морских леопардов. Проанализировав вокализации 26 особей и этих крупных хищников, ученые заметили, что их подводные звуки отличаются четко организованной структурой, похожей на простые детские рифмовки. Используя компьютерные алгоритмы обработки речи, специалисты установили, что эти звуки содержат низкие показатели энтропии, то есть демонстрируют предсказуемые модели и ритмические схемы, аналогичные простым стихам для малышей. Такие акустические структуры характерны наличием повторяющихся элементов и ясной звуковой организации. Эти своеобразные детские песнопения используются леопардовыми тюленями преимущественно в период размножения, который продолжается с конца октября до начала января. Обычно ведущие одиночный образ жизни леопарды нуждаются в эффективных сигналах привлечения внимания противоположного пола. Самцам приходится ежедневно проводить в воде до 13 часов подряд, непрерывно исполняя свои короткие музыкальные композиции. Четкость и простота сигналов облегчает самкам восприятие потенциальных партнеров, ведь каждый самец обладает уникальными элементами исполнения.
0: Audio Stories.
2: Знаете, каким он парнем был? Тот, кто тропку звездную открыл.

пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ли смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он.

0: Маяк. От громких звуков можно располнять.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта?
1: Как знать, как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная.

0: приручи меня». «А что для этого надо делать?» – спросил маленький принц. «Надо запастись терпением», – ответил лис. «Сперва сядь вон там, поодаль, на траву. Вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе». На завтра маленький принц вновь пришел на то же место. «Лучше приходи всегда в один и тот же час», – попросил лис. «Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды».
1: Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». «Маяк».

узкое поле, светит луна.

пасмурным днем вижу я синеву. Не сравняться с тобой

здесь отчизна моя, и скажу не то я. Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок.

0: Аудиосторис.
1: После 25 лет поисков археологи объявили о важном открытии в джунглях Мексики. Обнаружен древний город майя Сакбахлан, который в 16 веке основали представители племени Лакандон-Чольти. Легенда гласила, что он был последним оплотом сопротивления против испанских колонизаторов. Первая экспедиция в 1999 году закончилась неудачей, и город считался утраченным. Но в последние годы исследователи использовали современные технологии – аэрофотосъемку, лазерное сканирование лидар и данные спутников. Именно эти методы помогли заметить в густых зарослях очертания древних построек. В национальном парке Монтес-Асулис археологи обнаружили около 6700 сооружений, включая храмы, жилища и укрепления. Все это расположено вдоль реки Хатате-Иксан и полностью соответствует старым описаниям легендарного Сакбахлана. Ученые считают, что находка поможет лучше понять, как майя жили в последние годы до окончательного падения своей цивилизации.
0: Аудиосторис.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска беспилотниками «Герань» вывели из строя газоперерабатывающую установку в населенном пункте Ефремовка в Харьковской области и нанесли удар по электроподстанции в Зарудье Сумской области. На опубликованных Минобороны кадрах видно, что ключевые узлы подстанции получили значительные повреждения. Бойцы группировки «Восток» нанесли поражение 4 бригадам и полкам ВСУ в районных населенных пунктах Васильковка, Отришки, Коломийцы, Великомихайловка, Днепропетровской области, Любицкая, Червоно-Яр, Боровиновка, Благодатная и Зорница, Запорожской области. Противник потерял свыше 300 боевиков, бронетранспортер, бронемашину и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки «Центр» уничтожили около 350 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных егерской бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад Национальной гвардии. В районах Ивановки, Сергеевки, Димитровки, Анновки, Светлого, Белицкого и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили до 355 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов, 7 крылатых ракет и более 600 дронов самолетного типа. За день уничтожено 123 украинских беспилотника. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили места сборки и хранения БПЛА большой дальности, объекты ТЭК и транспорта Украины. Новый главком ВСУ Дропатый числится в базе розыска МВД России. Следственный комитет ранее заочно предъявил обвинение Дропатому. По данным следствия, в 2017 и 2019 годах он вместе с Николюком осуществлял общее командование операции в Донбассе. Под их руководством украинские боевики произвели более 70 обстрелов населенных пунктов, погибли и ранены 154 человека. Бывшему министру обороны Федорову предложен новый пост в правительстве Украины. Рост инвестиций в основной капитал Еврейской автономной области составил 35%, доложила президенту губернатор Мария Костюк. Глава государства назвал показатель хорошим. Костюк рассказала, что такой результат стал возможен благодаря логистике и новой команде управленцев.
3: Это ребята, которые, коллеги, приехали там из Татарстана, с Твери, с Ульяновска, с Москвы, ну, со многих регионов нашей территории, нашей страны. И те люди, которые вызовов не боятся. То есть они на область смотрят как тот вызов, который они принимают, да, и вместе готовы реализовать. И для меня это история уважения, потому что поверили мне, вошли в команду. Ну и, в принципе, достаточно такие, в моем понимании, активные результаты, по которым можно сегодня говорить. Мы за прошлый год, к примеру, открыли 4 предприятия. Железобетонных изделий, металлоконструкции, например, по технике горнодобывающей.
0: На встрече с Костюк Путин отметил необходимость приводить в порядок детсады и школы в Еврейской автономной области. Глава региона рассказала, что за прошлый год в регионе вдвое нарастили темпы по капремонту школ. Страны ЕС и НАТО вынашивают идею разместить свои военные контингенты на Украине. Москва не может этого допустить, заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков отметил, что Россия не лелеет надежд, что отношения Москвы и Лондона улучшатся со вступлением в должность нового премьера Бернема.
4: Все учения, все действия наших военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом, морским правом. Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков, но в свою очередь, конечно, приход нового премьер-министра Великобритании, наверное, одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины, соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем.
0: Песков подчеркнул, что Россия проводит спецоперацию для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на украинской территории. Сенату США следует сосредоточиться на снабжении американских вооруженных сил, а не украинских, заявил глава Пентагона Пит Хексет в Сенатском комитете по ассигнованиям. Затраты США на проведение военной операции против Ирана составляют к настоящему моменту 37,5 миллиардов долларов. Пентагон запросил дополнительно 67 миллиардов долларов на продолжение войны с Ираном и пополнение истощенных запасов вооружений. Две трети лекарственных препаратов, представленных на российском рынке, являются отечественными, заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев, выступая в Госдуме. Депутаты приняли в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает возможность приостановки действия лицензии на производство лекарств при выявлении нарушений. Обнаруженные некачественные препараты при этом можно будет не только изымать, но и уничтожать. Новости на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: 22 июля в Петербурге осадков не ожидается, плюс 20. В Москве 24 градуса и облачно. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов.

0: Маяк. Это мы. Это про нас.
1: А мы с тобой, брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец

без сына, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой.

А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: Audio Stories.
1: Новый вид динозавров был случайно обнаружен в Австралии. Продавец драгоценных камней Майк Побин приобрел партию необработанного черного опала из шахты в штате Новый Южный Уэльс. Около 100 миллионов лет назад эта территория находилась под внутренним морем. После кости многих существ минерализовались и превратились в кристаллы кремнезема. Это так называемые аполизированные окаменелости. В 2013 году Майк обратил внимание на необычные камни, внешне похожие на фрагмент челюсти с зубами. Специалисты подтвердили предположение. Находка представляет собой костные останки животного. После выяснилось, что образец принадлежит неизвестному виду динозавра. Работа по изучению ископаемых остатков завершилась в 2018 году. Оказалось, что найденные части принадлежат маленькому травоядному динозавру, которого назвали Уиорасаурус Побина. Имя объединяет название места обнаружения и имя первооткрывателя Майка Побина. Обнаруженная челюсть сохранила целый ряд острых зубов, которые позволили сделать вывод о рационе животного. Этот динозавр размером немногим превышал крупную собаку, имел рост около 60 сантиметров, перемещался исключительно на задних конечностях и обладал крупным клювом.
0: Audio Stories.
2: У Дед

старичок как-то на всю ораву яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь.

0: наш дед сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом разворотил всю печь. Утром старик задумал мусор убрать в углу,
1: а там
0: веселая компания на камешках сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там
0: висел.

Аудиосторис. Международная служба вращения Земли и система отсчета сообщила, что в летнем сезоне 2025 года наблюдались самые короткие дни за всю современную эпоху измерения времени. Сокращение стандартных суток составило всего лишь миллисекунды. Так, 9 июля 2025 года вошел в историю как самый короткий день, когда планета завершила суточный оборот на целых 1,34 миллисекунды быстрее нормы. Есть несколько научных гипотез, которые объясняют такое неожиданное увеличение скорости вращения Земли. Среди основных факторов выделяют влияние Луны и сезонные атмосферные процессы. Считается, что когда естественный спутник приближается к Земле, его гравитация ускоряет вращение планеты. Одновременно с этим наблюдается замедление земной атмосферы из-за летних атмосферных течений, что вынуждает планету увеличивать скорость вращения ради сохранения баланса момента импульса. Еще одна интригующая причина кроется непосредственно в ядре Земли. Современные наблюдения показывают, что за последние полвека сердцевина планеты начала замедляться. Почему это происходит, наука пока не выяснила окончательно. Стоит подчеркнуть, что длина дня постоянно меняется на протяжении всей истории Земли. Первоначально, миллионы лет назад, сутки составляли всего около 21 часа. И даже сегодня тенденции увеличения длительности сменяются короткими фазами ускорения. Несмотря на это, такие незначительные изменения касаются лишь специализированных областей науки и техники, не оказывая ощутимого влияния на обычных людей. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Трифторуксусная кислота. Это синтетическое соединение, которое относится к группе вечных химикатов и отличается повышенной стойкостью и способностью к накоплению. Сегодня наблюдается значительное увеличение содержания этой кислоты в окружающей среде. Причины роста концентрации разнообразны. Выбросы промышленных предприятий, утечки холодильных агентов, распад ряда сельскохозяйственных препаратов и использование лекарственных средств-анальгетиков. Количество вещества в немецких водоемах выросло за последние 10 лет в 5-10 раз, а следы обнаружены в арктическом льду и подземных источниках Дании. Несмотря на очевидное накопление, опасность химического загрязнения пока недостаточно изучена. Эксперименты на лабораторных животных указывают на отсутствие серьезных последствий при существующих уровнях загрязнения. Однако специалисты предупреждают о возможной опасности накопления веществ в организмах растений и животных, что может повлиять на репродуктивные способности и экологические системы. Некоторые европейские страны начинают рассматривать возможность классификации трифторуксусной кислоты как токсичного вещества и введения ограничений на продукцию, которая способствует ее распространению. Эксперты и экологи призывают внимательно следить за ситуацией, так как постепенное накопление вещества в природе может вызвать нежелательные последствия в перспективе.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Копейка – российская монета, история которой начинается в 1535 году. Ее появление связано с необходимостью унификации денежных единиц после объединения русских земель в централизованное московское государство при регентстве Елены Глинской. До реформы разные князья выпускали собственные монеты, которые различались номиналом и весом, что осложняло сбор налогов и ведение расчетов. Чтобы устранить путаницу, правительство решило выпустить единую валюту – серебряную монету. Сначала ее называли «Новгородкой», а позже переименовали в «Копейку» из-за изображения всадника с копьем. Сначала копейка весила 68 сотых грамма чистого серебра, но постепенно масса уменьшалась, и к началу 18 века ее вес составлял всего 28 сотых грамма. Попытка царя Алексея Михайловича ввести медную копейку потерпела неудачу. А полноценное внедрение медных денег осуществил Петр I в 1704 году. Финансовая нестабильность после Октябрьской революции привела к резкой инфляции и появлению бумажных денег огромного достоинства – от миллионов до миллиардов рублей. Новая власть вынуждена была осуществить денежную реформу. В советский период, 2 года с 1924 года, копейки чеканились из чистой меди, затем перешли на медно-цинковый сплав, а современная российская копейка изготавливалась из белых металлов. Производство монет номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек в России прекратилось в 2015 году.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Цветная капуста. Это разновидность огородной капусты, известная своей компактной формой и нежной структурой соцветий. Название вводит в заблуждение, поскольку сначала термин вовсе не связан с окраской овоща. Дело в том, что ее международное наименование «cauliflower» происходит от итальянского «cavolfiore», буквально означающего «капустный цветок». Цветная капуста получила свое название именно потому, что основным продуктом питания являются ее мелкие соцветия, которые формируют головку. Есть множество сортов цветной капусты, которые действительно бывают разноцветными, от привычно белой до зеленоватой, ярко-желтой, оранжевой, даже пурпурной окраски. Такая гамма оттенков обусловлена сортом и особенностями выращивания. Например, каротин придает оранжевый оттенок, хлорофилл – зеленый, а пигмент антоцианин делает капусту фиолетовой. Полезные свойства цветной капусты давно признаны диетологами и врачами. Овощ богат витаминами С, К, В-комплексом, фолиевой кислотой, кальцием, магнием и клетчаткой. Употребление цветной капусты улучшает пищеварение, укрепляет иммунную систему и способствует общему оздоровлению организма. Особенно полезна она людям, придерживающимся здорового питания или стремящимся сбросить лишний вес, так как содержит минимальное количество калорий и легко усваивается организмом.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Воспитание души.
2: Почему же нам нужен другой человек? И очень важно, какой другой человек нам нужен? Казалось бы, легче всего ответить так. Нам нужен такой человек, который похож на нас. Мне нужен такой человек, с которым было бы легко говорить, и который был бы совсем такой, как я. Бесспорно, такое желание во мне все время живет, и поэтому я всегда...

0: что ничем от меня не отличается. Я фактически останусь в одиночестве. Я только буду как бы перед зеркалом.
1: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.
0: Маяк.

0: Studio Stories.
1: Китай-город. Это исторический район Москвы, который расположен к востоку от Кремля и окружен Китайгородской крепостной стеной, от которой сегодня сохранились лишь отдельные участки. Сначала стена имела длину около 2,5 километров, начиналась от угловой башни Кремля и шла вдоль современной Москворецкой набережной, Китайгородского проезда, новой и старой площадей, Театрального проезда, Театральной площади и Площади Революции. Первые защитные укрепления Китай-города представляли собой глубокий ров, который был вырыт в 1534 году силами московских жителей и наполнен водой из реки Неглинной. Спустя год по распоряжению регента Елены Глинской началось строительство мощной каменной стены, которая защищала пространство между Кремлем и прилегающими кварталами. Строительство заняло 3 года и закончилось в 1538 году. Одним из важных памятников, связанных с историей Китай-города, является московская станция метро «Китай-город», расположенная уже за пределами исторического района. Происхождение топонима «Китай-город» до сих пор вызывает дискуссии. Название могло произойти от славянского термина «кита», который обозначает деревянную конструкцию, используемую для укрепления земляных валов. Возможно, название произошло от тюркского или монгольского корня

0: Тай, Китай, которым называют укрепление или внутренний город. Писатель Владимир Гелеровский считал, что Елена Глинская дала району название в память о своем родном городе Китай-городке на Подолье. Впрочем, никаких надежных доказательств того, что именно там родилась Глинская, нет, да и сама деревня появилась гораздо позже, чем умерла правительница. Сегодня Китай-город остается важным культурным наследием Москвы, отражающим этапы развития города и его богатую историю.
1: Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские дроны уничтожили 2 логистических центра ВСУ в Запорожье. На грузовых терминалах возник пожар. В порту Одессы поражены мощности по разгрузке и хранению грузов военного назначения. В порту Черноморск под удар попал цех судостроительного завода. В Николаеве поражен сухогруз. В Черном море атакованы балкеры 2 судна, доставлявших грузы для ВСУ. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Волоховская Харьковской области, нанесли поражение 7 бригадам противника в Харьковской и Сумской областях. Киев потерял около 300 боевиков, танк, 3 броневика, 8 автомобилей, зенитный ракетный комплекс, 2 артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили около 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Николайполья, Беленького, Стародубовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 30 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
0: Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили места сборки и хранения БПЛА большой дальности, объекты ТЭК и транспорта. Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов, 7 крылатых ракет и более 600 дронов самолетного типа. Главком ВСУ Сырский уволен с поста. На эту должность назначен Михаил Дропатый. До этого Дропатый был командующим объединенными силами. Глава киевского режима предложил бывшему министру обороны Федорову новый пост в правительстве Украины. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова иронично прокомментировала отставки Сырского и Федорова, поинтересовавшись, связаны ли они с «успехами» в кавычках Киева на поле боя. Владимир Путин назвал хорошим показатель по инвестициям в основной капитал в Еврейской автономной области. Глава государства встретился с губернатором автономии Марией Костюк. Руководитель региона сообщила, что рост инвестиций составил 35%.
3: Инвестиции в основной капитал – это плюс 35%.
4: 35%. За счет чего?
3: Вы не поверите, для нас тоже было открытие логистика. Мы думали, горнодобывающая основная история, сделала на ней упор, а потом проанализировали, поняли, что это логистика. И это нам сейчас позволило немного трансформировать вообще само основное ядро по Еврейской автономной области. Мы поняли, что логистику надо ставить в основу всего. И трансграничный мост сегодня, и в прошлом году мы получили ваше поручение, спасибо большое, как бы по строительству нового автомобильного моста. И это уже интерес такой со стороны Китайской Народной Республики, потому что они со своей стороны уже даже коммуникацию подвели.
0: Родителям погибших в зоне спецоперации бойцов в Еврейской автономной области вручают медальоны воинской доблести в виде их погон, рассказала глава региона. Сын Марии Костюк, старший лейтенант Андрей Ковтун, погиб в бою у поселка Спорное в ДНР в 2022 году. Он посмертно удостоен звания Героя России. Меры по урегулированию ситуации на топливном рынке приносят результаты, заявил вице-премьер Новак по итогам совещания. Он отметил, что рынок стабилизируется, ограничения снимаются, растет число работающих заправок, уменьшаются очереди. В отдельных регионах сохраняется напряженная ситуация, снабжение топливом этих территорий идет в ручном режиме, подчеркнул Новак.
5: Подтвердили балансы по каждому региону и объемы поставок с конкретных нефтяных компаний в эти регионы. Договорились также, что в работу будут включены региональные операторы, которые позволят обеспечивать вот этот баланс спроса и предложения между поставками нефтяных компаний и конкретными сельхозтоваропроизводителями. Также рассмотрели подробно обеспечение поставок нефтепродуктов в рамках Северного завоза. Сегодня подробно обсудили и статус, какие объемы уже отгружены, какие дополнительно необходимо поставить. Это очень важная работа для наших северных территорий.
0: Федеральные и региональные власти прорабатывают меры по поддержанию стабильного снабжения топливом Запорожской области. Об этом сообщили в правительстве по итогам встречи Новака с губернатором Балицким. Цена нефти марки Brent поднялась выше $92 за баррель. Цены на бензин в США растут на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Самым дорогим штатом в плане стоимости бензина является Калифорния. Цена галлона преодолела отметку в $5.5, также на Гавайях и в штате Вашингтон. Биржевые цены на газ в Европе превысили $705 за 1000 кубометров. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России в связи с сообщениями о распространении вируса Коксаки среди российских туристов. Ведомство намерено оценить риски возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Наши туристы пожаловались на заражение детей. Этот энтеровирус чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В среду днем в Петербурге осадков не ожидается, плюс 20. В Москве 24 градуса и облачная погода. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

память. С новым утром, друзья мои, с новым днем. Среда на календаре, 22 июля, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы передач, которые только готовятся к эфиру. Найду я время и на ваши сообщения, если вы их отправите через мессенджеры, Макс, WhatsApp и Telegram на номер плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Расскажите, пожалуйста, что вам мешает спать или, наоборот, помогает? Есть ли у вас какая-нибудь технология, которая позволяет выкинуть из головы все вот это вот лишнее, что препятствует выработке мелатонина и скорейшему отходу ко сну? Потому что, знаете, новости на эту тему как-то пачками даже прилетают. И вот, пожалуйста, для начала немецкие исследователи из Фрайбургского университета доказали, что шумы во время сна, которые могут нас даже не вводить в состояние бодрствования, тем не менее наносят нам вред, ослабляют процессы, отвечающие за закрепление воспоминаний. Любопытно, что не так давно было исследование, которое показывало наоборот, что есть определенные аудиосигналы, которые могут помочь нам что-то запомнить. Ну, я думаю, люди в основном старшего поколения помнят фильм «Большая перемена». Там герой Евгения Леонова как раз пытался выучить урок, но в итоге наслушался радиоспектакля, и все в голове у него перемешалось. В общем, в целом, это вот обучение во время сна – это технология, с которой пытаются работать, скажем так, на протяжении уже десятилетий. И определенные успехи вроде бы были, но вот, похоже, все это может разбиться о нашу привычку засыпать под телевизор, аудиоподкасты. Ну или еще какие-нибудь программы, которые действительно вроде бы позволяют нам легче перейти в эту стадию сновидческую, но однако же немецкие специалисты продемонстрировали и обратную сторону этого явления. Оказывается, если звук появляется в неподходящий момент, знать бы, какой из них подходящий, честно говоря. Да. И если звук не совпадает с естественными ритмами мозга, эффект может быть противоположным. Да, оказалось, что при определенных раздражителях мозг не может производить правильное очищение себя. Ну и гипоталамус, который у нас там отвечает за закрепление воспоминаний, перестает должным образом функционировать. Вот так. Вот теперь и думай, что же делать, собственно говоря. Как правильно выстроить свой вот этот переход в желанную стадию ночного отдыха. Но знаете, если даже звуки вам не мешают, то может помешать свет. Да, горожане начали активно жаловаться на яркий свет в окна. Ну, понятно, какие горожане? Москвичи, разумеется, естественно. И многим сейчас пришел на ум глагол вот этот вот на букву «З», родственный слову «много съели». Но вот оказывается, действительно, жители спальных районов в том числе говорят о том, что как-то очень ярко светят уличные фонари, и все это мешает людям нормально спать. Понятно, что у жителей северных широт все это вызывает кривую усмешку. Говорит, вы этот полярный день не видели, товарищи москвичи, говорят они сейчас. И абсолютно правы, действительно. И петербуржцы, даже если про крупные города говорить, тоже, в общем, знают, что такое плотные шторы, потому что действительно некоторые, особенно люди, переехавшие в Петербург, уже во взрослом состоянии, не имеют привычки засыпать во время вот этих вот июньских белых ночей, когда классик наш писал про то, что он и пишет, и читает, дескать, без лампады, а вот люди без штор заснуть не могут. Вы знаете, поинтересовался историей вопросом, но если отбросить античность и прочие всякие смутные времена, то уже в 1667 году появилось централизованное уличное освещение, да, не у нас, да, в Париже, но было это 360 лет назад. Ну, как-то можно уже привыкнуть к тому, что на улицах городов светло, и вот это светло тепло тоже появилось не на ровном месте. Понятно, что так жить как минимум безопасней. Что я в итоге хочу сказать вам, дорогие друзья. Сегодня Всемирный день мозга. Все-таки важный день, мне кажется. Давайте мозг применять во благо, а не строчить кляузы на попытке сделать нам хорошо. Надеюсь, вы прекрасно отдохнули. Давайте дружно встречать экватор рабочей недели под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: +7 967 103 5533. Напомню, номер для ваших сообщений. Отправлять их можно через мессенджеры Max, WhatsApp и Telegram. Ну, а пока привлекли снова наше внимание к проблеме пластикового загрязнения в океане. А, причем сделали это не странно вот эти экологи, которые считают, что можно победить экологические проблемы, поливая картины в музеях разнообразными субстанциями. Нет. Серьезный ученый из Института океанологии имени Шершова, входит это учреждение в структуру Российской академии наук. И вот эти исследователи с коллегами своими иностранными с 2021 по 2025 год исследовали загрязненность пластиком 26 пляжей, расположенных вдоль побережья России и Китая, причем сделали это в разных климатических зонах, от Арктики до тропиков. Мы, конечно, побережье Карского моря или Баренцева так про себя, наверное, пляжем не называем, но пляж есть пляж. И, в общем, что выяснилось? Что действительно, чем ближе к экватору, тем активнее пластик разлагается, точнее, даже не разлагается, а распадается скорее. И происходит это, например, в тропиках в 16 раз интенсивнее, чем в Арктике. Всему виной повышенный ультрафиолет и температура. И, казалось бы, ну вот разрушается и разрушается. Здорово, давайте весь мусор перетащим туда куда-нибудь в тропики, коль скоро мы от него избавиться не можем вовсе. И пускай вот он там и распадается под воздействием, ну, будем говорить так, естественных причин. Но, знаете, оказалось все не так радужно, потому что, во-первых, разложение пластикового мусора приводит к повышению концентрации микропластика. Нас им часто пугают, пока непонятно, насколько обоснованно, но как-то все равно неприятно думать, что в организм проникает вот эта вот вся дрянь, которая там изначально в организме не предполагалась. Оказывается, помимо микропластика, есть еще мезопластик. Это такие кусочки, фрагменты, размером от миллиметра до 25, то есть до 2,5 сантиметров, которые образуются при разрушении более крупного мусора. И вот этот тут мезопластик ужасно вредит, оказывается, в том числе океанской фауне. Очень печально. Это все, что с этим делать, пока непонятно. Но вот, конечно, любопытно, иной раз думаешь, ну вот и хорошо же, природа сама пытается себя очистить, наша планета, спасибо ей большое, но вот, оказывается, не все так прям радужно, как хотелось бы. Вы знаете, такое явление, как муза, оказывается, тоже не столь однозначно, как можно вообразить себе. И вот об этом нам рассказала Анна Савченкова. Разговор состоялся в программе «Как знать в понедельник». Вообще речь шла о музах русских художников, но мне вот понравился фрагмент, который говорит о том, что муза – это не всегда, знаете, что-то прям светлое и вдохновляющее.
2: Муза может, конечно, и разрушать художника, и мы знаем некоторые произведения, созданные от вдохновения, как раз от разрыва, от завершения любовной связи, как было с трагической любовью Левитана, когда он остается в депрессии, без осознания дальше, как ему продолжать свою жизнь, и без, собственно, любви, и тогда создает «Над вечным покоем» одно из самых своих известных произведений, в котором пытается найти гармонию мира хотя бы в природе.
3: Но, как вы уже заметили, муза может быть не то чтобы прям вдохновлять, но она может, например, просто освободить художника от каких-то бытовых забот, от финансовых забот. Она может быть его бухгалтером, может борщи ему варить.
4: Это секретарша уже, мне кажется.
3: Ну да, муж.
2: Муза опять, как секретарша.
3: Опять же Достоевского вспоминаем.
2: Да, есть такой образ. Бывает значительно более поэтичный образ женщины, которая посвящает свою жизнь художнику. Так было, например, с Ольгой, с супругой Серова, которая всю жизнь была очень скромной, предпочитала оставаться в тени, но зато содержала весь дом, руководила им, обеспечивала жизнь детей так, чтобы ее великого художника, ее мужа ничто не беспокоило. Или точно так же было с Натальей Ягунчиковой, которая стала супругой Василия Поленова. Это случилось уже в довольно взрослом возрасте для обоих, и также всю жизнь она вокруг него собирала круг его друзей-художников.

0: спали.
1: Рубрика «Приятного аппетита». Ну что же, давайте поговорим о тревожности и стрессе. Уж простите, да, вот так сразу. Сразу за приятным аппетитом неприятные причины этот аппетит в себе возбудить. 60% сограждан признаются, что заедают стресс, используют еду именно для того, чтобы улучшить свое состояние. 20% сказали, что питание – это один из способов восстановления из стрессового состояния. Так вот, 60% те, кто хотя бы иногда стресс заедают, там тоже есть градации. 18% делают это часто, 28% время от времени, 14% редко. 30% опрошенных сказали, что в стрессовых ситуациях аппетит, наоборот, снижается. Вы знаете, при этом не все из этих 30 используют другие способы, потому что только 25% участников опроса сказали, что выбирают физическую активность как способ борьбы со стрессом. Ну, там дальше, ну, понятно, вы знаете этих людей. Тренировки, бег, йога, бассейн, еще и отчитываются перед нами, как будто мы их спрашивали, на какую именно йогу они там сходили. Да, тем временем Организация Объединенных Наций говорит о проблеме доступности здорового питания. Говорят, что в целом, конечно, проблема голода на планете снижается, но каждый третий житель Земли не может позволить себе здоровую пищу. Ну, тут, конечно, странно было бы выступать в роли критика Организации Объединенных Наций, но это интересная очень, конечно, такая... интересное явление. Я даже не буду говорить там про коррупционные какие-то скандалы, которые время от времени возникают. Это вот десятилетиями все такие, давайте накормим беднейших людей на планете, а теперь такие, так, а чем мы их накормили, собственно? То есть, ну, в общем, мягко говоря, чем-то, видимо, не вполне полезным. Теперь будут решать проблему, чтобы это питание, которое людям обеспечили, хотя Африка... в целом в состоянии себя прокормить, история это прекрасно показывает. Ну, вот теперь, да, будут, видимо, бороться за здоровое питание для жителей земного шара. Пожелаем удачи на этом поприще. На тему еды сегодня в двух, как минимум, программах у нас будет отражена. В полдень у физиков и лириков в гостях шеф-повар, кандидат исторических наук Антон Прокофьев будет говорить, как готовая еда стала частью нашей повседневности. Ну, а в программе «Как знать», которая в эфире с 14.00, врач-терапевт и кандидат медицинских наук Римма Мойсенко будет рассказывать о том, как не всегда может быть полезны грейпфруты, но иногда все же полезны. В общем, разберемся со всем, но это через несколько часов, а пока музыка на маяке.

0: спали. Социальные сети искажают наше представление о мире. Казалось бы, в чем тут новость? Нет же тут новости. Но оказывается, новость есть. И прилетела она из Вирджинского политехнического института. Исследовали там то, как именно формируется наше искаженное представление. И вот если вы думаете, что виноваты, конечно, алгоритмы, которые пичкают нас всяким тем, вот, что нам не нужно. Но, знаете, нет, похоже, алгоритмы эти, ну, во-первых, алгоритмы тоже придумали не сами себя. Нам за всем этим люди стоят. Оказывается, пользователи, в нас, в людях, заложены тоже алгоритмы. Да, это все эволюция постаралась, потому что мы так устроены, что мы реагируем на что-то редкое, необычное, потому что надо понять, а это редкое и необычное, на что собирается сделать, убить нас, или оно годится нам в пищу, или это вообще может быть кто-нибудь из сородичей, просто вот такой вот яркий и необычный. Ну, в общем, да, все это у нас есть, все это работает, и этим, конечно, умело пользуются. И более того, вот такой вот несбалансированный поток контента, как говорят ученые американские, порождает, цитирую, «диффузию предвзятости к редкости». Конец цитаты. Сложная конструкция, но примерно понятно, о чем идет речь. Вот все вот это уникальное нас заставляет реагировать и привлекает наше внимание, а именно внимание и нужно. Возможно, поэтому, кстати говоря, уже в принципе все уникальное и редкое на планете мы видели, и появляется вот этот нейрослоп, которым социальные сети заполняются все больше и больше. На самом деле социальные сети и их контент меняют и правила моды в том числе. Об этом сегодня пойдет речь в шоу «Физики и лирики». В 11.30 главный редактор журнала Voice Shopping Татьяна Максимова. Она, кстати, является еще и преподавателем школы дизайна Высшей школы экономики. Это не тавтология в данном случае, по-другому не сформулируешь. В общем, послушайте, если вам эта тема интересна. Ну а мы в день вчерашний перенесемся. Доцент кафедры психофизиологии факультета психологии МГУ Артем Ковалев говорил об избирательности нашей памяти, о том, почему негативные события зачастую запоминаются лучше позитивных.
1: И вот избирательность выбора тех или иных следов памяти, она зачастую обуславливается не просто тем, что какая-то синаптическая связь сработала в момент времени, да, более эффективно, чем другая. Она обеспечивается, объясняется большим количеством факторов. Знаете, есть такой старый эксперимент, но мне кажется, он очень показательный. Его проводила Блюма Вульфовна Зейгарник, это основательница патопсихологии. Она проходила стажировку у великого немецкого психолога Курта Левина. И вот Курт Левин, он изучал процессы мотивации, в том числе говорил о том, что пока у нас есть намерение что-то запомнить, мы, соответственно, это помним. И вот Зейгарник проводила такой эксперимент. Она просила своих испытуемых выполнять очень простые действия. Нарисовать домик на каждой странице на листе бумаги, значит, там ставить галочку и так далее. И часть испытуемых она прерывала, а часть испытуемых продолжала выполнять задачу, в общем-то, до конца. И потом она спрашивала через некоторое время, а помнили, что они делали. И оказалось, что те испытуемые, которых прервали, они хорошо помнили, что они делали. А те, которых не прерывали, не могли вспомнить, что за бессмысленное занятие они выполняли в ходе эксперимента. О чем это говорит? Это говорит о том, что пока у нас была вот это, так сказать, намерение, эта квазипотребность выполнить задачу, когда нас прервали, она... это намерение, эта потребность не реализовалась, и вот это нереализованное, значит, желание это делать сохранило запоминание об этой воспоминание об этой деятельности.
0: Пока вы спали.

0: бы спали. Рубрика «В мире животных» совсем короткая. Сегодня обезьяны, оказывается, в основу геометрии разбираются, ну уж никак не хуже маленьких человеческих детей. Группа ученых из США писала открытие, опубликовала соответствующую статью. Павианы, анубисы и макаки резусы участвовали в этом исследовании и продемонстрировали очень неплохие навыки. Да, чем больше новостей про обезьян, тем охотнее верится во фразу, которую приписывают Рене Декарту, хотя тут не понятно, правда ли он это говорил. Фраза звучит следующим образом, вы наверняка ее слышали. Обезьяны умеют говорить, но молчат, чтобы их не заставили работать. Мы, на свою беду, видимо, говорить умеем, но не всегда делаем это правильно. Но, к счастью, на страже правил стоит Татьяна Юрьевна Гартман, которой я и передаю слово.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим ударение в глаголах и исправим ошибки ведущих и гостей маяка. Первый пример от Артема Новиченкова, ведущего программы «Пойми себя, если сможешь».
3: Это удивительные красоты, а мы сидим и 4 года долбим этот дискриминант, ты понимаешь?
2: Не долбим, а долбим. Ударение в этом глаголе всегда стоит за корнем. Долбишь, долбит, долбим, долбят. Во всех формах ударяем окончание. Следующий пример от Дмитрия Гутнова, гостя программы «Место действия Россия».
4: Петр Первый подарил ему, даровал баронский титул и подарил ему земли в рязанских землях.
2: Ну, во-первых, вы наверняка заметили тавтологию. Подарил земли в рязанских землях. Но для устной речи эта оговорка не страшна, такое бывает. А вот слово «даровал» имеет другое ударение. Правильно, «даровал». Опять же, ударение ставим за корнем. Даруешь, даруем, даровал, даровала. Следующий глагол в нашем выпуске от ведущего программы «Провокация» Сергея Насибяна. Слушаем, что он сказал.
5: Он говорил, что Всевышний все, что называется, разрулит. Такое вот просторечие в одном предложении со словом «Всевышний».
2: Разрулит, неверно, правильно, разрулит, разрулим, разрулишь. Опять же, ударение ставим за корнем. А теперь послушаем гостя программы «Хорошо темперированный эфир» и найдем еще один глагол с неправильным ударением.
6: Нужно просто жесткой рукой взять и начать работать над чем-то другим, чтобы просто не застопориться в каком-то моменте, чтобы самому себя не демотивировать.
2: Застопориться – неверно. Правильно, застопориться. И здесь уже совсем другой тип ударения. Ударным должен быть корень слова «застопориться». И у нас на очереди пример от Юрия Даманского. Слушаем.
7: Но, да, наверное, все-таки не из художественной литературы мы черпаем какие-то ценности определенные. Но мы и так знаем, что убивать старушек нехорошо без романа Достоевского, согласитесь.
2: Да. Черпаем, неверно. Правильно, черпаем. Здесь ударение тоже должно падать на корень слова. Черпать, черпаешь, черпает, черпаем. Ну и на этом я прощаюсь с вами. Однако встречаться чаще мы можем в Максе. Там у меня есть канал, посвященный правильной речи. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: спали. Очередную систему для поиска внеземной жизни разработали ученые. Основана она на фотонных фонарях. Ну, на самом деле, вроде бы все фонари фотонные. Но здесь в данном случае речь идет не про излучатель, а про устройство, которое, наоборот, расщепляет свет. И таким образом можно будет больше понять об атмосфере, например, экзопланет. Ну, вы знаете, есть же люди, которые считают, что инопланетяне уже есть. Это путешественники во времени. И вот один такой человек, который себя провозгласил путешественником, Адам Аркон его зовут, он в Ютьюбе старательно занимается тем, что пропагандирует свои какие-то прогнозы. В очередной раз попал он в инфопространство. Ну, каждый, кто полюбопытствовал, знает, что уже больше 10 лет эти прогнозы продолжаются. В этих высказываниях нет ни криптовалют, ни пандемии коронавируса. В общем, ничего того, с чем мы реально столкнулись. Поэтому, знаете, отличайте, пожалуйста, сказочки от реальной научной деятельности. Ну, а если сказки вам интересны, то сегодня сказка об Иване Царевиче, жар-птице и сером волке будет в фокусе внимания Артема Новиченкова в его проекте «Сотворение кумира». А мы вспомним, о чем в субботу в совсем другом проекте в школьной программе для взрослых рассказывала специалист по научно-исследовательским ресурсам школы Летова Анна Кигай. А говорила она о дружбе с точки зрения философии.
1: Вот если немножечко сравнить как раз те самые типы любви у Льюиса в этом тексте, в этом трактате, дружбу он превозносит несколько сильнее, и, конечно, как такой достойный, хороший, качественный богослов, видит в ней много религиозного смысла в том числе. Например, дружба — это нечто, с точки зрения Клайва Льюиса, максимально неестественное. Вот если говорить о любви, то есть какие-то... Он не использует слово «гормоны», есть какие-то телесные проявления. Ну, я не знаю, проливает кровь каким-нибудь к щекам, значит, учащается пульс, ты тянешься к объекту своей влюбленности. В конце концов, общество множится благодаря любви.
2: Любви, конечно.
1: Да, а благодаря дружбе ничего такого не происходит. Она в целом не очень нужна. Вот дружба – нечто фундаментально бесполезное. Только с точки зрения Аристотеля и Клайва Льюиса это отлично. Это означает, что она ценна сама по себе. Это значит, что она приближает нас, как сказал бы Аристотель, не знаю, к мудрецу, как сказал Клайв Льюис, к ангелу или к Богу.
2: Она красивая, между прочим.
1: Безусловно.
2: Я практически согласился.
1: Ну, получается, что дружба, она такая еще немножечко в платоническом смысле получается бестелесная. Да? Вот потому что любовь – это нечто фундаментально в телах. Это вот все-таки что-то, что связано с какими-то психофизическими реакциями и как раз тем самым умножением общества и вот этой вот мультипликацией людей.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июль. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
1: Ля-ля-ля-лям, ля-ля-ля-ля-ля-лям, ну уж как возвышенно, обращусь-ка я к Всевышнему.
0: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
1: Кажется, что все про это знаем, а на самом деле вот не все.
0: Кто и зачем создает музыку, и в кого она способна превратить обычного человека?
1: Связки напрягаются, вы не можете вслух этот звук издать, но вы его внутренне пропеваете, то есть вы его присваиваете.

0: Мотива в кинотеатре «Художественный». Программа «Комедия по-итальянски». Все это посвящено деятельности режиссера Дино Ризи. Почему я вам об этом рассказываю? Ну, конечно, не для того, чтобы вас заманить в конкретный кинотеатр, который находится в центре Москвы. Нет, для того, чтобы вы, может, узнали имя Дино Ризи или вспомнили, что когда-то смотрели его фильмы, хотя вот так они вроде бы в первый ряд кинопроизведений не входят, даже итальянских. Потому что такие фильмы, как «Обгон» или «Любовь в Риме», или «Успех», но там интересные актеры, там и Жан-Луи Трентиньян, и Микеле Морган, и еще несколько интересных имен, и Анук Эме, кстати говоря. То есть, в общем, те, кто составил славу итальянского кинематографа, но вот сам по себе Дино Ризи почему-то не очень известен, хотя влияние итальянской комедии на кинематограф в целом прослеживается. Она такая, знаете, где-то, может быть, если в нашу систему координат перенести, где-то данелевская, где-то, может быть, рязановская. То есть не всегда это что-то такое уморительно смешное по-гайдаевски, но вот это и ирония, и какой-то оттенок драмы, это все присутствует. Так что полюбопытствуйте, Дино Ризи, мне кажется, заслуживает вашего внимания, тем более, что современный кинопроцесс радует нас не всегда. Тем временем, еще одна новость из Москвы. Вместимость Большого театра планируется увеличить более чем в 2 раза, заявил глава этого учреждения Валерий Гергиев, привел в пример «Мариинку». Там тоже говорят об увеличении, но надо понимать, никто трубочку в историческое здание не вставлял и насосом его не накачивал. Фактически изменить что-то в исторических пространствах очень сложно, как минимум. Но на самом деле речь идет о том, что нужны новые площадки, а некоторые залы и вправду вот такие, ну, не совсем древнеисторические, но можно и вправду немножко с ними поработать, чтобы они стали более вместительными. Но для чего все это нужно? Понятно, чтобы как можно больше людей купили дорогущие билеты на Щелкунчик. Готовь Щелкунчик летом, по сути дела. Ну и надо поздравить музей декоративного искусства с 45-летием. И не просто, конечно, не супер большой возраст, наверное, но опять же радует, что этот музей увеличил посещаемость, кстати говоря, причем аж в 5 раз. И это достигнуто было благодаря выставочным проектам, в частности, посвященному Вере Мухиной. Ну и, конечно, я думаю, что год единства народов России тоже здесь определенную роль сыграл, потому что многие стали интересоваться, что же там такое народы России делают. О народах мы вам рассказываем в самых разных программах «Маяка». И сегодня в 10:30 в шоу Сергея Стиллавина и его друзья продолжится рубрика «Мал и народы большой страны». И речь пойдет о тазах. Да, причем, если вы даже знаете название речки Таз, которая в Ямало-Ненецком автономном округе течет, то нет, это, знаете, вот этот народ к речке не имеет отношения, потому что живет на Дальнем Востоке. А что вот это за люди? Вот сегодня об этом и расскажет Юрий Латушко. Он из Российской Академии Наук, серьезный человек, заведующий лабораторией антропологии Северной Пасифики. Ну, а мы сейчас перенесемся в субботу. В программе «Хочу все знать» продолжился цикл «Мифы и легенды Карелии». И историк Егор Бондаренко говорил о том, как в мифах народов Севера отображаются олени и так далее, и многие другие природные явления.
1: Денис Евгеньевич, и тоже наши уважаемые слушатели прямо сейчас в голове себе ответят, какое божество самое главное. Смотрим на небо, солнце. Что там самое главное? Солнце, конечно. Да. Это солнце зовется Пейве. Дальше, ну, понятно, Пейве там не единственный, там еще есть, ну, между вторым ярусом, землей, и ярусом небесным, первым ярусом, должно быть какая-то что-то их соединяющее.
2: Небесное даже... древо.
1: Прекрасно, великолепно, Денис Евгеньевич. Да? Все правильно. Ну, все,
2: я
1: все,
2: бы мог быть да, нефотвор.
1: Вы прямо сейчас творите, идете по тому самому пути, по тому маршруту, по которому прошли когда-то мыслительно наши с вами очень далекие древние предки. Значит, да, там должно быть дерево какое-то. Дерево, оно, естественно, символически связывает небо и землю, и в подземном мире тоже корни она свои пускает. И, конечно, должно быть божество дерева, потому что, ну, у всего есть какой-то свой дух божество. Это Веральден, мировой столб, так его зовут. И он, в свою очередь, будучи вот таким действительно столбом, его, ну, бы это назвали капищем, наверное, на месте поклонения этому божеству, действительно возводили столб или место, где приносили ему жертвы, ну, обычно выбирали рядом с каким-нибудь, ну, очень видным, каким-нибудь большим деревом, к счастью, на севере деревьев таких видных много можно было найти.
3: Пока вы спали.

0: новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и БПЛА в порту Одесса поражены мощности по разгрузке и хранению грузов военного назначения. В порту Черноморск под удар попал цех судоремонтного завода. В Николаеве поражен сухогруз, в Черном море атакованы балкеры два судна. Российские дроны также уничтожили два логистических центра ВСУ в Запорожье. На грузовых терминалах возник пожар. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районных населенных пунктов Щурова в ДНР, Комаровка, Благодатовка, Ольговка и Изюм Харьковской области. Потери Киева составили свыше 200 боевиков, 3 бронемашины, 15 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» уничтожили около 300 боевиков, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Волоховская Харьковская область. Нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районных населенных пунктах Черноглазовка, Новоалександровка, Рубежная и Черная Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, зенитно-ракетный комплекс, 2 артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Главком ВСУ «Сырский» уволен с поста. На эту должность назначен Михаил Дропатый. До этого Дропатый был командующим объединенными силами. Глава киевского режима предложил бывшему министру обороны Федорову новый пост в правительстве Украины. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова иронично прокомментировала отставки Сырского и Федорова, поинтересовавшись, связаны ли они с успехами Киева на поле боя. Рост инвестиций в основной капитал Еврейской автономной области составил 35%, доложила президенту губернатор Мария Костюк. Глава государства назвал этот показатель хорошим. Владимир Путин отметил на встрече, что детские сады и школы в еврейской автономии нужно привести в порядок.
3: В 2 раза мы темпы по капитальному ремонту нарастили. Вот школ.
4: Есть еще над чем работать. Детские сады и школы надо приводить в порядок.
3: Мы наконец-таки, для меня это победа, с Минпросом. Минпрос нас поддержал, Сергей Сергеевич Кравцов. 3 образовательных учреждения строим. Мы когда вглубь опустились, мы поняли, что последняя школа, вы увидели, 16 лет назад была построена в Биробиджане. И мы еще увеличили оклады учителей в 3 раза. Нагрузки мы на бюджет дополнительно не добавили. У нас уже буквально за 4-ю четверть 149 человек вернулось в образование.
1: Родителям погибших в зоне спецоперации бойцов в Еврейской автономной области вручают медальоны воинской доблести в виде их погон, рассказала глава региона. Россия проводит спецоперацию для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что страны ЕС и НАТО хотят разместить на Украине свои военные контингенты.
5: Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза и вынашивают в том числе в НАТО. И действительно речь идет о том, неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть. Эти планы якобы готовы. И более того, это станет частью гарантии безопасности для Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо.
1: Песков также сообщил, что у Путина пока не планируется контактов с новым британским премьером Бернамом. В Москве фиксируют заявление нового главы британского правительства по поддержке киевского режима. Грузы Северного завоза получили наивысший приоритет при перевозках с учетом сроков доставки. Это позволит обеспечить в полном объеме поставки во все регионы, сообщил ТАСС глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Вице-премьер Новак ранее заявлял, что обеспечение стабильного и своевременного снабжения топливом регионов в рамках Северного завоза остается одним из приоритетов работы правительства и региональных властей. Против ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов возбудили 15 дел, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. По данным ФАС, одна из компаний неправомерно изменила стоимость дизеля для аграриев. предприятию направили предупреждение и потребовали снизить цену. Все дети, которые не смогли попасть в Международный детский центр «Артек» в текущую смену, получат свои места в приоритетном порядке, как только центр возобновит работу, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Инфраструктура «Артека» готова к приему ребят. Министр выразил благодарность руководству и сотрудникам «Артека», региональным властям и оперативным службам за слаженную работу при организации внепланового разъезда участников седьмой смены. Читайте новости на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Петербурге осадков не ожидается, плюс 20, в Москве 24 градуса и облачно, сейчас в столице плюс 17, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность 80%.

0: маяк. На правах рекламы.
1: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

22 июля на календаре, среда. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. У микрофона Николай Свистун. В Москве 6 часов 15 минут. И мы продолжаем наши разговоры. Есть у нас еще немного времени на актуальные новости, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы передач, которые появятся в эфире совсем-совсем скоро, в ближайшие часы. День мозга сегодня международный. Поздравим всех мозгоносителей с этим замечательным событием. Ну а, конечно, те, кто собирается в отпуск, наверняка задаются вопросом, а как же не думать о работе в эти вожделенные дни, потому что работа нет-нет, да и напомнит о себе, какой-нибудь застрявшей занозой, какой-нибудь проблемой. Ну и тут на сцену выходят наши любимые герои современности, психологи и рубрика «Страна советов». Итак, как не думать о работе на отдыхе? Ну, понятно, что самый простой совет, ну просто не думай и все. Так не работает, мы знаем прекрасно, и чем больше напоминаешь себе, что думать не надо, тем больше думаешь. Да, но есть совет сугубо практический. Попробуйте выписать все задачи, все проблемы, незакрытые или даже закрытые, но беспокоящие вас, на бумагу, в заметки, в телефон. Говорят психологи, голова наша, мозг точнее, конечно же, концентрируется на работе именно потому, что боимся мы забыть о чем-то важном. А вот если мы запишем, то вот записанному психика доверяет и может таким образом отпустить эту ситуацию. Представляете? Вот так вот. Если у вас, дорогие друзья, отпуск вот-вот, мы вас с этим поздравляем. Если вы в отпуске уже, вас попросят, почему вы не спите. Но если вы в подходящем часовом поясе, чтобы слушать в это время маяк, то спасибо вам большое. Самое главное, конечно, с этим практическим советом не прийти в ужас от длины списка, потому что можно обеспечить себе тревожность, которая захлестнет вас и до конца отпуска не отпустит. Ну, а о том, как правильно себя позиционировать на рынке труда и как рынок труда в целом устроен, сегодня пойдет речь в программе «Физики и лирики» в цикле «100 минут», который на этой неделе посвящен рынкам, и HR-эксперт Гарри Мурданян будет как раз и рассказывать о рынке труда, но это буквально через несколько часов, а пока давайте дружно встретим эту среду под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Еще про один способ напоминают, как избавиться от рабочей рутины, застрявшей в голове, поместить себя вообще в принципиально другую среду, отправиться в лес, например, если вы давно там не были или никогда не испытывали на себе вот эту походную жизнь. Ну, на смену дежурным вашим рутинным задачам появятся совершенно другие. Где взять дров, где спать, почему все промокло, ну и так далее. Ну, а сами неврологи, тоже такие специалисты по головному мозгу, у которых, видимо, сегодня тоже праздник, решили, что надо в очередной раз напомнить, как здорово снижается уровень кортизола при пребывании в лесу. Причем, знаете, уже через 40 минут. Это, конечно, ультракороткий поход. Ну, а о людях, которые в походы отправляются на более длительное время, сегодня пойдет речь в шоу Сергея Стиллавина и его друзья. В 10.00 продолжится цикл «Жизнь глазами». И вот как раз о жизни походника пойдет речь. Как ни странно, тоже о путешествиях говорил кандидат медицинских наук Сергей Вялов в понедельник в цикле «Еда как лекарство». Но речь шла о бактериях, которые, представьте себе, тоже путешествуют, но не по лесу, а по нам.
2: Вот буквально недавно, кроме вот этих вот не то чтобы слухов про влияние бактерий на настроение, на гормоны, сделали новое открытие, которое просто поражает. Если раньше мы говорили, что вот бактерии, например, выделяют какие-то вещества, и это где-то по организму разносится и заставляет там органы выделять один гормон или другой гормон, так австралийские ученые провели исследование, и оказалось, что бактерии из кишечника могут путешествовать по нашему организму. Прям физически они брали бактерий, специально их метили генетическим штрих-кодом и смотрели, куда они из кишечника вообще-то путешествуют по нашему организму. И оказалось, что они прямо по нервам могут перемещаться и добираться до головного мозга. Представьте себе, прямо в мозг попадают к нам эти бактерии, но исследователи говорят, что не настолько их там много, чтобы вызвать какое-то сильное воспаление, но тем не менее они могут вызывать там нейродегенеративные заболевания, типа болезни Альцгеймера, когда память начинает выпадать, или болезни Паркинсона, когда руки начинают трястись, или даже аутизм, или рассеянный склероз, то есть удаляют изоляцию с нервных окончаний и возникают короткие замыкания в мозге. Вот такие вот серьезные микробы могут жить у нас в кишечнике и даже путешествовать по всему организму. И не только с помощью гормонов, но и прям физически попадая в мозг, вызывать там какие-то проблемы.
0: Пока вы спали.
1: Если вы еще недостаточно испугались, послушайте еще Сергея Вялова и цикл «Еда как лекарство» на медиаплатформе «Смотрим». Ну а если вам не по себе от того, что нужно выстраивать отношения с внезапно выросшим собственным ребенком, вам поможет Никита Карпов, который после 17 в проекте «Трудности перехода» будет отвечать на ваши вопросы. Их можно задавать заранее, можно непосредственно в момент эфира. Ну а мы сейчас перенесемся в прошлую среду. Никита тогда отвечал слушательнице, которая вопрошала, как убедить собственную дочь, что она не невезучая, а просто так складываются обстоятельства. Сейчас вы узнаете, что по этому поводу думает Никита Карпов. А я с вами прощаюсь. Желаю отличной среды. До скорой встречи. Пока.
3: Я бы не спорил, потому что чем сильнее мы спорим, тем жестче подросток с высокой вероятностью будет отстаивать свое видение этой ситуации и будет пытаться вас переспорить. С высокой вероятностью у него это даже может получиться. Потому что, ну, в общем, тут много не надо для того, чтобы какую-то базу себе поднабрать аргументационную. Я бы занялся изучением вопроса. Вообще, что такое невезучесть? Прям я бы сидел, гуглил, смотрел бы какие-нибудь видосы про это, смотрел бы, как проверяют. Я у вас уверяю, наверняка куча народу уже занимались этой ерундой и проверяли степень своего везения и удачи. И, возможно, я бы вообще понятие невезучести сохранил бы для вещей, где реально имеет значение то, что мы называем удачей или стечение обстоятельств, я не знаю. Можно завести прикольную традицию, да, там какой-нибудь лотерейный билет покупать без проигрышной лотереи, или монетку подбрасывать, считать статистику. То есть наша задача здесь не делать из этого проблему. Когда мы начинаем с чем-то спорить, мы придаем этому вес и начинаем считать это реальным. Если мы с этим не спорим, а интересуемся, как это устроено, то мы не... С одной стороны, не обесцениваем то, что переживает подросток, а с другой стороны, мы не делаем из этого какую-то серьезную драму. Мы просто любопытствуем, и это никому не повредило еще. Поэтому я искренне здесь вам желаю почувствовать то самое любопытство, азарт и интерес к тому, чтобы поразбираться, что такое эта чудесная или несчастная невезучесть, и вместе со своим подростком в эту сторону двинуться и дать ей тоже не тревогу по поводу того, везучая она или нет, а интерес, позиция, а вот так вот как сработает, а тут удастся мне обхитрить судьбу или не удастся.
0: Пока вы спали.

0: Маяк. Все мы предрасположены к любви, но все по-разному ее понимают. Владислав Темкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит Маяк.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Главная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Друзья, доброе утро. У микрофона Федор Буцков. В эфире Ассамблея автомобилистов. Сегодня я один, Игорь Ружейников, в отпуске, поэтому очень рассчитываю на вашу помощь и наше с вами взаимное общение. А давайте начнем с вопроса, этого утреннего вопроса. Что вы когда-нибудь находили на дороге или у дороги? Ну, давайте о приятном, да, не о мусоре, который кто-то неблагородно оставил на обочине, не о там каких-нибудь сбитых животных, да, но все-таки утро. Утро для большей части слушателей «Маяка», а для тех, у кого добрый день, ну, пусть у них тоже будет хороший добрый день, поэтому давайте рассказывать о том, что вы приятного находили на дороге или у дороги. Напишите нам все мессенджеры, любые сообщения через любые мессенджеры мы видим по телефону 8-967-103-5533. А я, наверное, начну. Я вот однажды нашел старинную медную монету. Вот прямо на дороге лежала. 1737 года, кажется. И в очень хорошем состоянии. Она, правда, не очень редкая и стоит, ну, может быть, как несколько литров бензина. Но все равно это же так интересно найти такую древность. Я, в общем, ей горжусь. Она у меня отдельно хранится, чтобы не спуталась с какими-то другими монетами. 8-967-103-5533. Что на дороге или у дороги, на обочине находили вы? Поделитесь своими историями. Пожалуй, отправной точкой для этого вопроса стала находка, которая была сделана в Чехии. Собственно, несколько лет назад чехи решили построить новую дорогу, автомобильную дорогу. Вырыли котлован, так сказать, проводили трассировку дороги и нашли под ней древнюю дорогу. И не только дорогу, а целый город на ней. То есть оказалось, что вот то место, которое шло там по полям, через леса, и, собственно, никак не выдавало, что когда-то здесь была дорога, да, такой дорогой оказалось. Дорога здесь была более 2000 лет назад. Это были времена, когда еще Римская империя не правила этой частью, по крайней мере, Европы. Здесь жили кельты. И был найден город довольно большой, 25 гектаров. Его раскапывают археологи с большим энтузиазмом уже несколько лет. И вот 2000 лет назад здесь был город. Это было время Железного века. Но, соответственно, внутри уже там десятки тысяч находок, в том числе золотые монеты, серебряные монеты, всякие ювелирные изделия, горшки гончарные, орудия труда, есть много всего из янтаря. И, собственно говоря, ученые предполагают, что это так называемый янтарный путь. То есть мы все слышали про шелковый путь, а есть, был еще янтарный путь. Это тоже дорога. Дорога, которая связывала Балтийское море со Средиземным морем. И вот эта замечательная находка, собственно говоря, целого города позволила много узнать о том, как жили кельты, потому что город был кельтский. И вот из того, что находится в этом городе, ну, из вот этих археологических находок, понятно, что по этой дороге возили многое. А это был просто один из таких вот пунктов на пути. Там и всякое сырье, и металлы, и разные предметы. Ну и, конечно же, люди ездили, знаниями делились. И все это происходило вперед с 3 по 1 век до нашей эры. Ну, то есть это все очень-очень интересно. А главное то, что в Европе бывает редко. Это такой участок который земли, который не пострадал ни от грабежей, да, потому что черные копатели были всегда. Стоило в Египте, значит, похоронить фараона, как сразу кто-то уже думал, как влезть в его гробницу. Это происходило и со скифскими курганами, и собственно, и с кельтскими городами тоже. А здесь вот нашелся такой кусочек, нетронутый. Ни сельским хозяйством его не повредили, ни чем бы то ни было еще. Так что чехам повезло, и они, так сказать, строят дорогу, построили замечательную, ну, нашли замечательный город, нашли очень много всего. Итак, друзья, 8-967-103-5533, что находили вы? Вот Александр пишет, находили у дороги грибы. Есть их, конечно, нельзя, но очень хорошие такие, пишут нам наши постоянные слушатели из столицы Таежной республики Коми. Из Сыктывкара. Спасибо, Александр и Татьяна. Хорошего вам дня. Пишите, что еще находили. вижу ваше сообщение там, где задний борт КамАЗа. Господи, понятно. Ну да. Такую вещь страшно найти. Задний борт КамАЗа – это очень большая металлическая деталь. И если ее ну, как бы найти на обочине, то оно может быть не так страшно. Если она вдруг, не дай бог, будет лежать поперек дороги, тут уж, конечно, держи ухо востро. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. А что находили вы? Одна из моих находок, ну, вернее, я был свидетелем тому, как около дороги лежал рулон бумаги. Рулон – это не вот рулон с кухонными полотенцами, которые есть у нас. Это рулон типографской бумаги. Он был высотой, наверное, ну, то есть диаметр этого рулона, наверное, около метра. Естественно, это жутко тяжелая штука, никто ее не брал, не утащил, и она, честно, лежала у дороги и ждала, когда же потерявший вернется и заберет ее. Наверное, жутко тяжело. Мне кажется, она тонну весила. Я пробовал смотреть. Пишите о том, что еще интересного вам доводилось находить на дороге или у дороги. А мы, как обычно, по средам или по средам, Игорь нас всегда учит, что можно и так, и так. Мы продолжаем такой калейдоскоп самых интересных новостей из большого мира автомобилей. Мы читаем разные источники, разные газеты, журналы, сайты и так далее, для того, чтобы найти все самое любопытное из этого большого-большого мира автомобилей. Одна из таких новостей сейчас пришла из Америки. Там случился конфуз. Один из самых желанных автомобилей, за которыми охотятся коллекционеры, которые, ну, он не самый редкий на свете, но все-таки, когда речь идет о Ferrari F40, это такая особая машина, которая выпускалась в конце 80-х, начале 90-х годов, непременно, конечно, фирменного алого цвета, цифра 40 в названии значит, что машина выпускалась к юбилею, первого, 40-му юбилею первого дорожного Феррари. Ну, в общем, такой суперкар конца 80-х, начала 90-х. Когда я вижу эту машину, я всегда вспоминаю наклейки на холодильнике или вкладыши в жвачки, или плакаты в, там, с вот такими автомобилями из не нашей жизни. Таких машин на дороге не увидишь, если только ты не окажешься где-то вблизи проведения какого-нибудь конкурса элегантности автомобильной или какого-то престижного ретро-конкурса. В общем, машина желанная, за ней охотятся на аукционах. И вот те, кто охотится, конечно, это только очень богатые люди, потому что каждый раз, мы уже даже, наверное, редко об этом рассказываем, потому что раз в несколько месяцев приходят новости о том, что очередной раз какой-то очередной Феррари, например, F40, продан за очередную рекордную сумму. То есть рекорды бьются раз за разом. Купили машину за 5 миллионов, подождали полгода, продали за 6. Ну, вот примерно. Ну, или там... в общем, цены растут как на дрожжах. Не знаю, мне кажется, это какая-то нездоровая тенденция, но вот она касается. В общем, машина Ferrari F40 была продана как раз недавно за 5 миллионов долларов на аукционе. Машина известна, вот не просто модель известна, конкретно этот автомобиль, он известный, потому что он тоже принимал участие в множестве конкурсов. Он даже побывал в мастерской классических Феррари, то есть у компании Феррари в Италии есть вот, сервисы, которые, свой сервис, который обслуживает именно старый автомобиль. Он даже выдал сертификат, что машина действительно в идеальном состоянии, что все у нее оригинальное, что все замечательно. Ну а чем ей не быть в хорошем состоянии, если у нее пробег менее 1500 километров? Ну, считайте новое, выкатывала машину несколько раз. И как бы все. И вот очередной раз эта машина, которая побеждала в конкурсах, которая есть там очень много где, ну, на ней есть рассказы. И тут последний покупатель получает требование от полиции эту машину, значит, пока никуда не девать, а потом приготовиться ее сдать. Почему? Оказалось, что одним из прежних владельцев была компания шведская, которая обанкротилась. Обанкротилась, у него большие долги остались. И вот на каком-то этапе стало известно, что вот эта машина, она после продажи на аукционе, естественно, о ней много писали, все СМИ рассказали. И вот в итоге те, кто занимается кредиторами, ну, кредиторы, собственно говоря, обанкротившиеся шведской компании, которой когда-то эта Феррари принадлежала, потребовали эту машину им выдать, потому что, говорят, долги-то высокие остались. Так что вы, друзья, будьте любезны, машину обратно отдайте, а дальше уже сами будете с продавцом разбираться. В общем, неприятная история, которая, к сожалению, касается не только самых богатых людей. Да, в принципе, нормальный человек тоже может купить машину, забыть, проверить ее прошлое, а потом уже узнать, что она была в залоге или что на этой машине есть какое-то другое обременение. Очень неприятная ситуация, поэтому, когда будете выбирать автомобиль, особенно если речь идет об автомобиле, естественно, не новом, то не забывайте проверять его юридическое прошлое, это важно. И наш слушатель Владимир пишет, нашел блестящий яркий гвоздь, 200-й, с красивыми изгибами. Правое переднее колесо было безумно счастливо. Но это такая грустная ирония Владимира. Значит, действительно, большой яркий 200-й гвоздь, он может и правое колесо пропороть, и может и два правых колеса пропороть. Алексей находил мешок муки и мешок гороха. Ну что ж. Еще одна такая не совсем веселая история из Тульской области. Дмитрий пишет. Проезжал по одной из дорог Тульской области, попал в большую яму. При этом колесные колпаки отвалились и улетели на обочину. Я остановился и вышел их искать. И нашел порядка двух комплектов колпаков. Свои, правда, не нашел. Ну, то есть человек нашел 7-8 или не менее колпаков, которые отвалились у предыдущих водителей, которые тоже попадали в эту яму. Ну что ж, ладно, друзья, не попадайте в ямы, не теряйте ничего на дороге, а если найдете, то пишите нам, мы расскажем. А мы давайте к следующей теме перейдем, потому что меня удивило, значит, президент Франции, вы же знаете, бывает особый жанр президентских автомобилей. Ну, самые известные, конечно, там, президент России или президент Америки, это специальные автомобили, которые делаются порой в очень небольшом тираже, про американские, да и про российский главный автомобиль в Америке, это Beast, да, это машина на основе Кадиллака со специальным именем Чудовище. А в России это Аурус. И, собственно, ну, у президентов стран, в которых есть собственная автомобильная промышленность, они тоже стараются, ну, кого-то поддержать из своего автопрома. Там немецкий канцлер ездит либо на Мерседесе, либо на BMW, либо на Audi. А, например, французский президент как раз отличается тем, что он очень часто меняет машины. Причем машины не свои личные, а вот те, на которых он ездит по служебным необходимостям. Уже был у него и Peugeot 5008, и был Renault Espace, и был Renault Rafale. Такой купе-кроссовер, который вообще не очень понятно, ну, как, вроде бы с президентством не очень вяжется, да, какие-то модные штучки. Но на то она и Франция. Там французский президент, глава страны, ездит на модных машинах. Может быть, для нас они кажутся недостаточно солидными и вообще как-то необычными, потому что купе-кроссовер, то есть машина, у которой сзади крыша опущена вниз, там уже мало места. И как же в такой машине, ну, она не подразумевает, что ее используют как машина для езды с водителем. Там водитель, там хозяин должен за рулем сидеть. Но это не остановило французского президента. И, собственно, раз в год или раз в два года появляется новая машина от Renault, от Peugeot или от Citroën, или еще от премиальной марки Citroën под названием DS. Она когда-то в России продавалась, но не очень пошла. Были у нас модели DS3, DS4, DS5. Красивые, интересные, но не всегда хорошо управляемые, довольно дорогие, и, в общем, наша аудитория к ним относилась критически. А, может быть, рекламы не хватило, и сейчас такую рекламу как раз будет делать французский президент, потому что вроде бы только-только недавно ему выдали электрический DS номер 8, ну, такой с легкой броней. Значит, там есть версия с тканевой крышей, чтобы и поручнем, чтобы во время дня взятия Бастилии можно было прокатиться по Елисейским полям, помахать рукой и так далее. И, собственно, сейчас опять новая машина. Это кроссовер, да, не седан, небольшой тяжелый внедорожник. Это, ну, такой кроссовер среднего класса, даже не самый большой. Называется DS номер 7. 4 метра 66 сантиметров, что для нормального человека абсолютно достаточно. Это уже такой, ну, приличный семейный автомобиль. Можно пятерых сажать, и чемоданы влезут, и все хорошо. Но все-таки для президента, неважно какого он роста, нужно сделать машину чуть-чуть побольше, поэтому французы увеличили расстояние между колесными осями на 25 сантиметров. Естественно, бронировали кузов, не стали говорить, насколько хорошо бронировали, то есть класс защиты не указан. Зато видно, что машину покрасили в особый цвет, такой темно-синий, называется Liberty Blue. Это тоже нетривиальное решение, потому что мы привыкли, что вот эти машины лиц номер один, они, ну, какого цвета? Известно какого, черного. А тут такой синий, который в сумерках, наверное, будет выглядеть просто черным, но если светит солнце, если ярко, то видно, что он переливается синевой. Понятно, что французы есть французы, значит, дизайн это важно, и как это все выглядит, это очень важно. И поскольку сама модель, ну, может быть, не самая красивая на свете, но нужно же было ее украсить, поэтому, значит, вставлены в фальш-радиаторную решетку вставлены спецсигналы. Так, изящно сделано, естественно, в цвет триколора, синий, белый, красный. У нас с французами одни цвета флага. Как, впрочем, не только с французами, но еще и с голландцами, и сербами, еще много с кем. Ну, в общем, такой триколор, хорошо нам знакомый, вставлен в радиаторную решетку. Естественно, есть флагшток. Вот. Ну, а в целом, такой обычный, довольно заурядный современный кроссовер. Явно неочевидное решение, мне кажется, было такую машину делать президентской. Но французам видней, на чем ездить, на чем президентство возить. Может быть, и такого с него хватит. Говорят, что специально для машины вернули гидропневматическую подвеску. То есть компания Citroën, она еще с 60-х годов славилась своими гидропневматическими подвесками. Особенная система, которая действительно дает фантастическую плавность. Я помню, что в тех ситуациях, когда мы вот при съемке телепрограмм использовали машины технические, у нас есть, допустим, одну машину снимают, а вторая машина техническая, в которой едет, например, оператор или операторы, и они из нее снимают. И вот езда на Citroën'ах всегда доставляла моим коллегам особое удовольствие, потому что им гораздо легче снимать. У этой машины очень мягкая, такая всегда была плавная подвеска, которая позволяет лучше снимать, легче снимать, да, тебя не будет трясти, очень-очень плавно. Но Citroën уже довольно давно отказался от своей вот этой гидропневматической подвески Hydra Active. Последний раз они ее выпускали лет 10, наверное, назад. А вот сейчас вернули. Ну, понятно, цель благородная, машина тяжелая, кроссовер. И сам по себе весил бы немало, наверное, ближе к 2 тоннам точно. А учитывая, что его и удлинили, и добавили туда броню, ну, собственно, уж 2,5 тонны эта машина точно будет весить, а то, может быть, и больше. Поэтому такая плавная подвеска – это тоже важно. О моторе ничего не говорят. Понятно, что, как и все современные машины, уже без электродвигателя ты далеко не уедешь. Да? Здесь есть по одному электромотору на каждой оси. 350 лошадиных сил – это их общая пиковая мощность. Есть аккумулятор примерно на 100 кВт-час. Ну, а дальше уже мы можем судить просто по обычной версии той же машины. Она разгоняется до сотни за 5,4 секунды. Ну, конечно, это очень быстро, хотя по современным меркам не рекордно. Все, что едет с электромотором, с батарейкой, все разгоняется уже гораздо быстрее, чем все бензиновое или дизельное. Поэтому, собственно говоря, и такую популярность эти машины набирают. В общем, исходный DS номер 7 может проехать там 700 километров, якобы может проехать 700 километров без дозарядки. Ну, наверное, президентская машина с дополнительной броней в этом не нуждается. 50-70 километров от Елисейского поля до там Булонского леса как-нибудь уже доедет. Так что щеголять французскому президенту на новой машине. Вообще удивительно, как быстро ему удается менять автомобиль. Вот Дональд Трамп несколько лет ждал, когда ему доделают его машины, чтобы он на ней весь срок своего правления ездил. А французы, нет, это люди, которые хотят показывать больше и хотят всякой красоты вокруг себя иметь больше, и машин больше. И, собственно говоря, нынешний французский лидер как раз этим и занят. Интересно, какую машину он попросит следующей и как долго сможет проездить на этой. Может быть, как раз такая смена. Часто автомобили говорят о том, что ну, не такие уж они и надежные. Но, может быть, дело в другом. А мы прервемся ненадолго.
0: Маяк.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов утра.

автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

при условии, что у вас сейчас есть действующее водительское удостоверение. 8-967-103-5533. Дело в том, что в мире есть страны, где действительно предлагают деньги за то, чтобы человек отказался от водительского удостоверения. А сейчас эта новость пришла с острова Мальта, на котором я никогда не был, но говорят, что ситуация с дорожным движением там просто ужасающая. И она ужасающая настолько, что даже говорят, что хуже, чем в Джакарте, хуже, чем в Бангалоре, хуже, чем в Стамбуле или других городах, которые славятся как раз огромными пробками. И вот правительство Мальты выделило бюджет 5 миллионов евро на то, чтобы убедить молодых людей отказаться от автомобилей на 5 лет. Ну, у них такая идея. Они говорят, мы вам будем платить 5000 евро в год, ну, около 500 000 рублей. Но вы на это время сдаете водительские права и не имеете права ездить, естественно. Если найдем, ждет вас суровое наказание. То есть там обещают и какие-то... Ну, во-первых, придется деньги полученные сдать обратно, во-вторых, там штраф примерно в том же размере, ну, и, может быть, еще какие-то неприятности будут. Ну, то есть нужно по-честному действовать. Потому что мальтийское правительство просто не понимает, что еще сделать. На острове всего 500 000 человек проживает. И примерно столько же автомобилей на нем зарегистрировано. Ну, там, 450 тысяч автомобилей. То есть на каждого мальтийца, независимо от возраста, хоть тебе 2 года, хоть тебе 102 года, приходится один автомобиль. Понятно, что столько водителей нет. Понятно, что никто не сможет ехать на двух автомобилях сразу. Но, тем не менее, вот, пробки таковы, что уже просто люди разводят руками, власти разводят руками, говорят, что ну, простыми методами не получается, нужна тяжелая артиллерия. И придумали эту схему отказа от водительских прав. Там идея в том, даже не просто в том, что вот 5 лет человек не будет ездить, а мы ему там на это время его выведем из оборота водительского, так сказать, что вот заплатим ему 25 тысяч евро за 5 лет, а он, соответственно, ездить не будет. Причем важный момент еще. Там по условиям договора водитель не имеет права управлять автомобилем не только на Мальте, то есть уехать за границу и там ездить спокойно, взять деньги у мальтийского правительства, уехать за границу и там ездить за рулем. Так нельзя. И власти рассчитывают, что люди одумаются, вот они за эти годы привыкнут, денежки-то мы им дадим, и, собственно, вот сейчас первую группу из 200 человек набираем, а они за это время отвыкнут от автомобиля, там мы все хорошее для них сделаем, и общественный транспорт запустим в большем объеме, и, собственно говоря, он уже бесплатный довольно давно на Мальте. То есть просто ездить, только не садитесь за руль, ну не можем мы вам столько дорог построить. Так, 8-967-103-5533. За какие деньги вы бы готовы были отказаться, ну, например, на год от водительского удостоверения? Игорь отвечает прямо, ни за какие деньги не готов отказаться. Чуть практичнее наша слушательница Анна. Ее устроит 500 000 рублей в год, и она сдаст свои права. Но, конечно, не сдаст свои права наш слушатель Максим. Говорит, кто же тогда будет тещу на дачу возить и на рынок с садоводом? За 2 зарплаты Владимир готов отказаться от водительского удостоверения. Дмитрий пишет, что уже 1 000 000 километров проехал с 99-го года, и вообще ему это все надоело, и еще немножко готов будет права сдать бесплатно. Дмитрий, я думаю, это вы сегодня утром, а посмотрим, как вы сегодня после обеда, может, как раз вы здорово прокатитесь на машине и скажете, что нет. Ну, из Санкт-Петербурга просят 10 000 000 в год, ну да, действительно, уж если просить, так просить. Но людей, которые за 2 зарплаты или похожую сумму готовы отказаться от прав, среди наших слушателей не так-то мало. Это тот случай, когда люди готовы добровольно, а не принудительно, так сказать, отказаться от какого-то права. А есть страны, где даже вас спрашивать не будут. Скажем, Сингапур. Это, наверное, самый вопиющий случай. И там уже с 90-х годов, если ты хочешь купить автомобиль, ты сначала должен на аукционе приобрести свидетельство о праве покупки автомобиля, да, свидетельство о праве собственности, потому что без него тебе машину не продадут. Ну, ты не имеешь права ей владеть. И цена вот этого права на владение автомобилем, еще не самого автомобиля, а только права на владение, она зачастую превышает 10 000 000 рублей, например. В Сингапуре могут взять за такое право, за то, что вы имели право владеть автомобилем. Ну, в общем, явно не наш вариант. Бывают меры, власти принимают, наоборот,

ну, типа серии, знаете, не кнут, а пряник. Люксембург лет 5-6 назад полностью отменил плату в общественном транспорте. То есть хоть поезд, хоть трамвай, хоть автобус в этом небольшом государстве полностью бесплатно для всех. Только вот не садитесь за руль, выбирайте альтернативные виды транспорта. И, собственно, подобные меры проводятся в разных странах или отдельно в городах. Вот итальянский город Болонья, например, славился тем, что вот они вообще первые еще давно, еще в времена одного из далеких нефтяных кризисов, там, 70-е годы, они тоже так просили ну, своих горожан оставлять автомобили дома и тоже вводили там бесплатное сообщение. Вот можете на автобусе бесплатно править. Есть столицы там, Швеции или Англии, где просто предпочитают собирать деньги. Не дают, вот как на Мальте, они предпочитают собирать деньги. Вот, уже 20 с лишним лет в Лондон, если хочешь на машине въехать, это обойдется дорого, потому что есть плата за въезд в центр города, в зону ограниченного движения. И, конечно, ну, если увидеть это, в общем, узнав о том, что нужно будет выложить несколько тысяч рублей за то, чтобы просто иметь право въехать в центр города, то вообще действительно 10 раз подумаешь, стоит ли ехать. К счастью, все эти новости не про Россию, у нас страна для автомобилистов куда более свободная, так что ездим в свое удовольствие, путешествуем, желаем вам хорошего дня и удачи на дорогах.

0: В Москве 7:00.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Операторы беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили замаскированные огневые позиции артиллерийских орудий подразделений ВСУ на Красно-Лиманском направлении. Позиции противника были обнаружены во время разведки. За сутки в результате действий группировки противник потерял 124 тяжелых квадрокоптера, 77 БПЛА самолетного типа и 53 пункта управления беспилотной авиации. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Щурово, Донецкой Народной Республики, Комаровка, Благодатовка, Ольговка и Изюм, Харьковской области. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 4 барражирующих боеприпаса и 124 тяжелых квадрокоптера противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, гаубица М-198 производства США, 2 миномета и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, вскрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинк», 22 роботехнических комплекса и 5 полевых складов боеприпасов противника.
0: В то же время операторы беспилотных систем группировки войск «Север» поразили вездеход BV-206 и автомобиль «Шевроле Нива» подразделений ВСУ в Сумской области. Бойцы южной группировки уничтожили до 10 военных ВСУ в Алексеево-Дружковке. Российские военнослужащие также ликвидировали 3 укрытия противника. Россия видит перспективы для совместной работы с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии в области продовольственной и энергетической безопасности. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров, выступая на министерской встрече России-АСЕАН. По его словам, принятые на саммите в Казани решения задают четкие ориентиры для совместной работы.
3: Я нисколько не сомневаюсь, что поступательное развитие отношений России с АСЕАН будет продолжено. В ходе общения вчера вечером за прекрасным приемом и сегодня утром перед началом заседания многие коллеги и друзья из АСЕАН вспоминали саммит, который состоялся в Казани чуть более месяца назад, и говорили, что они имеют самые высокие оценки этой встречи в верхах, которая наглядно продемонстрировала взаимное стремление России и АСЕАН к дальнейшему сближению и укреплению многопланового сотрудничества на основе принципов равноправия, взаимоуважения и взаимной выгоды.
0: По словам Лаврова, Россия и АСЕАН видят перспективы сотрудничества в сферах политики и безопасности, борьбы с новыми угрозами и вызовами, развития торгово-экономических, инвестиционных, культурных, образовательных и гуманитарных связей. Хорошие перспективы также в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, цифровой трансформации. Американские военные завершили 11-ю серию ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Удары нанесли по иранским военным оперативным целям, морским объектам, ангарам для самолетов, хранилищам беспилотников и военно-логистической инфраструктуре. В Сентком главной целью атак назвали снижение способности Ирана создавать угрозы для коммерческого судоходства в Ормузском проливе. За последние 3 месяца Иран атаковал более 30 коммерческих судов, которые следовали по этому международному водному пути. Ранее центральный штаб иранского военного командования Хатим Аль-Анбия заявил, что если американцы нанесут удары по ядерным объектам Ирана, то Тегеран атакует все объекты Вашингтона и его союзников в регионе. Дональд Трамп хочет, чтобы следующим генсеком ООН стал президент ФИФА Джани Инфантино. Об этом пишет «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на близкий к американскому президенту источник. Американский лидер считает, что Инфантино пользуется уважением во всем мире и признает, что у него есть особая способность объединять людей. Напомню, следующий генсек ООН будет избран в этом году. В конце декабря он заменит уходящего в отставку действующего главу организации португальца Антонио Гутерреша. В общероссийском классификаторе специально специальности может официально появиться профессия антифрод-специалист. Об этом говорится в проекте доктрины по борьбе с IT-преступлениями, который представила Минцифра. Как сообщили в министерстве, документ опубликован для общественного обсуждения. В нем также предлагается проработать механизм обратного взыскания украденных мошенниками средств со счетов получателей. Для подтверждения личности при выявлении подозрительных финансовых операций могут начать использовать биометрию. Помимо этого, планируется ужесточить ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей, совершенные в интернете. Еще одно предложение – создать реестр лиц, совершивших подобные преступления. С сегодняшнего дня по пятницу в ряде регионов юго-европейской части России ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, ливни и грозы придут в Крым, ДНР, ЛНР, Ростовскую область, Краснодарский край, Чечню, Ингушетию и Волгоградскую область. Также на этой неделе сильные дожди затронут ряд регионов средней полосы России, в частности, Владимирскую, Брянскую и Белгородскую области. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 18-20. В Москве переменная облачность, кратковременный дождь и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 17, атмосферное давление 743 миллиметра, влажность воздуха 78%.

0: что ж, дорогие друзья, сегодня в проекте «Черты города», как всегда, с нами Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, ведущий телеканала «Россия и культура». Михаил Юрьевич, доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро. Так, я Михаил сегодня Юрьевич... в Ярославле, да, тут вообще Кремля не сохранилось, одна башня, но о Кремлях мы поговорим с вами.
0: Да, сегодня у нас тема «Пять Кремлей России». Меня, конечно, впечатляет больше всего судьба в таком и в комичном, и в трагичном совершенно смысле судьба Серпуховского Кремля, которого демоны решили, значит, разобрать для украшения метрополитена, а потом разобрав, вот тут самый-то прикол, разобрав, вдруг поняли, что камень не подходит.
1: Не, ну на забутовку, на технических, нет, доехало все-таки до Кремля, ну понятно, что отделка у нас с другими материалами, но все равно использовали. Но обидно, да, остался фундамент только от Серпуховского Кремля.
0: Да. Ну, Михаил Юрьевич, но у нас сегодня такие не фантомные, да, Кремли? Кремли.
1: Нет, не фантомные. Да, вообще, вот хорошо, что вы вспомнили Серпухов, потому что считают там, кто 50 Кремлей насчитывает в России. В основном, конечно, около 20. Во-первых, Кремлями считают монастыри иногда, которые стоят в центре города и, в принципе, могли бы быть крепостями, да, но не являются Кремлями. И также, опять же, ну, был Кремль, от него валы остались, да, или одна башня. Ну, с одной стороны, это Кремль, а с другой стороны, ну, все-таки очень сложно без исторической реконструкции и специальных знаний, в общем, представить, что же здесь было. Так что мы будем говорить о тех, которые стоят, да? Которые
0: да,
1: можно
0: конечно,
1: осмотреть.
0: Конечно.
1: Ну, Кремль — это важная для нас вещь. Недаром, в общем, мы все время о них вспоминаем. Ну, и недаром... Во всем мире Кремль — это такое название российской власти. Но исторически Кремль — это укрепление в центре города, укрепление центрального района. Ну и параллельно, раз это исторический центр, это собрание архитектурных шедевров. Чаще всего. И да. Поэтому был даже такой вот анекдот, придуманный современниками в самом конце 18 века, когда был построен легендарный дом Пашкова. Его так с юмором современники называли «Кремль одного человека». Кремль для нас — это какой-то такой шедевр всегда, да? Уникальный. Вот. Но я хотел начать с самого большого российского Кремля и самого боевитого. Это крепость Смоленска. Это 6 километров крепостных стен. Большая часть их сохранилась. И легендарная была история. Смоленский Кремль построен зодчим конем, и в Смоленске прекрасный памятник работы Комова, такой очень романтичный архитектор сидит, в тоге почти. Вот. И построено это на рубеже 16-17 веков. И вот эти 6 километров стен сначала с поляками в одну сторону, в другую крепость переходило и сражение. Потом Наполеон брал Смоленск и сильно его разрушил. Бои были в Великую Отечественную войну. То есть это заслуженная крепость. И так как она огромная, то она, в общем, формирует вид всего города. Не центральной его части, не Детинца, да, не центрального холма, а всего города из разных точек. Если смотреть на Смоленск, ну, центральную, естественно, его часть, то видны башни Прясла. Вот. Так что это вот действительно самый большой наш, самый протяженный, самый боевитый Кремль. Если говорить о самом красивом, опять это субъективное мнение, понятно, что все Кремли, они уникальны и интересны, то тут, наверное, спорят два Кремля. Это Казань и Нижний Новгород. Это зависит от того, что вы хотите. Фотографировать или фотографироваться. Издали лучше, конечно, смотрится Казанский Кремль. А живописнее, вот фотографии изнутри Кремля, это Нижегородский Кремль. И из Нижегородского Кремля виды прекрасные, а скорее виды на Казанский Кремль хорошие. Но и Нижний Новгород, и Казань, их Кремли, ну, Нижегородский чуть побольше, Казанский чуть поменьше, построены в одну эпоху, Нижегородский в начале 16 века. Казанский во второй половине 16 века. Они оба показывают, как в наше время Кремли используются. Это такое соединение музейных каких-то начинаний и власти. Вот. Ну, это так московский Кремль такое положил. У нас такое, знаете, консервативное использование музеев. От слова консервация. Да? Там музеи и власть. Вот. Самый фотогеничный Кремль, по моему мнению, это Псков. Тут Псков, опять же, я думаю, что все, когда говорят красиво, вспоминают Казань и Нижний Новгород, а когда говорят о древних Кремлях, то тут Великий Новгород и Псков. Потому что официально в Великом Новгороде самый древний Кремль России, ну что значит древний, но это когда-то был построен первый еще первая деревянная крепость. А вот то, что мы сейчас видим своими глазами, да, понятно, что были все время реконструкции, ремонты, но, в общем, окончательное какое-то строительство. Все-таки здесь постарше будет Псков. А у него там 1460-е годы, то, что мы видим, а у Новгорода 1490-е годы. Вот. И в Пскове фантастическая вот эта башня, которая выходит на слияние рек, одинокая, там сохранились захабы, это такие... узкие между стенами проулки, чтобы враг, пока дойдет до ворот, он оказывался под обстрелом со всех сторон. И такая самая интересная городская стена Пскова, ну и Новгород и Псков, это круглые крепости, еще такие древние, не прямолинейные, они круглые. И у Пскова самая круглая ее часть, выдающаяся, ну, на полевую сторону, где самый был мощный, если что, приступ, она называется Перси. Не надо путать ни очень, ни ланиты, ни рамена, а вот именно перси. Причем, если крепость все-таки это, ну, мужское дело, это защита, должны быть рамена, плечи. А здесь вот что-то такое нежное и женское, такие выпуклые стены, это перси. Вот. Самый аутентичный Кремль, мне кажется, это Коломна.
0: Да.
1: Коломенский Кремль, он был построен после московского. Похоже, что теми же самыми мастерами, там, значит, в 1525 году начали и за 5-6 лет закончили.
0: Поэтому Михаил Юрьевич, но там ведь в Коломне-то тоже опять какая проблема. Частично утрачена стена. Куда-то разобрали кирпич.
1: Ну, это частично. Коломенский Кремль хорош чем? Он такой честный. Честный и настоящий. Я говорю, он аутентичный. Во-первых, он красивый. То, что сохранилось, это действительно еще то первое укрепление, не приукрашенное потом столичным статусом. Без наверший, да, без лишней резьбы. Такой еще боевой Кремль. Вот. Но при этом, если всюду в Кремле, там уже музейщики, власти, охрана, пропускной режим, ночью закрыто, то в Коломне Кремль – это часть города. Он проходной, там люди живут, и это очень здорово. Причем там горожане жалуются, что вот в 90-е годы какие-то богатые отцы города построили там все виллы в Кремле. Ну и прекрасно, ну и в 18 веке там были дома богатеев, в 19 веке, и в 20 веке тоже дома богатых горожан. Ну так и должно быть. То есть это абсолютно живой город. Там тоже есть музей, там внутри есть монастырь, там много чего есть. Но там есть не только туристы, да? Но там есть жители. Мне кажется, что это очень важно. Вот. И Коломна, за счет того, что стена разобрана, ты можешь подойти сбоку и посмотреть, как строились крепости, вот, начиная с 15 века и заканчивая Федором Конем в Смоленске, делается бутерброд. Внешняя и внутренняя стена из кирпича, основание белый камень, а между кирпичными стенами забутовка и залита раствором. Получается, то есть трехслойный такой сайдинг, пирог, и он гибче. И он противостоит и разрушению времени, и воздействию неприятеля. То есть стена получается более прочной, более гибкой. Так что нет, даже в этом разрушении есть какая-то польза для зрителей. А потом, ну, крепость зачастую, когда ее вылезали, нет, это очень красиво, но она иногда становится аттракционом. А когда она так чуть руинирована, в меру, конечно, это исторический объект. В 18 веке, когда Екатерина приказала всем городам дать регулярное устройство, в Коломну, это все-таки не последний город, был послан Казаков. Матвей Казаков, он оставил рисунки. Вот, так что существует Кремль еще и в рисунках Матвея Казакова. Это очень здорово. Горожане это знают, у них там где-то на видных местах висят плакаты с увеличенными рисунками Матвея Казакова. То есть они свой Кремль любят и эксплуатируют, видите, его виды по-разному. Вот. Ну, и мы о пяти Кремлях говорим. Вот. И самый современный, по моему мнению, Кремль, это Измайловский. Вот так, неожиданно. Потому что у нас Кремлем любят называть все. Это нормально. Кремль – это хорошее название, почему бы его не дать новым объектам. Вот, например, в центре Ростова стоит Митрополичий дворец. Окруженный стеной мощной, но, если честно, декоративный. Хотя на ней прекрасно снимали эпизоды «Иван Васильевич меняет профессию», то есть он выступал московским Кремлем, но это декоративная стена. Кремль построен уже в конце 17 века, когда на Ростов никто не собирался нападать, и митрополит строил свою резиденцию, чтобы так немножечко отгородиться от суеты, чтобы придать ей значимости. Поэтому то, что называют Ростовский Кремль, это резиденция митрополита. Вот. Или, например, построили Кремль в Йошкар-Оле недавно. Ну, это да такой вот... Да, да, да. Это такое ярмарочное увеселение, такой декоративный городок. Ну, какая-то фестивальная постройка. Я говорю, что вот, ну, Кремль – это серьезно, поэтому идеи строить Кремль нас не оставляют. В Калининграде, я, по-моему, даже как-то говорил, когда с вами беседовал, стоял замок. Его разобрали, после войны он сильно порушенный стоял и еще стоял в руинах. Может быть, если бы руины дожили до нашего времени, их восстановили, но их таки разобрали. И на этом месте начали строить главное правительственное здание Калининграда, и так его и не построили. Это такой долгострой бетонный был. И вот его, наконец, тоже начали разбирать.
0: И вот история с Калининградом, да, ведь в нашем детстве, Михаил Ильич, помните, на заставках прогноза погоды на завтра, на центральном телевидении обязательно в Калининграде показывали вот этот вот бетонный такой вот сложный конструкции с какими-то дырами.
1: Он интересный такой, с просветом посередине, две башни. Не помню, но это молодцы, потому что это же такая крайняя точка и любопытная. Вот, вот его разбирают, потому что так его и не достроили. И вот в городе я встречался с людьми, у которых есть такое мнение. Я не знаю, сколько горожан и какие, в общем, силы поддерживают этот проект, но такой проект тоже был. Я встречался с этими людьми, они говорят, давайте построим Кремль там. Я говорю, как Кремль? Они говорят, ну так, русские люди, куда приходят, делают Кремль. Это правильно, вот Иван Грозный взял Казань и, естественно, стал там строить каменную крепость. Опасное направление, сложное. Стало русский Астрахань, построили там Кремль. Я это все понимаю, но вроде уже 21 век. И я так осторожно спрашиваю, а чем же будет заполнен калининградский Кремль? Они говорят, ну, там, фестивали, музеи, культура какая-то. Вот русский дух. Ну, не знаю. Мне показалось, что это такая странная идея. Вот. Ну вот, видите, в Йошкар-Оле построили, но построили в Измайлово. И я вот считаю, мне Измайловский Кремль нравится. Мне кажется, это вот самый современный Кремль. В нем есть такие черты, которые свойственны вообще историческим Кремлям. Потому что города и потом крепости в них создавались на пересечении торговых путей очень часто. И Измайлово создавалось, да, на месте рынка, вот для того, чтобы укрепить, укрупнить его, украсить. Вот. Измайловский Кремль построен хаотично. Там разновременные постройки, есть деревянные, есть из разных материалов. Они все в русском стиле стилизованы, но они разные. Как, в общем, всегда создавались исторические города. Он очень разнообразный, Измайловский Кремль. Там есть и школы, и музеи, ну, торговля, понятно, и рестораны, и общежития. То есть он, в общем, так вот...
0: Михаил Юрьевич, на тему ресторанов, вот я слышал отзывы людей, которые туда первый раз попали, значит, не так давно, говорят, вот заходим, значит, и вот такое, ух ты, и вдруг в нос ударяет крепкий аромат шашлыка. Мне кажется, что вот в те времена, которым, ну так, метафизически относятся эти постройки, как бы вот это вот некоторое противоречие, мне кажется, между...
1: В Москве тоже есть ордынка, да. Нет, это абсолютно точно. Я даже знаю, где в Москве появился первый шашлык как блюдо высокой кухни. В ресторане «Петергоф» напротив Кутафьей башни на Воздвиженке. До этого шашлык подавали в кухмистерских, которые держали выходцы с Кавказа. И это было такое блюдо простой народной кухни, национальной. А вот в ресторанах оно появилось с легкой руки такой центральной гостиницы «Петергоф». Но сейчас это обычное блюдо, да, шашлык, в общем, ресторанной кухни. Вот. И измайловский Кремль, он еще, помимо вот этой вот основанной на торговле, хаотичной застройки, русского духа, разнообразия, он еще густо населен, да? Там вот народу, потому что, ну, в любой такой исторический Кремль самый красивый, Нижний Новгород, прекрасно, да? Там и учреждения есть, и музеи, и просто туристы через него проходят, он открыт, да, можно спуститься вниз через него. Но все равно там такие просторы, и понятно, что где-то есть места, куда и не особо и не ходят, ну, и там не надо топтать травку под стенами, да, там уже газоны, вот. А измайловский Кремль, он очень густо набит, так как был набит любой Кремль. Там же помещалось все население города, да? И военные, и торговцы, и рыбаки, и строители, и юродивые, да, и приезжие, и крестьяне, которые приехали в город торговать. Так что вот не знаю, мне кажется, что измайловский Кремль, с одной стороны, всем кажется, что это такой Диснейленд, декорация, да? А он работает. Он же живет своей жизнью, он выполняет свои функции. Он нас развлекает, и он нас кормит, он нас там, не знаю, обогревает, одевает. Вот. Мне кажется, это вот очень правильное, современное отношение к Кремлю. Хотя, конечно, центр города, вот, губернаторский дворец, музеи, в основном Кремли мы используем вот так. Ну вот, я вот рассказал о пяти, там чуть побольше, конечно, удалось захватить, таких главных, сохранившихся или заново построенных. О Кремлях России. Кремль — это украшение любого города. Может быть, восстанавливать утраченное не нужно. Ну вот я не считаю, что если восстановить в Коломне все пряслы стен, достаточно. Одна проездная башня, Маринкина башня с легендами, да, Марии Мнишек. Вот. Это очень здорово. Вот опять же, есть где-то Кремли, и они стоят просто целостные. И вроде не убавить, не прибавить. А Коломенский Кремль, он с такой с лакунами. Их надо как-то восстанавливать. И поэтому горожане это активно делают. Придумывают какие-то побасенки о Кремле, да, как-то его используют, делают его символом города. Ну, вот Маринкина башня, часть Кремля, да, это один из символов города. Так что вот он работает, может быть, даже лучше, чем сохранившийся Кремль. И мне кажется, не надо восстанавливать то, что уже потеряно. То, что есть, этого достаточно, ну, в Коломне, в частности. Так что вот так вот. Но если какие-то города не упомянул, то, простите, города с Кремлями многочисленны, и они очень интересны.
0: Михаил Юрьевич, но вы вот сейчас в Ярославле, какие погоды-то стоят? Как дела в городе?
1: Ну, смотрите, Ярослав вообще безумно красивый город, он очень уютный. Вот в нем есть такой какой-то хорошая архитектура и дух большого города, но он очень уютен, он так поменьше, не так вылизан, что приятно, он чистый. Он благоустроенный. Я имею в виду такой вот нарочитую вылизанность, понимаете, о чем я. Когда, в общем, город немножко в музей превращается. Вот. Я сейчас собираюсь идти на набережную купаться. Жара. Сейчас отведут детей в церковь, мы посмотрим росписи Гурия Никитина, а потом на пляж.
0: Да, я смотрю, Михаил Юрьевич, у вас отпуск уже который месяц продолжается.
1: Нет, это не отпуск, это занятия детьми, я их просвещаю.
0: Да-да, вот это жизнь. Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, ведущий телеканала «Россия. Культура» в нашем проекте «Черты города». Спасибо ему большое.
2: Не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: круглосуточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: а в Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Бойцы южной группировки уничтожили около 10 военных ВСУ в Алексеево Дружковке. Российские военнослужащие также ликвидировали 3 укрытия противника. За сутки группировка поразила 24 пункта управления украинской беспилотной авиации, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Николайполья, Беленького, Стародубовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял более 195 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 2 боевые бронированные машины, 30 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 47 антенн связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 33 наземных робототехнических комплекса. Поражено 24 пункта управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ.
0: В свою очередь, операторы беспилотных систем группировки войск «Север» поразили вездеход и автомобиль подразделений ВСУ в Сумской области. Сенату США следует сосредоточиться на снабжении американских вооруженных сил, а не украинских. Это более высокий приоритет для сенаторов. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хексет, выступая в Сенатском комитете по ассигнованиям. Так он ответил на вопрос о важности обеспечения американских военнослужащих всем необходимым. Военный министр напомнил, что Украине в свое время уже было передано 5 дополнительных пакетов военной помощи. Добавлю, в Москве считают, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию украинского конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. Иранская армия заявила, что ее силы поразили с помощью беспилотников объекты на используемой США базе Кэмп Доха в Кувейте. Как передает телеканал Пресс ТВ, это названо ответом на американскую агрессию в отношении Исламской Республики. В частности, удары нанесены по складам боеприпасов и объектам материально-технического обеспечения командного центра американской армии. В свою очередь, Сент-Ком ранее заявил о завершении 11-й подряд серии ударов по Ирану. Целями стали оперативные центры, морские объекты, ангары для самолетов, хранилище беспилотников и военная логистическая инфраструктура. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России в связи с сообщениями о распространении вируса Коксаки среди российских туристов. Ведомство попросило предоставить официальные данные о результатах расследования и оценить возможные ухудшения эпидемиологической ситуации. Ранее российские туристы пожаловались на заражение детей на турецких курортах. Энтеровирус Коксаки чаще всего передается контактно-бытовым путем через загрязненную воду и пищу. Роспотребнадзор напомнил туристам о мерах профилактики. При появлении симптомов температуры, рвоты или сыпи следует немедленно обращаться за медицинской помощью. Последствия непогоды устраняют на Алтае, где 44 населенных пункта остались без света, сообщили в главке МЧС по региону. Из-за порывов ветра до 33 метров в секунду и более нарушено электроснабжение в Краснощековском и Чирышском районах. Ветер срывал крыши с домов, валил деревья. Организована работа межведомственного оперативного штаба. На место происшествия выехала оперативная группа, а также аэромобильная группировка. Для мониторинга ситуации будут применять беспилотную авиацию. Как подчеркнули в ведомстве, ситуацию контролируют в правительстве Алтайского края. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 18-20 градусов. В Москве переменная облачность, кратковременный дождь, термометры покажут 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 18, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 79%.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный Краснодар проявляет интерес к нападающему Флуминенсе и сборной Уругвая Агустину Канобио. Бразильские СМИ при этом отмечают, что клуб игрока не получал от южан пока официального предложения, а сам уругваец не проявил особого интереса к варианту с переездом в Россию. Футбольный «Зенит» пока не может договориться со своим вратарем Денисом Адамовым о продлении контракта. Об этом сообщил представитель голкипера. В ситуации разбирался Александр Ниценко.
2: Денис Адамов, ранее выступавший в РПЛ за Краснодар и Сочи, в прошлом сезоне был выбран лучшим футболистом «Зенита», вернувшим себе чемпионский титул. Опытный вратарь отыграл за петербуржцев во всех турнирах 28 матчей, пропустив в них 15 голов и 16 раз сыграв на ноль. Свой высокий статус Адамов закрепил в только что проведенном матче за Суперкубок страны, где «Зенит» взял верх в серии пенальти над «Спартаком», а сам Денис отразил в ней удары Умярова и Дмитриева. Соглашение 28-летнего вратаря с клубом с берегов Невы истекает следующим летом, однако уже сейчас сторона Адамова пожелала узнать, собирается ли «Зенит» продлевать контракт с голкипером. На вопрос о перспективах своего клиента в интервью «Спорт-24» ответил представитель вратаря Кирилл Ливанов. По его словам, петербуржцы пока новое соглашение Адамову не предложили. «Пока что прослеживается сценарий кругового», — заявил Ливанов. Важно пояснить, что речь идет не о ссылке вратаря во вторую команду «Зенита» при действующем соглашении, а о способе ухода из команды свободным агентом по истечении контракта. Также Ливанова спросили о том, желает ли сам голкипер остаться в «Зените». «Не всегда наши желания совпадают с тем, что есть в реальности», – подчеркнул агент. Если пытаться расшифровать эти слова, то можно смело предположить, что у лучшего игрока «Зенита» должны быть соответствующие условия соглашения. Но, видимо, пока их нет.
1: Защитник Бруклина Егор Демин включен во вторую символическую пятерку по итогам летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. В трех матчах турнира россиянин в среднем набирал 21 очко, делал 4 подбора, столько же передач и 2 перехвата. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: «Путевка в жизнь».
1: Дорогие товарищи, в нашем проекте «Путевка в жизнь», вы знаете, мы говорим о тех профессиях, реальных профессиях, да, в которых все более-менее даже нам, обывателям, ну, как-то со стороны, по крайней мере, нам кажется, что понятно, что делать надо, как надо делать, ну, как надо делать, наверное, хуже, но что надо делать, понятно примерно, и куда можно пойти учиться нашим ребятам, да, потому что эпоха тотального высшего образования с людьми, которые в половине минимум случаев выбирают другую специальность, она как бы закончилась. Вот это все, вот эта муть, это вся уже не нужна она, да, нужно делать конкретные вещи. И сегодня с нами Константин Арутюнов, мастер производственного обучения колледжа сферы услуг номер 10, а мы будем говорить о том, как готовят профессионалов кулинарной индустрии. Константин Арутюнов, шеф-повар. Доброе утро, Константин, здравствуйте.
2: Доброе утро, доброе утро.
1: Да, Константин, но вы знаете, вот эта сфера, она сразу вкусная, сразу мы как бы, мы мужчины, мы очень любим готовить, все меньше таких женщин, к сожалению, да, мы мужчины любим, и все сразу, так сказать, ощутимо, зрительно, и даже, мне кажется, воздух наполняется вот этими ароматами, и если раньше, там, ну, не знаю, 40 лет назад считалось, что если ребенок идет в кулинарный техникум или училище, то значит дома всегда будет кусок краденого мяса. Да, да, потому что он всегда из этой столовки или из ресторана всегда утащит себе домой мясо. Потому что гости и так поклюют свой суп или свою рагу, да, недовзвешенное. И, в общем-то, люди из этой сферы, они считались, ну, скажем так, привилегированными, обеспеченными, да. А вот, Константин, как сейчас вот позиционируется эта профессия, да? То есть раньше был такой социальный, ну, скажем так, плюс у нее такой, немножко с уголовным привкусом, конечно, да? Но, тем не менее, да, ну, то есть риски были. А как сейчас вот вы и ваши ученики, да, воспринимают, зачем они идут учиться кулинарному делу?
2: Ну, начну с того, что, конечно же, наши все повара, они у нас не голодные, не голодают. Как вы правильно отметили, сейчас у нас идет такая тенденция, набирается популярность нашей профессии. Скажу из своего опыта, работал я из-за границы, работал в ведущих ресторанах нашей столицы. Все больше и больше люди начинают приходить, люди понимают, что сходить в ресторан – это не просто посидеть, поесть, а это получить определенные эмоции и атмосферу. Да? В первую очередь, сейчас очень много различных трендов, которые популярны. Да, у нас есть тренды локальные, где мы используем продукты местного региона. Также есть различные, ну, фуд-тренды, их очень много, фьюжн, кухня, да, гибридные блюда, когда мы объединяем два продукта, чтобы уже получить какой-то хит. И вот в наше время, в наш колледж, это колледж сферы услуг номер 10, он один из ведущих нашей столицы, который уже готовит специалистов достаточно высокого класса в сфере кулинарии. У нас наши студенты уже на первом курсе проходят практику в лучших ресторанах, в лучших отелях Москвы. У нас более 150 партнеров, работодателей, это очень важно. Да, то есть наши студенты по выпуску уже становятся конкурентоспособными на рынке труда. Это немаловажно. Вот, в первую очередь у нас в колледже есть учебно-производственные комплексы, которые специализируются на авторском кейтеринге, на организации мероприятий. Ну и, конечно же, наши студенты успешно пробуют свои силы и в других направлениях. Что могу
1: то
2: сказать?
1: Есть, Константин, да. То есть ребята с первого курса занимаются своей профессией в реальных заведениях общепита, а не тренируются на кошках, правильно?
2: Вот. Да, да, да, уже с кошками покончено.
1: Константин, у меня вопрос сразу. Мы понимаем, что мы говорим шеф-повар, сразу мужчина. Ну, извините, девчонки, но так оно вот, это хорошо, это мой стереотип. У вас среди ребят, которые приходят, какая процентовка? примерно?
2: Ну, я могу так сказать. На самом деле мы не считаем при трудоустройстве.
1: Ну, ощущение.
2: Ощущение такое, что если мы берем кондитерское направление, то 80% девочек, 20% мальчиков. Если мы берем основную кухню, это горячий цех, то здесь, конечно, 90% мальчиков, потому что работа у плит, она такая более тяжелая, мы стоим на ногах, как бы. Поэтому вот горячий цех – это 90% мальчики. То есть вот такая
1: просто. Хорошо. Константин, вот смотрите. Ребята, которые, например, поняли, что им эта история интересна. Кухня популяризируется, да? Действительно, это выглядит красиво, это выглядит атмосферно, это в конце концов, вкусно, да? И есть у нас и замечательные уже традиции, сложившиеся и фастфуды, и высокой кухни. В общем, и в Москве, и в Питере, в Екатеринбурге, на Дальнем Востоке, в Токи, в Хабаровске есть, я, честно говоря, побывал во многих-многих городах, везде есть замечательные мастера, везде есть замечательные рестораны или местные какие-то традиции быстрого питания. Очень вкусно. Мы за последние 20 лет, мне кажется, преодолели огромную такую вот, огромную дистанцию, и действительно, страна может гордиться своей едой, и, так сказать, и мы в эфире этому уделяем большое внимание, и мы сами любим поесть, и сами любим приготовить, поэтому мы вас как родного сегодня, понимаете? Чувствуете, да, Константин, да? Ну, значит, смотрите, мальчик, как понять, например, если все-таки говорить о поваре, да, о горячем, да. Кондитерка, это понятно, это другая история, там, значит, соответственно, капкейки, там у них, у девочек, да, вот они любят это все милипусечное там навертеть, это все понятно. А вот мальчику, как ему понять, что он как повар может состояться? Вот у вас есть какой-то, ну, профессиональный взгляд как преподавателя производственного обучения, да, как мастера, как педагога, как опытного человека, который был на разных кухнях в разных странах мира, вот что должно быть у человека, чтобы он действительно с вашей помощью в колледже номер 10, да, вышел уже таким дипломированным специалистом, но чтобы вот задаток, какой нужен задаток вот у него самого внутри?
2: Ну, в первую очередь, конечно, мы смотрим на его желание непосредственное. То есть, если мы понимаем, что у нас студент, который приходит, уже замотивирован, а у нас, я могу сказать из своего опыта сейчас, огромное количество студентов, прям очень замотивированных, которые хотят развиваться в ресторанной сфере, в ресторанном бизнесе. Конечно, это мотивированность. Дальше это желание работать в команде, потому что вообще вся эта сфера, она командная. Без команды здесь нельзя работать. Даже вот немного в другую часть отойду. У нас экзамены, которые идут, вот новые и будущие будут идти, они будут командные. То есть у нас будут ребята готовить гастроужин, да, то есть это будет предполагать вот совместную работу и совместное приготовление. То есть это будет некая имитация погружения в реальность, как готовят в ресторане. Потому что мы готовим здесь в команде, мы одна дружная семья. И, соответственно, наши студенты – это одна дружная семья, которые в процессе начинают подхватывать, в процессе начинают с нашей, опять же, помощью мастеров и шеф-поваров, начинают уже изучать различные технологии. Далее мы смотрим на то, как студент относится к еде. Я не знаю, согласитесь ли вы или нет, но давайте скажем так, что у всех в руках заложена определенная энергетика. Кто-то делает вот с большой любовью, и мы скажем, это почувствуется на той же самой выпечке, на том же самом блюде. Согласны со мной?
1: То есть, Константин, я вообще согласен, что одни люди едят, а другие кушают. Это во-первых, да. А во-вторых, слушайте, это точно, да, конечно, конечно, с любовью. Ты же чувствуешь, когда она тебе, например, там, на тебе, давай, жри, там, тарелку тебе раз под нос. Или, например, аккуратно так вот поставила, и так вот, там вот пюрешечка так разложена, котлетка, да, такая жареная, огурчик соленый лежит вот аккуратненько. Ты чувствуешь, что тебя любят или нет? Естественно, это очень важно, конечно. Конечно.
2: Да, то есть в руках заложена вот эта вся любовь изначально. И наша задача, конечно, эту любовь в большей степени раскрывать весь потенциал, который есть в наших студентах.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Российский университет дружбы народов поможет готовить кадры для Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Губернатор Георгий Филимонов провел рабочую встречу с ректором вуза Олегом Ястребовым. Стороны договорились о развитии совместных образовательных программ, студенческих стажировок и научных проектов, ориентированных на кадровые потребности региона. Особый акцент был сделан на подготовке специалистов для экономики и социальной сферы. В Вологде проходит второй этап борьбы с борщевиком. Специалисты приступили к покосам и обработке гербицидами в более чем 100 локациях города. Это парки, скверы, бульвары и городские улицы. Работы ведутся ежедневно без выходных. В них занято от 5 до 8 специалистов. Второй этап продлится до 14 августа. Всего в этом сезоне будет ликвидировано более 140 гектаров опасного растения. Вологодские врачи провели уникальную операцию и вернули пациенту зрение. Мужчина поступил в областную больницу с травматической катарактой под вывихом хрусталика. Врачи удалили поврежденный хрусталик и установили искусственный. Случай уникален тем, что мужчина 50 лет жил с последствиями детской травмы. Он адаптировался к своему состоянию, но фактически лишал себя полноценной жизни. Сейчас острота зрения выросла в 6 раз. Теперь вологжанин может читать, узнавать родных и свободно ориентироваться в пространстве. С начала июля в лесах области заблудились 15 человек. По данным МЧС, 9 из них найдены спасателями. Четверо вышли сами, одного вывели по телефону. Специалисты напоминают. Собираясь в лес, сообщите родным и знакомым, куда вы отправляетесь. Выбирайте яркую одежду, берите заряженный телефон, еду и воду. Если потерялись, оставайтесь на месте и звоните в службу спасения. Никольско-Ильинская ярмарка пройдет в предстоящие выходные. Гостей ждут с 24 по 26 июля в Никольске. Мероприятия посвящены Году единства народов России. В первый день организуют два экскурсионных маршрута, а вечером в городском парке пройдет ретро-вечер с живой музыкой. Главный день праздника – суббота, 25 июля. В 11 утра состоится торжественное.

0: Труфановым. В следующем году Вологда впервые примет чемпионат России по парашютному спорту, который будет посвящен юбилею города.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, ветер южный до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте ФЗО.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро. Так. На Новочебоксарске похуже, наверное, для вас. Там 30, так. Жара, так. Иногда облачко только наплывет, ни дождинки.
4: Давайте закончим с мамашей и перейдем к новостям из Новочебоксарска, друзья мои.

0: Новочебоксарцы, естественно. Ну, радость большая у нас. Новочебоксарск побратался с еще одним африканским городом. На этот раз городом Антунибе. Антунибе. Планируется сотрудничество в энергетике, в сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре, в туризме. Напомню, что Новочебоксарск уже имеет побратимские отношения с узбекским Карши. Карши. А также с нашими Климовском, Стерлитамаком и Феодосией. Это замечательно. Заголовок прекрасный пришел из Новочебоксарска. Годы идут, а в Новочебоксарске по-прежнему продают фанфурики. Это не фан-айди. Это алкоприпасы. Причем продают без разрешительных документов. Представляете, ужас. Ну и, наконец, микронаушник застрял в ухе у новочебоксарца во время экзамена в ГИБДД. 40-летний мужчина пришел сдавать на, как мы говорим обычно в быту, на права. Но перед этим он купил через систему тайников миниатюрный капсульный наушник, который вставил себе в ухо. На экзамене инспектору показалось странным, что мужчина проговаривает вопросы вслух. Это он так надиктовывал информацию своим, так сказать, помощникам, которые были на том конце провода. В итоге мужчину арестовали и потребовали сдать аппаратуру, но из уха не доставался микронаушник. Тогда мужчину отвезли в полицию, а оттуда в больницу, и там выковырили щипцами у него из уха микронаушник. Ну и, наконец, в Новочебоксарске 6 человек оштрафованы за купание в запрещенном месте. Смотрите, штраф, что вы себе представляли, 1000 рублей. Серьезные деньги. Давайте перейдем к обычным новостям.
1: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Удивительно, но нам снова понадобится помощь мамулечки. Стилист Лисовец назвал самую трендовую юбку сезона. То есть надо, если носите юбку, то ее. Юбка Макси, да еще и с баской. Не с басковым, а с баской. Мамаша, что такое баска на юбке?
2: Это такой воланчик небольшой. Такая сначала прямая, потом воланчик такой.
0: В кривь, да?
2: Баска.
0: В кривь, я понимаю. Да, спасибо большое.
2: Нет, почему не в кривь, он ровный.
0: Он ровный, один воланчик, хорошо. Как у этого мухомора, да, вокруг ножки примерно. Значит, друзья мои, нас каждый год мучают вот эти все врачи, специалисты, информация о том, сколько чего можно съесть. Под Новый год они нам говорят, что можно съесть ложку оливье. На Пасху они нам говорят, что маленький кусочек кулича можно съесть, да? А вот теперь нашелся доктор хороший, Евгений Белоусов, заявил, что порция арбуза за один раз составляет полкило, а за день можно съесть 1,5 килограмма. Спасибо, товарищ Белоусов, а то

0: мельчат они обычно. Кофе способен вызывать психологическую зависимость, особенно у людей тревожных. Смотришь, что человечек-то с утра до ночи со стаканом кофе, значит, тревожный. Стилист Рогов недоволен обувью Ирины Шейк. Чё за туфли? Задает вопрос Рогов. Друзья мои, в России с 8 по 16 августа пройдет всероссийская летняя перепись воробьев. Передайте, пожалуйста, вашим воробьям, чтобы явились на пункты переписи. А губернатор Ивановской области, товарищ Воскресенский, пообещал взбодрить всех. Это цитата. После проверки аптеки на наличие препаратов. Не было определенных нужных людям препаратов в аптеках Ивановской области. В Большой театр товарищ Гергиев предложил пускать вдвое больше зрителей. Сейчас там могут рассесться 2600 человек, в частности, женщины в красивых платьях, мужчины в спортивных костюмах. Но в ближайшее время смогут Большой театр разом посещать до 6000 человек. Я вообще думаю, что надо разрешить стоять в проходе. Почему на концерте Лепса можно стоять, а в Большом нельзя, правильно? Или, например, в автобусе можно стоять, а в Большом нельзя. Ну, нужно, чтобы все везде стояли. В Петербурге власти готовятся к созданию наземного метро. Об этом рассказал председатель городского комитета по транспорту товарищ Минкин. Вот. Друзья мои, Верховный суд России разрешил не возить с собой бумажный полис ОСАГО. Другой вопрос, а если в том месте, где вас остановил инспектор, нет сотовой связи? А такое у нас бывает в последнее время, да? И по понятным причинам, мы не жалуемся, но вдруг не открывается.
1: Фотографию тогда
0: покажите. Да что фотографию, я вам нарисую за полчаса эту фотографию, не отличишь от настоящей. Значит, смотрите, биолог Федоров заявил, что грибы после жары опасны для здоровья, они, как когда кукожатся, копят яд, осторожней. Товарищ Онищенко призвал граждан не выезжать за границу, там инфекции. Там инфекции. А президент Никарагуа Даниэль Ортега, который был президентом Никарагуа, когда я был школьником, и сейчас он президент Никарагуа, заявил, что выборов в Никарагуа больше не будет, чтобы наверх не прорвалась ни одна сволочь из оппозиции. Очень хорошее предложение. Врач Чистик заявил, что пиво с шашлычками повышает концентрацию мочевой кислоты и бьет по поджелудке, друзья мои. Нельзя, да, мамаша, нельзя, ваша любимая привычка. Дальше.
1: Без пива или без шашлыков?
0: Ваши привычки мы все ликвидируем. Значит, смотрите, в Саратове спасли собачку Джек Рассел Терьера. Это как в фильме «Маска». Вот этот маленький, с хвостом, умный, 8-летний, съел лифчик у хозяйки. Выковырили из него его по частям. Сначала правую чашечку, потом левую. А суд у нас отклонил иск об аннулировании брендов Coca-Cola в России. У нас суд есть по интеллектуальным правам. Слушайте, мы до сих пор вот на 5-м году СВО продолжаем защищать интеллектуальные права иностранных компаний, которые сбежали отсюда, предали своих потребителей. А интеллектуальный суд все еще защищает их права на территории Российской Федерации. Странная история, правда? Российские врачи вытащили из ребеночка 100 магнитов. Это рекорд. 100. Причем пришлось располосовать живот. То есть так они не доставались. Вы, товарищи, следите. Зачем вы даете маленьким детям мелкие игрушки? Им они не нужны. Им нужен большой, хороший крот, слон, петух. Вот. Не надо шарики давать. Онищенко вновь выступил. Он заявил, что диабет и деменция все чаще диагностируются у молодых людей. То есть какая интересная история. Внешне все выглядят все моложе и моложе. Уже в 60 люди мало. Сегодня день рождения Газманова. Он вообще выглядит на 30. И прыгает. Хорошо. А внутри все уже испорчено. Представляете? Ужас. Российский полицейский в Энгельсе спас младенца, который мамаша, собственно, заперла на жаре. Оставила в замке зажигания ключи с дурацкой сигнализацией. Машина закрылась сама. Ну, бывают такие идиотские сигнализации, которые позволяют, ну, закрывать, когда ключ в замке зажигания. Ну, короче говоря, мужчине пришлось выбивать стекло. Герой самый настоящий. Дальше. Химик Уткина предупредила, что отравление дымом от пожаров начинается даже раньше, чем виден огонь. То есть еще огня нет, а отравление уже пошло. Вот видите. Дальше. Добрый доктор Мясников комментирует все эти новости про старение ранней молодежи от пищи неправильной, от образа жизни. Говорит, чтобы рано не постареть, нужно уметь довольствоваться малым. Долголетие – это умение сохранить в себе внутреннего ребенка. Да, и научиться довольствоваться малым.
1: Берем аскезу.
0: Да, не надо брать ничего. Вы чувствуете в себе ребенка. В себе. Не вот в четырех ваших детях, а в себе самой. Да. Дальше, товарищи. Дикий пастернак стал причиной жутких ожогов мужчины, который в Тюменской области решил побороться с зарослями. Я видел фотографии. Такое ощущение, что человек в огонь ходил. То есть все в волдырях, вот все руки, ужас. Так, еще что интересного. В список для чтения в школах вошли книги о героях СВО, это правильно, Минпросвещение. В частности, романы Николая Иванова «Суворовец, воевода», Александра Можаева «За чертой», военная проза Алексея Шорохова «Бранная слава», произведение Олега Измайлова «Донбасс, сердце России» и сборник «Поэзия», через Z пишется, «Русской зимой», вот, например, да? Товарищ Захарова из МИДа ответила на заявление об отсутствии античности у России. Говорит, что это размывание мозгов молодежи. Некая бывшая директорша ГМИИ заявила, что у России нет своей античности. Что за чушь? Мы с этим разберемся, да, мамаша, в ближайшее время. Покончим с античностью окончательно.
1: Да.
0: Значит, дальше. Если ребенок просит смартфон на минуту, это значит, что он находится под контролем мошенников и хочет с вашего банковского приложения отправить деньги куда-то. А Панарин, хоккеист, заявил, что лечил мигрень крепким алкоголем. Прекрасно, да? Ну и еще что у нас...
1: Вылечил, написано,
0: ну,
1: вылечил.
0: Ну, он играет, значит, вылечил, да. Полуголый уфимец сорвался с многоэтажки, отряхнулся и пошел дальше. Это хорошо. В Нижнем Новгороде наладили выпуск тяжелых рамных внедорожников по имени Кабан. Хорошее название. Врач Цупко заявил, что нормально, если конечности затекли на 5-10 минут, но не надо сразу вставать. Полежите, посидите, потрите. Да, ну, еще пару сообщений, давайте, друзья мои, и перейдем к женщинам. А более трети выпускников вузов России работают на постах, которые вообще не требуют диплома. Зачем они учились 5 лет? Зачем они жили эти годы? Непонятно. Ну и, наконец, ученые МФТИ нашли способ научить стволовые клетки без генной инженерии. И, наконец, каждый пятый сотрудник, я не знаю, мужчина это или женщина, но в контексте, мне кажется, ответ понятен. Каждый пятый сотрудник пытается получить прибавку на работе через постель. Ну ладно, перейдем к женщинам. Это же не про них новость, правда? Да, ну что у нас? Женщине, которая 10 лет не ходила к гинекологу. Мамаш, как часто надо ходить женщине к гинекологу? Вот объясни мне. Как часто? Раз в год? Раз в полгода?
1: Ну, раз в полгода.
0: Я
1: раз
0: ни разу не был, просто не знаю. Так вот,
1: никто не ходит раз в полгода.
0: Нашли опухоль. 10 лет не ходила. В Калининградской области спасли. Так что, девчонки, аккуратнее. Дальше. Мама в Австралии, уже мать 4 детей, как вы, родила четверню сразу. Представляешь, в 34 года. Поздравляем женщину по имени Дженитар. Так ее зовут. Угу, дети. Училка, это гениальная новость из Самарской области. Это просто гениально. Учительница в Самарской области ударила школьника на занятие, которое называлось «Как решать споры без драк». Это просто браво. Браво. Да, дальше. Замужняя училка связала и овладела 10-летним мальчиком в Великобритании. Вот смотрите, и в Америке эта гадость идет, и в Великобритании. Но в данном случае 65-летняя замужняя училка, что совсем уже как бы критично, конечно, да? Дальше. В сети фитнес-клубов где-то в Германии пожизненно лишили красивую девицу права посещать фитнес-клубы за то, что она постоянно делала селфи в зеркале. Дело в том, что нам всем очень нравятся красивые, подтянутые женщины, но они не нравятся другим женщинам, которые ходят в те же фитнес-центры и не любуются там теми, кто фотографируется в зеркало. Они написали коллективную жалобу и потребовали, чтобы девку убрали. И девку убрали, потому что противно смотреть, когда есть результаты у других, а у тебя нет, да, от тренировок. Дальше. Женщина чуть не умерла от радости на свадьбе дочери. Вы представляете, спасли, значит, врачи дамочку, она от радости чуть не померла. У нее редкий был синдром Такотсубо кардиомиопатия. Это когда сердце останавливается от очень большой радости. Например, выигрыш в лотерею или вот свадьба дочери, что сбагрила. Да, ну и пару еще сообщений. Балерина Настенька раскрыла, какое свидание считает идеальным. Говорит, спонтанное. Ну, например, шла балерина за картофелем и попала на свидание. Да, это романтика. Ну и давайте перейдем к капитализму, товарищи. Перейдем.
2: новости капитализма.
0: Смотрите, парламент Франции проголосовал по закону о запрете соцсетей детям до 15 лет. Наши все еще мнутся. Когда они все эти законы примут, мы, наверное, обратим на это внимание. Еще одна неродная доченька Брэда Питта хочет отказаться от фамилии отца через суд. Ну, дело в том, что мамочка такая. Ведь у Анджелины Джоли очень плохие отношения с папой. Она вообще не Джоли, а Войт. У нее папа актер Джон Войт. И она с ним поругалась и перестала использовать его фамилию. Вот смотрите, и через поколение все повторилось. И ее дети отказываются от фамилии папочки любимого, да? Дальше.
1: Это вирус.
0: Да, конечно, вирус. Вот, смотрите, 6571 человек в Мичигане заболели взрывной диареей. С каждым днем цифра увеличивается. Фермеры из Франции заявили о дефиците лука из-за сильной жары. То есть луковый суп, знаменитый французский, под угрозой. Нет лука. Представляете? В Китае представили платформу для управления роботами силой мысли людей. Но следующий шаг — с силой мысли робота, правильно? Чтобы вообще без людей. Дальше. Бобр напал на поляка и оставил его без трусиков. Бросился с трусами в воду, засунув их в зубы. Я представляю, как это было. Засунув в зубы. В Анталии температура 52 градуса на днях будет. То есть отдых удался. Британия вот бьет все рекорды. Британская компания Thames Water, то есть вода Темзы, ввела ограничение на использование воды через свои садовые шланги. То есть вы понимаете, как живут британцы? Вот вы купили шланг, да? Он как бы ваш. А вот в Британии нет. То есть вы купили шланг, а право отпускать через него воду все равно надо спрашивать у компании Thames Water. Представляете, идиотство. Мне, кстати, там и за телевизор платят $500 в месяц. Ну и что у нас? И сотрудники музея Венеции пригрозили забастовкой из-за экстремальной жары. В залах температура выше 30 градусов. А вообще вот картины-то, они в каком состоянии находятся при такой температуре, да? Жуть. Давайте к нашей ситуации перейдем.
2: Наши!
0: О силе любви. В Петербурге будут судить 49-летнюю в самом рассвете сил женщину за слежку за бывшим мужем. Установила GPS-трекер ему в машину, в соцсетях распространяла его интимные фотографии. Любила до слез, а теперь и до судебного срока. Суд обязал, вот эта парадоксальная новость, у меня товарищи все в студии возмущены, товарищи женщины. Суд обязал москвичку заплатить мужчине, который приставал к ней в автобусе. Посмотрите, какая ситуация. Вообще, мы иногда удивляемся нашему законодательству, судопроизводству, и есть почему удивляться. Осенью прошлого года Дарья ехала в городском автобусе М-16, прям как американская винтовка штурмовая. Незнакомец лег у ее ног и начал облизывать ее обувь. Ну, обувь так себе, скажу вам. И трогать девушку без согласия. Москвичка сняла происходящее на видео, выложила запись в соцсеть. Там миллионы просмотров. Потом мужик этот объявился и говорит: слушай, убери запись, что-то мне стыдно. А она, значит, соответственно, не убирала. В итоге он обратился в суд. Так, а теперь внимание. Суд посчитал, что публикация перверта нарушила личные права извращенца и причинила моральный вред. Помимо компенсации, с Дарьи взыскали судебные расходы. Вот смотрите, к вам в автобусе подлягивает извращенец, лижет вас, вы снимаете, и вы же еще и платите. Браво! Это какой суд, погодите? Дорогомиловский районный суд Москвы. Дорогомиловский. Браво, ребята. Дальше что у нас? Воруют по-крупному 12 миллиардов рублей. У Росавиации, значит, стырили арестованные, обвиняемые, значит, из госкорпорации «Протектор». Главный бухгалтер «Гетто». Не путать с Дэвидом Гетто. И, соответственно, и мамаша основного акционера фирмы. 12 миллиардов, отличная сумма. Дальше. В Новосибирске подростки стреляли друг в друга, а повредили чужую машину. Прямо как в фильме «Бригада». Стрелять будут в меня, а попадут в вас. Да? Полуголый мужик в трусах разгромил несколько машин в набережных Челнах. Но тут без бобра новость, да? Ну и что у нас? И москвича Магомеда Магомедова арестовали за прогулку по Красной площади с козлом. Когда к нему подошли полицейские, говорят: здесь нельзя выгуливать козлов. Он начал браниться, ругаться. В итоге на 5 суток арестован. Вот так вот.

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: суточно ровно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России поразили в Одессе логистический центр новой почты, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, его использовали для хранения грузов военного назначения. Этой ночью российские военные продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для доставки грузов украинской армии и военным объектам в Одесской области. В Одесском порту поражены объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами. На переходе морем поражены два судна. В населенном пункте Ковалевка уничтожена батарея берегового ракетного комплекса ВСУ «Нептун». Экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров поздравил нового главнокомандующего ВСУ Михаила Доропатова и назвал стоящую перед ним задачу. В своем телеграм-канале он написал, что теперь высокие ожидания украинцев нужно оправдать четким видением завершения войны сильной командой и решительными действиями, роботизации фронта и нанесением асимметричных ударов. Напомню, накануне поздно вечером Зеленский объявил, что назначил Доропатова новым главкомом вооруженных сил Украины вместо Александра Сырского, отставки которого уже неделю требовали многие украинские политики и участники митингов. Официальный представитель МИДа Мария Захарова иронично прокомментировала отставки Сырского и Федорова, поинтересовавшись, связаны ли они с успехами Киева на поле боя. Сотрудники управления ФСБ по Забайкальскому краю задержали жителя Читы, который публично призывал к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Установлено, что 36-летнему мужчине не нравилась проводимая органами власти государственная политика по ограничению доступа к интернет-ресурсам, распространяющим экстремистские и террористические материалы. Свои призывы задержанный публиковал в мессенджере Telegram. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. В доме подозреваемого провели обыск. На допросе он дал признательные показания. Иранская армия заявила, что ее силы поразили беспилотниками объекты на используемой США базе Кэмп Доха в Кувейте. Как передает телеканал Пресс ТВ, это названо ответом на американскую агрессию в отношении Исламской Республики. В частности, удары нанесены по складам боеприпасов и объектам материально-технического обеспечения командного центра американской армии. В свою очередь, Сентком ранее заявила о завершении 11-й подряд серии ударов по Ирану. Целями стали оперативные центры, морские объекты, ангары для самолетов, хранилища беспилотников и военная логистическая инфраструктура. Дональд Трамп хочет, чтобы следующим генсеком ООН стал президент ФИФА Джани Инфантино. Об этом пишет «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на близкий к американскому президенту источник. Американский лидер считает, что Инфантино пользуется уважением во всем мире и признает, что у него есть особая способность объединять людей. Напомню, следующий генсек ООН будет избран в этом году. В конце декабря он сменит уходящего в отставку действующего главу организации португальца Антонио Гутерреша. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 18-20 градусов. В Москве переменная облачность, кратковременный дождь, термометры покажут 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 743 миллиметра, влажность воздуха 69%.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Российский вратарь Матвей Сафонов начал подготовку к новому сезону в составе Пари Сен-Жермен. Сегодня на базе французского клуба голкипер продолжит цикл персональных тренировок, которые он начал еще в Москве. Первый матч в новом сезоне ПСЖ сыграет 12 августа против английской Астон Виллы. Команда оспорит суперкубок УЕФА. Футбольный ЦСКА может расстаться этим летом со своим форвардом Лусиано. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: Зимой между ЦСКА и «Зенитом» состоялся громкий обмен игроками, который в итоге сыграл ключевую роль во второй части сезона для обеих команд. В Петербург отправился ведущий центральный защитник москвичей Игорь Дивеев, в то время как в обратном направлении проследовал аргентинский нападающий Лусиано. В результате «Зенит» вернул золото РПЛ, а ЦСКА досрочно выпал из борьбы за оба отечественных трофея и финишировал в сезоне на 5-м месте в таблице чемпионата страны. Нынешним летом армейцы попали в череду неудач, не сумев выиграть ни в одном из 7 товарищеских матчей, уступив 4 из них. Сейчас у ЦСКА хватает и кадровых проблем. Травмирован опытный вратарь Кенфеев, останавливается защитник Гаича, нападающий Воронов. Тем временем в южноамериканских медиа появилась еще информация о том, что ведущий аргентинский клуб Boca Juniors желает выкупить у москвичей права на 25-летнего нападающего Лусиано, который за вторую половину сезона в армейском клубе отыграл 13 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и сделал результативный пас. Напомню, что соглашение форварда с ЦСКА действует до 30 года. Сообщается, что президент Боки Хуан Роман Рикельме уже начал переговоры с россиянами, предложив за Лусиано 7 миллионов долларов.
1: Даниил Худяков отыграл на ноль в первом матче второго квалификационного раунда футбольной лиги чемпионов против шотландского Харца. Российский вратарь австрийского «Штурма» помог своей команде разгромить соперника со счетом 4-0. Анна Блинкова не смогла преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире в Праге. В матче стартового раунда россиянка в трех сетах потерпела поражение от Сары Бейлик из Чехии. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Стилавин и его друзья.
1: Дорогие друзья, нам с вами разные вещи интересны, и не только исторические, но и современные, а особенно нам интересно то, что берет начало как историческое событие, но и до сих пор оказывает самое непосредственное влияние на нашу жизнь. И вот в этот день, в 1944 году, еще шла Вторая мировая война, на Бреттон-Вудской конференции решили создавать Международный валютный фонд. Об этой организации я как обыватель, не как, естественно, экономист, а как обыватель, слышал главную мысль следующую. Туда, где, куда приходит со своей, в кавычках, помощью Международный валютный фонд, заканчивается независимость и, соответственно, и начинается обнищание людей. Хотелось бы с этой организацией разобраться, тем более, что очень часто вот эта формулировка «Бреттон-Вудская система», по которой мир жил, особенно после 91 года, после ликвидации Советского Союза, я так понимаю, вот в рамках этой доктрины 30 лет мы жили, что на смену придет, пока непонятно, или придет вообще что-то. Алексей Бобровский, экономический обозреватель, с нами сегодня. Алексей, доброе утро, спасибо большое, что вы с нами. Доброе утро.
2: Спасибо большое. Доброе утро, Сергей. Доброе утро слушателям. Спасибо, что пригласили.
1: Да, Алексей. Ну, сразу клубок вопросов, естественно, об этой самой вот системе. Совсем обывательский вопрос. А как вопросы, которые регулировались до появления Международного валютного фонда, вообще в мире решались?
2: Ну, было несколько способов. Вообще, надо иметь в виду, что, конечно, до окончания Второй мировой войны мировая финансовая система была очень такая разрозненная. Меньше, временами золотой стандарт он спасал. Когда его не было, например, это после Первой мировой войны, ну, конечно, это такой финансовый хаос. Кстати, ровно потому, что многие помнили, как заканчивалась вот эта первая серия Большой мировой войны, есть ряд историков, я, в общем, склонен с ними согласиться, что Первая и Вторая мировая война – это есть суть одна большая мировая война, просто из двух серий состоящая. Вот когда первая серия, то есть Первая мировая закончилась, все как бы вкусили, что такое гиперинфляция, что такое огромные долги, и нужны какие-то правила. От золотого стандарта отказались, ну, вот что-то же должно же быть вместо этого. Были разные финансовые гении, много хороших толковых финансистов было, причем как по правильную сторону баррикады, так, к сожалению, противника. Вот, например, Веймарскую республику спасал, ну, в общем, гений финансов Елмар Шахт. К сожалению, так сказать, для гения он оказался не на правильной стороне истории. Но дело не в этом. Дело в том, что механизмов оказалось довольно много, которые можно использовать, чтобы систематизировать и приводить в порядок финансовую систему. И нужно было только договориться о единых правилах. Поэтому, например, перед Бреттон-Вудсом все начиналось как вполне себе неплохая идея. Был такой министр финансов Генри Моргентау из Соединенных Штатов. Это тот самый, чьим именем назван план Моргентау. Он хотел после войны, чтобы Германия была разделена на несколько частей. Главное, чтобы была аграрной, а не промышленной страной. Не совсем его идея была. Идея была его помощника Гарри Уайта.
1: Кстати, Алексей, можно сразу в проброс вопрос, я прошу прощения, что перебиваю. Как вам кажется, ну не кажется, видится как специалисту, а вот нынешние процессы, они не являются такой скрытой, такой вот латентной попыткой вот этот план Моргентау все-таки осуществить? Ну, именно в той части, чтобы превратить Германию из вот страны, ну, как нам кажется, инженеров, да, автомобилестроителей, опять вот, чтобы они опять вот стали крестьянами.
2: Ну, наверное, чисто по результату какие-то аналогии уместны. Другое дело, что сам по себе план реализуется по-другому, поскольку в конце пути вот к чему-то такому, видимо, Европа и придет, в частности, Германия. Ну, наверное, здесь уместны как минимум отсылки к этому плану, хотя, ну, вот мало кто там из нынешней американской администрации вспоминает, а помните, был план Генри Моргентау. Наверное, такого нету. Но, тем не менее, да, Европа сейчас обезжиривается, просто это все равно очень большая экономика. Когда мы говорим, что вот там промышленность уходит, вы знаете, она еще долго будет уходить оттуда, вот, к большому сожалению, для нас. Ну и, наверное, там, к счастью, для части немцев, которые этого бы не хотели и не хотят всего того, что происходит сейчас на Украине, не их руководство, а как бы простые немцы. Как известно, от товарища Сталина немцы остаются, хотя Гитлер приходит и уходит. Да? Ну вот, вот как бы получается так, как получается. А тогда, как идея, это все начиналось вполне себе логично и даже благородно. Хотели, чтобы был большой какой-то институт мировой, который бы как раз и решал те противоречия между странами-победительницами, которые торгуют, в основном между США, Советским Союзом, Британией и Китаем, кстати говоря, и сглаживал, во-первых, курсовые колебания, диспропорции в мировой торговле, и фактически мог бы быть таким, ну что ли, банком банков. Он бы ходил на валютный рынок, он бы где-то помогал дополнительной валютой, чтобы сильно не девальвировалась валюта отдельных стран. Ну, если надо, даже золотым стандартом помогал. Это все предложили американскому президенту тогда Франклину Делано Рузвельту. Рузвельт посоветовался с другой группой экономистов, и план несколько поменяли. То есть он в идеале выглядел вот как к выгоде всех большая структура. Но были еще банковские круги, причем как британские, так и американские. Британцы были категорически против, потому что это означало, что центральные банки, их власть размывается. Многие из них тогда были частными. Это после войны Банк Англии был национализирован британцами, но не той группы, которая тогда выступала против этого плана. И в результате к 1944 году, к лету, уже подошел план несколько иного порядка. Предложили сделать несколько институтов. Вот Международный валютный фонд, он отвечал бы за рекомендации крупным странам, прежде всего в валютной сфере и в финансах. Был Всемирный банк, его предложили как некую модель. Это реформы для стран. И был то, что называется МБРР, он сейчас есть, Международный банк реконструкции и развития. И, собственно, вот эта вот триада составляла ядро. На самом деле был и четвертый институт, это то, что мы сегодня называем БИС, банк международных расчетов, он БИС по английской аббревиатуре. А это структура, которая еще до войны появилась, и она помогала, например, западным странам торговать с нацистской Германией вплоть до 1944 года. Через этот банк прокачивались золотые запасы, конвертировались, так сказать, валюты стран-интересантов. И, как известно, до 1944 года британский флот, британские порты, торговый флот и американские компании, в принципе, вполне себе поставляли сырье, переработки сырой нефти на немецкую территорию. Только в 44-м уже Рузвельт сказал Черчиллю, он давайте заканчивать этот бардак, потому что уже там Советский Союз давит, иначе потом будет тяжело договариваться. Ну, вот такая идея была. Но, правда, все, конечно, договоренности нарушил Труман. Когда Рузвельт умер, в первую неделю Труман отменил договоренности с Советским Союзом, а поскольку СССР это было очень интересно участвовать в Бреттон-Вудской конференции, но без него это не рождалось. Американская сторона, причем по настоянию Моргентау, предложила Советскому Союзу восстановительный кредит. По тем временам бешеная сумма. Сначала предложили 8 миллиардов. Ну, я не знаю, ну как сегодня бы там, я не знаю, 8 триллионов на восстановление предложили бы, ну, для каких-то целей развития. А потом, когда Советский Союз сначала эту идею отверг, предложили 10. Ну, сказали, что да, конечно, нам европейскую часть нашей страны восстанавливать надо, это действительно так. И поучаствовали в Бреттон-Вудской конференции. Правда, от нас поехал там второстепенный представитель наркома промышленности Михаил Степанович Степанов. Вот. И, в общем-то, не участвовал в обсуждении валютной части будущей мировой системы. Там, кстати, банкиры британские и американские открыто говорили, ну, русские по барабану, то есть мы сейчас вот договоримся, им все равно то, что мы сейчас вот зафиксируем, неинтересно, у них совершенно другая модель. Но в части кредитования экономик после войны, вот в этой части нам, конечно, Бреттон-Вудс был интересен. Мы думали, что эти договоренности будут соблюдены. Но еще раз повторюсь, как только Рузвельт умер, через неделю эти договоренности Труман просто слил. Потому что
1: Алексей,
2: считал,
1: а как
2: его окружение считало, будем дальше спорить с Советским Союзом.
1: Да-да-да. Такой в проброс вопрос, опять же, складывается ощущение, что Труман как-то вот, вернее, не Труман пришел после, да, что вот предшественник Трумана как-то умер не совсем своей смертью. У вас складывается такое ощущение?
2: Есть гипотеза такая, она многократно описана и в американской исторической литературе, и в наших работах. Такое ощущение есть, но, конечно, он был только глубоко больной, к большому сожалению. Конечно, он был под прессом всего своего окружения. Ну, просто вот надо понимать, когда... Это даже по документам Второй мировой войны видно, что саботаж шел по всем направлениям. Госдеп точно очень долго документы подписывал по, например, полному такому вступлению и полномасштабному участию СССР в Ленд-Лизе. Просто саботировал. И в реальности только уже к концу 42-го, началу 43-го эта система раскочегарилась. То есть, когда они посмотрели, что там у Волги, что там, собственно, со Сталинградом и с Кавказом получилось. Да? Получилось, не получилось? А, ну давайте, ладно, русским будем помогать. Складывается такое ощущение. Очень сильно оппонировала президенту часть разведки, разведсообщества тогда там, только сформировавшееся, значит, управление стратегических этих всех операций. Ну и потом это выросло ЦРУ. Ну и, конечно, очень сильно оппонировали военные. Пентагон был, мягко говоря, так на блоке разделен. В общем-то, там оппозиция была серьезная вокруг президента. Ну и, конечно, когда пришел Трумэн, который... Естественно, был группа, представителем той группы, которая рассчитывала на дальнейшую конфронтацию с Советским Союзом, ну, тут уже говорить не приходилось, какой будет результат. Кстати, там дело не совсем даже в Трумэне. К Трумэну пришла группа, и это тоже имеет отношение к нашему разговору, в 49-м году группа его советников и промышленников, они ему популярно объяснили. Ну, вот смотрите, Соединенные Штаты... большое количество людей мобилизовали на фронте. Это в европейской части участвовало небольшое количество людей. А на Тихоокеанском театре военных действий, ну, все-таки флот, там, японцам они, соответственно, оппонировали, воевали. И эти люди сейчас будут демобилизованы и вернутся. А промышленность, которая вышла на проектные мощности во время Второй мировой войны, конечно же, таких заказов теперь иметь не будет. То есть мы получаем, Америка получает, они ему объясняют, двойной удар. То есть у вас, мягко говоря, будет и сжатие промышленности, не нужно столько больше производить, особенно военную. Так у вас еще и приходят демобилизованные люди, то есть вы их не сможете быстро трудоустроить. У них семьи, жены, дети. И мы получаем с вами там не просто стагфляцию, так еще и с большой безработицей. У вас будет и высокая инфляция, и падение производства, и безработица. Ну, совсем не алле. То есть это вот как у братьев, так сказать, Вайнеров в известном произведении и фильме. Минотавр не виноват, что он Минотавр, он просто хочет есть. Да? И Соединенные Штаты решали вполне утилитарную задачу. Мы посоветовали, ну как бы, ну не надо быстро сворачивать военное производство. Значит, что? Значит, нужны прокси-конфликты. Собственно, из этого совещания родился в том варианте, в котором он потом реализовался, план Маршалла, например, по которому, конечно, это только сейчас мы в исторических учебниках читаем, что это было восстановление Европы. И это было то, что называется предложить Европе финансовый инструмент США в интересах американских компаний.
1: Да-да-да.
2: И оборудование.
1: Да-да-да. Алексей, да, давайте мы сразу после короткой рекламы продолжим интереснейший ваш доклад. Алексей Бобровский, экономический обозреватель, в 44-м году на Бреттон-Вудской конференции Международный валютный фонд родился.
0: Маяк. С первого радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Хроники городов.
3: Здравствуйте. У микрофона в студии Евгений Масейко. В эфире «Хроники городов». В эту среду мы гуляем по улице Засодимского. Кто это, где находится улица, расскажет профессиональный экскурсовод, аттестованный гид по Вологде и Вологодской области Екатерина Шабалова. Компанию-эксперту составят мои коллеги, журналисты ГТРК Вологда Яна Ильина и Иван Жариков.
4: Прогулка с экспертом. Сегодня мы прогуляемся по одной из самых коротких улиц Вологды – улице Засодимского. Она находится в историческом центре города в районе Верхний Посад. Это уютная, неширокая улица, где соседствуют старинные деревянные дома и более поздние постройки. Она расположена недалеко от значимых городских точек, буквально в нескольких минутах ходьбы от Кремлевской площади и набережной реки Вологды. Прогулка здесь позволяет уйти от шумного центра и почувствовать тихую Вологду, ту, что хранит дух старого купеческого города. Улица Засодимского в Вологде словно страница из старинной книги. Стоит только прикоснуться к ее истории, и перед глазами оживают тени минувших эпох. Когда-то, в конце 18 века, эта улица только начинала свой путь, послушно следуя строгому плану, утвержденному самой императрицей Екатериной II. Город перекраивали заново, придавая ему стройность и порядок, но улица будто не хотела подчиняться этой геометрической строгости. Она изгибалась, петляла, хранила в себе дух старого посада, где жизнь текла неторопливо, по своим законам. Первоначальное название улицы – Ильинская. Имя ей подарила церковь Ильи Пророка в Каменье. Когда-то она и была главным храмом Ильинского мужского монастыря. Но в XVIII веке он был упразднен. Изначально эта улица была частью жилой и хозяйственной ткани Верхнего Посада, района, где селились ремесленники, мелкие торговцы и мещане. С развитием городской инфраструктуры в конце XIX – начале XX века значение улицы возросло. Здесь появились небольшие лавки, мастерские, доходные дома. В советское время улица стала типичной городской артерией спального района в центре, тихой, но важной для повседневной жизни вологжан.
0: Историческая справка.
5: В 1936 году улица обрела новое имя – Засодимского. Так город решил почтить память писателя-народника Павла Владимировича Засодимского. Он родился в Великом Устюге в дворянской семье. Позже родители перевезли его в Никольск. В феврале 1856 года Засодимского зачислили в дворянский пансион при Вологодской гимназии. Окончив ее, Павел Владимирович поступил в Петербургский университет, но родные края никогда не забывал. Часто, периодически жил в Вологодской губернии. В

0: поменяли, эта путаница не испортила, а напротив, добавила улице особого шарма. Как будто сама история решила пошутить, оставив нам эту маленькую загадку.
1: В доме купца Пантелеева уже много лет располагается музей «Мир забытых вещей». Один из кабинетов оформлен как экспозиция, посвященная Павлу Засодимскому, что является данью устоявшемуся названию. Сегодня, шагая по улице Засодимского, будто переносишься в прошлое. Здесь время словно замедляет свой бег. Старинные церкви Ильи Пророка, возведенные еще в конце 17 века, и Варлаама Хутынского, украшенные изящной ротондой, стоят как молчаливые свидетели столетий. Рядом с ними деревянные дома с резными наличниками, каждый со своей историей, со своим характером.
2: Один из них, дом Воробьева, даже успел сыграть роль в кино. В 1995 году он мелькнул в кадре фильма «Мелкий бес», снятого по произведению Федора Сологуба. Есть версия, что этот дом принадлежал Николаю Воробьеву, дяде писателя Варлаама Шаламова. В произведении «Четвертая Вологда» Шаламов действительно упоминает дядю Колю, описывая его двухэтажный дом с большой библиотекой. Здание построено в стиле провинциального модерна. Его облик действительно запоминается благодаря изящному деревянному декору и украшениям в виде лир на уютном балкончике.
3: Посидим, поокаем.
1: В 1970-е годы улица Засодимского стала своего рода заповедной, и это спасло ее от безликой новой застройки. Она сохранила свой облик, свою душу, ту самую атмосферу старого русского города, где каждый камень помнит следы ушедших поколений. На улице Засодимского в 2010 году открылся так любимый вологжанами и гостями города Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной палисад». Он расположился в старинном деревянном особняке середины XIX века. Перед домом, как и положено, палисад – низенький, изящный деревянный забор. Задача центра – сохранить традиционные вологодские ремесла – резьбу по дереву, берестоплетение, традиционную вышивку, гончарное дело, изготовление кукол, оберегов и многое другое. В центре проходят мастер-классы, выставки, семинары для мастеров, экскурсии и игровые программы. Территория резного палисада – это большая фотозона. Здесь можно и на простую деревянную лавочку присесть, и почувствовать себя царствующей особой, посидев на кованом троне, и подержаться за фантазийные дверные ручки, выполненные вологодскими кузнецами. Улица Засодимского удивительно органично вписывается в образ Вологды. Ее деревянные дома с резьбой, невысокая застройка и спокойная атмосфера подчеркивают главное, что ценят в Вологде – сочетание старины и уюта. Вологда – город, где история не выставлена на показ, а живет в деталях – в узоре наличника, в форме крыльца, в ритме узких улиц. Улица Засодимского как раз и дает эту возможность увидеть город изнутри, без парадного глянца. Она дополняет ансамбль центра, не споря с монументальностью Вологодского Кремля и не затмевая парадные проспекты, а предлагая свой камерный взгляд на городскую историю. Без улицы Засодимского Вологда потеряла бы еще один кусочек своей идентичности. Исчез бы фрагмент живой истории деревянного города, который так ценят и жители, и гости. Здесь вологжане могут пройтись по тихому кварталу, где время будто замедляется, где можно разглядеть детали, которые исчезают в более оживленных частях города. Прогулка по улице Засодимского – это путешествие сквозь время, где прошлое не прячется за витринами музеев, а живет прямо здесь, в изгибах улицы, в силуэтах храмов, в узоре деревянной резьбы.
4: Цель нашей программы – приоткрыть завесу истории наименований вологодских улиц, исторических памятников, знаковых мест и, конечно, людей, которые прославили древнюю Вологду. Гуляйте с нами, и вы будете еще лучше знать историю любимого города. До новых встреч!
3: Хроники городов.
5: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
4: В следующей программе «Улица

0: Благовещенская. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России минувшей ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах ВСУ. Под удары попали также военные объекты в Одесской области, сообщили Минобороны. Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены два морских судна на переходе морем в порту Одесса. Объекты портовой инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, в городе Одесса поражен логистический центр Новой почты, где хранились грузы военного назначения. В населенном пункте Ковалевка уничтожена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ. Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 242 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом также сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, дроны сбиты и подавлены в период с 20 часов вторника до 8 утра среды над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, а также над Крымом и над Азовским и Черным морями. Сотрудники управления ФСБ по Забайкальскому краю задержали жителя Читы, который публично призывал к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Установлено, что 36-летнему мужчине не нравилась проводимая органами власти государственная политика по ограничению доступа к интернет-ресурсам, распространяющим экстремистские и террористические материалы. Свои призывы задержанный публиковал в мессенджере Telegram. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. В доме подозреваемого провели обыск. На допросе он дал признательные показания. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИДа Пакистана Исхаком Даром на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле. Он также встретился с индийским коллегой Субраманьяном Джай Шанкаром. Перед этим Лавров выступил на министерской встрече России АСЕАН и заявил, что Россия видит перспективы для совместной работы с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии по многим направлениям. По словам министра, принятые на саммите в Казани решения дают четкие ориентиры для совместной работы.
3: Руководителями наших стран достигнуты важные договоренности в сфере политики и безопасности, борьбы с новыми угрозами и вызовами, развитие торгово-экономических, инвестиционных, культурных, образовательных, гуманитарных связей. Мы видим очень хорошие перспективы в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, цифровой трансформации, платформенной экономики. Принятые на саммите в Казани 4 основополагающих документа задают четкие ориентиры для совместной работы на всех упомянутых направлениях.
1: Как подчеркнул Лавров, в Москве твердо уверены, что АСЕАН выступает в качестве надежного партнера и единомышленника России. Со своей стороны, российские власти последовательно поддерживают центральную роль ассоциации во всех региональных делах. Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры. Соответствующим заявлением он выступил на встрече министров иностранных дел АСЕАН.
4: Проблема в том, что они не относятся к переговорам серьезно. Если они настроены серьезно, то и мы настроены серьезно. Если нет, мы сделаем все необходимое для защиты наших интересов, а также интересов наших союзников.
1: Комментируя обвинение со стороны Рубио, официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что весь мир уже понял, что такое переговоры по-западному, когда договоренности используются как прикрытие для подготовки к войне. В общероссийском классификаторе специальностей может официально появиться профессия антифрод-специалист. Об этом говорится в проекте «Доктрины по борьбе с IT-преступлениями», который представила Минцифры. Как сообщили в министерстве, документ опубликован для общественного обсуждения. В нем также предлагается проработать механизм обратного взыскания украденных мошенниками средств со счетов получателей. Для подтверждения личности при выявлении подозрительных финансовых операций могут начать использовать биометрию. Помимо этого, планируется ужесточение ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей, совершенные в интернете. Еще одно предложение – создать реестр лиц, совершивших подобные преступления. сегодняшнего дня по пятницу в ряде регионов югоевропейской части России ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, ливни и грозы придут в Крым, ДНР, ЛНР, Ростовскую область, Краснодарский край, Чечню, Ингушетию и Волгоградскую область. Также на этой неделе сильные дожди затронут ряд регионов средней полосы России, а именно Владимирскую, Брянскую и Белгородскую области. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы плюс 18-20 градусов, уточняют синоптики. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, вечером возможно гроза, термометры покажут 23-25 тепла, в Подмосковье плюс 20-25. Ветер южный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба. Сейчас в российской столице плюс 20 градусов, а атмосферное давление 743 миллиметра, относительная влажность воздуха 69%, ветер слабый, осадков в городе не наблюдается.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас отмечается Всемирный день мозга. Мы им с вами пользуемся, да, иногда. И, конечно, мы находимся в некотором плену. Ну, представление о том, как наш мозг работает, потому что в последнее время разрушаются стереотипы, которые во многих из нас сидели прямо с детства. Вот, например, в нашей школе всегда тупым двоечникам, придуркам говорили, что у них заплыл мозг жиром. А теперь выяснилось, что он действительно плавает в жиру, мозг. И если обезжирить мозг, то ему будет очень нехорошо. А после этого нам всем с вами уже рассказывали, не только в нашей школе, но и всем нам о том, что мы используем наш мозг только на 5% возможностей. Вы представляете, нам говорили, если мы его раскочегарим хотя бы до 25%, какие Эйнштейны пойдут кругом вокруг нас? И все так задумывались об этом, это было очень популярно, эта мысль еще в 80-е годы, как бы нам раскочегариться. И вдруг на прошлой неделе получаю новость, ну, вы тоже можете получать эти новости, сейчас получите по полной программе, о том, что вот современный человек уже изнашивает свой мозг, потому что столько информации, сколько получает обычный человек отовсюду сегодня, да, вот в Европе, в России, где в Америке, это приводит к полной перегрузке мозга, и он, соответственно, как-то увядает. Ему плохо, и от этого многие проблемы. И как же это бьется с 5%, на которых мы вот всю жизнь жили, и вдруг уже и 99 не хватает. Давайте мы сегодня о наших мозгах чуть-чуть поговорим. Дмитрий Ломакин с нами, научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии, когнитивного развития, Института развития, здоровья и адаптации ребенка. Дмитрий, большое спасибо за то, что вы с нами, и с праздником вас. Доброе утро.
2: И вас с праздником, уважаемый Сергей, доброе утро, уважаемые слушатели, приветствую. Да. Действительно, вы подметили интересные факты, и вы начали с лени в школе, но вот пока я не начал основной, значит, тезис, любопытно, вот недавнее исследование о феномене трудоголизма среди школьников, вот причина которого, так же как и лень, это недостаточно зрелая мотивационная регуляция. Так что будьте аккуратнее, где-то нужно быть, может быть, между двоечниками и отличниками, и то, и другое может навредить вашей успешности. А, кстати, об успешности. О ней, вот в соответствии с интереснейшим исследованием сингапурских ученых, у нас примерно столько же мифов, сколько и мифов о тех самых 5 и 10%. Вот, это забавная статья, значит, она иллюстрирует те современные условия, в которых оказался наш тот бедненький, маленький, но очень прожорливый мозг. И эту ситуацию авторы статьи презентуют как поликризисную. Мало того, что пандемии, экономические кризисы, постоянная нестабильность вокруг, так все эти факторы, суммируясь, еще и умножаются друг на друга при помощи наших современных социальных сетей. И перегрузка этой информации приводит к тому, что вместо того, чтобы вырабатывать кооперативные стратегии и совместно решать проблемы, люди, наоборот, замыкаются в себе, используя эгоистичные стратегии, изолируются и тем самым усугубляя те проблемы, которые к этому состоянию привели. Какие же причины видят авторы статьи? Исторические, с одной стороны, а с другой стороны, биологически-эволюционные. Они констатируют, что нынешнее состояние общества, в котором мы живем, занимает всего лишь 1% исторического времени, являясь развитием индустриальной революции и переходом к информационному обществу. При этом наши биологические ресурсы, и в частности ресурсы нервной системы, и в частности мозга, для своей адаптации должны использовать гораздо больше времени. И сейчас, по мнению авторов, мозг и нервная система представляют собой гораздо более отсталый феномен и биологический объект, чем потребности текущего общества. И именно в этом они видят некоторый парадокс. Технологическое развитие есть, а психическое здоровье драматически падает. и если что-то не начать предпринимать, то текущая перспектива может быть совсем далека от приятной. На что же они указывают? Они указывают на то, что информационные потоки, в которые мы все вовлечены, меняют функцию информационных сигналов. И, например, приводят такой пример, что в виртуальном мире конкуренция социальная приобретает совсем гипертрофированные, но искаженные черты. Например, вы ориентируетесь на яркие запоминающиеся образы, полагая, что эти образы и есть признак высокого социального статуса, и стремитесь соответствовать этим образам и тратя огромный ресурс на то, чтобы эти признаки соотнести, но при этом банкротитесь ровно для того, чтобы обладать только этими внешними признаками. При этом нужно понимать, что хотя социальная конкуренция – это обычное состояние для взрослых людей, но ее темная сторона – это высокая потребность в концентрации усилий и высокая физиологическая цена. Например, не каждый возраст, вы можете это видеть, сопоставляя эффект социальной конкуренции на когнитивные способности в разных возрастах. Например, даже у подростков социальная конкуренция скорее вызывает негативный эффект и снижает эффективность таких показателей, как рабочая память. Это способность усваивать много разнопоточной информации и выбирать важное. А это существенный вклад делает в успешность обучения и социальной адаптации, да, как таковой.
1: Да. Дмитрий, можно вопрос? Вы, не знаю, анализировали или нет, но вот нас все стращают наступлением эпохи искусственного интеллекта. Да, когда... Тут, правда, некоторые уже бьют тревогу и говорят: товарищи, а как вы будете собирать налоги-то, если вы за людей будете делать их работу, но ему-то никто платить зарплату не будет, это же не будет такого, что подоходный налог с искусственного интеллекта, это же бред, его для того и внедряют, чтобы он работал бесплатно, один раз заплатил за него, и он пашет, да, до потери пульса вашего. Да, но мы понимаем, во что может перестроиться работа мозга, в принципе, если вот эту работу, как нам говорят, рутинную и так далее, но по большей части она все равно интеллектуальная, да? Это же как раз нам обещают, что наоборот, там, например, токаря, слесаря, их никто не заменит, особенно высококвалифицированных, да? А вот как раз вот этих работников умственного труда, там почему-то в некоторых материалах как-то не очень корректно говорится, например, заменят людей и женщин. Вот я читал, например, такие публикации, да, там специалистов и женщин заменят. Потому что они нам в большей массе как раз вот являются бухгалтерами, да, экономистами, там какими-то еще, значит, вот туда-сюда. Но если серьезно, вы представляете, вот нас разгрузит искусственный интеллект, и мы начнем отупевать по сравнению с сегодняшним временем. Что с нами будет происходить, когда вот так называемая в кавычках и вообще рутинная работа, она на самом деле-то мозгу требуется, то есть приносит какую-то пользу для развития нашего интеллекта?
2: Ну, в общем-то, по поводу, значит, искусственного интеллекта, скорее всего, так же, как и любые носители и оптимизаторы информации, такие как книги, письмо, то, что мы сейчас видим как стадия развития искусственного интеллекта, скорее всего, через 5 или через 10 лет будет совсем другая. С другой стороны, у нас остаются наши базовые биологические и социальные потребности, и, скорее всего, интеллект будет приобретать отраслевые черты, встраиваясь в виде помощников, но не как замена. Я не думаю, что какие-то безумные, трагические нас ждут, хотя, конечно, объем инвестиций может пугать. Может быть, в какой-то момент он преодолеет объем инвестиций в медицину и поддержание того самого здоровья мозга, тогда это будет плохой знак. По поводу рутинных вещей, конечно, рутинные вещи, ну, мы их называем рутинные, интуитивно кажется, что они скучные и, может быть, даже бессмысленные. Но на самом деле каждая рутинная операция – это результат, во-первых, эволюции нашей деятельности, а во-вторых, это результат оптимизации. Потому что каждая рутина – это эвристика, которая помогает вам снизить ресурс, потребляемый мозгом, на конкретную когнитивную деятельность. Для этого нужно понимать, что, ну, все мы знаем, что мозг состоит из нейронов, они друг с другом взаимодействуют, но чтобы совершать сложную деятельность, эти нейроны должны встраиваться в распределенные, иерархизированные системы. И эти системы распределенные свою эффективность приобретают только с возрастом и только с опытом. И те самые рутинные вещи — это на самом деле результат оптимизации. Вот если вы сравните какую-нибудь базовую когнитивную задачку, ее выполнение у взрослых и детей, то увидите, что у взрослых активность мозга гораздо меньше. Но это не значит, что они выполняют хуже, это значит, что они выполняют эффективнее. Вот, потому что когнитивные показатели у взрослых растут. И в этом смысле рутинные задачи обладают вообще-то существенной пользой. Не только для собственного когнитивного развития, но и для социализации. Ну да, и кстати, вот по поводу той статьи, там тоже отдельно оговаривается, что ИИ скорее должен быть помощником, чем заменителем. Вот, собственно, так что любая рутинная задача – это просто привычка, которая помогает вам сэкономить, ну и развиться. Ну вот, и вопрос такой, в нагрузках и в этих рутинных задачах, как раз вернемся к 5-10% мозга, а может быть мы не добираем, может быть увеличить нагрузку на 50, и тогда у нас все получится. И как это сделать, будет ли это похоже на здоровье мозга? Вот. И что мы вообще под этим подразумеваем? Вот. Раньше считалось, что проблемы и болезни, связанные с нервной системой и мозгом, по большей части генетически предопределены. Но вот одно из последних исследований говорит, что на самом деле половину из них можно было бы предотвратить, просто купируя вредоносные факторы. Но как они воспринимаются? В зависимости от того, в какой возрастной категории вы, собственно, вы находитесь. Вот австралийские ученые набрали выборку молодежи в районе 30, среднего возраста в районе 50 и старшего возраста в районе 60. И оказалось, что хотя все они согласны с тем, что здоровье мозга – это важно, но видят они это по-разному. Например, молодежь видит это как инвестицию. И здесь как раз, с одной стороны, это хорошо, потому что подразумевается, что есть какой-то отдаленный контекст, на который они ориентируются, но, с другой стороны, плохо, потому что размен на здоровье может быть совершенно неэквивалентным и имеет гораздо худшие последствия, чем приобретенный социальный статус. Ну, для среднего возраста показатель мозга – это возможность заботиться о себе и близких и выполнять рутинные задачи. И старшие поколения, как ни странно, но наибольшую сознательность проявляют. Они не только понимают важность, но и, скорее всего, ввиду более частого контакта с медицинскими организациями, чаще используют какие-то методы, чтобы это здоровье сохранять. Головоломки, упражнения, дополнительное образование и диеты. Какие же диеты? Все ли диеты одинаково полезны? И есть очень популярная майнд-диета, есть много разных диет, но оказывается, что научно обоснованных из них практически нету. Хотя есть разные исследования, опросные, но у них все есть ограничения и практически нулевой результат. За исключением одного, так. Ну, насколько нам известно. А называется этот проект «Сингер». И авторы этого проекта, финские ученые, решили подход немножко усложнить. Если деменция – это сложнофакторный феномен, то и интервенция должна быть сложнофакторная. Поэтому они набрали выборку где-то в районе 70 лет, от 65 до 72, и разделили на две группы. У одной просто проверяли анализы с определенной периодичностью, а с другой группой проводили регулярные занятия физические, занятия по когнитивному поддержанию, по когнитивному развитию и специфическое соблюдение специфической диеты. А диета заключалась, собственно, в том, что 50% суточной энергетической потребности они удовлетворяли с помощью углеводов, 25% с помощью белков и 25% с помощью жиров. Тех самых жиров, от которых мы все шарахаемся, оказывается. И вот какие, значит, что касается упражнений, то это, ну, если кому-то нужен ориентир, то это примерно от 1 до 3 силовых упражнений в неделю и от 3 до 5 аэробных упражнений, прогулки, кардио. Что касается когнитивных заданий, то это были и групповые занятия, связанные с получением новых знаний, что-то такое околообразовательное. И были упражнения индивидуальные в виде тренажеров когнитивных. И вот что интересно, что хотя статистические показатели, например, когнитивных способностей увеличились и в той, и в другой группе, но значимо выше они увеличились именно в той группе, которая применяла и диету, и упражнения, и когнитивные нагрузки.
1: А на сколько, Дмитрий, увеличилось здоровье?
2: На 25%.
1: На 25%?
2: Вот, смотрите, ага. Если, да, да, на 25% в среднем, но некоторые показатели, там, например, скорость информационных процессов, аж на 150, в 1.5 раза. Угу. Какие-то показатели по рабочей памяти на 80%, вот, а средний на 25%.
1: На 25%. Хорошо, вот. Дмитрий, я хочу еще один вопрос задать вам. Может быть, угу. Он потребует только короткого ответа, если он существует. Мы понимаем, что сегодня вот в том цифровом мире, откуда как раз идет нам в мозг вот этот весь контент, да, в особенности видео, и я слышал, вот было исследование, что у женщин от 20 до 40 лет сейчас все чаще диагностируют СДВГ, причиной которого является в том числе и неумеренное потребление рилсов, вот этого всего, да, друг за другом. Мы же понимаем, что весь цифровой мир измеряется в объеме. Ну, там понятно, сколько мегабайт мы закачали, да, и есть программа, которая показывает нам, сколько на наш экран смартфона поступило вот этой цифровой информации. У нас есть исследование, вот безопасно для нашего и психического здоровья, и вообще для состояния, какой объем, ну, условно говоря, гигабайт в сутки поступающей к нам информации, не было таких вычислений случайно, вот для нас безопасен. Ну, например, и сделать потом такую программку на смартфон. Значит, вот все, вы посмотрели за сегодняшний день видосиков там, ну, условно говоря, в разрешении, например, 720 dpi, ну, например, 5 гигабайт. Все, у вас лимит закончился, дальше вредно для здоровья. Выскакивает плашечка с предупреждением. Да, все, товарищ, надо стоп-машина, как говорится. Да, вот нет таких представлений. Вот сколько для нас безопасно в день всасывать в себя инфы вот в этих цифровых понятиях?
2: Вы знаете, непосредственно я с такими исследованиями не знаком, но я бы обратил на что внимание, что если, да, во-первых, факт в том, что мозг у вас может быть развит на взрослом уровне, но вы его можете поместить, вы верно заметили, в такие условия, что он будет себя чувствовать как совершенно дезрегуляторный подросток. Вот. И помимо, да, вот воспитания и развития разных навыков, вот мы стараемся, вот, как пример йога, воспитывать в себе и регуляцию состояний функциональных, которые помогают эти навыки реализовать.
1: Ну, или, Дмитрий, или
2: по поводу
1: просто...
2: объема.
1: Да, значит, да. Если в одной фразе буквально время улетает незаметно, да, Дмитрий, вот...
2: 15 минут это ровно рекомендация, чем ограничить для подростков, да. Вот если вы в подростковом состоянии, да, пользуйтесь 15 подростковыми нормами.
1: Друзья мои, берегите мозг. Сегодня Всемирный день мозга, и большое спасибо Дмитрию Ломакину за нашу беседу.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России этой ночью продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ. На переходе морем под удары попали сухогрузы «Балкер», которые доставляли грузы для украинской армии в порты Одесса и Черноморск. В самом городе Одессе удар пришелся на логистический центр «Новые почты», используемые для хранения грузов военного назначения. Кроме того, в районе населенного пункта Ковалевка, в 25 километрах северо-западнее Одессы, уничтожена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Помимо этого, по данным военного ведомства, уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту украинской атаки на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Об этом только что сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным СКР, на местах происшествия проводятся следственные действия по сбору и фиксации доказательств, установлению всех обстоятельств произошедшего. Как установило следствие, сегодня вооруженные формирования Украины с помощью беспилотников нанесли удары по логистическим центрам в Краснодаре и Невинномысске. В результате террористических атак пострадали мирные жители. Иранская армия заявила, что ее силы поразили беспилотниками объекты на используемой США базе Кэмп Доха в Кувейте. Как передает телеканал Пресс ТВ, это названо ответом на американскую агрессию в отношении Исламской Республики. В частности, удары нанесены по складам боеприпасов и объектам материально-технического обеспечения командного центра американской армии. В свою очередь, Сент-Ком ранее заявлял о завершении 11-й подряд серии ударов по Ирану. Цель стали оперативные центры, морские объекты, ангары для самолетов, хранилище беспилотников и военная логистическая инфраструктура. Итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь, певица Найки Ривелли, подают заявление на получение российского гражданства. Об этом сама Ривелли рассказала РИА Новости. По ее словам, они делают это, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома, так как у матери с дочерью есть русские корни. Певица добавила, что они с матерью не сталкивались с критикой в свой адрес по поводу частых поездок в Россию и планов получить российское гражданство. Многие итальянцы любят Россию, людей, которые там живут, и культуру этой страны, отметила она. Ранее Ривелли рассказала РИА Новости, что они с матерью задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы перевести в Россию и других членов семьи. В России с 8 по 16 августа пройдет всероссийская летняя перепись воробьев. Об этом РИА Новости рассказала член Союза охраны птиц России Анна Мостовая. Предыдущая акция состоялась в феврале. Тогда участники насчитали более 320 тысяч пернатых. Кроме того, в ходе летней акции специалисты исследуют, как далеко полевые воробьи проникают вглубь городской застройки для выведения потомства. Как подчеркнула Мостовая, за последние десятилетия эти птицы все активнее осваивают города, постепенно смещаясь с окраин ближе к центру. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Термометры покажут плюс 18-20 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Вечером, возможно, гроза и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 22, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 66%.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Российский вратарь Матвей Сафонов начал подготовку к новому сезону в составе Пари Сен-Жермен. Сегодня на базе французского клуба голкипер продолжит цикл персональных тренировок, которые он начал еще в Москве. Первый матч в новом сезоне ПСЖ сыграет 12 августа против английской Астон Виллы. Команды оспорят суперкубок УЕФА. Защитник футбольного «Зенита» Ваня Даркушич может покинуть чемпионат России. В то же время петербуржцы пытаются переманить к себе из первенства Бразилии опорника сборной Данила. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: Середняк турецкого чемпионата Каджейли Испор обратился в «Зенит» с запросом условий потенциального трансфера универсального защитника Вани Даркушича, который в Петербурге уже успел поиграть на позициях центрального и правого защитника, а также занимал место в опорной зоне. Действующее соглашение 26-летнего игрока основы сборной Словении рассчитано до 2029 года. Каджейли Испор хотел бы подписать Даркушича на ближайший сезон в аренду, но с правом выкупа через год. К слову, интерес к Ване проявляет еще и римский Лацио, не сумевший квалифицироваться в Еврокубке по итогам предыдущего сезона в итальянской серии А. Напомню, что придя из Сочи 2 года назад, Даркушич отыграл за «Зенит» 44 матча без результативных действий. Тем временем канал ESPN сообщил о том, как петербуржцы всерьез бьются за приобретение опорника Ботафога Данила, принявшего участие в 4 встречах только что завершившегося чемпионата мира за сборную Бразилии. Сам 24-летний хавбек желает перебраться в Палмейрас, но без скандала, чтобы не портить отношения с руководством нынешнего клуба. Однако стороны пока не договорились о сумме компенсации. «Зенит» же манит Данила зарплатой, которая значительно будет превосходить его потенциальный оклад в «Палмейрасе». В крайнем случае Данила хотел бы переехать в Европу, но и оттуда тоже пока нет качественных предложений, которые устроили бы «Ботафога».
1: Ростов не примет участия в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги в предстоящем сезоне. У клуба нет гарантии финансирования. В заявлении ВХЛ отмечается, что ростовчане в рамках процедуры заявки на сезон предоставили финансовые гарантии. Однако затем команда уведомила лигу, что источники финансирования изменились, и гарантировать наличие средств, достаточных для участия во Всероссийской хоккейной лиге, южане не могут. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». «Жизнь в розовом цвете. Праздник или проклятие?» Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. «Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил». Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
4: Забытые вожди страны советов.
5: Дорогие товарищи, очередная наша еженедельная встреча с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом. Мы продолжаем изучать биографию, а вместе с ней и историю нашей страны, биографию Климента Ефремовича Ворошилова. Ну, вы все эту фамилию прекрасно знаете. Евгений Юрьевич, доброе утро, очень рад нашей новой встрече. Здравствуйте.
6: Да. Да, доброе утро, Сергей, за это. Да. Спасибо.
5: Евгений Юрьевич, мы сегодня по гражданской войне еще пройдемся, да, вот по тому периоду. И тут, просматривая уважаемых докладчиков, у нас же не только на радио люди выступают на телевидении, но и в интернете много-много разных специалистов, скажем так, да. Хочу просто убедиться, что такое высказание было. И там в житейском разговоре уважаемые люди, ну, не знаю, марксисты они или нет, но на платформе, в принципе, находятся положительные с нашей с вами точки зрения. Да? И вот они рассматривали историю про, значит, Сталина и приписали Иосифу Виссарионовичу якобы вот выражение о том, что в гражданской войне, о которой мы сегодня тоже поговорим в контексте товарища Ворошилова, силы распределялись так, что, мол, Сталин якобы описывал картину гражданской войны в следующем образом, что там 10% были за красных, 10% за белых, а вот остальная масса, 80%, просто хотели пожить спокойно, хорошо, да, и задача как раз советской власти и правительства большевиков была переманить эту, вот эту массу 80-процентную, подавляющее большинство, на свою сторону и предложить им ту модель будущего, да, которая их, соответственно, заинтересует. И в этом и была победа большевиков, потому что они как раз это будущее нарисовали для 80% населения более радостным, чем белые. Как вы воспринимаете вот такое? Или это вольная достаточно интерпретация истории?
6: Нет, ну это вольная интерпретация, но если в целом, то действительно так оно и было на самом деле. В любом обществе активная часть населения, она составляет меньшинство. И люди, которые идейно, я вот это хочу особо подчеркнуть, поддерживают ту или иную сторону противостояния, в том числе и классовом противостоянии, они, естественно, составляют меньшинство этого общества. А то, что большевики предложили основной массе населения страны, а это было, безусловно, крестьянство, более радостное, более светлое будущее, нежели беляки, но это, кстати, совершенно очевидно.
5: Да, Евгений Юрьевич, и пару слов еще буквально, да, про светлое будущее. Мы периодически и с вами, и с другими вашими товарищами, да, по университетской работе говорим об исторических событиях разного рода, да, и в том числе мы уже прекрасно изучили, ну, ту же самую дореволюционную партийную структуру, да, когда у нас в результате первой русской революции появилась Госдума, и появились легальные партии, и появились те самые прославленные эсеры, да, у которых было и такое, скажем, нелегальное крыло, которое занималось и терроризмом, да, но тем не менее, они же были крестьянской партией, и пока были не у власти, выдвигали идею о том, чтобы наделить крестьян землей, ошкурить помещиков, наконец-то, да, которые как паук сидели, да, вот на этой паутине из земельных наделов и никому не давали туда приземляться и, соответственно, добывать пропитание. Но парадокс в том, что придя к власти после февраля, они, тем не менее, все равно не решили эту проблему и не пытались, я так понимаю, даже ставить, да, вот для того, чтобы как-то законодательно решить. Как вы видите, почему вот только большевикам удалось эту тему с землей решить, а те самые эсеры, которые в первую очередь ассоциировались с крестьянством, да, вот в той там российской имперской истории, даже вот проявили чудовищную импотенцию в этом вопросе?
6: А потому что Ленин правильно оценивал эсеровскую партию как мелкобуржуазную. А что такое мелкобуржуазная партия? Это хвостья буржуазии, в том числе и крупной буржуазии. Почему они не решали земельный вопрос? А тут основным оселком было право частной собственности на землю, чего крестьянская подземельная община в России никогда не признавала ни на что. Ни на пахотную землю, ни на угодья, ни на леса, ни на реки. И дали по списку. Поэтому эсеры и вели себя так, поскольку они входили в состав коалиционного временного правительства, где всем крутили и вертели, прежде всего, кадеты. А кадеты – это буржуазная партия. Поэтому, когда министру земледелия Виктору Михайловичу Чернову, который был лидером эсеровской партии, неоднократно задавали вопросы, а почему вы не проводите черный передел? Вы же самой главной крестьянской партии. Он все время отговаривался, что нет-нет, мы будем действовать по закону, надо провести учредительное собрание. И только это собрание вправе решать земельный вопрос. Ну, что называется, доболтались. Когда большевики пришли к власти, то они одним махом, первым же декретом о земле ликвидировали всю частную собственность на вечные времена, на всю помещичью, удельную, монастырскую, ну и далее собственность. И сказала, что отныне, во веки веков, земля передается во владении и пользовании самими крестьянскими общинами и местными органами советской власти. Поэтому они и получили столь массовую поддержку со стороны российского крестьянства и в период революции, и особенно в период гражданской войны. Тем более, когда в марте 2019 года на 8-м партийном съезде, там вот, где как раз и вспыхнула дискуссия между Троцким и сторонниками военной оппозиции, где первую скрипку играл Климент Ефремович, был взят курс на союз со средним крестьянством. Причем Ленин сказал так, что мы переходим от нейтрализации среднего крестьянства к теснейшему союзу с ним. Это дало возможность большевикам создать 5-миллионную рабоче-крестьянскую Красную Армию и одержать верх в гражданской войне. Это была вполне разумная, адекватная обстановка политика большевиков. То же самое касалось и перехода к НЭПу, когда Ленин увидел, что вот эта многомиллионная крестьянская масса уже задыхается от политики военного коммунизма, что она требует перемен, что она требует восстановления денежного обращения, свободы товарооборота и так далее. Ленин сделал шаг назад, натринул политику военного коммунизма, понял, что мы ошиблись, что мы не смогли в один присест или одним скачком перескочить вот эту гигантскую пропасть между Россией феодально-буржуазной и Россией социалистической, и объявил о новой экономической политике.
5: Евгений Евгеньевич, мы про НЭП достаточно много знаем, то, в принципе, и НЭПманы, и лакированные галоши, и женщины в коммерческих ресторанах, да, все это было, и такси появились у нас, да, вот эти индивидуальные, как раз 20-е годы. А если в двух словах, буквально, чтобы вот именно такое было у нас представление было о вот этом военном коммунизме, это вот с точки зрения обывателя, это как выглядело? Вот в повседневной жизни вашей, моей, там, наших слушателей. Это что было за режим такой?
6: Да, ну это выглядело элементарно. Во-первых, тебе не платили заработную плату. Ты получал зарплату какими-то товарами, вещами. Ну, я не знаю, там, мылом, куском хлеба, куском колбасы, т.д. и т.п. С другой стороны, отменялась любая плата за все, что можно и нельзя. За почтовые переводы, за проезд на общественном транспорте, квартплата, ну и так далее, и так далее. Вот. Отменялась полностью свобода товарооборота. Любая торговля считалась уголовно наказуемым преступлением. Ну и так далее, и так далее. То есть это была попытка перейти к полностью бестоварному хозяйству. И естественно, в крестьянской стране, где традиционно существовали торговые отношения, не только на уровне всей страны, там в виде, например, какой-нибудь Тербитской, Нижегородской, Нежинской и какой-нибудь Курской ярмарок, но и между соседними селами, соседними уездами, все это отменялось, все это объявлялось вне закона. Понятно, что вот эта неспособность или невозможность, вернее, осуществлять товарообмен на уровне местных советов, уездов, он вызывал ропот и недовольство основной массы крестьян.
5: Да, Евгений Юрьевич, позвольте такой вопрос. Слушайте, а просто эта система не сработала, потому что не было, условно говоря, информационной инфраструктуры? Потому что я в последние там десятилетия периодически вижу, там после кризиса 2008 года, например, эти мысли опять появлялись о том, чтобы создать вот эту безденежную биржу, условно говоря, когда товар на товар меняется в обход банковской системы, да? То есть просто не было интернета, условно говоря, или там блокчейна, или каких-то вот новых структур, да, кибернетических, которые могли бы обеспечить в рамках вот такой огромной страны тотальный обмен всего на все без денег. То есть просто не было вот информационной инфраструктуры. Как вам кажется, это провалилось или почему?
6: Да нет, нет, это ни при чем здесь абсолютно. Дело в том, что экономика страны лежала в руинах. Товаров элементарно не хватало. Не хватало продовольствия. Понимаете, уровень развития сельского хозяйства был крайне низким, а в условиях разорительной Первой мировой, а потом и гражданской войны объемы сельского хозяйства упали в разы. Потом огромное количество раненых, искалеченных, ну я имею в виду прежде всего с крестьянского населения, нехватка тягловой силы, прежде всего лошадей и быков. И огромное количество тягловой силы, тех же лошадей, погибло тоже на фронтах Первой мировой, а потом и гражданской войны. Тут огромное количество разного рода причин, в том числе отсутствие механизации в сельском хозяйстве, очень низкая урожайность, культура земледелия. тут дело не в отсутствии каких-то информационных площадок, типа там маркетплейсов. Слушайте, у людей просто не было элементарно средств на то, чтобы приобрести самые необходимые для жизни. Вот о чем речь шла.
5: Ну, я понимаю, это так, Евгений Ильич, ну, то есть в городах это еще как-то худо-бедно действовало, да?
6: Ну, в городах люди сидели на пайках, которые изымались, в том числе и сельской местности. Ведь что такое военный коммунизм в годы гражданской войны? Это продразверстка, это стержневое явление военного коммунизма. У крестьян изымались все излишки сельхозпродукции. Зерна, картофеля, мясо, ну и далее по списку. С тем, чтобы кормить армию и кормить рабочий класс, то есть пролетариат. Понятно, что крестьянам это не нравилось. То есть им оставляли в их хозяйстве только то, что хватало им для прокорма. А у них практически не было ничего того, чем можно было торговать,
5: осуществлять
6: продукты обмена, значит, и...
5: Ну, да, страшные времена, да. Ну, продолжим после короткой рекламы. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист, с нами. О Ворошилове мы сегодня говорим.
4: Маяк. 20.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Российский университет дружбы народов поможет готовить кадры для Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Губернатор Георгий Филимонов провел рабочую встречу с ректором вуза Олегом Ястребовым. Стороны договорились о развитии совместных образовательных программ, студенческих стажировок и научных проектов, ориентированных на кадровые потребности региона. Особый акцент был сделан на подготовке специалистов для экономики и социальной сферы. В Вологде проходит второй этап борьбы с борщевиком. Специалисты приступили к покосам и обработке гербицидами в более чем 100 локациях города. Это парки, скверы, бульвары и городские улицы. Работы ведутся ежедневно без выходных. В них занято от 5 до 8 специалистов. Второй этап продлится до 14 августа. Всего в этом сезоне будет ликвидировано более 140 гектаров опасного растения. Вологодские врачи провели уникальную операцию и вернули пациенту зрение. Мужчина поступил в областную больницу с травматической катарактой и под вывихом хрусталика. Врачи удалили поврежденный хрусталик и установили искусственный. Случай уникален тем, что мужчина 50 лет жил с последствиями детской травмы. Он адаптировался к своему состоянию, но фактически лишал себя полноценной жизни. Сейчас острота зрения выросла в 6 раз. Теперь вологжанин может читать, узнавать родных и свободно ориентироваться в пространстве. С начала июля в лесах области заблудились 15 человек. По данным МЧС, 9 из них найдены спасателями. Четверо вышли сами, одного вывели по телефону. Специалисты напоминают. Собираясь в лес, сообщите родным и знакомым, куда вы отправляетесь. Выбирайте яркую одежду, берите заряженный телефон, еду и воду. Если потерялись, оставайтесь на месте и звоните в службу спасения. Никольско-Ильинская ярмарка пройдет в предстоящие выходные. Гостей ждут с 24 по 26 июля в Никольске. Мероприятия посвящены Году единства народов России. В первый день организуют два экскурсионных маршрута, а вечером в городском парке пройдет ретро-вечер с живой музыкой. Главный день праздника – суббота, 25 июля. В 11 утра состоится торжественное открытие. На ярмарке никольских традиций можно будет попробовать блюда народной кухни, посетить фестиваль гороха и сыграть в народные игры. На площади Центрального дома культуры пройдет концерт. Завершится день шоу «Холодных фонтанов».
4: Новости спорта.
7: Праздник парашютного спорта пройдет в Вологодском округе 2 августа. Об этом сообщил глава Вологды Сергей Жестянников. Мероприятие организуют на аэродроме Труфаново. В следующем году Вологда впервые примет чемпионат России по парашютному спорту, который будет посвящен юбилею города.

0: на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, ветер южный до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России продолжили нанесение ночных групповых ударов высокоточным оружием и воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары

0: взрывчатко-взрывчатосмазочными материалами для обеспечения ВСУ. На переходе морем под удар попали сухогруз и балкер, которые доставляли грузы для украинской армии в порты Одесса и Черноморск. В самой Одессе удар пришелся на логистический центр новой почты, который, по данным Минобороны, используется для хранения грузов военного назначения. Кроме того, в районе населенного пункта Ковалевка, в 25 километрах северо-западнее Одессы, поражена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина. Сообщение последних минут. ФСБ и МВД Санкт-Петербурга задержали россиянина, пособника украинских спецслужб, готовившего теракт. Как сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, агент Киева ехал в петербургском метро с бомбой, замаскированной под GPS-трекер. Устройство планировали установить под автомобиль сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса. Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера вступил в переписку с представителем украинской стороны и по его указанию осуществлял разведывательную деятельность в отношении сотрудников ОПК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По данным спецслужбы, полученные по месту работы сведения, а также добытые картографические и геодезические данные, он передавал представителю иностранной спецслужбы. Подозреваемый получил от куратора координаты и задание по изъятию из схрона самодельного взрывного устройства для закладки под машину одного из сотрудников регионального предприятия ОПК. В ходе допроса 21-летний задержанный пояснил, что противоправные действия осуществил по собственной инициативе за денежное вознаграждение, полученное на криптокошелек от куратора. Следственный комитет возбудил уголовное дело после атак ВСУ на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Произошедшее квалифицировано как теракт, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
1: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований на логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях. 22 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по логистическим центрам, расположенным в Краснодаре и Невинномысске. По предварительным данным, в результате террористических атак пострадали мирные граждане, их количество уточняется. На местах происшествий организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств. Следственный комитет России установит и даст уголовно-правовую оценку действиям конкретных украинских военнослужащих, которые совершили очередные циничные преступления против сугубо гражданских объектов и мирных граждан.
0: По последней информации администрации Краснодара, в результате атаки на логистический центр на Кубани пострадали 10 человек. Тушение пожара на месте ЧП продолжается. В районе пожара в логистическом центре в Немином В Иске Ставропольского края объявлен режим ЧС, там тоже есть пострадавшие. ФСБ рассекретила документы о подготовке нацистской Германии к химической войне. Они опубликованы на ресурсах Минобороны. Летом 1941 года Красная Армия перехватила секретные инструкции Вермахта по применению химических снарядов и мин. Позже советская контрразведка получила показания немецкого подполковника Герхарда Вестербурга, который участвовал в разработке боевых отравляющих веществ. По его словам, в Германии испытывали десятки видов химического оружия, а инструкции по их применению заранее направили в армию в запечатанных конвертах. Публикация сведений о планах Третьего Рейха в 1941-м, как считают историки, могла стать одной из причин, по которой нацисты так и не решились использовать химическое оружие на советско-германском фронте. Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом начнется в России в начале сентября. Такой срок назвала РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, первую волну заболеваемости мы увидим в тот период, когда коллективы возвращаются из отпусков. Если наши сограждане будут помнить, как себя обезопасить, то, возможно, начало сезона пройдет более спокойно, чем в предыдущем году, отметила глава надзорного ведомства. Попова уточнила, что на текущий момент подготовлено постановление главного государственного санитарного врача о профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Синоптическую ситуацию в Москве сегодня формирует периферия циклона, расположившегося в юго-западной части Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леос. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. На юге и западе области, а также в Новой Москве, возможна гроза. По словам Леоса, воздух в столице прогреется до 23-25, в Подмосковье до 21-26 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. В четверг местами пройдут кратковременные дожди. Ночная температура в столице 14-16, а дневная 22-24 тепла. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас столица плюс 22, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 66%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, плюс 18-20, в Ленинградской области 14-22 градуса, ветер западный и северо-западный 4,9 метра в секунду, давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра.

0: жизнь глазами.
1: Вы не поверите, дорогие товарищи, но сегодня у нас жизнь глазами туриста. Ну, не в смысле туриста, как мы с вами бываем, да, вот периодически, там, кому-то раз в год это удается сделать, некоторые почаще являются путешественниками, да, наблюдают жизнь через окно туристического автобуса или отеля, самолета, поезда, автомобиля, да, новые какие-то места, а вот есть, оказывается, люди,

0: естественно. И сегодня с нами прежде всего Владимир Кот, фотограф и путешественник, член Русского географического общества и тревел-блогер. Владимир, доброе утро, здравствуйте. Да. Давайте попробуем поздороваться с Владимиром. Да, мы попробуем еще. Вот, вот, я слышу сигнал. Да-да-да, Владимир, доброе утро. Здравствуйте. Да. Ну, дурацкая ситуация, конечно, да. Да, но мы в рамках прямого эфира все допустимо, друзья мои. Но дело в том, что Владимир решил быть в эфире у нас не один. Да, Владимир, прежде всего, доброе утро. Да, здравствуйте.
1: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, радиостанция «Маяк».
0: Да, Владимир, но вы не один. С вами также ваша супруга Алла Кот, тоже путешественник. Алла, доброе утро. Спасибо и вам
2: доброе
0: тоже.
2: Доброе утро, доброе утро.
1: Товарищ... Алла, у меня кошечка.
0: Да, да, товарищи, но вы не сочтите за хамство. Я человек интеллигентный. Как говорится, если скажу, что в эфире теперь у нас получается коты. Правильно?
1: Да, да. А да, вы да. тоже кот, Сергей?
0: Я морально кот, морально. Да, товарищи, но у меня главный вопрос. Вот если вы профессиональные путешественники, то есть люди, которые вот, ну вот, вот они так живут, и я так понимаю, что вы не работаете ни в магазине, ни на заводе, ни в газете, ни в журнале, да, ну я имею в виду по целыми днями, по 8 часов в день, да, с пропускной системой и так далее, с отпускными и со всеми делами. Как вот можно так вот воплотить мечту миллиардов в жизнь? Вот ведь многие же мечтают об этом, да? Чтобы вот так вот просыпаться с утра и понимать, не надо в офис, не надо куда-то идти к какому-то начальнику или самому быть начальником и отвечать за этих долбанных подчиненных, да? А ты живешь и путешествуешь, и это твоя жизнь. Владимир, Алла, ну расскажите, как вот добиться такого результата, а? Это ж прекрасно.
1: Ну, Сергей, дорогие радиослушатели, во-первых...
2: В молодости надо работать.
1: Вы забыли нас представить, что мы еще и пенсионеры. Мы давно-давно на пенсии, и поэтому мы отработали, заработали пенсию, а теперь уже путешествуем, как вы сказали, круглый год. А раньше, как и все, 2 раза в год, 3 раза в год, легкие прогулки на субботу-воскресенье. То есть мы все это прошли, и подчиненных, и начальников, все это было. Но теперь мы на пенсии, теперь мы абсолютно свободны, как ветер.
0: Владимир, дело в том, что по вашим голосам я не могу поверить, что вы пенсионеры. У вас юные, так сказать, искрящиеся, так сказать, и главное, оптимистичные, задорные голоса, они совершенно не ассоциируются вот с какой-то, тем более вы сказали, заработали на пенсию, ну, она же не в размере миллиона рублей в месяц исчисляется, правильно? Вот. Товарищи, ну, скажите, пожалуйста, тем не менее, вы же, вот многие мечтают на пенсии у нас в стране путешествовать, да? Но многих сдерживает, наверное, в том числе и финансовый фактор. Это тоже, так сказать, такая история. Я слышал какие-то вот выкладки от банкиров. Они, конечно, смехотворны, но там, знаете, люди из серии выступают в прессе со статьями из серии. Надо иметь на банковском счете, вот недавно было сообщение, пару недель назад, 450 тысяч рублей, и тогда ты получишь прибавку к пенсии 2500 рублей в месяц. И ты думаешь, да, вот с такими-то деньжищами на бизнес-классом можно путешествовать на Камчатку, например, туда-сюда летать каждую неделю. Но серьезно, товарищи, вот давайте, Владимир, Алла, расскажите, пожалуйста, вот как вы вот построили свою жизнь, давайте, если уж вы раскрыли карты и ваша трудовая деятельность, да, закончилась официально, да, как вы построили вот сейчас свою, которую трудно назвать пенсионерской жизнью, потому что пенсионеры что? Это судоку, это, ну, в хорошем смысле внуки, хотя вот сейчас вот, конечно, очень, сейчас в Москве я наблюдаю, все занимаются долголетием и как-то не до внуков, да, все с палками ходят, там бегают, вот, но тем не менее, вот как строится ваша жизнь вот сейчас в этом возрасте так, что вы все время путешествуете? Вот раньше вы говорили 2-3 раза в год, а сейчас, я, то есть, вас застал совершенно случайно на одном статичном месте. Так-то вы в отъезде, да, должны были быть?
1: Да, именно должны быть в отъезде. И мы специально, нам позвонили с радиостанции, и мы сказали, что переносим наши планы, поедем через пару дней в путешествие. Конечно, финансы имеют огромное значение. Тут ничего не могу поспорить, но я всегда говорю,

0: людям, которые меня спрашивают, вот такой вопрос задают, я говорю, главное – желание. Если есть желание, все остальное, оно подтянется, и в том числе финансы. У нас огромное количество друзей. У нас порядка 100 тысяч подписчиков. То есть мы ведем активные блоги, ну, практически на всем, что разрешается в России. И даже что не очень разрешается, как YouTube, например. У нас друзья приглашают часто в гости. Нас часто приглашают в гости, например, какие-нибудь компании, которые хотят, чтобы о них узнали. И это, считаю, абсолютно нормально. То есть мы все, что касается путешествия, мы берем себе на вооружение.
1: Угу. Алла, скажите, пожалуйста, а для вас, как для женщины, вот эта история, как вы себя чувствуете путешественницей, профессиональной?
2: Я отлично себя чувствую, потому что даже вот насчет финансов, лучше взять какой-то кредит, потом ты его отдашь, но поехать и получить кучу эмоций, просто познакомиться с новыми людьми, увидеть что-то новое, ощутить культуру, питание где-то, гастрономию посмотреть, что-то в этой стране интересное. Вот недавно мы ездили, например, в ноябре, я очень мечтала о Японии. Вот у меня прям Япония была огромной мечтой. Как я теперь говорю, мечта осуществилась, и я как-то прям даже вот у меня что-то из-под ног ушло, потому что вот огромная была мечта, и эта мечта требовала и огромных денег. Но вот в том году как раз на период мимодзе, это когда цветут клёны, мы съездили и получили огромное удовольствие. И даже вот уже прошло полгода, а мы с Володей все это обсуждаем. С одной стороны, мы потратились. С другой стороны, я очень ждала от Японии что-то невероятного, интересного. Но немножко что-то я там не поняла, может быть. Поэтому вот такой тоже бывает момент. И меня это прям вот эмоции, они меня переполняют.
1: Да-да-да, я вас поддержу. Я тоже по работе довелось. Ну, мы тоже снимали там автомобильный проект. И неделю где-то пробыли в Японии, и в Токио, и в провинциальной части. Действительно, потрясение, да, потрясение. Особенно от культа чистоты. Когда, если начинать с бытовой истории, да, там в отелях литровые банки с шампунем, в отличие от вот этой европейской дури, вот этой 25 миллилитров, которым на один раз намылил, и все, да. Да, да. И заканчивая там, например, грузовиками, у нас была автомобильная программа, и поэтому нам разрешили ездить там по дорогам. И я помню, как мы ехали на небольшой там спортивной, низкой спортивной машине, а рядом с нами поравнялся не грузовик, а вот цистерна, да, которая установлена была на раму, на железную. И вот я рядом с ней ехал, и у нее были на обычной цистерне эти болты такой чистоты, что такое ощущение, что ее только из магазина эту машину забрали. То есть вот настолько все чисто. Я потом с моряками говорил, мне ребята рассказывали, говорят, ты знаешь, Серега, вот когда даже к Японии подплываешь, подходишь с моря, да, то где-то миль за 50 уже начинает в воздухе пахнуть мылом. То есть у них культ вот аромата, вот этого просто... Я говорю, а какой они любят аромат? Они говорят, да вот просто вот это чистое мыло, вот этот мыльный запах, как у нас банное, не знаю, детское, да, вот и оно как бы в воздухе висит, и ты уже чувствуешь, о, рядом, говорит, Япония, еще не видно ничего, уже пахнет. Но это ладно, это мелочи. Владимир, а вот смотрите, 100 тысяч подписчиков у вас. Как вы нашли, это сегодня важно, потому что сегодня многие задумываются о том, чтобы быть и блогерами, и людям рассказывать. Вот вы, ну давайте я использую это слово, какую фишку нашли для своего дуэта, чтобы заработать такое количество зрителей постоянных?
0: Сергей, для начала скажу, что я, уйдя на пенсию, решил реализоваться как фотограф. Просто мне очень нравится красивое все вокруг. И я начал фотографировать. Потом потихонечку перешел на видео. И стал выставлять все это на YouTube, на том, что существовало там в те времена, Яндекс там и так далее. Я понятия не имел о слове блогер. Я понятия не имел о подписчиках. Я просто выставлял, мне очень хотелось поделиться с людьми тем красивым, что я вижу. И только лет через 5, а может даже 7, я вдруг узнал, что существуют какие-то подписчики. Про финансы я вообще не знал. Вот. И вы спросили, какая фишка? Фишка простая. Я не стремлюсь к к подписчикам. В смысле, я не стремлюсь, чтобы у меня увеличивалось количество подписчиков. Я об этом не думаю. Я не желаю каких-то заработать денег. Это абсолютно честно, искренне. То есть мне очень жалко ту молодежь, которая ставит ставку на то, чтобы заработать деньги. Более того, вот 4.5 года, ну, все понимаете, да, YouTube уже давно ничего не платит. Даже когда платил, это было совсем немного денег.
1: Да, это крохи, сейчас я крохи, практически... кошачьи крохи, слезы, да.
0: Да, да, было, ну, я не буду тут, наверное, это некрасиво называть суммы. Мне все время требуют, я говорю, да мало, очень мало. Говорю, на 3 дня в гостинице в месяц я зарабатывал на YouTube. Вот, то есть это немного. И сейчас я тоже не стремлюсь к деньгам. А главная фишка, наверное, общение. То, что мы пенсионеры, то, что мы очень общительны, то, что мы вдвоем, это вообще огромная редкость. Большинство блогеров это, как правило, не пары. А если пара, то молодежная пара, и они ставят свою фишку не на общение.
1: Ну вот,
0: а
1: Володь,
0: то,
1: да, что... Володь, да. Те коммерсанты, да, которые из блогосферы, даже вот выходило сообщение как-то на тему туризма, чтобы люди вот этим блогерам-одиночкам, которые рассказывают, как они в лесу там выживали, не слишком верили, потому что там на самом деле за кадром целая команда, осветители, операторы и прочее-прочее, а этот в кадре клоун изображает, что он там один в лес пошел, да? А вот вы все делаете вдвоем, по-честному, да? Вот муж и жена. И причем, ведь людей, наверное, привлекают и ваши человеческие отношения, да? Потому что нам загадили мозг вот этим, знаешь, строить отношения, семья — это тяжелый труд. А когда ты видишь реально людей, которые друг друга просто любят, да, и берегут, наверное, это очень ценно, правда?
0: Вот это как раз и главная фишка. Люди об этом пишут, что мы на вас смотрим не только как на путешественников, а как на семью, которая прожила много десятков лет вместе и вместе путешествует. И мы часто рассказываем нашу историю знакомства, она состоялась именно на базе путешествий. Именно потому, что Алла была увлеченной путешественник, и я был увлеченный путешественник. Ну, по тем временам это было, конечно, немножко другие путешествия, но я очень много повидал в своей жизни, когда мы познакомились, Дальний Восток, Сибирь, Среднюю Азию. А Алла была москвичка, вернее, сейчас москвичка, да, я не был москвичом. И она повидала Прибалтику, в те времена это была главная фишка. Она повидала здесь вот вокруг все, в Подмосковье и так далее. И когда мы зацепились языками, когда познакомились, у нас разговор был, продолжался 10 часов, и все было о путешествиях. И я буквально через 10 минут я понял, что это моя женщина, а Алла поняла, что это мужчина. И мы через 5
1: дней
0: знакомства...
1: Давайте так, через 10 дней вы поняли, что вы созданы друг для друга, и остальные 9 часов и 50 минут вы проговорили просто для удовольствия.
0: Да. И через 5 знакомств с Сергеем мы уже пошли в ЗАГС.
1: Здорово. Владимир, Алла, слушайте, а вот смотрите, вы приезжаете куда-то на место, да, понятно, что иногда, вы говорите, и компании вас приглашают, или просто есть какие-то, да, обязательства, ну и вы уже образ жизни ведете такой, да, что путешествие не должно пройти в холостую, да, а должны быть материалы, и они потом выкладываются. Сколько времени реально вы тратите на создание этих материалов? То есть просто выдохнуть, да, отложить камеру, условно говоря, микрофон, и просто кайфануть, да, вот получается?
0: У Аллы, наверное, получается, да. Она женщина, я ее освобождаю от всех обязанностей. У меня не получается, и я не хочу. Мне очень нравится снимать, и очень нравится монтировать, выставлять фильмы и общаться со зрителем. Настолько нравится, что Алла меня все время ругает, потому что я занимаюсь этим, ну, практически 20 часов в сутки. Я фильмы выставляю в режиме практически онлайн. То есть вот мы сегодня весь день путешествовали, осваивали какой-то новый город, новую местность, а ночью или рано утром мой зритель уже получает фильм о прошедшем дне.
1: Володь,
0: я
1: вот
0: ночью монтирую.
1: Да-да, по отзывам, это тоже может пригодиться кому-то из наших слушателей, уверен, да и мне тоже. По отзывам, вот сегодня в нашей вот этой реальности, какой формат по длине, по продолжительности видео вы считаете, ну вот, оптимальным для вашей подачи, для вашего уже образа, да, имиджа, для вашего стиля? Потому что, знаете, все заполонили так называемые рилсы, рилсы, да, ну, когда короткие вот эти коротыши, эти видео для зумеров, для альфачей, там 30 секунд надо листать дальше, или там 15 секунд даже, а может и меньше, но красоты-то не увидишь за такую короткую, за такой короткий миг. Сколько вы сейчас считаете целесообразным вот делать длиной видео?
0: Я не образец. Алла меня хочет... Подожди, Алла, не перебивай. Я сразу скажу, что огромное количество молодежи воспитано всеми этими тиктоками, рилсами и так далее. И меня молодежь, конечно же, ругает. И наши дети, внуки, они ругают за то, что я делаю большие фильмы. Мои фильмы в среднем это минут 30, 40. Потом я в конце путешествия делаю большой фильм-сборник. У меня есть фильмы-сборники 3 часа, 5 часов, 10 часов, 12 часов. И очень много зрителей, которые говорят, мы ждем именно большой фильм-сборник. Мы проводим холодные зимние вечера, сидя на диване, и смотрим ваш фильм в субботу и воскресенье, к примеру.
2: Большие фильмы у нас о Байкале, о Италии, ну, я не знаю.
0: На Алтае, да. север России. Кавказ было огромное автопутешествие. Даже я не смог в один фильм соединить. Сделал несколько частей, потому что полностью фильм занял бы часов 20.
1: А, Владимир, а сколько камер вам помогает снимать? Ну, условно говоря, у вас есть что-то в руках, потом какие-то маленькие GoPro-шки, как мы это называем, да, ну, все блогеры, да, вот эти маленькие камеры на липучке, которые, может быть, в машине стоять на лобовом стекле и снимать тебя в лицо, да? А, или все одним инструментом это делается?
0: Значит, это вопрос, который часто задают, отвечаю абсолютно честно. Сейчас, вот последние 4 года, 95-98, наверное, процентов съемок я осуществляю одним единственным устройством. Это смартфоном. Марку называть не буду, это будет реклама, поэтому один единственный смартфон не самой крутой марки. И ставку в своих фильмах я делаю все же на душу, на душевность, на красоту съемки, потому что люди, которые смотрят меня, говорят, что мои фильмы одни из самых красивых в интернете. То есть я делаю ставку как фотограф на красоту кадра и на душевность, на общение. У меня в фильмах только позитив.
1: Володь, может, последний вопрос. Не скромный для вас будет, но тем не менее. Вот люди, которые также видят и природу, и людей, и красоту там городов, и стран. С вашей точки зрения, так вот, если положа руку на сердце, сколько еще таких мастеров есть сегодня в соцсетях? Ну, который также видит.
0: Ну, я думаю, человек 5-7, ну, 10.
2: 10
0: человек, которые делают ставку на красоту. Не на деньги, не на рилсы, не на коммерцию, а на красоту. Таких очень мало, потому что в основном сейчас кто в фаворе? Это те, кто рассказывают про сад, кто печет лепешки там эти, потом покупают в магазинах всякую фигню
1: и распечатывают. Друзья мои, и давайте так, мы договоримся, вот как только похолодает, я обязательно сяду у телевизора, возьму какой-нибудь каши или супчик и посмотрю долгое-долго видео Владимира и Аллы Котов. Да, друзья мои, спасибо им огромное.
3: Большая классика в «Сириусе». С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-742.

0: всему на суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сотрудники ФСБ МВД задержали в Санкт-Петербурге 21-летнего россиянина, собиравшего для спецслужб Украины данные о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса. По данным Федеральной службы безопасности, злоумышленник по заданию куратора изъял из тайника самодельное взрывное устройство для минирования автомобиля одного из сотрудников регионального предприятия ОПК. Задержанный дал признательные показания.
2: В декабре 2025 года вступил в контакт с спецслужбами Украины. Я получал от них задания, заключавшиеся в разведке автомобилей и иных объектов на территории Санкт-Петербурга. Далее от куратора из Украины я получил задание координаты тайника и задание поднять объект оттуда и установить под днище одной из машин, за которой я осуществлял наблюдение.
0: Агенты Киева задержали на входе в петербургское метро с бомбой, замаскированной под GPS-трекер. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. Вооруженные силы России продолжили нанесение ночных групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ. На переходе морем под удары попали сухогрузы «Балкер», которые доставляли грузы для украинской армии в порты Одессы и Черноморск. В самой Одессе удар пришелся на логистический центр новой почты, которая, по данным Минобороны, используется для хранения грузов военного назначения. Кроме того, в районе населенного пункта Ковалевка в 25 километрах северо-западнее Одессы поражена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина. Александр Сырский подтвердил уход с поста главкома Вооруженных сил Украины. При этом он заявил, что передает преемнику армию, которая, цитата, «не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления». Соответствующая запись опубликована в телеграм-канале Сырского. Между тем, его слова опровергаются данными Минобороны России, согласно которым ВСУ ежесуточно теряет порядка 1500 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Напомню, 14 июля с поста министра обороны Украины был смещен Михаил Федоров, в том числе из-за конфликта с Сырским. Через день в украинских городах начались акции протеста против его отставки. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. Накануне Зеленский объявил об увольнении последнего. Новым главкомом ВСУ станет бывший командующий объединенными силами Михаил Доропатый. Крупные сотовые операторы повышают стоимость тарифов. В среднем рост составит около 13%. Так, Мегафон с 26 июля увеличивает цены ряда тарифов примерно на 14%. Билайн с 1 июля уже поднял стоимость на 12%. Изменения коснутся и тарифов ВТБ Мобайл с 28 июля, но насколько они подорожают, пока неизвестно. Йота повысила абонентскую плату на 16,5%. А операторы объясняют повышение цен ростом операционных расходов, инфляции, затратами на закупку и обслуживание оборудования, а также необходимостью модернизации сетей и развития инфраструктуры. Между тем, Федеральная антимонопольная служба начала анализ обоснованности повышения цен, а вот в Минцифре отметили, что стоимость услуг связи в России остается одной из самых низких в мире и подчеркнули, что любое повышение должно быть экономически обоснованным. Итальянская актриса Арнелла Мути и ее дочь, певица Найки Ривелли, подают заявление на получение российского гражданства. Об этом сама Ривелли рассказала РИА Новости. По ее словам, они делают это для того, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома, так как у матери с дочерью есть русские корни. Певица добавила, что они не сталкивались с критикой в свой адрес по поводу частых поездок в Россию и планов получить российское гражданство. Многие итальянцы любят Россию, людей, которые там живут, и культуру этой страны, отметила она. Ранее Ривелли сообщила, что они с матерью подумывают о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы привезти в Россию и других членов семьи. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы плюс 18-20. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, вечером, возможно, гроза и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 743 миллиметра, влажность воздуха 69%.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Ростов не примет участие в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги в предстоящем сезоне. У клуба нет гарантии финансирования. В заявлении ВХЛ отмечается, что ростовчане в рамках процедуры заявки на сезон предоставили финансовые гарантии, однако затем команда уведомила лигу, что источники финансирования изменились, и гарантировать наличие средств, достаточных для участия в чемпионате, южане не могут. Российский вратарь Матвей Сафонов начал подготовку к новому сезону в составе Пари Сен-Жермен. Сегодня на базе французского клуба голкипер продолжит цикл персональных тренировок, который он начал еще в Москве. Первый матч в новом сезоне ПСЖ сыграет 12 августа против английской Астон Виллы. Команды оспорят Суперкубок УЕФА. Анна Блинкова не смогла преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире в Праге. В матче стартового раунда россиянка в трех сетах потерпела поражение от Сары Бейлик из Чехии. Третий боксерский поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Битербиевым может пройти до конца года. Об этом сообщает ТАСС. Собеседник агентства отметил, что существует много нюансов. Бивол и Битербиев провели два боя в Саудовской Аравии. Боксеры одержали по одной победе. Экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КамАЗ-Мастер» выиграл второй этап чемпионата России по ралли-рейдам «Баху Холмы России». В генеральной классификации Сотников почти на 5 минут опередил еще одного представителя «КамАЗ-Мастер» Эдуарда Николаева, а третьим стал белорусский экипаж Виталия Мурылева на «МАЗе». Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: малые народы большой страны.
1: Дорогие товарищи, продолжается наш цикл «Малые народы большой страны». Конечно же, с нами вновь Юрий Викторович Латушко, заведующий лабораторией антропологии Северной Пасифики Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской академии наук, ученый, секретарь Приморского регионального отделения Ассоциации антропологов и этнологов России. Юрий Викторович, очень рад нашему новому разговору. Доброе утро, добрый день уже, да, скорее всего, у вас. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, радиослушатели уважаемые. Да, у нас уже к вечеру скорее.
1: Да, уже вечер, да. Но вот такая у нас большая страна. Юрий Викторович, но сегодня, признаться, в первый раз в жизни, да, вот слышу это название этого народа, тазы. Да, имя народа тазы, да. Малочисленный коренной народ, и это самоназвание ведь, да, получается?
2: Ну, сегодня уже да. Изначально это было не очень хорошее, можно сказать, такое немножко пренебрежительное словечко китайское.
1: Китайское?
2: Да, дзы. Да, тазы, да, дзы. В общем, как бы это перевести-то? Знаете, у нас раньше на Руси, когда обращались к человеку ниже по статусу, добавляли такой суффикс «к». Прошка, ерошка. Вот, это такое немножко снисходительное наименование таежных людей. Дикарей, по сути. Примерно так.
1: А в каких местах живут тазы?
2: Ну вот, это еще одна интересная история. Это такое чисто... приморский феномен таза у нас, потому что когда по договорам, соответственно, Пекинскому договору, точнее, территория современного Приморья отошла, на нее повадились ходить, и это был нормальный процесс, отходники так называемые из Китая. Вот. И ну, у нас потом их манзами называли, манзы. Вот. И вот эти мужчины, которые приходили на территорию Приморья, искали себе женщин, находили преимущественно их среди местных аборигенок. И так образовалась эта группа. Ну, она где-то с середины 19 века начинает образовываться. По сути, тазом как народу, ну, он младше, чем, например, город Владивосток.
1: Юрий Викторович, то есть, еще раз уточню. То есть, приходили мужчины за женщинами, но не уводили с собой обратно, оставались у женщин, да?
2: Давайте шире немножко так экспонируем. Приходили мужчины за ресурсами. Мы уже с вами это много раз обсуждали. Когда у вас, кроме ресурсов тайги, есть еще и женщины, это намного лучше, чем просто ресурсы тайги.
1: А и что же женщины отвечали им радушием массово?
2: Ну, получается, что группы удыгеек, арачанок и другие, значит, представители тунгусо-манжурских народов, которые в Приморье жили, вот они образовывали такие союзы с отходниками с территории Китая. Там не только ханьцы были, там, скорее всего, были и манжуры, и, скорее всего, корейцы там могли быть и так далее. То есть это такой вот очень... метисная группа.
1: А, Юрий Викторович, а вот девушки из тех вот народов, которые отвечали взаимностью, там был как бы перекос гендерный в сторону женщин? Женщин был переизбыток? Или как бы, или вот да. в конкурентной борьбе пришлые доказывали, что они круче, чем местные?
2: Не, ровно обратное. Так дело в том, что местных-то особо на тех территориях, где они селились, их там и не было, там тайга большая. Вот. И, собственно говоря, тут обратная проблема. У нас всегда по индексам, по всем, мужское население преобладало, и переселенческое, и местное. И если вы структуру Китая посмотрите, там тоже мужчин в среднем больше, чем женщин. Так что женщин — это у нас большой дефицит, и мы опять в какую-то интересную сторону с вами движемся.
1: Не-не-не, но это важно разбираться в этих процессах, это очень интересно. Юрий Викторович, а соответственно, вот... насколько многочисленна группа сегодня вот тазов?
2: Это очень небольшая группа. Сегодня чуть более 200 человек Это один из самых малых, не самый, но один из самых малых малочисленных народов нашей страны.
1: 200 человек, да. Слушайте, а есть свой язык, мы всегда с вами филологии уделяем большое внимание, то, что нас с вами связывает речь, да, это наше единственное, как говорится, оружие. Но, тем не менее, есть ли, сформировался ли действительно какой-то свой интересный, уникальный язык вот за это время?
2: Я слушателям напоминаю, что есть у нас, по сути, две фазы больших, как языки перемешиваются, да? Значит, первое – это пиджин формируется язык, когда мама, папа на разных языках говорят, они используют лексику одного и грамматику другого. На этой основе выстраивается общение. А второй этап, когда дети уже рождаются и пиджин усваивают как свой, наступает креолизация языков. Так вот, креольская форма языка у них, конечно же, была. Она была смесью как раз, допустим, удыгейского языка, языка орочей и, соответственно, китайского, северокитайских диалектов. Она существовала в таком виде довольно долго. Постепенно вот этот субстрат китайский уходит, заменяется русским. Сегодня можно сказать, что языка, ну вот как целостности такой у них нету, но пласты лексические, конечно, сохраняются. Ну, самый простой пример. Вот... Тасс никогда не скажет ножик, он скажет лободошка. Возьми лободошку, например. Потому что это от китайского тао, дао, ну нож, собственно говоря. Лао, пао, тао. Вот, поэтому возьми нож, например.
1: А звучит, вот, как, будто, слова, по, звучит как будто по-русски, да? Лободошка.
2: Лободошка, да, вот ладошка, лободошка. А вообще такие слова очень с нашими суффиксами, они сразу становятся такими милыми, добрыми, исконными. Хотя происхождение имеют сугубо региональное.
1: Да-да-да. Кстати, надо взять на заметку вот это наблюдение нашим людям, которые тащат в наш язык постоянно англицизмы. Безо всякого, ну, да, безо всякого перевода.
2: Хотя бы говорили бы Apple Macintoshka, уже как-то по-доброму.
1: Ну ладно, Macintoshka, да? Это все-таки фирменное название, но они же сюда тащат все, и франчайзинг какой-нибудь там, и, не знаю, там вот эти из психологии все эти вещи, да, гештальты всякие тащат, ну, да, и прочие, ну да. Ну ладно. Юрий Викторович, а сложилась ли культура, ну вот то, что мы говорим обычно об орнаментах, какой-то интересный, уникальный быт? Вот, и чем люди,
2: да,
1: и чем они занимаются, да, вот в тайге?
2: Безусловно. Ну, во-первых, это синтез, это культура синтетическая очень. Традиционная одежда, она была похожа на, и по крою, и по материалу на традиционную вот китайскую одежду северо-восточного Китая. Как правило, прямой, строгий, такой черная роба, например, да, но она орнаментировалась определенным образом. И вот здесь уже мы видим синтез, украшалась, соответственно, аппликациями, орнаментом, вышивкой иногда. Вот. Традиции тоже всегда на стыке. Их нельзя отнести не чисто к китайским, и их нельзя отнести сугубо к традициям тех же удыгейцев, например. А, например, культ предков очень сильно отличался. Поминальные домики такие были. Они вот в Маньчжурии распространены тоже. Вот. Особая роль в культуре женьшеня. Вообще женьшень – это, можно сказать, в каком-то смысле символ культуры приморских тазов. За счет этого особое отношение в генерациях, в поколениях, у них скорее доминирующим или важнейшим звеном было отношение между дедом и внуком. Потому что мы знаем, что цикл жизни женьшеня – это 60 лет. Ну и китайские циклы все эти мы хорошо знаем. А это как раз то время, когда, будучи совсем молодым, получив от своего деда информацию о том, где растет женьшень, а он культивировался, кстати, вот, на специальных картах, которые на бересте делались иногда. Сегодня такого нет, но вот есть такие сведения. Вот. Дед, соответственно, передавал эту секретную важную информацию своему внуку. Получалась такая образная звенья, представьте, такие, цепь получалась, да? Вот. Это тоже очень интересная форма социальной структуры.
1: Юрий Викторович, а вот тут очень важна эта история, да? Вот общение через поколение, да, родных и близких, через поколение. Я думаю, что и вы, и я...
2: Это не значит, что... Просто имеется в виду, что вот значимые отношения были именно между дедом и внуком.
1: Да-да-да. Так вот, хотел вас спросить, насколько это, в принципе, традиционная история, ну и в целом, да, для человечества и для Дальнего Востока, для малых народов, когда действительно передача идет не от отца к сыну, а вот действительно через поколение, что мне лично тоже очень близко, потому что многие вещи я в своей жизни почерпнул именно от дедушки с бабушкой.
2: Ну вот вы уже ответили на вопрос, который задаете. Это действительно важное отношение. Я просто хочу подчеркнуть чуть больше важность в традиционной культуре тазов этих отношений, не более чем. А вообще есть такая интересная... Знаете, я уже начинаю забывать, то ли я это придумал, то ли я где-то это прочитал. Это прекрасная фраза, она мне очень нравится. Эволюция человечества, да, или эволюция культуры людей началась с института бабушек. Вот. Если задуматься, то это правда. То есть это те люди, которые передавали наиболее значимую информацию и были полезны для когда-то еще совсем диких коллективов именно тем, что они такие были у нас, как это, облачными сервисами древнего палеолита. Вот так.
1: Нет, ну это совершенно логично, потому что когда нам говорят, вот папа, уставший с двух работ, должен прийти домой и заниматься с ребенком, и то есть вот он уже одурелый такой, и чем-то еще должен заниматься, и быть неким аниматором, да? А вот тут вот дедушка есть, который, соответственно, у него нет этой работы изнурительной, да, и у него большое удовольствие видеть в маленьком человеке продолжение себя, потому что действительно порой даже и признаки, да, вот черты лица передаются через поколение. Ну, часто, да, достаточно. Да. Дедушки узнают и бабушки во внуке, во внучке себя. И, естественно, у них есть для этого и размеренность жизни, когда уже не надо спешить, а малыш еще никуда не спешит. То есть многие вещи совпадают. И вот очень важный сегодня, да, вот этот вот разговор наш особенно. И я напомню, что мы сегодня говорим о тазах. Это вот такой очень молодой и малочисленный народ России, там 200 всего человек, да. И формироваться он начал вот во второй половине 19 века. Правильно, Юрий Викторович, я излагаю?
2: Абсолютно верно. И 220 официально человек по переписи.
1: Да, друзья мои, Юрий Викторович Латушко, заведующий лабораторией антропологии Северной Пасифики Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской академии наук, а также ученый-секретарь Приморского регионального отделения Ассоциации антропологов и этнологов России в нашем проекте «Малые народы большой страны». Мы после короткой рекламы вернемся.
0: Маяк. С первого радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Приемная кампания вуза завершается на этой неделе. В этом году абитуриенты могут воспользоваться цифровым сервисом на портале «Госуслуг». Лидером по популярности сейчас является Череповецкий государственный университет. На его программы поступило более 4500 электронных заявлений. В ВГУ абитуриенты направили больше 1000 заявок. Напомним, прием документов на бакалавриат и специалитет продлится до 25 июля, а основной этап зачисления – до 7 августа. В магистратуру можно поступить до 20 августа. В области пройдет первый гастрофестиваль вологодской кухни. Гостей ждут 1 августа в музее Семенково. Мероприятие объединит лучшие рестораны и фермерские хозяйства области для демонстрации кулинарных традиций края. Особое внимание будет уделено локальным продуктам – вологодскому маслу, сырам местного производства, рыбе и ягодам. Кроме дегустации, гостей ждут мастер-классы, лекции о локальных продуктах и истории блюд. Специальным гостем станет шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. Неделя сохранения здоровья головного мозга проходит в России. Чтобы не допустить развития серьезных заболеваний, специалисты рекомендуют следить за ключевыми показателями. Это артериальное давление, общий холестерин и глюкоза в капиллярной крови. Также специалисты советуют соблюдать режим сна и отдыха, поддерживать умственную активность, быть физически активным, отказаться от вредных привычек, включая курение и алкоголь, а также сбалансированно питаться. Своевременно пройти обследование и отследить динамику основных показателей можно в рамках диспансеризации или профилактического осмотра в поликлинике. Роман Джорджа Оруэлла «1984» вернулся в лидеры продаж книжных магазинов в России. Об этом со ссылкой на крупнейшую книжную сеть пишет газета «Ведомости». Роман «Антиутопия» оказался на третьей позиции среди всех книг и на второй в сегменте художественной литературы. При этом самой продаваемой художественной книгой стал роман «Если все кошки в мире исчезнут». Эта книга стала первой по продажам среди всех книг с результатом 43 тысячи экземпляров. Специалисты рекомендуют не покупать нарезанные арбузы. Плод после нарушения целостности кожуры становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов, особенно при высокой температуре окружающей среды. Покупка нарезанных арбузов в местах стихийной торговли или на открытых прилавках может привести к пищевому отравлению. Рекомендуется выбирать целые арбузы без повреждений, тщательно мыть кожуру перед едой, и если все же приобретается разрезанный арбуз, хранить его в холодильнике и съесть в течение суток.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, ветер южный до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сообщение последних минут. Российские военные поразили автозаправочную станцию в Сумской области расчетами ударных БПЛА «Герань». Как сообщили в Минобороны, удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ. Кадры объективного контроля, получаемые из беспилотников в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. Кроме того, российские войска ударили корректируемыми авиабомбами по транспортно-логистическому узлу в населенном пункте Чаплино Днепропетровской области. Тем самым на этом участке было нарушено снабжение украинской армии. Ранее в военном ведомстве заявляли, что минувшей ночью вооруженные силы России продолжили нанесение ударов высокоточным оружием, воздушного базирования и ударными дронами по портам Украины, используемым в интересах ВСУ. Атакам также подверглись военные объекты в Одесской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело после атак ВСУ на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске.

0: Произошедшее квалифицировано как теракт, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
1: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований на логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях. 22 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по логистическим центрам, расположенным в Краснодаре и Невинномысске. По предварительным данным, в результате террористических атак пострадали мирные граждане, их количество уточняется. На местах происшествий организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств. Следственный комитет России установит и даст уголовно-правовую оценку действиям конкретных украинских военнослужащих, которые совершили очередные циничные преступления против сугубо гражданских объектов и мирных граждан.
0: По последней информации, администрация Краснодара, в результате атаки на логистический центр на Кубани пострадали 10 человек. Тушение пожара на месте ЧП продолжается. В районе пожара в логистическом центре в Невинномысске Ставропольского края объявлен режим ЧС. Там тоже есть пострадавшие. Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Санкт-Петербурге 21-летнего россиянина, собиравшего для спецслужб Украины данные о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса. По данным ФСБ, злоумышленник по заданию куратора изъял из тайника самодельное взрывное устройство для минирования автомобиля одного из сотрудников регионального предприятия ОПК. Задержанный дал признательные показания.
2: В декабре 2025 года вступил в контакт с спецслужбами Украины. Я получал от них задания, заключавшиеся в разведке автомобилей и иных объектов на территории Санкт-Петербурга. Далее от куратора из Украины я получил задание координаты тайника и задание поднять объект оттуда и установить под днище одной из машин, за которой я осуществлял наблюдение.
0: Агент Киева задержали на входе в петербургское метро с бомбой, замаскированной под GPS-трекер. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. Мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте поблагодарил тех, чья профессия связана с защитой неба. Сегодня отмечается День защитников неба Москвы. Как отметил градоначальник, памятная дата, которая в наши дни вновь обрела актуальность. 4 с лишним года защитников неба города проверяют на прочность, и все эти годы главной целью ВСУ является московский регион. Ведь мы крупнейшие промышленные центры, транспортный узел страны, и что еще важнее, мы столица и сердце России, написал Собянин. По его оценке, несмотря на все усилия, противник не смог навязать свои правила игры. Добавлю, дата, когда отмечается День защитников неба Москвы, была выбрана в память об успешном отражении первого налета немецких бомбардировщиков на столицу в ходе Великой Отечественной войны в 1941 году. Президент США Дональд Трамп одобрил ядерное соглашение Саудовской Аравии. Как пишет Wall Street Journal, соглашение позволит Саудовской Аравии в будущем обогащать уран на своей территории. Оно рассчитано на 30 лет, и по оценкам экспертов, издание может стоить десятки миллиардов долларов. Одним из главных положений договора станет возможность строительства американскими компаниями завода по обогащению урана в Саудовской Аравии, если совместное исследование США и королевства покажет необходимость такого шага, сказано в статье. Как ожидается, соглашение вызовет споры в Конгрессе, где многие выступают против распространения ядерных технологий на нестабильном Ближнем Востоке. Новый природный пожар охватил 2,5 тысячи гектаров в департаменте Вар на юге Франции, сообщает телеканал ТФ1. Возгорание произошло накануне в гористой местности близ деревни Котиньяк. За считанные часы огонь распространился на сотни гектаров, создав угрозу для нескольких населенных пунктов. В результате 400 человек были эвакуированы из этой и других деревень района. Кроме того, около 2300 домохозяйств остались без электричества. Несколько домов сгорело. Для борьбы с огнем в департаменте задействовали 1200 сотрудников пожароспасательных служб. В небо подняты 4 пожарных самолета и вертолет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, плюс 18-20 градусов. В Москве облачно с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, вечером возможна гроза и 23-25 тепла. В Подмосковье плюс 20-25. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба. Сейчас в городе плюс 22, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 61%.
3: Thank you. «Маяк».

0: Здравствуйте, приветствую вас, шоу «Физики и лирики». Бодрое утро, надеюсь, не только у лириков, но и у физика и чуть ли не химика. Химический Каптюк у нас в гостях, не так ли?
1: Да. Приветствую. Михаил Каптюк действительно у нас в гостях. Тема 100 великих открытий, и одна из них — из чего состоит бензин. Вот по этому поводу мы
0: опасно.
1: Решили.
0: Опасно. Да, я когда смотрела, думаю, как он такой смелый химический Каптюк. Ну, двухметровый, если честно, так у нас наш гость высокого роста.
1: Да. Ну, и первый вопрос, да, из чего, собственно говоря, который у нас в хедлайн вынесен?
2: Да, здесь все очень просто. Открываем Википедию. Бензин – это горючая смесь легких углеводородов. И, как говорится, на этом программу можно заканчивать. Но
1: спасибо.
2: Спасибо, с вами был Михаил Каптюк. Но на самом деле самое интересное, конечно же, всегда в деталях. Итак, бензин. Давайте философски посмотрим на бензин. Бензин, он нам зачем? То есть какая вот цель существования бензина? Бензину надо сгореть. Бензину надо сгореть с выделением энергии и увеличением объема. То есть, когда бензин сгорает, объем у нас в двигателе увеличивается, и он толкает поршень. Вот, все. Это база, как говорится, это базовый минимум, который мы ждем от бензина. Но дальше начинается самое интересное. У нас бензин может сгореть двумя разными, скажем так, способами. У нас он может сгореть плавно, и это хорошо, тогда ничего плохого не происходит.
1: Это в машине что-то происходит.
2: Да. Это вот мы уже все, мы вместе с бензином нырнули в двигатель, вот мы смешали пары бензина с воздухом и дали искру. А дальше у нас, в зависимости от того, какой у нас бензин, может случиться два разных случая. Первое, он может сгореть, ну, грубо говоря, нормально, просто у нас пройдет волна горения по объему, по всему, сверху вниз, или, ну, в зависимости от геометрической ориентации, это нам сейчас не важно. Короче, может сгореть нормально. Нормально, а может на каком-то этапе взорваться. Это контролируемый взрыв, но это вот как раз тот стук, который мы слышим в двигателе. Дальше, значит, нам нужно, чтобы бензин горел нормально, поэтому надо сначала понять, как он вообще горит. Вообще любое горение у нас, кстати, вот интересно тоже, интересно же всегда чуть ширше смотреть. Вот как вы думаете, сколько Нобелевских премий в Советском Союзу дали по химии?
1: Вот это вопрос.
2: А
1: это Википедия, ну 10.
2: Это по физике ближе к 10, да. А вот по химии дали одну Николаю Николаевичу Семенову в 1956 году как раз за исследование процессов, которые идут, химических процессов, которые идут с участием свободных радикалов. И вот это слово «свободные радикалы» нам сегодня будет довольно часто у меня в речи встречаться, потому что они, с одной стороны, запускают процесс горения, но это реакция цепная, то есть она как бы один свободный радикал может дать два других, те четыре, те восемь, и по геометрической прогрессии это все пойдет. И если мы не уследим, то это у нас, вот как в атомной бомбе, примерно так же, если у нас осколков урана много, и они разбивают другие атомы, так и здесь. Если мы не уследим за количеством свободных радикалов, у нас будет взрыв. Это взяли, как бы. Это вот. Итого, в...
1: Хорошее начало, да.
2: Так. В бензине надо следить за количеством свободных радикалов. Дальше, чтобы понять, откуда они берутся, нам надо посмотреть, а из чего у нас состоит бензин. Бензин, как уже говорил, состоит из углеводородов. Сейчас кратчайший теоретический экскурс. Углеводороды
1: Ну, смотри, получается, нефть, да, добыли нефть, привезли на завод.
2: Да, вот, да.
1: Что начинается там?
2: Пойдем
1: там же
2: путем...
1: есть еще керосин, есть еще что-то.
2: Да. Нас в школе учили простейшему способу переработки нефти. Это реально то, что можно сделать, ну, в домашних условиях не рекомендую, но вот буквально в гараже. Можно взять нефть, можно нефть аккуратно нагреть.
1: Вопрос, можно с третьей партии, а где взять, где в Москве взять нефть?
2: Это вопрос не ко мне. Если мы захотим, если каждый начнет качать нефть, куда мы придем? В общем, привезли мы на заводик нефть. Дальше нам надо ее нагреть очень аккуратно. Знаете, я часто вижу, как в каких-то старых справочниках показывается, как нефть греют прям горелкой, спиртовкой. Я думаю, вот же смелые жили люди-то на земле.
1: А нефть горит же?
2: Нефть прекрасно горит. То есть нефть надо нагревать условно, ну, вот мы в лаборатории нагревали колбонагревателем. Это такой вот приборчик, который
1: химический,
2: не
1: да.
2: дает слишком высокой температуры. Короче, нагрели нефть. Нефть у нас, нефть — это смесь, в которой больше сотни разных компонентов. И эти компоненты, они отличаются по температуре кипения. Соответственно, мы нагрели нефть. Сначала у нас полетело все, что летучее, все, что, как говорится, низко кипящее.
1: А как это называется?
2: Это сначала у нас пойдет газолин, сначала вообще газы растворенные полетят, потом газ.
1: Они не нужны, да?
2: Ну, нет, современная нефть на хорошем заводе переработается полностью вообще. А. Там даже серу, которую мы про нее еще поговорим, серу, которую мы считаем примесями, на самом деле это ценный ресурс. Из серы можно много чего сделать. Вот, сначала полетят легко кипящие фракции. И это мы уберем из них, потом что-нибудь сделаем. Потом пойдет так называемый прямогонный бензин. То есть, в принципе, получить хоть какой-то бензин из нефти довольно просто. Просто нагрели, получили прямогонный бензин. Но в чем проблема?
1: Ездить на нем нельзя, естественно.
2: Смотря на чем и как долго. То есть, в принципе, в какой-нибудь условно, в какую-нибудь машину, которая рассчитана там на АИ-76, можно. У него октановое число будет, ну, условно, 40-70. То есть, если уж совсем ничего нет, ну, и на прямогонном можно ездить. Но это бензин очень низкого качества для современных моторов. Тут опять же, тут же важно, это все в контексте надо смотреть. Можно сделать мотор, который будет прекрасно ездить на бензине вот такого.
1: Вот раньше велики такие мопеды делали, да?
2: Вот там чуть ли не смесь с маслом,
0: когда раньше, уточни.
1: Это
0: в 16 веке?
1: Нет, это я смотрел какие-то художественные, да, фильмы, которые изображали советскую власть.
0: Электроник там... также,
1: да,
0: бегал,
1: да,
0: на 76-м.
1: Да, да. И он вот в гараже собирал какую-то
2: телегу. Так вот, смотрите, телегу. Здесь в чем, опять же, в чем прикол. Чтобы двигатель у нас был максимально эффективным, а это же мечта любого инженера. То есть мы же, покупая машину, смотрим на расход топлива. Вот чтобы расход был меньше, этот бензин надо сжимать больше.
1: Чем?
2: Ну, чем больше, тем лучше.
1: А чем вот сжимается он?
2: А, сжимается, ну, конструктивно мы смотрим, как...
1: прессом как, каким-то.
2: Для нас сейчас...
1: Ну, грубо говоря, пресса.
2: Конструкционная особенность двигателя подразумевает сжимание газа, бензина, воздушной смеси.
1: Так
2: вот, собственно, чем больше сжимаем, тем эффективнее двигатель. Но если мы сожмем бензин с низким октановым числом, он взорвется. Вот, он взорвет. Ну, опять же, нет, вы не думайте, что там весь
1: взлетит
2: на воздух. Это будет такой стук характерный, который приводит к резкому падению мощности. Короче, нам, чтобы использовать эффективный двигатель, нам нужен высокооктановый бензин. Вот это вот как бы первая парадигма. В принципе, можно сделать двигатель, который будет сжимать не сильно, но у него мощность будет меньше. Вот, поэтому здесь мы вот находимся, как всегда.
1: И что придумали ученые, чтобы получить?
2: Вот, да. И вот, собственно, значит, смотрите, взяли мы вот этот самый прямогонный бензин. Тут чуть-чуть, вот последняя минутка занудства, чтобы понимать, какой нам бензин будет хорошим, а какой будет плохим. Значит, углеводороды, из которых состоит бензин, это вещества, которые состоят из углеродной цепочки, и вот и каждый углерод закрыт водородами. То есть вот важна нам сейчас углеродная цепочка. И она может быть, например, прямая, то есть 10 атомов углерода выстроены по прямой. Все хорошо. Это будет у нас декан. Ну, как вот есть этан, бутан, пропан, пентан, гексан и так далее. И вот, допустим, 10 атомов декан. Но мы эти же 10 атомов можем разместить в пространстве разветвленно. То есть у нас получится такая как бы веточка.
1: Веточка.
2: Соответственно, у нас, чтобы у нас слишком много свободных радикалов не образовывалось, нам нужно, чтобы вот этих разветвленных было много. Вот, то есть идем сейчас как бы по базе, собственно, кафедры нефти и химического катализа Московского государственного университета. Итак, нам нужно, чтобы разветвленных... То есть, если у нас много разветвленных, у нас будет много радикалов, будет взрываться. Соответственно, нам нужно как-то сделать так, чтобы у нас было больше нормальных этих самых углеводородов. Вот. И дальше начинается самое интересное, потому что вот, то есть, просто получить какой-то бензин, это штука довольно
1: простая.
2: Как бы,
1: не простая, но простая. Несложная.
2: Вот.
1: Да.
2: А вот дальше нам нужно сделать так, чтобы этих разветвленных было много. И вот это начинается уже дальше самое интересное. Значит, у нас есть несколько разных способов. Первое – это так называемая изомеризация. То есть мы можем загнать бензин в такие условия, что у нас алканы начнут превращаться в свои разветвленные изомеры. И вот, собственно, поэтому заводы, где получают бензин, они реально очень футуристично выглядят, потому что, чтобы получить бензин хороший, вот это уже вся мощь мощь инженерного человеческого гения, сосредоточенного,
1: собственно... Это они прогоняют через все там
2: нужно,
1: вот эти все...
2: Опять же, если прям
1: не
2: нужно...
1: Погружаясь, нет, да, не погружаясь, нет, времени не прошло.
2: То есть нужно поместить бензин в такие условия, чтобы у нас из палочки получилось что-то вот такое разветвленное, что у нас будет, да, что у нас будет работать намного лучше. Значит, дальше у нас есть так называемый каталитический реформинг. Это мы можем вообще вот эту самую прямую палочку загнать в кольцо. Загнать в кольцо и получить так называемые ароматические углеводороды, которые еще лучше у нас относятся к сжатию. И дальше еще мы можем сделать так называемое алкилирование. То есть взять условно какой-нибудь гексан, гептан и загнать туда вот эти самые палочки отдельно. Тоже получить разветвленные... разветвленные... Как... Да.
1: Да, не, просто когда красивые девушки приезжают на заправку, да. Им же это ничего не нужно знать. Да?
0: Они... Это не я.
1: Они да. говорят, а залейте мне, пожалуйста, бензин.
2: Самый лучший.
1: Да, самый
2: вот
1: лучший.
2: Давайте, значит,
0: там же
2: нас...
0: написано цифры.
2: Да, у нас...
1: Что
2: да.
1: обозначает цифры?
0: Можно
1: что
0: я вспомню? Цифры? 100. Я видела 100. На заправке, где я заправляюсь 15 лет, 100, 95.
1: Ага. 98 или 92.
2: 92 и 76. А, это условная
0: еще...
2: шкала.
0: ДЗ. Это какой-то.
1: ДЗ еще есть.
2: Это уже, да, ДЗ это вообще другое. ДЗ никогда не лейте в бензиновый двигатель. В общем, у нас получается, что есть условная шкала. Вот мы можем взять, например, бензин, который состоит только из вот этих наших палочек, которые мы любим. Этот бензин у нас будет иметь условную цифру 0. То есть вот если он состоит полностью из нормального, эталон берут октан, вот поэтому, собственно, и октановое число. Итак, N-октан, нормальный октан, прямой октан, это 0. А вот если мы возьмем полностью разветвленный октан, вот это будет 100. А дальше, если мы будем их смешивать, вот 50 на 50, то есть смесь, которая ведет себя как смесь из 50% нормального октана и 50% из октана, это 50 октановое число. Mm-hmm. Если это целиком разветвленный октан, то это 100 разветвленное, октановое число. И, собственно, там на самом деле есть еще другие шкалы, то есть есть и те, которые еще хуже нуля, но там уже нужно просто другое сравнение брать. Есть и те, которые больше сотни, там просто уже идут другие совершенно... Кстати, гептан, октан, да, окей, это нам сейчас не так важно. И вот мы сейчас приходим к двум очень важным вопросам. Собственно, что будет, если вот у нас двигатель рассчитан на 95-й бензин, что будет, сначала возьмем хороший вариант, что будет, 100, если мы туда зальем 100?
1: АИ 100, да.
2: Да, здесь вот очень мне всегда нравится вот этот мем с главным технологом АвтоВАЗа, который заявлял, можно, а зачем? Вот здесь совершенно нечего добавить, то есть у вас мотор все равно не сожмет больше, чем он настроен, поэтому, можно, наверное, топить печку дорогой мебелью, но тепла она вам даст ровно столько же, сколько обычная береза.
1: То есть он как рассчитан на АИ-95?
2: Да, больше не будет.
1: Что-то зальешь 98,
2: если бы он мог сжимать больше, он бы об этом бы заявили и сказали бы заливать более
1: мощно. А если меньше?
2: А вот это уже самое интересное. А если меньше, то жмет он его как 95-й, а 76-й бензин под это не предназначен. И здесь дальше опять же развилка. Современные машины, они умные, и они умеют понимать, что у нас что-то не то в двигателе происходит, и они искру дают чуть с запаздыванием. То есть никакого критичного износа для двигателя не появляется, но довольно сильно просаживается мощность на 10-15%. А вот если мы возьмем, какой-нибудь Запорожец или какой-нибудь там ВАЗ, 6-й модели, там этой электроникой не пахнет, и вот там вот начнется вот все прелести жизни, вот эти вот постукивания, вот эти вот троения и так далее. Так что итого больше можно, но зачем, а меньше прям не надо.
1: В принципе, тоже зачем.
2: Если уж надо как-то доехать, то, наверное, там на низких оборотах можно, но, опять же, для чего?
1: А что такое примеси?
2: Вот, дальше. Примеси. Примеси у нас бывают, как всегда, хорошие, примеси бывают плохие. Значит, нефть, которую мы добываем, она изначально содержит серу. Точнее, серу в разных ее соединениях. У нефти даже есть такое понятие сернистость нефти. И наша российская нефть, она традиционно довольно сернистая. То есть там много серы. Для нас это довольно актуально. А бензин, который мы делаем из нашей нефти, если его от серы не очищать, он будет этой серы иметь довольно много в себе. К чему это приведет? Здесь несколько у нас таких уязвимых целей. Во-первых, сера в присутствии кислорода, это прям школьный курс химии, сгорает до сернистого газа, SO2. Вот SO2, вот если много повторять SO2, всплывет на уме другое химическое соединение. Вот там, где SO2, там и H2SO4. H2SO4 – это серная кислота.
3: Кислота, да.
2: То есть у нас, ну, там серная образуется мало, образуется сернистая, но тем не менее, как бы не хочется в своем родном двигателе, который ты холишь и лелеешь, иметь еще и какую-то серную кислоту. Значит, это первое. У нас повышается коррозия. Дальше у нас же есть катализаторы. У нас же есть катализаторы, которые дожигают, собственно, недогоревшее топливо, чтобы оно не чадило на наших улицах. И вот сера, она садится на активные центры катализатора, соответственно, катализатор, причем, к сожалению, садится необратимо. То есть нельзя потом залить нормальный бензин и ждать, что все это смоется.
3: Под замену, да?
2: Да, к сожалению, катализатор... Нет, опять же, тут же важно понимать... Давайте я сейчас буду говорить много неприятного, поэтому сначала скажу приятное. Давайте,
0: уже, по-моему, уже
2: не исправить, да? Да. Важно же помнить, что мы, например, на Евро-5 перешли довольно сильно позже, например, той же Европы. Мы на Евро-5
3: перешли...
2: А Евро-5 перешли...
3: это 95-й?
2: Не-не-не, это сейчас вообще разное. Вот это сейчас важно. Евро-5 это чисто по примесям.
3: По примесям.
2: Это чисто,
3: да,
2: по примесям.
3: Да, да,
2: то есть у вас и 98 может быть Евро-1, и 92 может быть Евро-5. Это параллельные совершенно шкалы. 95-98 – это про то, насколько сильно можно сжать, а Евро-1, 2, 3, 4, 5 – это про то, сколько в нем примесей. Так вот, мы на Евро-5 в России перешли только в 2016 году. И здесь, ну не могу я не вспомнить мою бабушку, которая часто говорили: «Ой, нежели богато, не будем начинать». Так что мы ездили вполне себе, вот каждый, ну не каждый, если вы родились, скажем так, после 95 года, то вы поездили и на Евро-1, и на Евро-0. Ну то есть Евро-0 – это отсутствие любого стандарта. Вот, это я всех успокоил, то есть как бы...
0: Да, у тебя пара минут еще буквально.
2: Пара минут чтобы... вас поуспокаивать, хорошо.
0: Ага.
2: Значит,
3: минута даже уже.
0: А, даже минута.
2: Минута успокоения от Михаила Коптюга. Так вот, значит, катализатор немножко быстрее выгорает, коррозия двигателя, и еще что интересно, кислородные датчики, которые у нас меряют состав бензина в воздушной смеси, они могут давать сбой, то есть они могут показывать неправильную информацию, и мотор, соответственно, будет работать в неоптимальном режиме. Но все-таки, если вы разово залили Евро-3 вместо Евро-5, вот ничего страшного. Вот честно, у нас каждый день в жизни происходит как бы
3: ошибка
2: события.
3: При приеме таблеток, примерно.
2: Это даже слишком сильная метафора. То есть, в общем-то, условно, выпили вы воду из-под крана. Вот, кстати, да, хорошая.
3: Да, да, да.
2: В Москве, например, хорошая вода из-под крана, ее вполне можно
3: смотря
2: пить.
3: Смотря где.
0: Но ее никто особо не пьет.
2: Есть возможность поставить фильтр, ставим. Нет, честно, если мы завтра все начнем пить воду из-под крана, не самое это разрушительное.
0: Количество Ламборгини в Москве не изменится.
2: Уменьшится.
0: Может, только уменьшится.
2: Да, вот. Все-таки надо сказать... И все, хорошо.
3: Приходи
0: к нам еще.
3: Максимально рассказали о бензине, все, что могли. Берегите машины.
0: Да, химический Коптюк был у нас в гостях. Это телеграм-канал.
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Рекламные службы 495-105-52-44.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: А в Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Алора Стадницкая. Российские военные поразили автозаправочную станцию в Сумской области расчетами ударных БПЛА «Герань». Как сообщили в Минобороны, удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ. Кадры объективного контроля, получаемые из беспилотников в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. Кроме того, российские войска ударили корректируемыми авиабомбами по транспортно-логистическому узлу в населенном пункте Чаплина Днепропетровской области. Тем самым на этом участке было нарушено снабжение украинской армии. Александр Сырский подтвердил уход с поста главкома вооруженных сил Украины. При этом он заявил, что передает преемнику армию, не только держащую оборону, но и находящуюся в состоянии наступления. Соответствующая запись опубликована в телеграм-канале Сырского. Между тем, его слова опровергаются данными Минобороны России, согласно которым ВСУ ежесуточно теряет порядка 1500 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Напомню, 14 июля с поста министра обороны был смещен Михаил Федоров, в том числе из-за конфликта с Сырским. Через день в украинских городах начались акции протеста против его отставки. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. Накануне Зеленский объявил об увольнении последнего. Новым главкомом станет бывший командующий объединенными силами ВСУ Михаил Дропатый. Владимир Путин поздравил Олега Газманова с 75-летним юбилеем. Вы успешно реализовали себя на творческом поприще, добились широкого зрительского успеха, как талантливый артист, исполнитель многих популярных песен, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент также отметил активную гражданскую позицию певца и его вклад в реализацию общественно значимых инициатив. Глава государства пожелал Газманову крепкого здоровья и новых профессиональных достижений. Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы следующим генсеком ООН стал президент ФИФА Джанни Инфантино. Об этом пишет газета «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на собственные источники. Как отмечается, Инфантино сблизился с американским лидером за время чемпионата мира по футболу, который недавно завершился в США, Мексике и Канаде. Как указывает издание, президент ФИФА из кожи вон лез, чтобы расположить к себе Трампа, и даже в декабре прошлого года вручил ему премию мира Международной федерации футбола. По словам источника «Нью-Йорк-Пост», Трамп считает, что Инфантино пользуется всеобщим уважением и обладает особым умением объединять людей. Обсуждал ли американский лидер эту идею с самим Инфантино и хочет ли глава ФИФА занять должность генсека ООН, неизвестно. В апреле он объявил о намерении переизбраться на пост главы ФИФА в следующем году. Добавлю, полномочия действующего генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша истекают 31 декабря этого года. На Солнце произошла самая сильная вспышка класса М за две недели. Она зафиксирована в 9 часов 35 минут по московскому времени, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным лаборатории, это произошло на фоне усиления солнечной активности. За последние 24 часа на Солнце зарегистрировали около 20 вспышек, хотя еще 3 дня назад за это время фиксировали 1-2 вспышки. Ученые отметили, что вспышки могут оказать влияние на Землю, однако прямой угрозы пока не создали. По информации лаборатории, высокая вероятность магнитных бурь на Земле слабого и среднего уровня сохраняется. В течение суток-двух возможен выход на события высшего уровня X. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, плюс 18-20 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, вечером, возможно, гроза, термометры покажут 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 24, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 48%.
1: Спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Рисков массового трансферного запрета для российских клубов со стороны Международной федерации футбола нет. Об этом заявил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков. Ранее ФИФА наложила трансферный бан на Ахмат. Причины такого решения не уточнялись. По словам Дьякова, трансферные запреты в системе ФИФА – это всегда точечная мера. Регламент не предусматривает коллективной ответственности. И проблемы одного клуба никак не распространяются на другие команды. Футбольный «Локомотив» приостановил переговоры о продлении контракта с полузащитником Артемом Карпукасом. Об этом изданию «Чемпионат» заявил председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных. По его словам, через несколько дней стартует чемпионат страны, и сейчас не время говорить о новом соглашении, а надо настраиваться на предстоящие игры. Контракт Карпукаса с «Локомотивом» действует до лета следующего года. Женская сборная России вышла в полуфинал Кубка мира по водному поло. В 1/4 наша национальная команда обыграла Нидерланды со счетом 11-6. Третий боксерский поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Битербиевым может пройти до конца года. Об этом сообщает ТАСС. Собеседник агентства отметил, что существует много нюансов. Бивол и Битербиев провели 2 боя в Саудовской Аравии между собой. Боксеры одержали по 1 победе. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра Линца. Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.

смотрел на нее внезапно, и я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет, от рука пожать это переплетение судьбы. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем сны.

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит плентисом трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

0: художник Маргарита Семенова, архитектор Роган Левицкая, главный конструктор Альберт Мудрый.
1: Физики и лирики.
2: И с Рогали Левицкой, это я себе взяла такой псевдоним на несколько минут, будет общаться Татьяна Максимова, главный редактор журнала Voice Shopping, это экс-космополитен шопинг, преподаватель школы дизайна Высшей школы экономики, направление брендинг в индустрии моды. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, добрый день.
2: Давайте несколько интереснейших слов, которые образованы от русского и английского, предположу, языка, но это не инфлюенсер. А именно направления в стилях, которые модницы или люди, которые следят и как-то пытаются нам что-то предложить, придумывают. Я вот нашла очень забавное слово, откуда оно взялось, не знаю, бабушка-кор.
4: Да, есть такое.
2: Библиокор.
4: Так.
2: Да, потом еще что. Ну так, я вам накидаю, темная академия. Вот это вы все можете расшифровать, что это такое?
3: Гарри Поттер какой-то, нет? Оттуда?
4: Нет, знаете, фишка в чем, что можно не пытаться расшифровать все, не успеем мы за трендами ТикТока. Это действительно все тренды, которые теперь появляются из соцсетей, запрещенных и незапрещенных, любых, где действительно появляется такой... Если раньше мы оперировали понятиями такими в индустрии, как тренды, то сегодня мы еще добавили понятие эстетики и коры. Вот как раз коры — это из быстрых соцсетей пришли. И на самом деле, мне кажется, нет, правда, можно любое слово подставить к этому. Бабушка-кор, Славик-кор, Азиатик-кор, я не знаю, Русалка-кор, кстати, тоже был такой. И это все может быть, можно будет найти в интернете. То есть это действительно, это повторяю, знаете, таким, ну, либо в макияже, либо в прическе, либо в одежде, в цветовой гамме как-то вот они пытаются...
2: Ну, тогда я слово все-таки объясню. Слово кор, как у нас, когда мы на радио начинали в конце 90-х, не, в начале 90-х работать, там как раз говорили о целевой аудитории, ядре, да? И это кор, по-английски кор – это ядро или центр, как целевая аудитория. Поэтому, когда мы к слову кор добавляем что-то, хардкор, есть же такая музыка? То есть это, ну, тяжело, но вот как раз нацелено на что-то. Так же и с модой. И как теперь все это составляют ребята или молодежь? Как это технически получается?
4: Ну вот они где, да, снимают эти быстрые ролики, повторяют, как-то вдохновляют. Вот про русалку Mermaid Core был такой, действительно, в какой-то момент очень такой популярный. Это они клеили жемчуга такие, значит, ну, или похожие на жемчуга на лицо. Это бело-голубая какая-то такая с пайетками гамма была. И вот они, значит, это повторяют и делают. Но на самом деле, как бы это странно не звучало, да, то есть эти тренды, вроде бы, они как раз они рождаются в... среди молодежи, среди субкультур каких-то нишевых, да, или там на волне популярности какой-нибудь компьютерной игры, или на волне популярности сериала, вот, они рождаются, быстро очень заполняют соцсети, становятся заметными, и тем не менее, все равно, как бы так это не звучало, что это, вроде, казалось бы, нишевое, да, и там дети балуются, но дизайнеры нет-нет, да подглядывают за этим, и самые интересные какие-то вот эти коры потом перерастают в нормальные тренды, которые мы видим на подиуме у больших дизайнеров.
2: Ну и чтобы совсем было всем понятно, я все не унимаюсь, чтобы ну, там было яснее вот с этим кором. Корсет. Корсет – это то, что с нами века, правильно я говорю? И как бы мы ни говорили, латинское слово «корпус», «кор», да, и «сет» – это какое-то там устройство. Это как и французское слово, так и английское. Но тогда, может быть, о самых модных направлениях или инфлюенсерах, или ребятах, которые, правда, могут посоветовать. Ну, вдохновились мы давно Нирваной, мы носили давно клетчатые рубахи и свитера с дырками. И немытые волосы, правда, никто не решается носить, но этого образ дополнил бы.
4: Да, так, а я не поняла, в чем вопрос.
2: Просто кто эти инфлюенсеры, кто вы сказали?
3: Сейчас вы имеете в виду в нынешнее,
2: ну, самые популярные,
3: да, там, 25-26 года инфлюенсеры, давайте там, может быть, так.
4: Так, я боюсь, я не супер в этом специалист, признаюсь честно, потому что, во-первых, это действительно, и как раз эти коры, эти тренды рождаются, это не один человек. Как правило, это не всегда какая-то одна большая инфлюенсер-звезда вдруг начинает делать, и за ней повторяет. Это, скорее всегда, немножечко обратное течение. Очень много маленьких, независимых, начинающих начинают что-то делать такое, и за ними уже там это вырастает что-то большое. Поэтому тут суть не в именах, кто это начал, а именно в самом вот этом, в этой эстетике, да, которая вдруг появляется. Ну, а так, если вот те, за кем я подглядываю, я люблю Леандру Медин Коэн, например, но она такая уже, это одна из первых, так скажем, инфлюенсер, стайл икон. Она такая девушка специфической внешности. У нее был блог, который назывался Man Repeller. По-моему, это переводится как отпугиватель мужчин. Она одевается специально не то чтобы вот так, чтобы привлечь, как бы в той, так как привыкли мы, чтобы мужчинам нравилось. Она всегда одевается очень странно, но при этом очень стильно. Вот, за ней можно посмотреть. Такая, наоборот, более классическая.
2: Да. Можно просто это набрать, но, по-моему, еще известный, вот как раз, если вы сказали, не главное, не персоны, а каждый может для себя выбрать, да, человека, вот Надежду Бабкину, кто-то за ней же следит, как она одевается и красится, это тоже может быть трансеттером?
4: Да, конечно.
2: А для своего возраста есть свои какие-то герои, и какие стили вот предлагает мода и модные профессиональные журналы? Бежевые мамы?
4: Нет, это сейчас тоже уже давно не поддерживается, потому что, ну, наоборот, сейчас все больше как-то, во-первых, в принципе, в тренде, если мы берем классические, да, основные такие, не соцсетей, а большие тренды, которые мы видим в магазинах в результате, на вешалках и на подиумах, все-таки про цвет и про радость, яркость и про радость жизни, да, у нас сейчас очень активно популярные яркие юбки, знаете, с красивыми принтами или с отделкой, или, например, украшенные пайетками, да, то есть это вот такой очень про мода, про яркость и радость, вот, это вот такой большой очень летний тренд. И, наоборот, ушло как раз от вот этой бежевой эстетики, от эстетики old money, это, наоборот, уже сейчас считается со знаком минус, это скорее уже в антитренд ушло.
2: Ну, какая-то вот известная уставшая англичанка везде маячит во всяких СМИ. Что это может быть такое? Ну, уставшая россиянка, я боюсь, что это будет звучать как-то обидно.
4: Да, кстати, есть тоже тренд такой. Но она скорее, знаете, как не только уставшая, а там скорее, там сложнее перевод, что она не уставшая, такая не запарившаяся. То есть та, которая такая встала, особо не причесалась, надела то, что рядом лежало, там часть это попала, там большая мужская рубашка бойфренда или мужа, свои какие-нибудь скини-джинсы, ботинки какие были, вот. И она типа вот такая вот не сильно думающая о том, что с чем сочетается. Там скорее вот такой тренд.
3: Так так же всегда же так было, по-моему, да? Вот из Америки там куча фотография, да, вот звезды какие-то голливудские выходили, они же как бог на душу одеваются. Примерно то же самое, да? Или это какое-то продвижение дальше, да, вот уставшая англичанка, что это имеется?
4: Там немножко, знаете, в чем? Усиление именно идет фокус на прическу. Там даже дело не в одежде, не то, как что оделось, а что вот именно у нее такой не вылизанный имидж в макияже и в прическе. Она немножко растрепанная, не идеальная у нее там стрелка и так далее. То есть это вот в это скорее больше идет. А так, конечно, всегда идет рядом с подчеркнутой женственностью, идеальными каблуками там и красивыми какими-то укладками, всегда есть антагонисты, и которые, конечно, это всегда идет, которые бунтуют против этого и одеваются как попало. Ну, тем более звезды, слушайте, они каждый день вот это краситься, одеваться под софиты, вставать, они, конечно, в обычной жизни как попало. Как
2: вот как Джиджи Хадид, по-моему, известная модель, она звезда, и, по-моему, у них какая-то была тема с озвучкой или со сбором и поддержкой библиотек. И вот этот библиокор, по-моему, за ней закрепился. То есть это что-то вверх, как у ботанички, а низ уже более такой. Или наоборот. Есть такой пример. Мы сможем описать это по радио? Кстати, так можно одеваться. Главное, очки надеть.
4: Да, тут главное, действительно, надень очки, сойдешь за умного.
2: Все, спасибо, я давно так знала об этом. вообще в них сплю, если честно. В очках.
3: Все понятно.
2: Ну, хорошо. Тогда, может быть, вы нам намекнете, вот у нас немного времени осталось до рекламы, или уже после рекламы, о трендах на конец, остаток лета, и, может быть, осень.
3: И мужских каких-нибудь, куда мне-то куда смотреть.
2: Да, потому что парни как-то в библиокор тоже не записывают пока.
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Приемная кампания вуза завершается на этой неделе. В этом году абитуриенты могут воспользоваться цифровым сервисом на портале госуслуг. Лидером по популярности сейчас является Череповецкий государственный университет. На его программы поступило более 4500 электронных заявлений. В ВГУ абитуриенты направили больше 1000 заявок. Напомним, прием документов на бакалавриат и специалитет продлится до 25 июля, а основной этап зачисления – до 7 августа. В магистратуру можно поступить до 20 августа. В области пройдет первый гастрофестиваль вологодской кухни. Гостей ждут 1 августа в музее Семенково. Мероприятие объединит лучшие рестораны и фермерские хозяйства области для демонстрации кулинарных традиций края. Особое внимание будет уделено локальным продуктам – вологодскому маслу, сырам местного производства, рыбе и ягодам. Кроме дегустации, гостей ждут мастер-классы, лекции о локальных продуктах и истории блюд. Специальным гостем станет шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. Неделя сохранения здоровья головного мозга проходит в России. Чтобы не допустить развития серьезных заболеваний, специалисты рекомендуют следить за ключевыми показателями. Это артериальное давление, общий холестерин и глюкоза в капиллярной крови. Также специалисты советуют соблюдать режим сна и отдыха, поддерживать умственную активность, быть физически активным, отказаться от вредных привычек, включая курение и алкоголь, а также сбалансированно питаться. Своевременно пройти обследование и отследить динамику основных показателей можно в рамках диспансеризации или профилактического осмотра в поликлинике. Роман Джорджа Оруэлла «1984» вернулся в лидеры продаж книжных магазинов в России. Об этом со ссылкой на крупнейшую книжную сеть пишет газета «Ведомости». Роман «Антиутопия» оказался на третьей позиции среди всех книг и на второй в сегменте художественной литературы. При этом самой продаваемой художественной книгой стал роман «Если все кошки в мире исчезнут». Эта книга стала первой по продажам среди всех книг с результатом 43 тысячи экземпляров. Специалисты рекомендуют не покупать нарезанные арбузы. Плод после нарушения целостности кожуры становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов, особенно при высокой температуре окружающей среды. Покупка нарезанных арбузов в местах стихийной торговли или на открытых прилавках может привести к пищевому отравлению. Рекомендуется выбирать целые арбузы без повреждений, тщательно мыть кожуру перед едой, и если все же приобретается разрезанный арбуз, хранить его в холодильнике и съесть в течение суток.
1: Года на маяке.
5: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, ветер южный до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

сущности, мы плевали на свои года. Я запел, ты откликнулся на кварту, я поднял, а ты чокнулся со

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России поразили групповым ударом сухогруз и «Балкер», которые доставляли грузы для ВСУ в Одессу и Черноморск, сообщили в Минобороны. Этой ночью российские войска продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. На северо-западе от Одессы армия России поразила батарею берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Были уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина. Также военнослужащие успешно поразили используемые в интересах ВСУ логистический центр новой почты в Одессе. Помимо этого, как информировали в Минобороны, российские военные уничтожили автозаправочную станцию в Сумской области расчетами ударных БПЛА «Герань». Кадры объективного контроля с беспилотников позволили убедиться в уничтожении целей. По данным ведомства, по хранилищам АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры были нанесены удары, которые позволят нарушить транспортную логистику ВСУ. Кроме того, российские войска ударили корректируемыми авиабомбами по транспортно-логистическому узлу в населенном пункте Чаплино Днепропетровской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело после атак ВСУ на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Произошедшее квалифицировано как теракт, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
3: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований на логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях. 22 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных

0: летательных аппаратов нанесли удары по логистическим центрам, расположенным в Краснодаре и Невинномысске. По предварительным данным, в результате террористических атак пострадали мирные граждане, их количество уточняется. На местах происшествия организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств. Следственный комитет России установит и даст уголовно-правовую оценку действиям конкретных украинских военнослужащих, которые совершили очередные циничные преступления против сугубо гражданских объектов и мирных граждан.
1: По последней информации администрации Краснодара, в результате атаки на логистический центр на Кубани пострадали 10 человек. Тушение пожара продолжается. В районе пожара в логистическом центре в Невинномысске Ставропольского края объявлен режим ЧС. Там тоже есть пострадавшие. Конгрессу США следовало бы выделять дополнительные бюджетные средства американской армии, а не ВСУ. С таким заявлением выступил глава Пентагона Пит Хексет на слушаниях в Сенатском комитете по ассигнованиям. Как считает министр, приоритетом для Вашингтона должна быть забота об американцах, а не об украинцах.
2: Я бы сказал, что обеспечение американских мужчин и женщин, в отличие от украинских мужчин и женщин, является более приоритетной задачей для Сената Соединенных Штатов. Тем не менее, было одобрено 5 запросов от Украины. Разве это справедливо? Но отказываться финансировать наши собственные войска, находящиеся в опасности прямо сейчас, это лицемерие.
1: Также в ходе своего выступления Хексет заявил, что США уже потратили за время последнего конфликта с Ираном порядка 37,5 миллиардов долларов. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже, по данным на 11 утра по московскому времени, поднялась на 3 доллара до $94.03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени также на 3 доллара до $87.46 за бочку. Накануне обе марки подорожали на 2% и сейчас торгуются на максимумах за 6 недель. Инвесторов тревожит продолжающийся обмен ударами между США и Ираном, а также угрозы йеменских хуситов атаковать танкеры с саудовской нефтью в Баб-эль-Мандебском проливе. Этот пролив является ключевым пунктом одного из двух главных маршрутов, по которым Саудовская Аравия экспортирует нефть в Азию. Второй проходит через Ормузский пролив. Более 3100 кандидатов в депутаты Госдумы уже включены в заверенные Центризбиркомом федеральные списки. По одномандатным округам 1667 человек, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии. По ее словам, на выборы высших должностных лиц субъектов федерации сейчас зарегистрированы 4 кандидата от 4 политических партий. Региональное отделение 9 политических партий выдвинули 40 кандидатов. В одном регионе продолжается выдвижение кандидатов, отметила Памфилова. Выборы депутатов в Госдуму и совмещенные с ними выборы в этом году пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Всего же в единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Крупные сотовые операторы повышают стоимость тарифов. В среднем рост составит около 13%. Так, Мегафон с 26 июля увеличит цены ряда тарифов примерно на 14%. Билайн с 1 июля уже поднял стоимость на 12%. Изменения коснутся и тарифов ВТБ Мобайл с 28 июля, но насколько они подорожают, пока неизвестно. Йота повысила абонентскую плату на 16,5%. Операторы объясняют повышение цен ростом операционных расходов, инфляцией, затратами на закупку и обслуживание оборудования, а также необходимостью модернизации сетей и развития инфраструктуры. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
1: По данным Центрофобус, завтра в Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, в ночные часы плюс 13-15, а в дневные 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 24, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 48%.

0: Физики и лирики в эфире. Маргарита Михайловна Митрофадова. Меня зовут Андрей Кудряшов. И настало время, ну, полдень, да, настало время поговорить о еде вместе с Антоном Прокофьевым, шеф-поваром, кандидатом исторических наук. Но будем не высокую кухню обсуждать, а готовую еду, которая, по мнению многих, уже стала частью повседневности. Антон, здравствуйте.
1: Антон, привет, ага.
0: Да, приветствую. А когда, вот, когда произошел слом в понимании людей, да, что вот готовая еда – это нормально, и чуть ли нормально уже не для среднего класса стало?
2: От ковида, однозначно. Хотя предпосылки уже были до этого. Так уж получилось, что в свое время удалось немножко рядышком постоять с формированием этого рынка, понаблюдать ситуацию изнутри. То есть, чтобы люди перешли на готовую еду, она элементарно должна быть в магазине.
1: А давайте есть, готовую еду опишем сначала, это что это такое.
0: Полуфабрикаты, пельмешки. Да, замороженные? И, да,
2: нет. Это не только. Это действительно, с одной стороны, замороженные готовые блюда, замороженные полуфабрикаты, ну, вроде пельмени, чтобы было понятнее, да? То есть замороженные готовые решения, они были на рынке, ну, практически всегда и занимали очень небольшую нишу. И говорить о том, что это популярно, ну, нет, не приходится, то есть. Это, например, в Соединенных Штатах безумно популярная история купить готовое замороженное блюдо, разогреть его. Это, в принципе, так всю жизнь этим и это все и есть.
1: Ну, они микроволновки изобрели.
2: Это часть их кулинарной культуры, но не наша.
1: Ну да. Кто изобрел, тот этим и пользуется. Мы-то считали, что это вредно вообще микроволновки.
2: Собственно, как бы да, так и есть. Но у нас вот эта вот идея, она как не приживалась, так, собственно, не прижилась. А вот готовая еда – это то, что разогревается минимальным приложением усилий. То есть это может быть микроволновка, сковородка. Ну, микроволновка – 90% случаев. И вот эта история начала развиваться только вот во второй половине 10-х годов, когда возникает и нишевый спрос, так называемый мини-маркет. То есть в офисных центрах ставят холодильники, в которых находится какая-то еда, но бутербродами же людей особо не накормишь, людям хочется чего-то другого. Поэтому там продаются различные блюда в упаковке. И беда на тот момент была в том, что все это было, как правило, малосъедобно. То есть это был не профильный бизнес и небольшой бизнес, люди экономили на всем, но это было, ну, такое себе. И потом появляется несколько производств, которые завозят оборудование для производства готовой еды с длительным сроком хранения. Потому что, на самом деле, плечо доставки, вот это здесь ключевой момент. Если у вас срок хранения 5 суток, ну, это не масштабируется. То есть вы не сможете выйти за пределы того региона, в котором вы готовите и развозите по окрестностям. Если у вас срок хранения месяц, это уже совсем другой разговор. Причем... Если вы можете это сделать, а современные технологии позволяют без использования каких-то жестких консервантов, то есть исключительно просто вакуумирование, создание анаэробной среды и, соответственно, автоклавирование, когда все микробы помирают и биологические процессы останавливаются.
0: А можно какой-то пример вот от такой еды привести? Это тут там красная рыба упакована, да, в вакууме, это вот это имеется в виду или все-таки?
1: Или супы готовые, какой-нибудь гаспачо?
2: Нет, готовые супы, готовая гречка с мясным соусом. И, собственно говоря, вот в концепте на таком оборудовании я все время разрабатывал все для концепта одного проекта, который должен был заменить такой русский Макдональдс. Имел место быть, но, опять же, из-за ковида он немножко не выстрелил.
1: Ну, тогда давай основные какие-то моменты. Сейчас действительно стало распространено в разных магазинах продуктовых. Есть отдельные полки с готовой едой, готовый суп, готовая каша,
2: да,
1: вот готовое блюдо, первое, второе, третье.
0: Да, там же 5 суток всего хранения, там не месяц вообще.
2: Нет, в том-то и дело, что сейчас появились предприятия, многие там. Начинался это агрохолдинг Дороничев в Кирове, сейчас подключился и монстр под названием Мираторг. То есть производят сейчас такого добра много. Вот, раньше действительно были небольшие производства, сейчас вот тут уже играют крупные игроки, строятся новые. И да, полки появлялись, люди не верили, все это худо-бедно продавалось. А пока не случился ковид, и люди просто-напросто устали стоять у плиты целыми днями. Это же труд. Не все к этому готовы.
1: Согласна.
2: И тут начал выстреливать спрос на доставку и на готовую еду. Вот именно с 2020 года можно говорить о том, что тренд обретает такую массовую популярность.
0: То, а если вот с точки зрения истории, потому что в Советском Союзе тоже, да, готовая еда существовала, да, это же не с потолка взялось, это сейчас понятно.
1: Я не помню.
0: Нет, у него там, по-моему, в Питере в 50-х годах столовые самообслуживание, чтобы не готовить, да, дома было, просто выдавали.
1: Тогда понятие готовой еды нам нужно, правда, еще раз озвучить, потому что...
2: Так, это была идея, но не было технологии, то есть можно было взять с собой условно какой-нибудь там отварные макароны и разогреть их вечером, но они хранились вот сутки.
0: Сутки, да-да-да, не больше.
2: Да. То есть это не тогда... просто что-то... Готовая еда — это не что-то приготовленное. Готовая еда — это то, что может храниться и лежать какое-то время.
1: Да, да. Ну, смотрите, тогда как мы о тонкостях этой готовой еды, как этом верить? Вот ты назвал пару фирм. Хорошо, есть много сейчас на рынке представителей. Люди берут на вкус, смотрят. Цена-качество, ингредиенты. Это вообще, в принципе, действительно удобно и вкусно. Но как доверять этому и где это готовится? Вот, наверное,
2: основное. Ну, вот здесь уже никак аудит каждому предприятию не сделаешь. Просто сейчас есть технологии, которые позволяют действительно без каких-либо потерь и серьезных чего-то там продлевать срок хранения до 2 недель. Это газомодифицированная среда, то есть просто-напросто добавляется инертный газ, и там не происходит никаких биологических процессов. Это технология как бы холодной полки, это технология cook and chill, то есть когда мы сначала готовим, потом резко шоково охлаждаем и тоже останавливаем все процессы. Вот это все, так. Чего не было 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы. Это все изобретения 90-х.
0: Сейчас вам вопрос от меня. Это не вредно?
2: Нет, это обычная еда.
0: Просто замороженная газом, да, которая останавливает все процессы?
2: Не замороженная, да, с остановленными процессами. То есть, ну, естественно, добиться, скажем, стейка medium в такой ситуации крайне проблематично. Или сохранить макароны альденте, будем честны. Вот, но 90% рецептов, ну, как правило, это все работает хорошо для супов, для тушеных блюд, для жареных и требующих...
1: Да и для салата, в принципе. Нарезал коулслоу, этот, морковка с майонезом, по-моему, и с капустой, и все.
0: Газу нападал, да?
2: Вот нет, вот скорее вот классические советские салаты, оливье, вот это все там прекрасно живет. Термостабильные майонезы творят чудеса.
0: Но упаковка вот в эту газовую среду, оно помогает спасти свежесть продукта? Или это какой-то некий такой компромисс между вкусом еды? Текстура еды и вкус еды не меняется после такой заморозки шоковой?
1: А ты что, не пробовал есть вот эту?
0: Да я ем, я не думаю. Вот сейчас задумался, к сожалению.
2: Ну, так вы же не замечаете. 90% потребителей не замечает. Да, нет, ну, конечно, вкус там будет меняться со временем. Но, поверьте, на ранних сроках этот вкус, он не особо заметен. Эта разница не особо заметна.
1: То есть тренд на готовую еду возник, когда ковид произошел, потом офисные работники, им всегда вниз спустился, купил что-то без очереди, там, да, оплатил, съел салат, можешь суп и даже десерты есть. То есть это действительно очень удобно. Ну и каждый выбирает по стоимости, да, и по качеству, и по доверию производителя.
2: Да. Ну и потом еще поменялось мировосприятие, потому что еда требует времени, готовка, на самом деле. Времени, там, сходить в магазин, усилий. А это тоже чего-то стоит. И у людей поменялось сознание, что для них комфортнее и дешевле купить готовую еду, заказать, да-да, тем более. Вот, ее привезут, ее просто разогреешь и съешь, чем ходить в магазин, покупать целую готовую курицу, разбирать ее, что-то делать с тем, что не пригодилось. Обратите внимание, сейчас, ну, по крайней мере, в Москве, в крупных городах практически исчезли прилавки с крупными частями чего-либо. То есть все идет в разобранном виде. Курица, мясо, рыба, овощи, то есть... набирает популярность.
0: На рынках можно еще купить какие-то, ну, приехать, например, тушу купить еще. Вот действительно.
2: Ну, не тушу, а какой-нибудь отруб, который мне интересен, или, скажем так, целую курицу, да?
0: Ну, да. Ну, так и да. Вот,
1: целых частей. Ну, это тренд городской, тогда мы так. И почти при каждом магазине любой такой уровня, да, ценового, есть такой, как микрофудкортик, где ты можешь, правда, есть микроволновка, и ты можешь столик взять и сделать, и что-то съесть. И хлеб пекут, это тоже уже тут готовая еда?
0: Признак современного времени, да, признак мегаполиса, вот такие вот действительно вот фудку, это, уголки.
2: Ну, собственно говоря, вообще история готовой еды, она априори городская, давайте так.
1: Так.
2: Вот, то есть, ну, если смотреть исторически, да, то есть готовили дома, как правило, люди либо самые богатые, либо самые бедные. А основная масса населения всегда покупала какой-то стритфуд. Но от современного понимания готовой еды отличается только в том, что стритфуд, ну, это что-то приготовлено на улице, которое вы едите сейчас, оно не хранится у вас, не разогревается.
1: Ну да, самый простой пример, если на себе на окошках это репетировать, я вот уже 4-й месяц готовлю себе томатный суп в блендере. То есть я хочу купить томаты, потом я про них забываю, потом сельдерей, лук, чеснок и еще польпу, это паста, это специальная
2: итальянская,
1: томаты, да. И это все нужно, купить, б, смешать, подогреть, потом взбить, добавить сливки и сидеть после всего этого потной, ждать, пока это все... Ну, это ужас, да, согласна. Лучше пойти купить себе гаспачо готовый и все в любом из магазинов.
0: То есть классически... Да-да, Артем, Антон,
1: это реально экономит время.
0: Да-да-да, простите.
2: Да, ну, собственно говоря, классически, ну, тут, когда готовишь сам, ты вкус модулируешь, а когда готовишь не сам, то нет.
1: Ну, и в ресторанах так-то у нас в Москве, это, если рейд сделать по вот как раз тем самым гаспачем летним супам, то у всех разные. Кто-то даже клубнику добавляет, и стоит это 2 с чем-то тысячи. Но хорошо. Тогда мы даем зеленый свет этой пище, еде, чтобы как-то так мы обсуждаем, что это для нас это в диковинку или нет. Для молодежи это абсолютно нормально. Они все время это покупают, открывают вот эту пленку.
0: Да, они, по-моему, на фастфуде все время не
1: сидят. Особенно суши готовые. Вот эти штучки. Но это здесь отдельное, наверное, к санэпидемнадзору требование.
2: О, это отдельная беда, там действительно с ними непросто, но сейчас опять же все это более-менее как-то уже отлажено. И что касается суши, вот что-что, а их готовить дома, это просто муторно.
1: Абсолютно, это просто невыносимо. Ну тогда, я думаю, что это признак современности, и бояться этого не надо. Может быть, какие-то основные критерии качества? Смотреть всегда от тебя, от шефа, то, что...
2: Ну, прежде всего, смотрим... Во-первых, еда должна выглядеть аппетитно. Это обязательно. Вот, кстати, должен сказать, что то, что касается тушеных, там, утомленных блюд, по этой технологии не вообще получается идеально, вот лучше, чем вы дома сделаете. Это каши, супы, прежде всего, вот... какое-нибудь растушенное мясо, так что это всегда берите.
1: Да сырники, второе. Боже мой, блины запакованные, это все очень съедобное.
2: Ну нет, а вот это уже сложнее. Тут, там,
1: ну сложнее, пыль, но это съедобно все равно.
2: Да, вот, в любом случае, смотрим прежде всего на срок годности, то есть он должен быть, ну, как скажем так, не максимально отдаленный от даты производства. Вот, в составе у нас не должны встречаться какие-то консерванты в большом количестве, то есть это тоже, они там просто не требуются. Вот, но еда должна выглядеть аппетитно, повторяюсь, это самое главное.
0: То есть, а если мы говорим сейчас о этой готовой еде, получается, что классические рестораны становятся таким исключительным местом для особых случаев, да, Антон?
2: Нет, почему? Люди тут мы с вами упустили из виду важнейшую проблему. Люди перестали готовить дома. Поэтому люди стали покупать готовую еду и ходить по ресторанам есть. То есть, если раньше таких вот фуди... было очень мало, то сейчас пойти куда-нибудь перекусить в какое-нибудь заведение, это общий момент. Это нормально. Ну, пока наше благосостояние это позволяет.
1: Да, еще есть такое.
0: Да, еще так... Да-да-да. Хотел спросить.
1: Да нет, я просто сама, я себя вспоминаю, чтобы мы не говорили о чем-то мифическом и непонятном. Всегда есть возможности, меня это, наоборот, очень радует, то, что ты пришел, сел, тебя оплатил и подогрели, и смотришь, как деревья растут. Ха-ха-ха.
0: Я еще хотел один аспект спросить и прояснить у Антона. А готовая еда – это осознанный шаг некий к здоровому образу жизни, потому что там как бы все рассчитано, да, там порции маленькие, то есть ты не съешь огромную тарелку с горкой, там привозят там чуть-чуть совсем. То есть люди, которые там считают калории, могут они тоже... пользоваться готовой едой.
2: Ну, одна, собственно говоря, из фишек вот этой истории, это как раз работа с рационами. Но это уже вторичная тема на самом деле. То есть, да, конечно, можно проще считать калории, но масс-маркет и здоровая еда – это не пересекающиеся все-таки вещи, потому что здоровая еда – это очень нишевая тема. Громкая, модная, но нишевая.
0: То есть получается, что, как вы сказали, что мы заканчиваем готовить, да, дома, не хотим готовить дома. То есть уходят семейные традиции потихонечку, да, в мегаполисах, можно так сказать?
2: Нет, почему же? Можно посидеть за столом, но, в принципе, да, все мы атомизируемся потихонечку.
1: И ну и ритмы жизни меняются. Я даже не представляю, как готовую еду в супермаркетах Дагестана мамы больших семей все это разрешают. Ну, поедем в путешествие, обязательно об этом расскажем. Антон, спасибо тебе огромное. Антон Прокофьев, шеф-повар, был у нас в гостях.
3: Физики и лирики.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-74250.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: Суточно.ру 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
1: В Москве 12:30.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России в рамках проведения СВО продолжают наступательные действия по всей ширине фронта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что объявленные ранее Владимиром Путиным условия остановки боевых действий на Украине действуют до сих пор. А Киеву достаточно принять ответственное решение, чтобы перейти к переговорам.
2: Давайте вспомним, 2 года назад президент Путин выступал перед руководящим составом Министерства иностранных дел России и обозначил главные условия для остановки боевых действий. Все эти условия, они действуют до сих пор. Эти параметры хорошо известны всем в мире, в том числе в Киеве. И, как мы неоднократно уже повторяли, Киеву просто достаточно взять на себя ответственное решение, и боевые действия могут очень быстро остановиться с тем, чтобы перейти к серьезным, сложным переговорам.
1: Песков добавил, что позиция по территориальному вопросу в ситуации вокруг Украины вряд ли можно обсуждать публично. Он отказался комментировать публикации в некоторых СМИ о якобы ужесточении российской позиции по территориальному вопросу в ситуации вокруг Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио 23 июля. Она уже согласована, сообщил глава МИДа на пресс-конференции в столице Филиппин Маниле, где проходит мероприятие по линии АСЕАН. По словам министра, он поинтересуется у Рубио смыслом слов президента Дональда Трампа по поводу возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Как отметил Лавров, встреча с Рубио будет в любом случае очень полезна. Касаясь ситуации вокруг Украины, министр также заявил, что американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в России, включая гражданские объекты. Также в Москве исходит из того, что американские коллеги пока не отказались от предложений Анкориджа, заключил Лавров. В Крыму задержана уроженка Украины, которая подготовила схрон со взрывчаткой для подрыва автомобиля военного, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, женщина оборудовала тайник со взрывчаткой, который планировала использовать для нападения. Как отметили в спецслужбе, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о дальнейших процессуальных действиях. Ранее сегодня в ФСБ рассказали, что в Санкт-Петербурге задержали 21-летнего россиянина, который передавал украинским спецслужбам разведданные о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса. Он планировал забрать из тайника самодельное взрывное устройство, чтобы заложить его под машину одного из сотрудников регионального предприятия ОПК. Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. Владимир Путин поздравил Олега Газманова с 75-летним юбилеем. Вы успешно реализовали себя как на творческом поприще, добились широкого зрительского успеха, как талантливый артист, исполнитель многих популярных песен, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент также отметил активную гражданскую позицию певца, его вклад в реализацию общественно значимых инициатив. Глава государства пожелал Газманову крепкого здоровья и новых профессиональных достижений. На Солнце произошла самая сильная вспышка класса М за 2 недели. Она была зарегистрирована в 9:35 по московскому времени, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным лаборатории, это случилось на фоне усиления солнечной активности. За последние 24 часа на Солнце зарегистрировали около 20 вспышек, хотя еще 3 дня назад за это время замечали только 1-2 вспышки. Ученые отметили, что вспышки могут повлиять на Землю, хотя прямой угрозы пока не создали. По информации лаборатории, высокая вероятность магнитных бурь на Земле слабого и среднего уровня сохраняется, а в течение 2 суток возможен выход на события высшего уровня X. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Москве также облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. В ночные часы плюс 13-15, а в дневные 21-23 тепла. Сейчас столица плюс 22, давление 743 миллиметра, влажность воздуха 55%.
0: Спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Кубка мира. В 1/4 наши девушки со счетом 11-6 обыграли действующих чемпионок Европы команду Нидерландов. Голкипер сборной России Диана Хамраева была признана лучшим игроком матча. «Я просто делала свою работу, мы все выложились на максимум, мы очень долго готовились и сделали все правильно. Но это только первый шаг на турнире», — сказала после матча Хамраева. В полуфинале 24 июля Россия сыграет с победителем пары Испания-Венгрия. Российские спортсменки выступают на Кубке мира с флагом и гимном страны. Стала известна заявка сборной России по фигурному катанию на этап гран-при среди юниоров, который пройдет в Сиане. У девушек в основе заявлена Елена Костылева, в запасе София Дзепко и Виктория Стрельцова. У юношей основным будет Лев Лазарев, запасным Арсений Федотов. В танцах на льду Россию представят Мария Фифелова и Артем Валов. Этап гран-при пройдет в Китае с 20 по 22 августа. Российские фигуристы впервые с момента отстранения заявлены на этап гран-при. Россиянка Милана Мельниченко завоевала бронзовую медаль на первенстве мира по скалолазанию в итальянском Арко в дисциплине «Лазание на скорость». В полуфинале среди девушек 17-18 лет российская спортсменка уступила китаянке Хуан Синь-И, которая в итоге выиграла золото. Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет свой следующий поединок 12 декабря в Екатеринбурге. Об этом рассказали в промоутерской компании российского боксера. По сопернику есть несколько вариантов, в том числе будет обсуждаться тема третьего боя с Артуром Битербиевым, заявили в компании. Свой последний поединок Бивол также провел в Екатеринбурге, победив единогласным решением судей немца Михаэля Айферта и сохранив чемпионские титулы по версиям IBF и WBA. Задача футбольного факела на сезон – не попасть в стыки. Команде нужно закрепиться в российской премьер-лиге. Будем работать для этого. Перед клубом такая задача стоит. Для первого года я считаю данную задачу оптимальной и выполнимой, заявил спортивный директор воронежского клуба Руслан Пименов. Факел вернулся в РПЛ после сезона в первой лиге. На сегодня все переговоры между «Локомотивом» и полузащитником Артемом Карпукасом прекращены, заявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных. «Мы свои предложения сделали, это процесс, он будет продолжаться», — сказал Нагорных. Действующий контракт Карпукаса с клубом рассчитан до конца следующего сезона. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Зенит» и «Краснодар». С вами был Юра Геворкян.

0: физики и лирики. Пригласили физика в гости. Не боимся. Гнева Пушкова.
1: Мы можем. Максим Цуканов с нами, руководитель сообщества «Советский космос». Тема «Как устроен космический скафандр». Вот это мы, конечно, смогли. Здравствуйте, Максим.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Как... Да, мы сегодня о трендах, моде говорили, но вот я сразу со своей женской стороны что-то скажу и замолчу.
1: Красивые бывают, да, космические скафандры?
0: Нет,
1: сюда?
0: Нет, самое интересное, это что в чемоданчике.
1: В каком?
0: Вот всегда космонавты идут чемоданчиком. У нас были предположения, что это какой-то такой портативный туалет. Возможно, возможно. Но оказалось совсем все не так. Расскажите?
2: Да, конечно. Если вы говорите про «Сокол», это наш спасательный скафандр, то, конечно, космонавт несет с собой регулятор давления и маленький переносной вентиляционную установку, которая подает воздух в скафандр. Это требуется просто для перемещения до корабля. На корабле все это происходит автоматически.
1: А как вообще, от водолазов же, да, наверняка пошло, вот то, что мне пришло в голову, да, космический скафандр, оттуда корни?
2: Вы абсолютно правы, да, это вообще случилось еще в 18 веке, задолго до космической эры. Французский аббат, математик Жан-Батист де Бюре, разработал специальный плавательный такой скафандр из пробкового дерева. Он так и назвал скафандр, что означает лодка-человек. И это разрабатывалось для военных целей, и, соответственно, первые скафандры, это наша традиция, мы взяли французское слово, американцы взяли слово spacesuit. И вот с 18 века эти скафандры развивались, и в итоге стали в нашей стране, в нашей русской традиции, стали называться космические костюмы для выхода в космос.
1: Во. Расскажите всем нам, как устроена защита скафандра, да, потому что понятно, что она, естественно, предназначена для защиты в открытом космосе. Что там происходит, если вдруг человек оказывается вот в безвоздушном пространстве без защиты?
2: Ну, давайте сразу разделим скафандры. Наши космические скафандры делятся, грубо говоря, на две категории, два типа. Это аварийно-спасательные, просто спасательные. В них космонавты летят на корабле, внутри корабля, и это сделано на всякий случай. Были две катастрофы, две аварии в нашей истории, из-за которых вообще появились эти скафандры. Это драматическая история. Если будет время, мы обязательно об этом можем поговорить.
1: Ну, в двух словах, если сейчас там расскажете.
2: Давайте оставим эту тему на потом. И вот, видимо, то, о чем вы говорите, это скафандры для ВКД, для внекорабельной деятельности. И они как раз предназначены для выхода в открытый космос. Значит, в нашей стране, если говорить про ВКД, то, конечно, это «Орланы», самые современные, от «Орлана» Д, ДМА, М, МК, МКС. Такая эволюционная нить проходит за всю историю развития «Орланов». И самый последний «Орлан» — это уже такой домик космический, такая конструкция, маленький космический корабль, в котором космонавт выходит, например, на поверхность орбитальной станции для ремонтных и других научных работ. И, соответственно, это уже практически такой большой костюм для того, чтобы космонавт чувствовал себя в полной безопасности. Он защищает и от микрометеоритов, если вот разделить систему защиты по слоям этого скафандра, то первый слой — это защита от микрометеоритов и огня.
1: То есть броня, что ли, какая-то, да, получается? Там?
2: Фактически броня, да. Скафандра ВКД настоящая кераса. Вот, внутри находится космонавт. Это кераса — это в средневековье защита рыцарей для
0: керосиры.
1: От стрелы какой-то, да?
0: Кераса, это же керосиры оттуда.
2: Микрометеоритов.
0: Значит, а микрометеорит, прости, пожалуйста, микрометеорит, насколько микро, то есть, чтобы мы понимали, а то, знаешь, так, ну, это образно, микрометеорит может быть размером с холодильник.
2: Нет, даже самая маленькая песчинка, которая движется с космическими скоростями, там доли одного грамма, могут иметь пробивную силу пули, поэтому необходима хорошая защита.
1: А скорость, кроме того, скорость какая? Последний вопрос про микропылинки эти...
2: 7 километров в секунду, ну, первая космическая, вторая космическая, то есть это очень 11 километров в секунду, это очень опасная ситуация, и, соответственно, необходимо всегда иметь несколько уровней защиты. Кроме того, температура. В космосе температура от плюс 120 градусов до минус 150 градусов Цельсия.
1: 120 перепад и 150, да? Правильно я понимаю?
2: И минус 150, да. От плюс 120 до минус 150 в тени, не под прямыми лучами солнца. Соответственно, костюм должен обеспечивать вывод тепла и охлаждать в зависимости от того, где находится в данный момент космонавт.
0: Да? А у меня такой вопрос, где находится космонавт? Вот он в открытом космосе или на Луне? Вот недавно был юбилей высадки на Луну, десанта человеческого. Это мировой праздник, я думаю, это дата такая в освоении космоса. И вот эти скафандры, они это такое интернациональное достояние человечества? Или каждый по-своему их как-то клепает, извините за грубость? Ну, раз кирасир.
2: Каждый, конечно, по-своему. И наше производство НПП «Звезда», научно-производственное объединение «Звезда», создает лучшие скафандры и самые массовые скафандры в истории. И если хотите статистику, она у меня для вас есть.
0: Давайте.
2: Значит, если говорить про иностранцев, то американцы летали в наших скафандрах, на наших кораблях. Примерно это 20-22% всех американцев летали в скафандре «Сокол КВ-2». А если говорить про всех иностранцев, не только американцев, и говорить про скафандры китайского производства, а они являются аналогом, а просто, грубо говоря, модификацией нашего скафандра «Сокол КВ-2», то 44% всех скафандров, в которых летали люди в космос, это наши скафандры «Сокол» либо их модификации.
0: Это можно набрать в интернете? Прости, пожалуйста, да, можно набрать прям «Сокол» вот этот, и тебе покажут, как он из чего состоит? То есть это типа не секрет, извините за вводное слово.
2: Конечно, нет. «Сокол КВ-2» – это самый массовый скафандр в истории. Если посмотреть, какие еще скафандры занимали, и сколько процентов в истории человечества использовались, то на втором месте с большим отрывом – это американские скафандры для Space Shuttle, там 20 с чем-то процентов. И на третьем месте вообще полеты людей без скафандров. То есть «Сокол КВ-2» – это самый массовый, самый надежный скафандр в истории человечества.
1: Так а как... Нет, у меня просто вопрос, да, потому что 270 градусов перепад температур. Что, какие слои защиты, да, находятся, какие материалы? Да, ну, броня, понятно, да, кевлар, да, мы назвали, да, или производная.
2: Ну, давайте я назову. Да. Фактически 5 уровней защиты у «Орлана». Это внешний защитный слой, он изготавливается из специальных термостойких тканей и используется, это высокотехнологические полимеры, фенилон, аурамид и так далее. Они защищают от огня, стирания, температурного режима. На втором уровне находится экрановакуумная защита EFT. Вот в EFT обычно упаковывают космические корабли. Защитные экраны кораблей – это EFT. Вот внутри скафандра на втором слое находится EFT. На третьем слое находится силовой чехол. Он тканевый, но тоже как раз, как вы сказали, из полиэфирных волокон, как кевлар, и защищает от внутреннего давления, чтобы сохранять внутреннее давление внутри скафандра. На четвертом слое это герметичная оболочка, там водяная основа охлаждения, причем последние скафандры МКС используют электронную автоматическую систему охлаждения, когда температура космонавта нагревается, то начинается автоматически система включается либо на охлаждение, либо на нагрев космонавта. И на пятом слое это сетчатое белье костюма водяного охлаждения самого космонавта. То есть фактически пятислойная система защиты, и она действительно обеспечивает работу космонавта в космосе на протяжении 10... Ну, на самом деле космонавт больше 9 часов не выходит, но на автономная работа 6,5-7 часов – это нормально, а всего 10 часов может работать эта система и охлаждения, и обеспечения безопасности, а потом космонавт возвращается на станцию и уже отдыхает.
1: То есть у нас 20 секунд перерыва, то есть внутри, на самом космонавте, да, вот его костюм, и он в этих маленьких трубках, да, где вода охлажденная, правильно я понимаю?
2: Да, у него одевается нательное белье с системой охлаждения, и он заходит в скафандр со спины, там дверца в этот скафандр. Я же говорю, это как маленький корабль космический.
1: О, сейчас пойду смотреть. Сейчас мы прервемся, у нас Максим Цуканов в гостях, говорим мы об устройстве космических скафандров.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Глава Белозерского округа Дмитрий Долбилов ушел в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети. Напомним, на должность он был избран в ноябре прошлого года. Накануне стало известно, что в отставку ушел и глава Вытегорского округа Юрий Жаворонков. Памятник космонавтам Юрию Гагарину и Павлу Беляеву откроют в Вологде. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Торжественная церемония пройдет 25 июля у стадиона «Динамо». В рамках церемонии байкеры из клуба «Ночные волки» установят рядом капсулу в виде ракеты с Землей из звездного городка, собранной дочерью вологодского летчика-космонавта Павла Беляева. Вечерняя программа продолжится на Кремлевской площади. В 20.00 у памятника Ивану Грозному пройдет показ эпизода программы «Вальс Победы». Завершится день в кинотеатре «Линком», где в 21.00 состоится показ фильма «Русский реактор». Мероприятия приурочены к празднованию Дня Крещения Руси. Городок здоровья откроется сегодня на улице Дальней, 33 в Вологде. Специалисты проведут выездной прием с 14 до 18.00. На площадке все желающие смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, уровень сахара в крови, узнать свой рост, вес, индекс массы тела, а также получить консультацию по профилактике хронических неинфекционных заболеваний. Выставка печатной графики готовится к открытию в Вологде. 8 августа в галерее «Красный мост» представят работы участников фестиваля «Бурмагенфест». Произведения были созданы 2 недели назад в Кириллове, где проходила творческая резиденция. В ней приняли участие 20 художников из Москвы, Санкт-Петербурга и Вологодской области. Художники изучали монастыри и собирали материалы для эстампов. Увидеть работы можно будет в течение месяца. Турнир по легкой атлетике пройдет в Великом Устюге 1 августа. Сильнейшие спортсмены России встретятся на стадионе «Спартак». Главная дисциплина – прыжки в длину. Атлет, который сможет преодолеть отметку 8 метров и превзойти достижения местных спортсменов, получит 1 миллион рублей. Турнир проводится при официальной поддержке Федерации легкой атлетики области, окружной федерации и местного мецената. Вологжан приглашают на мастер-класс по спортивному ориентированию. Открытая тренировка пройдет сегодня на стадионе школы номер 33 в 18.00. Специалисты научат всех желающих работать с картой и ориентироваться на местности. Подробнее о событии можно узнать в группах ТОС «Псковский» и «Ахмыльцево».

0: на маяке.
1: Сегодня днем облачная погода, дождь, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России поразили групповым ударом сухогрузы «Балкер», которые доставляли грузы для ВСУ в Одессу и Черноморск, сообщили в Минобороны. Этой ночью российские войска продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. На северо-западе от Одессы армия России поразила батарею берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Были уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина. Также военнослужащие успешно поразили используемые в интересах ВСУ логистический центр новой почты в Одессе. Помимо этого, как информировали в Минобороны, российские военные поразили автозаправочную станцию в Сумской области расчетами ударных БПЛА «Герань». Кадры объективного контроля с беспилотников в режиме реального времени позволили убедиться в уничтожении целей. По данным ведомства, кадры по хранилищам топлива и объектам железнодорожной структуры были нанесены удары, которые позволят нарушить транспортную логистику ВСУ. Кроме того, российские войска ударили корректируемыми авиабомбами по транспортно-логистическому узлу в населенном пункте Чаплино Днепропетровской области. Назначение нового главкома ВСУ не приведет к изменению ситуации на фронтах. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя перемены в составе военного руководства Украины. Представитель Кремля подчеркнул, что российские военные продолжают наступать по всей ширине фронта.
3: Ну, это не нам комментировать. Не думаю, что это приведет к каким-то изменениям на фронтах. Динамика там хорошо известна. Наши вооруженные силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта. Ну, а все вот эти пертурбации, киевский режим потряхивает изнутри, это понятно. Это видно невооруженным глазом.
1: Напомню, 14 июля с поста министра обороны Украины был смещен Михаил Федоров, в том числе из-за конфликта с главком Александром Сырским. Через день в украинских городах начались акции протеста против его отставки. Постепенно протестующие стали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. Накануне Зеленский объявил об увольнении последнего. Новым главком ВСУ станет бывший командующий объединенными силами Михаил Адропат. И сегодня Зеленский заявил, что

0: новым начальником генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк. Информация о намерении нынешних властей Германии получить доступ к ядерному оружию вызывает тревогу. С таким заявлением выступил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.
1: Что касается ФРГ, то это информация нашей службы внешней разведки, она была опубликована, мы за нее отвечаем. И это действительно вызывает тревогу, учитывая, что, скажем, американская ядерная программа в решающей, ну, в значительной степени создавалась теми, кто бежал из Германии, был вывезен туда. Так что эта память, она не выветривается.
0: Ранее пресс-бюро службы внешней разведки России сообщило, что согласно поступающей в СВР информации, в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность. В сообщении пресс-бюро сказано, что военные эксперты НАТО считают, Берлин способен самостоятельно в течение 1-3 месяцев наработать необходимые расщепляющиеся материалы и в срок до 1 года сконструировать действующий ядерный взрыв. Устройство без проведения его натурных испытаний. Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом начнется в России в начале сентября, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, первую волну заболеваемости мы увидим в тот период, когда коллективы возвращаются из отпусков. Если наши сограждане будут помнить, как себя обезопасить, то, возможно, начало сезона пройдет более спокойно, чем в предыдущем году, отметила глава надзорного ведомства. Она уточнила, что на текущий момент подготовлено постановление главного государственного санитарного врача о профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. 7-летний внук Дарьи Донцовой пострадала от нападения чужой собаки в подмосковном селе Дубцы. Об этом сообщается в телеграм-канале писательницы. Ребенок играл возле ворот дома своей семьи, когда мимо проходил местный житель с питомцем. Внезапно животное набросилось на мальчика, повалило его и вцепилось в голову. При этом хозяин пса не вмешался в происходящее. Остановить собаку удалось случайному прохожему, который тоже получил укус. Отогнав агрессивное животное, он взял ребенка на руки и отнес домой. Позже мальчика доставили в больницу, где ему зашили раны на лице. После произошедшего он напуган, боится посторонних и отказывается от еды. Писательница пообещала обратиться в полицию с жалобой на владельца собаки. Как выяснилось, этот пес уже не в первый раз нападает на жителей села. Люди писали заявление в полицию, но никаких мер принято не было. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, ночью плюс 12-14, днем термометр покажет 19-21 градус. А в Москве завтра также облачно с изменениями погоды, с прояснениями погоды, кратковременные дожди, в ночные часы плюс 13-15, в дневные 21-23 тепла, ветер западной четверти 4,9 метра в секунду, атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба. Сейчас в российской столице плюс 22 градуса, давление 743 миллиметра, влажность воздуха 55%.

0: устроены рынки от вещевых и продуктовых до рынков недвижимости. Сегодня об этом поговорим с нашим гостем Андрей Банников, вице-президент гильдии риэлторов Москвы. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
0: А когда такой вопрос задают, как устроен рынок недвижимости? Вы вообще откуда надо отматывать? Из исторических каких-то фактов? Или это по векам распределяется? Или только современный день интересно рассматривать?
2: Если мы говорим про российский рынок недвижимости, то он в целом стал формироваться после 91 года, когда у нас образовалась фактически частная собственность на недвижимость. И, соответственно, вот, наверное, советская и российская рынок, наверное, мы будем говорить вот 91-93 год, начало этой активной деятельности. Правда, он был и до этого. Были не купли-продажи квартир, а были обменные операции. Они существовали и до этого, и там 10, 20, 30 лет до 90-х годов. Но это все-таки были в то время обмены. Купли-продажи фактически начались с начала 90-х годов, то есть нам уже 35 лет, как функционирует полноценный рынок.
0: Это очень мало, наверное, да?
2: Наверное, мало. Если проводить какие-то параллели с зарубежными рынками недвижимости, которые формировались уже веками, то, наверное, 35 лет – это мало. Но, с другой стороны, за это время рынок развился, трансформировался, и мы во многом сейчас не отстаем, а где-то, наверное, даже и выигрываем в плане цифровизации от рынков каких-то более развитых стран, возможно.
1: А как устроено?
0: Ну, можно предположить. Давай. Последний вопрос, вот именно если сравнивать. Действительно, рынки недвижимости, они от фондов зависят, вот этой самой недвижимости. То есть за 30 лет, конечно, но, похоже, у нас больше строительства. Даже сравнивать, если с туристической Италией, там практически новое жилье не строится. Там настолько эта застройка историческая, что им даже, я не знаю, где это лепить все. Но это мое предположение. Вот как вы оцениваете все это?
2: Понятно, потому что земля – это товар, которого не становится больше. В Италии действительно новостроек строится меньше, чем в России, но если посмотреть на Китай, там строится в десятки раз больше новостроек. То есть мы так в какой-то, наверное, золотой серединке сейчас находимся, и я думаю, что пока все в относительном балансе.
1: Да, то есть баланс, то есть у нас нет такого профицита сейчас предложения на рынке недвижимости?
2: Главное мерило...
1: Много жилья, но мало людей, людей, которые хотят купить, купить.
2: Да, рынок недвижимости у нас все-таки в рыночной экономике находится, и вот этот баланс, он регулируется, он регулируется спросом и предложением. Как только спрос падает, начинается замедление строительства, как только спрос растет, идет увеличение, и вот за счет вот этого спроса и предложения рынок сам себя регулирует. Поэтому я думаю, что то, что сейчас строится, это то, что будет в ближайшие годы все-таки куплено. Такого какого-то глобального затоваривания не происходит, иначе бы мы бы наблюдали банкротство застройщиков, которые точно были бы громкими.
0: А вся недвижимость учитывается вот этим рынком? Это и какие-то дачные, или вот это приусадебные хозяйства, или вот это одноэтажная Россия, о которой некоторые очень говорят с надеждой о том, что большие территории, и все идет все равно строительство в городах и вверх, а так вот это не распространяется цивилизационно.
2: Вы знаете, когда Министерство строительства рапортует нам о рекордах количествах метрах, возведенных в России, они берут и учитывают в том числе наше одноэтажное строительство, которое мы строим на своих земельных участках, поэтому это все входит в эту цифру. Просто раньше, в Советском Союзе, когда эти цифры декларировались, то вот наши с вами дачные домики не учитывались, а учитывались только то, что строит государство. Сейчас вот эти цифры, они, может быть, больше, чем в Советском Союзе, но они учитывают в том числе и ИЖС, да, индивидуальное жилищное строительство.
1: А сколько сейчас вот в 2026 году, ну или, может быть, в 2025 занимает время покупки чего-то там, да, какой-то либо недвижимости? От того, что я первый раз там вбил в поисковую строку, mm-hmm. там, хочу mm-hmm. там купить себе квартиру 300 метров в центре Москвы до совершения mm-hmm. сделки. Mm-hmm. Вот сколько времени проходит?
2: Ой, вы знаете, мы настолько разные. Кто-то покупает за неделю, кто-то 10 лет высиживает. Но в целом, по данным агрегаторов, примерно сейчас, если вот говорить про рынок, предположим, Москвы и Московской области, примерный срок от того, как вы забили первый запрос до покупки, составляет примерно 75 дней. То есть 2,5 месяца.
1: А это быстро?
2: Но это, опять же, среднее.
1: Быстро или медленно?
2: Ну, наверное, это быстро.
1: Быстро
2: все-таки,
1: да?
2: На мой взгляд, это быстро. Я знаю людей, которые за 2,5 месяца... точно не могут купить в силу своих особенностей, нерешительности. Вот, поэтому я думаю, что это средняя температура такая по больнице. Думаю, что это, наверное, быстрый срок. Да.
0: А этот рынок недвижимости, он, если спрос и предложение, рыночные отношения, то есть застройщики строят, инвесторы инвестируют, а люди, они как-то копят, видимо, или берут ипотеку. Вот это все, как эти все звенья зависят друг от друга и насколько
1: как они работают,
0: рабочая,
1: в смысле, да?
0: Схема?
2: Ну, все начинается от покупателя. Да, есть покупатель, есть инвестор, есть инвестор, есть стройка. То есть вы правильно перечислили эту воронку, но начинается все-таки со спроса. Да, если отдел маркетинга застройщика видит, что у него предыдущий проект расхватывает, он начинает вторую очередь. Да, если он видит, что у него первая очередь застряла, он морозит вторую очередь строительства этого жилищного комплекса. Как вариант, ну, самый простейший, что я вам назвал. Поэтому все-таки в первую очередь... И все идет от населения, от тех потребительских ожиданий, от того спроса, который формирует население и, соответственно, направляет запрос в космос к застройщику, да, в плане того,
0: о,
2: что хотим.
0: Про космос вы говорили, про костюмы.
1: А какие сейчас вот отправляются сообщения от людей, которые хотят купить недвижимость в космос застройщикам? Что хотят сейчас, какие тренды?
2: Вы знаете, но, наверное, как всегда, в первую очередь, это квартиры с отделкой, которых на рынке сейчас очень мало, потому что застройщики в свое время бросились делать в квартирах отделку, потом обожглись в том, что к концу строительства они через 2 года уже не понимают себестоимость этой отделки, и опять большинство ушло в сдачу квартир без отделки. А мы, люди капризные потребители, да, мы хотим приехать в квартиру, поставить тапочки, там, пустить кошку или собачку, да, и поставить диван и уже наслаждаться жизнью. Поэтому, наверное, вот если мы говорим про запросы, наверное, люди хотят квартиры готовые с отделкой для того, чтобы там уже не ждать еще потом год, когда
1: ремонт закончится, да.
2: Смогут. Вот. А по метражам, ну, конечно, больше всего с точки зрения ликвидности это однокомнатные, двухкомнатные квартиры, ну, потому что на трех- и четырехкомнатные квартиры не у всех у нас хватает денежных средств. Конечно, хотелось бы, да, 100 метров, но иногда приходится покупать 30-метровую квартиру и надеяться, что потом что-нибудь накоплю и переедем.
0: А рынок жилья вот нового и, видимо, вторичное, да, называется?
2: Угу, это то, да, все верно.
0: Что и уже БУ.
2: Да, что уже построено, кем-то куплено до вас.
0: Да. И как это вот, как они существуют и насколько это, от чего влияет запросы?
2: Когда-то, там 10-15 лет назад, рынок вторичного жилья стоил дороже, чем рынок новостроек. То есть та же самая квартира в соседнем доме готовая стоила дороже, чем квартира, которая строится там на фундаменте. И в целом это правильная логика, потому что, покупая вторичное жилье, вы сразу приобретаете, можете пользоваться, а тут новостройку надо еще подождать. Но после того, как государство по доброте душевной ввело субсидированную ипотеку льготную, Соответственно, застройщики начали продавать не только квадратные метры, но и финансовые инструменты. То есть покупатель мог не заплатить всю сумму, да, купить квартиру и потом за относительно практически бесплатные проценты довносить денежку и получить квартиру. То есть и новостройки в какой-то момент начали обгонять по стоимости вторичное жилье, то есть анекдотичная ситуация, когда квартира на фундаменте, новостройка стоила дороже, чем квартира по договору уступки в соседнем доме готовая. И сейчас вот этот спред, разница между вторичным жильем и новостройками, ну, в прошлом году он достигал там 20-25%. А сейчас, за последний год, эта разница потихонечку нивелируется. То есть новостройки в цене растут, вторичное жилье в цене подрастает потихонечку. Там, если по Москве мы говорим, это 1% в месяц. А новостройки примерно остаются в том же ценовом диапазоне или растут, но не так быстро. Поэтому вот после того, как льготная ипотека немножечко сдулась, мы видим, что вторичное жилье потихонечку начинает догонять новостройки по цене.
1: А искусственный интеллект покупатели как-то сейчас используют, да, спрашивают, конечно, каким образом? Они ищут, что они забивают? Какие запросы у нейросетки, у покупателей?
2: Я думаю, что основные запросы – это сравнение квартир, сравнение жилых комплексов, анализ того огромного массива информации, которая на покупателя обрушивается, потенциального покупателя обрушивается, когда он хочет купить квартиру по району, по жилищному комплексу, по логистике, по всему остальному. То есть те, кто использует искусственный интеллект, пытаются, видимо, его использовать как советчика с точки зрения, в первую очередь, выбора жилья, да, и, соответственно, что-то и подсказывает. Но, как мы понимаем, иногда он
1: обманывает
2: не совсем. Да, да, да.
0: А вопросы? Вот мы говорили о рынке ценных бумаг и разных инвестициях, а насколько времена показывают, что выгодно инвестировать в жилье или невыгодно? Так можно купить вон себе что-то в новом районе, и дом будет все равно пустой стоять, пока вдруг он никому-то не понадобится. Так работает?
2: Вы знаете, последний год так работает. Последний год мы видим, что доходность депозитов начала уступать доходности вложений в квадратный метр. Но опять же, по тому региону,
0: то есть следят за этим специально.
2: Да. Да, и мы видим, потихонечку идет переток с вкладов в метры, в другие инструменты, и этот процесс пока не останавливается. Я думаю, что он не остановится, это будет продолжаться, и за счет вот сокращения депозитов рынок недвижимости сейчас и растет потихонечку.
1: То есть, в принципе, это нормальная абсолютно финансовая стратегия — вкладывать деньги в недвижимость, да, даже если конкретно этот рынок на минусе для тебя, то есть ты считаешь, да, и в течение 20 лет он не особо тебе принесет прибыли.
2: Ну, смотрите, у нас по нашим данным за последние 12 месяцев рынок недвижимости вырос, то есть если вы вложили бы год назад в квадратные метры, ваш метр вырос на 14%, а депозиты примерно 13%. То есть уже вы на 1%, вроде как, если бы начали продавать квартиру, вы уже как бы 1% отбили. Да, плюс, если вы эту квартиру используете под аренду, то это еще 5-6% в год доходности, и уже получается у вас 20%.
1: Годовых, 20%, да, получается?
2: Доход, да, годовых. Конечно, вы можете использовать там УФЗ под 16%, если вы на рынке ценных бумаг и облигаций работаете. Ну, то есть уже квартиры не являются вот теми падчерицами, золушками, которые никому не нужны. Сейчас мы видим, что доходность вложения в квадратный метр, она уже достойная, и ее можно рассматривать.
1: А с точки зрения, если смотреть на рынок с точки зрения застройщика, какие инструменты финансовые они сейчас, вот в 2026 году, используют вместо прямого снижения стоимости, да, потому что вот там один там корпус стоит, да, непроданный, да, или там, там 30 квартир из 50 зависли, что они делают? Субсидии, рассрочки, какие у них есть финансовые инструменты сейчас?
2: В целом, да, в первую очередь практически все застройщики используют рассрочку, то есть до окончания строительства как минимум вам дают неплохие условия по рассрочке платежа, и, соответственно, вы можете таким образом к концу строительства, к получению квартиры добрать необходимую сумму. Это, наверное, самое такое распространенное сейчас распространенный финансовый инструмент застройщика, но вы должны понимать, что деньги все равно имеют свою стоимость. То есть, скорее всего, цена в рассрочке для вас будет дороже, чем цена, если вы принесли мешочек денег, сразу заплатили бы за квартиру всю сумму. То есть, надо понимать, что все это не бесплатно.
1: Это кредит, но по сути, да, получается? Такой небольшой.
2: Да, то есть из-за того, что застройщик не получает деньги сразу, вы за это чуть-чуть заплатите чуть больше, да.
1: Как сейчас защититься от мошенников на рынке недвижимости? Как это вообще? Это существует сейчас, чтобы люди знали?
2: Вы знаете, но мне кажется, что вот этот хайп с точки зрения мошенников на рынке недвижимости, он несколько сошел на нет, благодаря в том числе и работе журналистов, работе следственных органов, работе риэлторского сообщества, депутатов. И сейчас вот мы не фиксируем в повседневной деятельности какое-то серьезное количество случаев вот этих заколдованных бабушек, как их называли.
0: Поющих.
2: Да.
0: Льдинка растает.
1: Это когда они продают квартиры, да, а потом отзывают, да, грубо говоря.
2: А потом говорят, ой, вы знаете, да, я участвовал в спецоперации ФСБ, где моя квартира, да. Ну, примерно такая схема. То есть сейчас это уже немножечко отошло, мы ждем каких-то новых новинок от наших зарубежных партнеров с Днепра, но пока вот мы не фиксируем какого-то серьезного всплеска таких случаев. Плюс все-таки та информация, которая дошла до широких слоев населения и покупателей, она помогает беречь нервы, беречь время, и все-таки те квартиры, где есть какие-то изъяны с точки зрения субъектов или объектов этой сделки, все-таки мы их фиксируем и отводим покупателей от таких квартир.
0: А вот у нас пару минут буквально, по городам есть какие-то у вас данные, самые популярные рынки недвижимости или города, куда вот раньше переезжали, туда-сюда, вот какой-то такой был движ позитивный?
2: Я вас, может, удивлю, но это Дальний Восток, это Заполярье, это новые территории. А знаете почему? А потому что там льготная ипотека под 2%. Государство субсидирует стройку.
0: А ну-ка, Заполярье сейчас.
1: Сейчас я куплю квартирку себе, да, в Заполярье.
2: Недавно давал комментарий по Мурманску. Ну да, идет рост.
0: Это хорошая
2: цена. Да, поэтому Заполярье, ну, это такое общее понятие, да, там есть Мурманск, Архангельск, очень даже чудесные города, вот, по Дальнему Востоку, там достаточно давно ипотека льготная, но она надула, правда, пузырь, поэтому ценник там кусается, на новых территориях.
0: Я хотела просто последний самый вопрос провокационный. А кто за дизайн отвечает этих домов? И вообще, это запрос от людей? Или это какие-то мега-архитекторы? Или как там вот это все работает?
2: Слушайте, ну...
0: Это длинный разговор, видимо, да?
1: Можно
0: одну минуту. А никто!
1: Люди на зарплате большой, да.
0: Ладно, хорошо. Тогда можем еще как-нибудь встретиться с архитектором и с вами и обсудить, как вообще дизайн, кто принимает. Это должно нравиться самому инвестору или покупателям, которые будут дальше. Так что,
2: всегда,
0: да, спасибо вам огромное.
2: С этим архитектором. Да, спасибо.
0: В темном подъезде. Ладно, Андрей Банников, вице-президент гильдии риэлторов Москвы, был в гостях у нас. Ну, а мы про рынок труда и о рынке труда поговорим совсем скоро. Оставайтесь с нами.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Трудности, которые создают для России на топливном рынке, временные, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике, заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
2: Обсудим сегодня вопросы экономической повестки. И сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивы. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику. А она сейчас такова. По оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рост находится в позитивной зоне 0,3%. А всего за первые 5 месяцев текущего года прирост составил 0,2%. Один из ключевых факторов здесь – это, конечно, внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса граждан. В этой связи отмечу, что ускоряется динамика банковского кредитования. Имею в виду ипотечные кредиты, кредиты предприятиям, организациям, реальному сектору экономики. Объемы таких банковских портфелей растут. Соответственно, увеличивается денежная масса. По состоянию на 1 июля она прибавила примерно 13% в годовом выражении. Такая динамика позволяет рассчитывать на стабильное дальнейшее повышение внутреннего спроса.
0: Словом главы государства, бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов. И те, и другие во втором квартале росли. При этом ненефтегазовые доходы бюджета выросли на четверть в годовом выражении. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио 23 июля. Она уже согласована, сообщил глава МИДа на пресс-конференции в столице Филиппин Маниле, где проходит мероприятие по линии АСЕАН.
3: Встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
0: Словом Лаврова, во время встречи он поинтересуется у Рубио смыслом слов президента Дональда Трампа по поводу возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Как отметил Лавров, встреча будет в любом случае полезна. Сам госсекретарь США подтвердил планы провести встречу с российским коллегой и добавил, что намерен затронуть на ней тему украинского конфликта. Более 3100 кандидатов в депутаты Госдумы уже включены в заверенные центры избиркома федеральные списки. По одномандатным округам 1667 человек, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии. По ее словам, на выборы высших должностных лиц субъектов федерации сейчас зарегистрированы 4 кандидата от 4 политических партий. Региональное отделение 9 партий выдвинули 40 кандидатов. В одном регионе продолжается выдвижение, отметила Памфилова. Выборы депутатов в Госдуму и совмещенные с ними выборы в этом году пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. Всего же в единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20700 депутатских мандатов и выборных должностей. Новый природный пожар охватил 2500 гектаров в департаменте Вар на юге Франции, сообщает телеканал ТФ1. Возгорание произошло накануне в гористой местности у деревни Котиньяк. За считанные часы огонь распространился на сотни гектаров, создав угрозу для нескольких населенных пунктов. В результате 400 человек были эвакуированы из этой и других деревень района. Кроме того, около 2300 домохозяйств остались без электричества, несколько домов сгорело. Для борьбы с огнем в департаменте задействовали 1200 сотрудников пожарных служб. В небо подняты 4 самолета и пожарный вертолет.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Кубка мира. В 1/4 наши девушки со счетом 11-6 обыграли действующих чемпионок Европы, команду Нидерландов. Голкипер сборной России Диана Хамраева была признана лучшим игроком матча. «Я просто делала свою работу, мы все выложились на максимум. Мы очень долго готовились и сделали все правильно, но это только первый шаг на турнире», сказала после матча Хамраева. В полуфинале 24 июля Россия сыграет с победителем пары Испания-Венгрия. Российские спортсменки выступают на Кубке мира с флагом и гимном страны. Стала известна заявка сборной России по фигурному катанию на этап Гран-при среди юниоров, который пройдет в Сиане. У девушек в основе заявлена Елена Костылева, в запасе София Дзепко и Виктория Стрельцова. У юношей основным будет Лев Лазарев, а запасным Арсений Федотов. В танцах на льду Россию представят Мария Фефелова и Артем Валов. Этап Гран-при пройдет в Китае с 20 по 22 августа. Российский баскетболист Егор Демин стал первым россиянином, который попал в символическую сборную летней лиги НБА, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Егор Демин уже с первых контрольных матчей порадовал своих болельщиков высоким уровнем игры в поединках летней лиги NBA и Национальной баскетбольной ассоциации. Несмотря на свою молодость, Демин в прошлом сезоне отлично провел регулярный чемпионат в составе Бруклин Нетс, получив немало игрового времени и став игроком стартового состава. Год назад он был выбран на драфте NBA под общим 8-м номером, став игроком с самым высоким номером драфта из России в истории лиги и сразу заиграл в обойме. На его счету 52 матча в регулярке, в среднем по 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи. Но концовку сезона Демин пропустил из-за обострения травмы левой стопы. Возможно, поэтому с первого же матча тренировочных лагерей и турниров в рамках летней лиги NBA он был задействован и получил признание. Организаторы включили его во вторую символическую пятерку по итогам турнира. Демин стал первым представителем России, который удостоился подобного признания. В 8 матчах летних лагерей, которые пока с начала июля успел провести Бруклин, на счету команды 5 побед. Демин принял участие в 5 из этих игр и в каждом матче набирал не менее 20 очков, стабильно держа планку от 20 до 23.
1: Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет свой следующий поединок 12 декабря в Екатеринбурге. По сопернику есть несколько вариантов, в том числе будет обсуждаться тема третьего боя с Артуром Битербиевым, рассказали в промоторской компании российского боксера. Свой последний поединок Бивол также провел в Екатеринбурге, победив единогласным решением судьи немца Михаэля Айферта и сохранив чемпионские титулы по версиям IBF и WBA. Футбольный клуб «Иркутск» снялся с розыгрыша второй лиги и Кубка России по финансовым причинам. «Иркутск» поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил надежду на то, что команде помогут закрыть долги. «Иркутск» занимал 13-е место в группе 2 второй лиги «Б» после 14 игр. На сегодня все переговоры между «Локомотивом» и полузащитником Артемом Карпукасом прекращены, заявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных. «Мы свое предложение сделали. Это процесс, он будет продолжаться», — сказал Нагорных. Действующий контракт Карпукаса с клубом рассчитан до конца следующего сезона. С вами был Юра Геворкян.

0: переходим к рынку труда.
1: Самому интересному, это... да?
0: Для нас с тобой, Андрей Алексеевич.
1: Вполне вероятно.
0: Давайте представим гостя.
1: С нами Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка». Гарри, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Рад вас
0: здравствуйте.
2: Слышать.
1: Что сейчас из рынок труда из себя представляет? Вот.
2: Ой, на рынке труда сейчас такая двоякая и противоречивая история. С одной стороны, людей не хватает на рынке. Мы говорим, где эти сварщики, электрики, монтажники, где эти все люди?
1: Это
2: с другой стороны, офисных людей вообще в полном профиците. Их очень много. Ну, то есть все хотят устроиться менеджерами, финансистами, юристами, и нет работы для них, потому что в виде сокращения у малого и среднего бизнеса.
1: То есть сейчас тренд наоборот, да, на людей, которые что-то умеют делать руками?
2: Да, да, вот кто умеет работать руками, на них огромный спрос. А вот на обычных офисных сотрудников, к сожалению, все очень печально.
1: А давно такое происходит вообще? Как...
2: Ну, последний год так, год-два последний такое происходит. То есть работников нужно все больше, потому что у нас надо выполнять план приоритеты 2030 по импортозамещению всего и вся. А с другой стороны, это, ну, то есть сокращение малого и среднего бизнеса, количество бизнесов закрывается, и эти люди выходят на рынок труда. При этом, ну, офисные не нужны, ребята. Их и так много. Их и так много очень классных, талантливых. Они сейчас, ну, не востребованы.
1: То есть сейчас, я так понимаю, что больше безработица, да, начинается, что вот люди...
2: Но безработица среди офисных работников растет, а вот безработица среди линейного персонала, ее нету. Наоборот, она прям достигла исторических значений. То есть, условно говоря, на одного сварщика нужно порядка 12 компаний, желающих, кто хочет его к себе забрать.
1: А зарплаты вот по рынку...
0: А почему так получилось? Или от чего это зависит, если мы говорим о рынке? Ведь мы... Нет, ну, основное, говорят, спрос-предложение. Не было спроса? Да, вот это как работает?
2: Ну, спрос появился очень большой. То есть представьте себе, что страна в какой-то момент говорит, нам нужно импортозаместить все. Понимаете, нержавейки, сталь, не знаю, производство мебели, все что угодно. И в этот момент мы прекрасно понимаем, что, ну, если нам нужно импортозамещать все и вся, нам нужно очень много рабочих рук. Сейчас. Вот. А где их достать, вообще непонятно. Потому что, ну, миграционные потоки у нас поменялись. Мы сейчас делаем переориентацию на новые рынки. Привозим людей там из экзотических стран. Мы привозим меньше людей из, ну, давайте так...
0: Ближнего зарубежья?
1: Ближнего зарубежья, да.
2: Да, ближнего зарубежья. Да, поэтому и такой дефицит.
1: То есть, а сейчас вот из Индии, да, поток мигрантов?
2: Из Индии, да? Из Филиппин, из Шри-Ланки привозят часто. Из Бангладеша, Мьянмы, Таиланда, Вьетнама.
1: О, как.
2: Ну, такие там. Больше экзотик пошло.
1: То есть, это тренд такой последнего года, да, получается? Эти ребята, которые работают.
2: Да, единственное, что есть нюанс, что их привозить не так просто. То есть их привезти сюда, в Россию, это, ну, месяца 4-6 надо потратить для того, чтобы получить квоту, разрешение привезти. Но зато бизнес получает предсказуемую рабочую силу на 2 года. Это хорошо.
0: А скажите, вот по возрастам рынок труда как отличается? По возрасту человека, вот, которого могут принять на работу, юного или взрослого, или уже даже в совсем возрасте?
2: Ну, смотрите, раньше были предубеждения. Сейчас, секунду.
0: Против молодежи или все-таки взрослых?
2: Наоборот, сейчас людей в возрасте начали больше любить, ценить, понимать и принимать, что эти ребята сейчас в фаворе. Если раньше тебе было 45+, они такие, все, ты неликвидный на рынке труда. Сейчас готов отрывать с руками и ногами, потому что это ответственный, порядочный, такой классный работник, который готов работать по старым заводским настройкам. По принципу сказал, сделал, не выгорит, не словит какой-то, не знаю, там...
1: Психический срыв какой-нибудь, да. А в каких отраслях требуются вот такие люди, да, 55+, да, потому что действительно...
2: Ой, все очень просто. Ага. Это стройка, промышленность, производство, продуктовая розница, логистика последней мили, складская логистика. Тяжелое машиностроение.
1: Логистика последней мили, это у нас...
2: Это когда мы доставляем что-то до конечного пользователя.
1: Вот, то есть
2: iPhone
1: просто...
2: вы заказали, и вам вот из Яндекс.Маркета или какого-нибудь другого места привезли. конечной точки. Доставили.
1: То есть вот можно спокойно заказывать и привезет такой уверенный человек-то 60 лет, да, и с большим удовольствием, да.
2: Ну, вам же без разницы, если вам доставка выйдет там не 1000 рублей, а 600. Вам же все равно, это будет 18-летний парень или 60-летний парень.
1: Да, абсолютно.
2: Вам цена важна.
1: А действительно сейчас...
0: Хотел спросить, как он сейчас, в какую сторону идет? Или мы основное, вот вы упомянули, что это просто переизбыток в одной отрасли, да,
1: по возрастам какой тренд? То есть там моложе 35 их меньше становится работников в России?
2: Моложе 35 меньше становится по одной простой причине. Демографическая яма в России еще будет падать до 28 года включительно. Mm. То есть до 28 года включительно по ряду причин на рынок труда будет выходить меньше молодежи, но больше людей будет выходить на пенсию. Плюс есть такой тренд, называется НИИТ молодежь. Это молодежь, которая в целом тренд такой на то, что она позже вступает в трудоспособный возраст. Мало того, что ее мало, она еще и позже хочет начинать работу. По разным причинам.
1: Это во сколько? Это какой возраст?
2: 21-22, то есть выпуск из универа плюс годик-полтора.
0: Понимаю, разные причины. Наверное, мы можем их тоже озвучить. Это, собственно, нежелание. Во-вторых, они, правда, родители чуть-чуть, вот эти их родители, и поднакопили графика. Жирок, они могут себе это позволить, да?
1: Да-да-да, ничего не делать.
0: Ну, по договору социальному с родителями.
2: Ну, знаете, мне сложно назвать, прям есть комплекс причин. Скажу лишь только из основных, что да, любят посидеть на шее у родителей, вот, достаточно стали мягкими и хотят пожить для себя, а не воспринимают, к сожалению, работу большей части, я сейчас, конечно, обобщаю, но воспринимают работу как производное слово «раб».
1: Интересно.
0: Карла Маркса начитались.
1: Да, взгляд на жизнь.
0: А если говорить по регионам и по городам, какая у вас на рынке труда разница? Потому что страна огромная.
2: Ну, смотрите, Северный Кавказ традиционно считается у нас дотационным регионом, то есть в котором у нас, к сожалению, повышенная безработица. Вот. Не хватает, конечно, здесь Центральной России, Восточной Сибири. Ну и, конечно, если мы говорим про там... Так, рынок легкой промышленности, то это в Центральном федеральном СФО не хватает людей.
0: Угу. А молодежь, мы как-то можем стимулировать на это? Это какие-то только зарплаты или
1: что,
0: мировоззрение
1: да.
0: не позволяет?
2: Если мы говорим про линейные позиции, то молодежь, я думаю, можно стимулировать. Вопрос в другом, что стимулировать-то можно, но вопрос цены. Понимаете, если для молодежи, чтобы стимулировать, надо строить отдельные, не знаю, там, помещения, в которых есть PlayStation и какие-то другие штуки, шарики, фонарики, ну, это, конечно, смешно. Мне проще переплатить и взять у нас, и взять
1: 55 плюс, да.
2: То есть, если я понимаю, что мне проще, условно говоря, чуть заморочиться, но привлечь иностранца из-за границы, который будет работать 6-1 по 11 часов за 45-50 тысяч рублей и не будет выпендриваться, то, конечно, мне проще сделать вот так.
0: Гарри, скажи, пожалуйста, мы иногда приводим примеры стран, Китай, там, Европу как таковую или Америку.
2: Да.
0: Это такая тенденция во всех странах, чтобы как-то уж совсем не было.
2: Давайте
0: я ничего не сделала для хип-хопа.
2: Давайте возьмем просто пример тех же Арабских Эмиратов, они больше 15 лет уже используют рабочих из Индии, из
0: Индонезии.
2: Филиппин. Да, из Индонезии.
0: Пакистана очень много. Очень много Пакистана. Угу.
2: Ну, Пакистан имеет свои побочные эффекты. Я просто вот приведу статистику. Например, в Великобритании самое большое количество, к сожалению, там сексуальных домогательств и изнасилований идет от граждан Пакистана, потому что там идет бесконтрольная трудовая миграция. В этом плане Россия достаточно консервативна. То есть мы, например, в этот год выдали немного, там всего лишь 279 тысяч квот выдали. Поэтому мы пока что очень аккуратно, очень сдержанно, очень поступательно привозим этих людей. То есть нет истории того, что мы ворот там забор открыли и всех подряд пускаем.
1: То есть это со стороны госрегулирования, да, идет какой-то эта история?
2: Очень сильно. Естественно, все, кто приезжает в Россию, сдают анализы, там, ВИЧ, гепатит, сифилис, туберкулез. Всех контролируют, всех заселяют, все там регистрируются, дактилоскопию оставляют. Поэтому говорить о том, что сейчас там страну наполняют какие-то непонятные мигранты, нельзя.
0: Но это такой негативный опыт, а хоть какой-то позитивный есть, если люди действительно...
2: Позитивный?
0: Кто-то не хочет работать?
2: Большое количество там швей, сварщиков, электриков, монтажников, то есть там, не знаю, разнорабочих, которые там не чистят лук, картошку, переносят какие-то тяжелые грузы. И в целом для страны это хорошо, потому что люди, которые, ну вот представьте себе, да, какой-нибудь сварщик, до этого он работал на судостроительной верфи в Филиппинах и варил танкеры для недружных стран, там, для Южной Кореи, Штатов, Японии. А сейчас он приезжает в Россию и там на российской верфи работает. Хорошо это для страны? Хорошо. Получаем ли мы этого работника дешевле? 100%. То есть он там стоит 103-104 тысячи рублей. А в России на той же позиции предлагают 520 тысяч рублей до вычета налогов. Выгодно для работодателя? Это, конечно, выгодно. Ты уже получаешь опытного специалиста.
1: А сваривать?
2: Еще и практически в 5 раз меньше, да.
1: А сваривать-то он также качественно?
2: Да, конечно. Конечно, работодатели, посредники, ну, не работодатели, посредники, а кадровые агентства, которые занимаются привлечением, обычно дают годовую гарантию на таких работников, плюс все эти тестовые задания, есть тестировочные цеха, их там в стране исхода, они там все это, ну, сварку, например, делают, все это на видео снимают и присылают заказчику.
0: И сейчас у нас будет небольшая реклама, через 2 минуты мы вернемся и уточним о правилах охраны труда, насколько это регулируемое, чтобы это не было, ну, людям во вред любой профессии.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Хроники городов.
4: Здравствуйте! У микрофона в студии Евгений Масейко. В эфире «Хроники городов». В эту среду мы гуляем по улице Засодимского. Кто это, где находится улица, расскажет профессиональный экскурсовод, аттестованный гид по Вологде и Вологодской области Екатерина Шабалова. Компанию-эксперту составят мои коллеги, журналисты ГТРК Вологда Яна Ильина и Иван Жариков.
5: Прогулка с экспертом. Сегодня мы прогуляемся по одной из самых коротких улиц Вологды – улице Засодимского. Она находится в историческом центре города в районе Верхний Посад. Это уютная, неширокая улица, где соседствуют старинные деревянные дома и более поздние постройки. Она расположена недалеко от значимых городских точек, буквально в нескольких минутах ходьбы от Кремлевской площади и набережной реки Вологды. Прогулка здесь позволяет уйти от шумного центра и почувствовать тихую Вологду, ту, что хранит дух старого купеческого города. Улица Засодимского в Вологде словно страница из старинной книги. Стоит только прикоснуться к ее истории, и перед глазами оживают тени минувших эпох. Когда-то, в конце 18 века, эта улица только начинала свой путь, послушно следуя строгому плану, утвержденному самой императрицей Екатериной II. Город перекраивали заново, придавая ему стройность и порядок, но улица будто не хотела подчиняться этой геометрической строгости. Она изгибалась, петляла, хранила в себе дух старого посада, где жизнь текла неторопливо, по своим законам. Первоначальное название улицы – Ильинская. Имя ей подарила церковь Ильи Пророка в Каменье. Когда-то она и была главным храмом Ильинского мужского монастыря. Но в XVIII веке он был упразднен. Изначально эта улица была частью жилой и хозяйственной ткани Верхнего Посада – района, где селились ремесленники, мелкие торговцы и мещане. С развитием городской инфраструктуры в конце 19-го, начале 20 века значение улицы возросло. Здесь появились небольшие лавки, мастерские, доходные дома. В советское время улица стала типичной городской артерией спального района в центре, тихой, но важной для повседневной жизни вологжан.
3: Историческая справка.
6: В 1936 году улица обрела новое имя – Засодимского. Так город решил почтить память писателя-народника Павла Владимировича Засодимского. Он родился в Великом Устюге в дворянской семье. Позже родители перевезли его в Никольск. В феврале 1856 года Засодимского зачислили в дворянский пансион при Вологодской гимназии. Окончив ее, Павел Владимирович поступил в Петербургский университет, но родные края никогда не забывал. Часто периодически жил в Вологодской губернии. Впитывал будни Вологды, чтобы потом перенести их на страницы своих книг. В его строках оживали судьбы простых людей, звучали голоса деревни, еще не оправившиеся от перемен после отмены крепостного права. Он писал о том, что видел и чувствовал, и Вологда стала для него не просто местом жительства, а источником вдохновения. В нашем городе Павел Владимирович также находился в ссылке. С этим периодом связана маленькая вологодская драма, почти детективная история, которая со временем превратилась в легенду. Долгие годы считалось, что именно в нарядном особняке купца Пантелеева снимал квартиру ссыльный Засодинский. В советские годы дом отреставрировали, присвоили ему статус памятника, планировали открыть здесь литературный музей. Но архивы рассказали другую правду. Писатель обитал совсем по другому адресу. Ошибка обнаружилась слишком поздно, дом уже стал частью городской памяти. И хотя табличка осталась, а название улицы не поменяли, эта путаница не испортила, а напротив, добавила улице особого шарма. Как будто сама история решила пошутить, оставив нам эту маленькую загадку.
5: В доме купца Пантелеева уже много лет располагается музей «Мир забытых вещей». Один из кабинетов оформлен как экспозиция, посвященная Павлу Засодимскому, что является данью устоявшемуся названию. Сегодня, шагая по улице Засодимского, будто переносишься в прошлое. Здесь время словно замедляет свой бег. Старинные церкви Ильи Пророка, возведенные еще в конце 17 века, и Варлаама Хутынского, украшенные изящной ротондой, стоят как молчаливые свидетели столетий. Рядом с ними деревянные дома с резными наличниками, каждый со своей историей, со своим характером.
7: Один из них, дом Воробьева, даже успел сыграть роль в кино. В 1995 году он мелькнул в кадре фильма «Мелкий бес», снятого по произведению Федора Сологуба. Есть версия, что этот дом принадлежал Николаю Воробьеву, дяде писателя Варлаама Шаламова. В произведении «Четвертая Вологда» Шаламов действительно упоминает дядю Колю, описывая его двухэтажный дом с большой библиотекой. Здание построено в стиле провинциального модерна. Его облик действительно запоминается благодаря изящному деревянному декору и украшениям в виде лир на уютном балкончике.
3: Посидим, поокаем.
5: В 1970-е годы улица Засодимского стала своего рода заповедной, и это спасло ее от безликой новой застройки. Она сохранила свой облик, свою душу, ту самую атмосферу старого русского города, где каждый камень помнит следы ушедших поколений. На улице Засодимского в 2010 году открылся так любимый вологжанами и гостями города Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной палисад». Он расположился в старинном деревянном особняке середины XIX века. Перед домом, как и положено, палисад – низенький, изящный деревянный забор. Задача центра – сохранить традиционные вологодские ремесла – резьбу по дереву, берестоплетение, традиционную вышивку, гончарное дело, изготовление кукол, оберегов и многое другое. В центре проходят мастер-классы, выставки, семинары для мастеров, экскурсии и игровые программы. Территория резного палисада – это большая фотозона. Здесь можно

0: Улица Засодимского как раз и дает эту возможность увидеть город изнутри, без парадного глянца. Она дополняет ансамбль центра, не споря с монументальностью Вологодского Кремля и не затмевая парадные проспекты, а предлагая свой камерный взгляд на городскую историю. Без улицы Засодимского Вологда потеряла бы еще один кусочек своей идентичности. Исчез бы фрагмент живой истории деревянного города, который так ценят и жители, и гости. Здесь вологжане могут пройтись по тихому кварталу, где время будто замедляется, где можно разглядеть детали, которые исчезают в более оживленных частях города. Прогулка по улице Засодимского – это путешествие сквозь время, где прошлое не прячется за витринами музеев, а живет прямо здесь, в изгибах улицы, в силуэтах храмов, в узоре деревянной резьбы.
1: Цель нашей программы – приоткрыть завесу истории наименований вологодских улиц, исторических памятников, знаковых мест и, конечно, людей, которые прославили древнюю Вологду. Гуляйте с нами, и вы будете еще лучше знать историю любимого города. До новых встреч!
2: Хроники городов.
3: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
1: В следующей программе улица Благовещенская.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 14 часов. С новостями в студии Лора Стадницкая. Трудности, которые создают для России на топливном рынке, временные, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике, заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам главы государства, бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и не нефтегазовых доходов.
6: Сохраняют устойчивость государственные финансы. В июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Сколько он составил? 196 миллиардов рублей. Важную роль здесь сыграло увеличение бюджетных доходов. Причем прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором. Эти так называемые ненефтегазовые доходы во втором квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года.
5: Как отметил Путин, необходимо обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом. По данным президента, в первом полугодии текущего года консолидированные региональные бюджеты исполнены с дефицитом примерно так же, как и в первом полугодии 2025-го. Подразделения группировки российских войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Артельная Харьковской области, а группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и заняла Благодатное в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Южная группировка улучшила тактическое положение. Она ударила по ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка и Дружковка в ДНР. Также российские военные нанесли удары по двум украинским пусковым установкам берегового ракетного комплекса «Нептун», логистическим центром, цехам производства беспилотников большой дальности, объектом топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. По данным Минобороны, суточные потери противника на всех направлениях проведения спецоперации составили около 1300 военных. Российское ПВО за сутки сбило 9 управляемых авиабомб и 808 беспилотников. Вооруженные силы России в рамках проведения СВО продолжают наступательные действия по всей ширине фронта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что объявленные ранее Владимиром Путиным условия остановки боевых действий на Украине остаются в силе. Киеву достаточно принять ответственное решение, чтобы перейти к переговорам.
7: Давайте вспомним, 2 года назад президент Путин выступал перед руководящим составом Министерства иностранных дел России и обозначил главные условия для остановки боевых действий. Все эти условия, они действуют до сих пор. Эти параметры хорошо известны всем в мире, в том числе в Киеве. И, как мы неоднократно уже повторяли, Киеву просто достаточно взять на себя ответственное решение, и боевые действия могут очень быстро остановиться с тем, чтобы перейти к серьезным, сложным переговорам.
5: Песков добавил, что позиция по

0: долларов 95 долларов за баррель на лондонской бирже впервые с начала июня. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени до 87 долларов и 3 центов. Накануне обе марки подорожали на 2% и сейчас торгуются на максимумах за 6 недель. Инвесторов тревожит продолжающийся обмен ударами между США и Ираном, а также угроза йеменских хуситов атаковать танкеры саудовской нефти в Баб-эль-Мандебском проливе. Этот пролив является ключевым пунктом одного из двух главных маршрутов, по которым Саудовская Аравия экспортирует нефть в Азию. Второй проходит через Ормузский пролив. Женская сборная России обыграла команду Нидерландов со счетом 1-6 в четвертьфинальном матче финальной серии Кубка мира. Турнир проходит в Сиднее. Соперник россиянок по полуфиналу, который пройдет 24 июля, определится позднее. Российская сборная заслужила право сыграть в финальной части Кубка мира после победы во втором дивизионе турнира. На этом этапе выступают 8 команд. Турнир проходит в формате плей-офф. 3 лучшие сборные по его итогам отберутся на чемпионат мира 2027. Российские спортсменки выступают на турнире с национальной символикой. Соревнования завершатся 26 июля. В Одинцовском городском округе возбудили уголовное дело после того, как 7-летний ребенок получил травмы в результате нападения собаки. Статья «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», сообщили в пресс-службе главного следственного управления СКР по Московской области. По данным следствия, накануне в деревне Дубцы к ребенку подбежала собака породы Акита Ину, гулявшая с хозяином без намордника. Животное набросилось на мальчика и укусило за голову. Ребенка госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Следователи установили все обстоятельства произошедшего. По всей вероятности, речь идет об инциденте с внуком писательницы Дарьи Донцовой. Ранее в своем телеграм-канале она написала, что ребенок играл у ворот дома своей семьи, когда мимо проходил местный житель с питомцем. Животное накинулось на мальчика и вцепилось ему в голову, при этом хозяин не вмешивался в происходящее. Остановить собаку удалось случайному прохожему, который тоже получил укус. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Москве также облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди в ночные часы плюс 13-15, а в дневные 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 24, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 44%.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Всем доброго дня. Паш, поздравляю.
2: Спасибо. С чем неожиданно и приятно.
1: О, я поздравляю тебя с Днем мозга.
2: О, это наш праздник.
1: Наш праздник, День мозга. И второй праздник тоже поздравляю. С Днем трудяги.
2: Угу. Мозг трудяга.
1: Мозг трудяга.
2: Двойной праздник.
1: Двойной праздник. Отметим.
2: Отметим в эфире вашего любимого шоу «Как знать». Снова его ведущий у микрофонов Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе лучший специалист по кошкам, кинолог Юлия Малькова, самый заботливый врач, диетолог-нутрициолог Рима Мойсенко, самая мудрая психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. Сегодня мы узнаем, какие растения на даче опасны для питомцев, в чем польза и вред грейпфрута для организма. Нужно ли быть идеальным родителем? 14.52 нас ждет новое чудо, и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
1: Ура! Ура! Ура!
0: Роза ветров.
1: Слово аналитикам туризма.
2: Аналитик туризма, это я, это читает он статью из Руспас-журнала. Называется «Семь красивых маршрутов по Москве». Не просто статья про куда сходить, скорее про то, как что, сходить, а как. Как
1: а
2: сходить.
1: Я так люблю, когда
2: как сходить, да. Как сходить, погулять по городу, чтобы город вдруг начал с тобой разговаривать.
1: Угу.
2: Итак, «Семь классических маршрутов» открывает классический маршрут. Ну, конечно, без классики никуда. Здесь прямо сказано, можно пройти от Красной площади до тихих переулков Замоскворечья. Очень московская штука, контраст. Ты стартуешь в эпицентре всего. Туристы, шум, история на каждом шагу. Это Красная площадь, а потом...
1: Я недавно был там, да.
2: Вот, а потом сворачиваешь, и город вдруг становится тихим, почти интимным. Ну, что ж, комментарий аналитика подвезли. Это как будто Москва такая, я тебе сначала покажу парад, а потом свою настоящую жизнь. Москва такая, ну сри. Вот парад, а вот настоящая жизнь.
1: Понимаю.
2: Таинственный маршрут следующий. Это как раз тот случай, когда Москва прячется не за главными площадями, а в переулках. Здесь все построено на деталях. Надо посидеть у воды на Патриарших, вспомнить Мастера и Маргариту, посмотреть на готический особняк Зинаиды Морозовой, которую связывают с образом дома Маргариты.
1: Я все жду, когда Москва начнет с нами разговаривать. Это уже будет по барам у нас какой-то проход, когда Москва разговаривает.
2: Ну вот Москва пока разговаривает голосом аналитика. Вот сейчас комментарий еще один. Не вести человека от одной галочки к другой, а заставить его посмотреть по сторонам, это про что таинственный маршрут.
1: Смотри по сторонам, мальчику, смотри.
2: Смотри давай. Уединенный маршрут дальше, про парки и места, где можно выдохнуть. Авторы подчеркивают, что такие прогулки помогают переключиться с городского ритма. И это правда работает. Москва вдруг перестает быть мегаполисом и становится просто местом, где можно идти и не спешить.
1: Ну, вообще не надо никуда спешить. Москва неторопливый город.
2: Задумчивый маршрут следующий – это про Арбат. Но не тот Арбат, где туристы фотографируются с уличными художниками, покупают сувениры. Вот, кстати, а тот, который начинается за фасадами в переулках. Ах, Арбат, мой Арбат. Здесь вспоминают Пушкина, Андрея Белого, Гоголя.
1: Ну, Булат Шалович, конечно.
2: Шаловича Булата можно вспомнить, которого мы вспомнили. Здесь можно увидеть знаменитую стену Цоя. Ну, вот это все, на мой взгляд, самая правильная стратегия прогулки по Арбату. Не идти по главной линии, а сворачивать, петлять, шнуровать. Потому что главный секрет Москвы, она начинается там, где заканчивается маршрут на туристической карте. Пикниковый маршрут, вот. Это про Коломенское.
1: А это уже Москва начинает разговаривать потихоньку.
2: Вот. Здесь авторы предлагают уже не просто прогулку, а почти маленькое путешествие за город. Хотя мы все еще остаемся в Москве. Это один из самых сильных форматов для городского туризма, я считаю, как аналитик. Молодцы, ребята. Человек получает ощущение путешествия без дороги и чемодана. Ну а сейчас шикарный маршрут. Это ко мне домой едем. История про ВДНХ. Большие зеленые пространства. Авторы авторы статьи пишут, что это пространство, где сочетаются архитектура, история, современные городские сценарии, где живет аналитик туризма Павел Картаев.
1: И там еще правильные здания, в которые можно зайти и что-нибудь купить.
2: И правильные чебуречные на Ярославке у нас, естественно, можно.
1: И пончики.
2: Да, можно культурно обогатиться и просто лечь на траву с кофе. Второй вариант чаще побеждает. Лечь на траву с кофе. Секретный маршрут наконец-то. Секрет здесь действительно есть. Спрятан он в Морозовском саде. Маршрут идет от Чистых прудов через Покровку, Моросейку, Китай-город. А финальная точка – Морозовский сад, который считается одним из тихих и малоизвестных уголков района. Ну, правда, есть одна проблема с секретными местами. Если о них написали в Роспаж-журнале, то секретность начинает работать до ближайших выходных.
1: Да, но этот маршрут мне нравится. Я часто по нему гуляю, честно говоря.
2: Да. Статья вроде бы про маршруты. Давайте подведем итоги. Но на самом деле про отношение к городу. Не бежать, не успеть все, а идти и замечать. Маршруты позволяют провести в городе целый день, а я бы добавил, иногда и чуть больше, чем планировал. Потому что Москва, она такая, ты вышел на час и вернулся с ощущением маленького путешествия. Я сегодня не критиковал статью.
1: Я понимаю.
2: Что статья написана правильно, маршруты подобраны отлично.
1: И когда чуть больше, чем планировал, то тогда Москва с тобой заговори.
2: Приятных путешествий.
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Время технологий. Начинаем со смартфона, который явно делает ставку не на рекорды в тестах, а на то, чтобы как можно реже просить зарядку.
2: Сейчас покритикуем.
1: В России стартовали продажи нового Honor X7e. И главная фишка его – это емкий аккумулятор на 7000 мАч. И, по словам производителя, смартфон способен спокойненько прожить до 2 дней без розетки. А если смотреть видео, его хватит почти на 32 часа. Ну или те, кто устал искать зарядное устройство к вечеру. Звучит достаточно заманчиво, скажу так. Если батарея все-таки разрядится, ждать придется не очень долго. Быстрая зарядка мощностью 45 Вт быстро вернет смартфон к жизни. Экран современный, диагональ 6,6 дюйма, частота обновления 120 Гц. Проще говоря, меню, соцсети, игры будут выглядеть плавно, без рывков. Honor активно делает ставку и на искусственный интеллект. На корпусе появилась специальная ИИ-кнопка, которую можно настроить под себя. Одним нажатием она запускает помощника, поиск позволяет быстро сохранить важную информацию или воспользоваться умными рекомендациями. Вот, хотел от меня критики.
2: Да.
1: У меня вопрос, насколько востребована будет такая инновация, кнопка, которая настраивается под запуск чего-либо. Ну, по крайней мере, мне кажется, что людям, которые не привыкли к такому, будет довольно сложно перестраиваться.
2: Ну, может быть, выдержку или диафрагму поставить?
1: Скорее, там запуск фотоприложения можно сделать. Вряд ли выдержку, диафрагму. За фотографии, кстати, как раз отвечает основная камера на 50 мегапикселей. Встроенный искусственный интеллект может быстро убрать лишний объект или немного улучшить снимки без установки дополнительных приложений. Не забыли и о прочности. Смартфон получил защиту от пыли и брызг, а также сертификат, подтверждающий устойчивость к падениям. Так что случайное знакомство с асфальтом, скорее всего, переживет спокойнее многих конкурентов. Но бросать все-таки я бы не рекомендовал. Тем временем облако Mail подвело итоги прошедшего ВК-фест 2026.
2: Долго подводили.
1: Долго, но так надо было все подсчитать, понимаешь?
2: Понятно.
1: За время фестиваля фотографы сделали больше 350 тысяч снимков.
2: Бездельники.
1: Причем все они были загружены в облако, чтобы гости могли найти свои фотографии. Искать вручную не придется, достаточно загрузить селфи. Нейросеть сама просмотрит весь архив, найдет снимки с вашим лицом, соберет их в отдельный альбомчик и покажет результат. Удобно, особенно когда речь идет о десятках тысяч фотографий. Самым фотогеничным городом оказалась Москва. Здесь за два дня фестиваля сделали больше 155 тысяч кадров. Совсем немного отстает Санкт-Петербург, почти 144 тысячи. Ну а самым насыщенным днем стало 18 июля в Москве, когда фотографы успели снять почти 79 тысяч фотографий всего за сутки. Так что если вы не были на ВК-фесте и до сих пор не нашли себя в объективе фотографа, возможно, нейросеть уже это сделала за вас. Ну и еще одна новость. На этот раз про борьбу с искусственным интеллектом.
2: Ой-ой-ой, лудиты выходят
1: с помощью искусственного интеллекта.
2: Да что ж такое.
1: Боремся с искусственным интеллектом, искусственным интеллектом. Компания NVIDIA представила новый сервис, который умеет искать дипфейки видео, созданные или измененные нейросетями. Работает система быстро, она буквально покадрово анализирует ролик и оценивает вероятность того, что перед вами настоящий человек или искусственно сгенерированное изображение. Интересно, что сервис продолжает работать даже после того, как видео сжали, обрезали, изменили разрешение или несколько раз загрузили в соцсети. А ведь именно такие изменения обычно сильно осложняют поиск подделок. По данным компании, точность определения достигает более 90% на качественных видеороликах и остается высокой даже после серьезного сжатия. Конечно, разработчики сразу уточняют. Надо же им отмазаться. Уточняют, что новая технология не станет универсальным детектором лжи и не заменит полноценную проверку информации. Но, как инструмент, который помогает быстро понять, стоит ли доверять увиденному ролику, это уже серьезный шаг вперед. Сразу же после выпуска новостей поговорим с вами о том, какие растения на даче опасны для наших питомцев.

0: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
1: Реклама. Полный бак, кофе и три энергетика.
2: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
3: Что?
2: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
1: Да понял я. Давайте тогда подушку.
4: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: Москве 14.30. С новостями в студии Лора Стадницкая. Трудности, которые создают для России на топливном рынке, временные. Они не могут повлиять на общую картину в экономике, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам главы государства, бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и не нефтегазовых доходов. Как отметил Путин, необходимо обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом.
1: Нужно в этой связи, конечно, обеспечить дополнительную поддержку субъектной федерации и бюджета, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и муниципалитетов. И, конечно, чтобы продолжить реализацию программ развития на местах. По инициативе «Единой России» в июне было принято важное решение. Срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам перенесен с текущего 2026 года на 2030 год. Это означает, что в распоряжении регионов только в текущем году появляется дополнительно свыше 100 миллиардов рублей.
0: Путин также привел оценку Минэкономразвития. ВВП России, согласно этим данным, в мае рос скромными темпами, но все-таки находился в позитивной зоне – 0,3%. А всего за первые 5 месяцев текущего года прирост составил 0,2%, сказал глава государства. Российские военные заходили в населенный пункт Артельная во время сумерек группами по 2-3 человека, сообщили в Минобороны. Каждую группу сопровождали операторы беспилотных систем, указывая места расположения противника. Закрепившись на окраине села, военнослужащие передавали координаты огневых позиций ВСУ, а расчеты артиллерии и ударных БПЛА наносили огневое поражение. Выбив основные силы неприятеля, российские штурмовики зачистили населенный пункт, а инженерные группы приступили к разминированию местности, отметили в ведомстве. Ранее там объявили, что подразделения группировки российских войск «Север» в результате активных действий установили контроль над Артельным Харьковской области, а группировка «Восток» заняла Благодатное в Запорожской. Южная группировка ударила по ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка и Дружковка в ДНР. Российское ПВО за сутки сбило 9 управляемых авиабомб и 808 беспилотников. Более 3100 кандидатов в депутаты Госдумы уже включены в заверенные центры Сберкомом федеральные списки. По одномандатным округам 1667 человек, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии. По ее словам, на выборы высших должностных лиц субъектов федерации сейчас зарегистрированы 4 кандидата от 4 политических партий. Региональное отделение 9 партий выдвинули 40 кандидатов. В одном регионе продолжается выдвижение, как отметила Памфилова. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы в этом году пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Всего же в единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в отдельных районах Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона. Там отметили, что предупреждение сохраняется до 21 часа 22 июля. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
2: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Кубка мира. В 1/4 наши девушки со счетом 11-6 обыграли действующих чемпионок Европы, команду Нидерландов. Голкипер сборной России Диана Хамраева была признана лучшим игроком матча. «Я просто делала свою работу, мы все выложились на максимум, мы очень долго готовились и сделали все правильно, но это только первый шаг на турнире», — сказала после матча Хамраева. Вклад Дианы в победу нашей команды в эксклюзивном интервью для нашей радиостанции отметил и вице-президент Федерации водного поло России по связям со СМИ Олег Жолобов.
3: Диана Хамраева лучше всего понравилась. Она номер один, она после игры получила приз лучшего игрока этого матча. Действительно невысокого роста. На фоне сборной Нидерландов, а девушки из этой страны всегда отличались и ростом, и весом. Ну, я без всякого злорадства говорю, да, то есть мощные девчонки, такие атлетичные, а она просто сегодня была умницей. Она не только отражала мячи, она и перехватывала. Жалко, что вот у нее не получился точный бросок. Когда вратаря на полевого игрока поменял главный тренер Нидерландов, и они попытались за счет этого, за счет большинства, забить мяч в наши ворота, вот они, она не попала в пустые ворота, а так она просто безупречна. Ну, я бы сказал, что она 99 баллов из 10 завоевала сегодня, и заслуга в победе победе, наверное, процентов 50, а может быть даже и больше. Поэтому для меня она номер один. Ну а так очень здорово, и Катя Прокофьева сыграла, опытная спортсменка, ей 35 лет. И Мария Макарова, 27 лет этой девушке, она 3 мяча забросила. А Белла Маркович 2 мяча забросила. Все молодцы, но вот, наверное, все-таки еще раз повторюсь, что вратарь нашей команды, первый номер, Диана Хамраева из Нижнего Новгорода, она номер один.
2: В полуфинале 24 июля Россия сыграет с победителем пары Испания-Венгрия. Российские спортсменки выступают на Кубке мира с флагом и гимном страны. Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет свой следующий поединок 12 декабря в Екатеринбурге. По сопернику есть несколько вариантов, в том числе будет обсуждаться тема третьего боя с Артуром Битербиевым, рассказали в промоутерской компании российского боксера. Свой последний поединок Бивол также провел в Екатеринбурге, победив единогласным решением судей немца Михаила Айферта и сохранив чемпионские титулы по версиям IBF и WBA. Футбольный клуб «Иркутск» снялся с розыгрыша второй лиги и Кубка России по финансовым причинам. «Иркутск» поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил надежду на то, что команде помогут закрыть долги. «Иркутск» занимал 13-е место в группе 2 второй лиги «Б» после 14 матчей. Задача футбольного «Факела» на сезон – не попасть в стыки. Команде нужно закрепиться в российской премьер-лиге. «Будем работать для этого. Для первого года я считаю данную задачу оптимальной и выполнимой», – заявил спортивный директор воронежского клуба Руслан Пименов. «Факел» вернулся в РПЛ после сезона в первой лиге. На сегодня все переговоры между «Локомотивом» и полузащитником Артемом Карпукасом прекращены, заявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных. «Мы свои предложения сделали. Это процесс, он будет продолжаться», — сказал Нагорных. Действующий контракт Карпукаса с клубом рассчитан до конца следующего сезона. С вами был Юра Геворкян.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами предприниматель, президент клуба любителей кошек «Баст», эксперт международной категории «Фарус», владелец питомника абиссинской породы кошек Юлия Малькова. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Хотим сегодня выяснить у вас, какие растения на даче опасны для наших питомцев, собак и кошек. Действительно, неужели есть у нас на огороде растения вполне себе безобидные? Ну вот лук, например, или чеснок, которые могут оказаться токсичными для наших мурзиков и барсиков и шариков?
3: Ну, конечно, конечно. Они для нас, скажем так, не особо безопасные, да, те же, например, нарциссы, да, мы любим их, лилии любим. То есть вообще все луковичные, они достаточно ядовиты, включая животных, да, и кошек, и собак. Тот же, та же, например, нарциссы, ирисы, пионы, гиацинты, то есть все ландыши, да, мы тащим вот ландыши, любим на первоцветы смотреть, они очень ядовиты и для животных, и, скажем так, для людей в какой-то степени.
2: Если мы есть их будем, наверное.
3: Ну, конечно, пробовать на зуб.
2: Я вообще думал о том, когда мы говорим про дачу, вообще ли хорошая... Хорошая ли идея кошку на даче?
3: Все в меру, все в меру.
2: Выпускать на свободный выпас, чтобы она там бегала и мало ли чего, понимаете, убежала. Вот. А вообще, почему кошки и собаки так любят грызть и пробовать на зуб, как вы сказали? Как в той шутке, им что, кальция не хватает или еще чего-то? Зачем они это делают?
3: Ну, вообще, конечно, в большей степени из любопытства. Взрослое животное, ну, вряд ли заинтересуется, да, там, что-то попробовать на зуб. А маленькие, да, щенки, котята, они все познают мир, как и мы, через ощущения. Поэтому там какой-нибудь букашечка пробежала, да, он начинает за ней охотиться, копать. Здесь попался вам клубень какого-нибудь, да, особо опасного растения, все. И он, может быть, даже нехотя, да, но прикусил, прихватил и так далее. Да, может быть, какая-то в наименьшей степени нехватка микроэлементов или витаминов, да, спровоцировать, что он там подбежит и начнет грызть там что-то такое, что ему нельзя есть. Но природа так устроена, в общем-то, заложена, что, в общем, без надобности животное не будет, конечно, есть растения, физиология немножко другая, да, и ни кошка, ни собака не должны этого делать, и у них это на уровне инстинктов. А любопытство берет верх, да, там котята играют, прикусил, например, тот же листочек колышется, да, лилии. Вот она раз, пыльца попала, да, он облизнул, шерстку где-то языком слизнул, и вот тебе, пожалуйста, отравление обеспечено.
1: Луковичные, понятно, значит, нарциссы аккуратненько огораживаем, не пускаем кошечек и собак. А вот посленовые, например, посленовые, ведь мы знаем, что картофелем часто травились крестьяне, да, когда только вот завезли, потому что не клубни ели, а ягодки.
3: Да.
1: Посленовые тоже опасны, да?
3: Конечно, опасны, да. Те же, например, стволы, там, листья помидоров, незрелые помидорки, да, то есть где-то вот котенок играется с помидоркой, ну и в рот взял, да, перенести просто. И это тоже в какой-то степени, да, будет, дискомфорт ему обеспечен. Может быть, конечно, это не смертельно опасное там растение, но хлопот может доставить не меньше, если это, опять же, соотношение веса, да, попадание тех или иных веществ в организм, и у каждого животного своя реакция на определенное, да, кто-то там и не заметит, а кто-то, кому-то будет очень плохо. Вот. Здесь тоже надо быть внимательными. Да, теплички-то лучше закрывать.
2: Закрываем. Вот мне интересно, а что, животное не понимает, что ли, что вот это растение плохое, а это нормально? Ну, вот я думаю о том, что изначально же и кошки, и собаки, они же, пока их человек не приручил, они же дикости жили, они же там ведь не погибают от того, что посленовые едят, правильно?
3: Конечно, нет. И, в принципе, вы не увидите, чтобы животное подошло к помидору и начало его охотно с удовольствием грызть. Конечно, нет. Только вот в таких, при случайных таких, да, мы должны обезопасить животное, чтобы случайно это не попало. То есть, если там теплицу, да, ну, прикрыли теплицу, да, чтобы не было там, я говорю, он побежит за птичкой, за мышкой, что там в тепличке у нас, да, там бабочка. И вот в этот момент, я говорю, попадание того же, например, на шерсть, и животное просто себя слижет, он не будет кушать помидорчик, он просто себя оближет, да, и вот это вот как раз токсины, да, они могут попасть в организм. А специально, конечно, животное, я говорю, инстинкт самосохранения у них более развит даже, чем у нас, да, то есть они не будут за красивой ягодкой, там, за ягодкой ландыша, да, ой, какая, я сейчас ее попробую на зуб. Ну, нет, конечно. А вот пробежавшись по лесу, да, он может это, конечно, там, на лапах где-то раздавить, наступить, да, там, ту же какую-то вот нехорошую бяку, да, и он просто потом оближет, так как они чистятся языком, конечно, это все попадет в организм.
1: Токсины у луковичных и посленовых действуют одинаково или по-разному? Мы можем по поведению питомца понять, что он нализался? У нас помидоров или нарциссов?
3: Ну, нет, так... Так, конечно, мы не поймем. В любом случае, если что-то происходит, да, это рвоты, диарея, слюнотечение, вялость, отказ от еды, даже судороги, возможно, координация нарушается. То есть в любом случае мы предполагаем, да, и поехав сразу к ветеринару, да, мы должны взять образец, что могло спровоцировать. А уже врач, он уже должен определить по показателям исследования, да, там кровь сдать и посмотреть, как вообще, то есть как бы что у животного не так. И здесь он будет уже разбираться, какие вам противоядия, скажем так, давать животному.
1: Едем к доктору с нарциссами. Это вам, доктор.
2: Да, и нализались. И с помидорами для медсестры, конечно.
3: Да, может быть. Ну, то есть хотя бы предположить и обозначить, где там щенок или котенок игрался, да, и что могло спровоцировать, то есть вот это вот. То есть, конечно, если у людей там одни помидоры кругом растут, и другого ничего не может быть, да, ну, естественно, это будет, хотя бы сократит поиски, да, того растения вредного для животного, которое это. Если вы были в лесу, да, вышли вот в лес и сдача, да, и пошли вот прогуляться, там, ой, какие ландыши красивые, мы их сейчас понюхаем, мы сейчас потопчемся, ну, и щенок, естественно, там, или котенок с вами побежал. Но здесь, конечно, уже два варианта, что-то на даче или что-то все-таки за участком было.
2: А есть ли какие-то, может быть, растения, которые, например, могут быть опасны для собак, но совершенно безопасны для кошек, и наоборот, для кошек могут быть опасны, а собакам вообще ничего?
3: Так вот, специфически это, конечно, нет, просто разная реакция будет у кошки и у собаки на одно и то же растение по-разному. Например, лилия кошкам категорически, да, у них там почечная недостаточность может развиться, а для собаки это будет, мелкая неприятность, ну, может быть, там подается какой-нибудь сорбент, да, повыпаивается водой, и, в общем-то, все будет нормально и прекрасно. Поэтому, так вот прям разделить нельзя. То есть если растение ядовито, оно ядовито и для нас. Если мы съедим тот же незрелый помидор, но, извините, тоже нам будет не очень приятно. Поэтому мы едим спелое.
1: А характер симптомов какой будет? Безудержный или разовая акция у нашего питомца? Как обратить внимание на вот характер? Что нас ждет?
3: Ждет, я говорю, тоже, опять же, это все от организма, то есть, как бы, насколько организм крепкий, насколько животное, постарше, помладше, да, то есть, как бы, тут будет разное, но симптомы такие, они, в общем-то, схожи, я говорю, вот, рвота, диарея, какие-то вот, если усиленно, то, я говорю, вплоть до судорог, у кого-то не дойдет до этого, а у кого-то может вот и вот эти приступы задыхаться, да, то есть, это все индивидуально, тут уже смотрится, и я говорю, конкретно от возраста, от размера, скажем так, животного, да, щенки 2 месяца кавказской овчарки, щенок там чихуа, да, ну, соответственно, все разное, и здесь на чихуашке там достаточно просто понюхать, а кавказец может погрызть и не заметить. Поэтому здесь уже, то есть уже смотрим, если, конечно, если животное маленького возраста, оно должно быть под контролем все-таки человека, владельца.
2: Нечего в сад выпускать.
3: Да, может быть, выпускать-то и надо, да, но огородить какие-то, да, мы же от детей отгораживаем, закрываем розеточки там, да, или электро, так и здесь клумбочки огораживаем, для кошек хорошо работает, например, вот сейчас это, кстати, модно в ландшафтном дизайне, там, камешки подсыпать, шишечки, то есть то, что неприятно лапам, да и собака, в принципе, у них же подушечки чувствительны, поэтому тоже можно это сработать на, как раз на маленьких таких животных, я имею в виду, которые по возрасту маленькие, не по размеру, а по возрасту. У них еще и лапки чувствительные, еще не огрубевшие подушечки, поэтому их это немножечко остановит. Там он не подбежит к гортензии, да, которая, на которой, под которой шишки, и не начнет грызть тот же ствол этой гортензии.
2: Потому вот. Что ну, шишки, и...
3: да. Да, то есть ему неприятно, он скажет, ой, нет, я лучше по травке побегу.
2: Что нужно сделать хозяину, в первую очередь, если он видел, что питомец съел какое-то неизвестное, может быть, даже для него растение? Какой порядок?
3: Да вот лучше ничего, сесть в машину, посадить животное и срочно к врачу. Но если уж прям совсем так, да, ну, конечно, сорбенты. Любой сорбент, выпить уголь, что у нас там, полисорбы, ну, в общем, будем вдаваться в рекламу, да. Да, любой абсорбент, то есть это работает, работает прекрасно.
1: А промывание желудка мы можем сделать питомцу?
3: Нет, лучше ничего, лучше вот этого без наблюдения врача, конечно, не делать. Мы не врачи, да, и промывание желудка мы правильно можем не сделать, а только усугубить ситуацию. Поэтому здесь лучше какими-то такими, скажем так, тормозящими действиями. Далее вот угля, да, если есть там энтеросгель, это сейчас уже есть и для животных то же самое, да, эти все гели. То есть далее... Все, и быстренько к врачу, а там уже врач решит, капельницу надо ставить, промывание желудка надо делать, то есть если уже у вас всосалось все, какое вам промывание.
1: А два пальца в пасть нельзя ему вставить?
3: Ну, можно, конечно, попробовать, если вас не прикусят, если ручки свои не бережем, то можно и два пальца попробовать. Но, конечно, мы же не врачи.
2: Особенно если это кавказская овчарка, не чихуахуа.
3: Да, да, да, если она еще взрослая, то
2: по локоть можно просто.
3: Вообще прекрасно.
2: А может ли представлять опасность не само растение, а вот какие-то удобрения или средства для обработки растения, например?
3: Ну, я думаю, что любой дачник, конечно, прежде чем что-то либо обрабатывать, конечно, читает классификацию тех или иных там, удобрений или обработки сада, да, и хорошие, ну, я по крайней мере, надеюсь, что многие все-таки, да, животных на момент обработки убирают, закрывают в доме.
1: Ну что же,
3: потому
1: будем
3: что
1: питомцев,
3: тоже, конечно, токсично.
1: Будем питомцев беречь, а вам скажем до свидания, до новых встреч. С нами была предприниматель,
3: да,
1: президент клуба любителей кошек Баст, эксперт международной категории Фарус, владелец питомника абиссинской породы кошек Юлия Малькова. Мы сегодня говорили о том, какие растения на даче опасные для питомцев. Выяснили, что практически все. Да. Ну, самый главный категории
2: это пасленовые
1: и луковичные. Да, нарциссы и помидоры бережем от собак и кошек.
4: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Глава Белозерского округа Дмитрий Долбилов ушел в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети. Напомним, на должность он был избран в ноябре прошлого года. Накануне стало известно, что в отставку ушел и глава Вытегорского округа Юрий Жаворонков. Памятник космонавтам Юрию Гагарину и Павлу Беляеву откроют в Вологде. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Торжественная церемония пройдет 25 июля у стадиона «Динамо». В рамках церемонии байкеры из клуба «Ночные волки» установят рядом капсулу в виде ракеты с землей из звездного городка, собранной дочерью вологодского летчика-космонавта Павла Беляева. Вечерняя программа продолжится на Кремлевской площади. В 20:00 у памятника Ивану Грозному пройдет показ эпизода программы «Вальс Победы». Завершится день в кинотеатре «Линком», где в 21:00 состоится показ фильма «Русский реактор». Мероприятия приурочены к празднованию Дня Крещения Руси. Городок здоровья откроется сегодня на улице Дальней, 33 в Вологде. Специалисты проведут выездной прием с 14 до 18.00. На площадке все желающие смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, уровень сахара в крови, узнать свой рост, вес, индекс массы тела, а также получить консультацию по профилактике хронических неинфекционных заболеваний. Выставка печатной графики готовится к открытию в Вологде. 8 августа в галерее «Красный мост» представят работы участников фестиваля «Бурмагенфест». Произведения были созданы 2 недели назад в Кириллове, где проходила творческая резиденция. В ней приняли участие 20 художников из Москвы, Санкт-Петербурга и Вологодской области. Художники изучали монастыри и собирали материалы для эстампов. Увидеть работы можно будет в течение месяца. Турнир по легкой атлетике пройдет в Великом Устюге 1 августа. Сильнейшие спортсмены России встретятся на стадионе «Спартак». Главная дисциплина – прыжки в длину. Атлет, который сможет преодолеть отметку 8 метров и превзойти достижения местных спортсменов, получит 1 миллион рублей. Турнир проводится при официальной поддержке Федерации легкой атлетики области, окружной федерации и местного мецената. Вологжан приглашают на мастер-класс по спортивному ориентированию. Открытая тренировка пройдет сегодня на стадионе школы номер 33 в 18.00. Специалисты научат всех желающих работать с картой и ориентироваться на местности. Подробнее о событии можно узнать в группах ТОС «Псковский» и «Ахмыльцево».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачная погода, дождь, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Перезапуск инвестиционного цикла в России на текущий момент – важнейшая задача. Этот вопрос станет предметом обсуждения как на сегодняшнем совещании с правительством, так и на заседании Совета по стратегическому развитию национальным проектам в августе. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
3: Подчеркну еще раз, именно на долгосрочные цели нужно ориентировать нашу экономическую политику, выстраивать реализуемые меры как на федеральном уровне, так и в регионах и на местах. Как уже говорил, сейчас важнейшая задача запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике. Некоторые новые решения на этот счет мы сейчас обсудим отдельно. Мы уже говорили о некоторых вопросах. Михаил Владимирович только что заходил, мы с ним еще по некоторым вопросам прошлись перед нашей встречей. А затем в августе на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам продолжим это обсуждение и придем, надеюсь, уверен даже, к определенным договоренностям.
1: Владимир Путин заявил о росте в России и нефтегазовых, и не нефтегазовых доходов. Президент отметил, что в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей. Глава государства также заявил о необходимости обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом. Вячеслав Володин назвал приоритетами депутатов вопросы, связанные с СВО и поддержкой семьи. Об этом председатель Госдумы заявил на пленарном заседании палаты.
4: Среди приоритетов отмечу решение вопросов, связанных со специальной военной операцией, поддержкой ее участников и их членов семей. По итогам работы мы выйдем на принятие 183 законов, тем самым сформировав правовую основу обеспечения специальной военной операции, оказания помощи солдатам и офицерам, их близким. Поддержка семей и защита детей в этой сфере – принят 61 закон, выстроена система помощи от рождения ребенка до совершеннолетия. При рассмотрении законов исходили из задачи, поставленной нашим президентом, оценивать все принимаемые решения с точки зрения их влияния на жизнь семей с детьми.
1: Также Володин сообщил, что Госдума 8-го созыва приняла в рамках своей работы 80 законов в сфере образования. Это позволило достичь рекордного числа студентов на средней ступени образования. Спикер отметил, что современный показатель почти достиг уровня 1970-х годов, когда в учреждениях среднего профессионального образования обучалось 4 миллиона студентов. Председатель Палаты парламента также отметил, что сейчас 73% бюджетных мест в системе высшего образования распределено между региональными вузами. При этом больше всего мест выделяются на подготовку инженерных кадров, врачей и учителей. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила оказания услуг по реализации туристского продукта. В соответствии с ними туристы будут более подробно информировать о возможных рисках и особенностях страны отдыха, сообщает Ассоциация туроператоров России. Еще одно нововведение касается призыва гражданина на военную службу по мобилизации. Она будет отнесена к существенным изменениям обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. В таком случае турист вправе потребовать изменить или расторгнуть договор. Как отмечают в Ассоциации туркомпании, с учетом новых правил должны будут актуализировать информационные памятники для туристов, дополнив их сведениями о местных законах,

0: обычаях и других особенностях стран пребывания. Дарья Донцова намерена подать в суд на хозяина собаки, напавшего на ее внука. Об этом она сообщила в беседе с журналистом ТАСС. Ранее стало известно, что Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту получения травм 7-летним ребенком в результате нападения собаки. В правоохранительных органах агентства уточнили, что пострадавший внук писательницы Дарьи Донцовой. Трагедия произошла накануне вечером в поселке Дубцы, когда маленький ребенок играл перед воротами двора дома, где он живет. Мимо проходил человек с большой собакой, которая набросилась на ребенка и серьезно его поранила. У него раны на лице, на лбу и голове и на теле. Выяснил, что на владельца собаки неоднократно жаловались жители Дубцов, но никакой реакции не последовало. Писательница рассказала, что хозяин собаки не оказал помощи ее внуку во время нападения. Он просто стоял и смотрел, как собака рвет маленького ребенка, и не оттащил ее. На помощь бросился проходивший мимо человек, который собаку отогнал, рассказала Дарья Донцова. Кратковременные дожди, местами сопровождаемые грозой, сохранятся в Москве и Подмосковье до конца недели. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России, сославшись на последние прогностические данные. В частности, осадки прогнозируются предстоящей ночью в течение дня четверга. Завтра, возможно, и гроза. В пятницу, субботу и воскресенье также кратковременные дожди. При этом будет тепло, в дневные часы около плюс 23 градусов всю неделю. Такую погоду в Центральную Россию принес западный циклон и его атмосферные фронты. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, временами дождей, температура воздуха в дневные часы до плюс 23 градусов. В Москве ожидается облачная погода, а также местами дождь, ночью температура плюс 13-15, днем до плюс 23. Давление будет слабо расти, составит 743 миллиметра ртутного столба, что по-прежнему ниже нормы.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог, нутрициолог Римма Мойсенко. Римма, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рада вас видеть, наконец-то.
2: Взаимно.
1: Сегодня хотим поговорить про грейпфрут, про его пользу и вред для организма. Но вообще, наверное, надо начать с цитрусовых, да? Это же цитрусовый у нас грейпфрут получается.
2: Конечно, да.
3: Кислота.
1: И вот нам говорят, витамины С у нас, вот апельсины, мандарины. А я себе представляю, что цитрусовый – это вообще довольно агрессивный фрукт.
2: Вырви глаз, да.
1: Вот, это
3: коктейльчик какой-нибудь.
1: Желудок нам, мне кажется, за цитрусовые особенно говорить спасибо-то не будет. Я вот вспоминаю Новый год всегда, да, вот когда это начинается, мандариновое, значит, безумие. И потом приходится как-то на диете после этих двух недель. Ну, конечно, не только из-за мандаринов.
2: Ну, это, наверное, к вопросу о том, можно ли считать грейпфрут, например, суперфудом, да, который показан для каждого, который абсолютно безвреден и имеет всесторонние возможности по оказанию любой помощи, поддержанию здоровья человека. Нет, суперфудом цитрусовый я бы вообще не относилась.
3: Суперфуд – это гречка, наверное, для нас.
2: Нет, мы можем, кстати, назвать суперфудом, если взять, допустим, группу ягод, то вот среди ягод я бы отметила все-таки наши лесные ягоды.
3: Земляника.
2: Это черника, это земляника, это брусника, это облепиха, это клюква наша потрясающая совершенно,
3: корейская,
2: которая имеет несравнимый состав по сравнению даже с этими цитрусовыми и не дает таких, скажем, побочных, возможных, вероятных осложнений, как цитрусовые в силу своей вот кислотности достаточно высокой.
1: Вот есть такой миф о том, что в цитрусовых содержится очень много витамина С, что... Но я слышал о том, что в каких-то других и фруктах и витамина С гораздо больше, чем в цитрусовых.
2: Да, грейпфрут относится к тем фруктам, которые содержат витамин С, конечно, так же, как и все цитрусовые, но не столь высокий процент все-таки. Там достаточное количество. Чем он хорош? Да, это крупный плод. Кстати, грейпфрут.
3: Виноградный.
2: Это виноград.
3: Да.
2: То есть он растет очень красиво. Не видели никогда, как он растет? Вот как виноградная гроздь, состоящая из нескольких плодов, как виноградная гроздь. Поэтому
3: красиво,
2: его так назвали.
3: А я-то думал, что это скрещивают.
2: Это помело с апельсином, абсолютно верно. Не с виноградом.
3: Но не с виноградом, да?
2: Нет,
3: а то я подумал, виноград – это сплошной сахар.
2: Помело и апельсин. Причем апельсин, в зависимости от того, какого цвета, да, и сколько он содержит витамина А. Да, есть грейпфрут с белой кожурой фактически, а желтоватой, красноватой, да, то есть в зависимости от того, и в зависимости от результата, да, какого цвета мы видим грейпфрут, мы понимаем, что витамина А больше в очень насыщенном, ярком фрукте, да, где мякоть просто яркая, красная уже, вот там наибольшее количество витамина А.
3: А для чего нам витамин А?
2: Витамин А – это один из самых важных антиоксидантов. Кстати, наряду с витамином С. То есть, если у нас и витамин С, есть и витамин А, и более того, полифенолы, которые вот горчинку придают этому грейпфруту.
3: Терпкость.
2: Вот это, да, вот терпкость, правильно вы говорите. Да, вот это вот как раз сочетание всех этих антиоксидантов и есть ценность для нашего фрукта. То есть он ценен. А более того, он еще ценен за счет того, что в нем содержится большое количество пектина и растительной клетчатки, причем и растворимые, и нерастворимые клетчатки. И поэтому,
1: а нерастворимая нам зачем?
2: Нерастворимая она является как сорбент, который очищает складочки нашего кишечника и сорбирует на себя, жиры. Плотные жиры, и тем самым снижает уровень холестерина в крови.
3: Это как длинные волокна, как зелень.
2: Как зелень.
3: Метелочка такая для ЖКТ получается.
2: И даже в зелени есть растворимые волокна, которые всасываются, которые растворяются и всасываются. А нерастворимые волокна, они нам поддерживают нормальный уровень нашего стула, в хорошую перистальтику, хорошее продвижение содержимого по кишечнику. И как сорбент, они сорбируют, разумеется, от стенок нашего кишечника сорбируют все те токсические вещества, которые могут проходить вместе с грейпом и еще чем-либо.
3: Выводят тот самый камень.
2: выводят, да, ненужные, да, как некоторые говорят, шлаки, говорят, да, да, выводят шлаки.
3: Но это не медицинское, да, понятие шлак?
2: Это не медицинское понятие однозначно, но медицинское понимание того, что пектиновые вещества, растворимые, нерастворимые клетчатка являются вообще основой нашего питания, и они должны быть обязательно всегда, потому что они являются пищей для нашей микробиоты. А наша микробиота – это и есть наше здоровье.
3: Это есть мы.
2: Это есть мы, конечно, да. И чем богаче мы разнообразием своей микробиоты, тем крепче наше здоровье. То есть мы ее должны кормить. И грейпфрут относится к тем фруктам среди других, не лучшим, я не выделяю его, вот среди других, который тоже имеет место быть в нашем рационе, тем более, что у него низкий гликемический индекс.
3: Сахара мало, да?
2: Мало сахара, да, там, ну, фактически 30-35 граммов на 100 граммов продукта, это гораздо меньше по сравнению, например, с апельсином, с мандарином, потому что мы чувствуем сладость этого мандарина, и апельсин, понятно, все зависит от сорта, от степени зрелости, вот, но тем не менее в среднем, да, фрукт большой, а сахара там немного, поэтому он дает нам возможность, да, он не является с жиросжигателем, разумеется, он прям жиросжигатель, нет, но у него есть ряд качеств, которые дают возможность понимать, что он действительно может при употреблении и насыщении нашего организма снизить нам вес, потому что может заменить какую-нибудь другую продукцию, да, поступаемую с пищей, имеющую высокую калорийность.
3: Вместо котлетки съедим грейпфрут.
2: Вот, и это неплохо, но это был период жизни, и период нашей жизни, когда говорили, утром выпей сок грейпфрута. Сегодня изменилась, кстати, позиция. Сегодня мы должны обязательно, завтрак должен быть всегда, на завтрак мы должны принимать, чтобы у нас был белок обязательно. У нас должны быть жиры в обязательном порядке, потому что они запускают желчный отток, и у нас должна быть растительная клетчатка.
3: Ну, раньше Санта-Барбару показывали, а там каждая серия начиналась с того, что этот сок, да,
2: апельсиновый, сок, грейпфрутовый. И зачастую сегодня ППшники, девчонки, которые хотят быть вот совсем худыми, они считают, что достаточный вполне завтрак, который состоит из одного грейпфрута.
1: Но мне кажется, желудок не скажет ничего хорошего после грейпфрута на голодный желудок.
2: Согласна, но не все и не всегда.
3: Надо
2: потому что
3: сначала.
2: Мы все-таки должны себя немножко чувствовать и понимать, что нам полезно, а что нам вредно. Есть большая категория людей на сегодняшний день с повышенной секреторной активностью желудочного сока. Это у людей, у которых очень впечатлительные, очень ранимые, у них желудочного сока вырабатывается много, который раздражителем является для их слизистых, и этой категории людей нужно ограничить. То есть люди с особой психосоматикой, у них обостряются, кстати, заболевания желудочно-кишечного тракта в весенний, осенний период. И поэтому грейпфруты весной не советую. Да? Ну и осенью
3: Но это сезонный же фрукт, наверное, в какое-то время года его невозможно достать.
2: Чаще мы видим его вот уже осенью и зимой. Да? Всю зиму мы можем лакомиться грейпфрутом. Но я все-таки за то, что наша микробиота кишечника любит разнообразие. И считая, что не является суперфудом грейпфрут, несмотря на его низкую калорийность, все-таки, если у нас будут на столе присутствовать разнообразные цитрусы, это большой плюс. И я бы все-таки предпочтение все равно отдавала нашим, где родились, там и пригодились ягодам, да, которые имеют наибольший процент витамина С. И полифенолов, которые определяют цвет наших ягод, вот это как раз бомбическая история. И это вот суперфуды наши, российские, да, которые вот мы в лесу наблюдаем, когда идем в лес просто прогуляться. Да, это и черника, и земляника, и клюква, вот наши перечисленные ягоды. Вот они действительно суммарно это суперфуды, которыми мы должны просто гордиться.
1: Но землянику-то не насобираешь много. Целый день надо ходить, чтобы там набрать себе баночку маленькую. Она же не то, что там все время.
2: Согласна. А знаете, самое интересно, если мы говорим даже вот о содержании клетчатки, да, перевариваемой и неперевариваемой, на 100 граммов продукта в грейпфруте всего лишь 2 грамма клетчатки, а в малине 6,5.
3: Ух ты.
2: То есть малина – это мощнейший. Понятно, что цвет его – это витамин С, это витамин А, Да, и если сравнивать грейпфрут и малина, я бы отдала все-таки предпочтение малине за счет наибольшего количества клетчатки, которая и сорбируется, холестерин, содержащийся в других продуктах, и в насыщении организма клетчаткой, которая кормит нашу микробиоту, и вкусовые ощущения, которые не дают нам осложнения и раздражения излишнего на слизистую оболочку желудка, желудочно-кишечного тракта в принципе. И... А, кстати, самое интересное, недавно меня спросили, а почему все-таки малиновое варенье, да, вот считалось лекарством? А потому что в составе, ведь мы понимаем, что очень много органических кислот вообще в ягодах и во фруктах. И вот в составе малины присутствует аспирин, ацетилсалициловая кислота, которая и дает, да, небольшой процент, но он дает реальную пользу организму. Вот снижается уровень температуры.
1: Ну, варенье, насколько я помню, мало того, что там сахара, дай бог, а во-вторых, это все же чуть переварено очень сильно.
2: Другой вопрос, но аспиринчик там остаются.
3: А это из косточек получается? Это же не ягодка, это костянка, да?
2: Конечно, это костянка.
3: То есть каждый шарик это же отдельная ягодка получается, да? А в каждой ягодке это маленькая косточка, и там как раз...
2: И там аспиринчик как раз находится. Поэтому для больного человека, разумеется, у которого нет никакого аппетита, для него ложечка малинового варенья – это и положительные эмоции, и это внимание и забота со стороны там мам и бабушек, которые сварили это варенье. Это все играет значение.
1: Но мы Карлсона помним, конечно.
3: Но вот мы сравниваем грейпфрут с малиной, а если мы сравним грейпфрут с... Из чего он у нас состоит?
2: Это
3: помело и апельсин, да? Вот если мы съедим помело и апельсин, а потом съедим грейпфрут, где будет больше пользы?
2: Преимущество я бы назвала все-таки у грейпфрута за счет того, что у него содержатся полифенолы, которые вот в нем, да, и причем эти полифенолы, они содержатся как в самих зернах, так и в перепоночках. Там достаточно большие перепоночки, высокий процент имеют вот в самом фрукте. На рентген или на рентгенин эти перепоночки, они как раз и помогают нам снижать уровень холестерина, снижать уровень глюкозы в крови.
1: То есть вы говорите про низкий гликемический индекс. То есть получается, что для людей с повышенным сахаром грейпфрут может быть полезен.
2: Да, да, конечно.
3: С косточками едим
2: потому
3: его,
2: что,
3: получается.
2: Не обязательно с косточками. Косточки – это отдельная история для тех, кто их переносит, переваривает.
3: А там нет синильной кислоты, кстати, как в яблоках?
2: Нет. И самое интересное, ведь делают масла интересные. В косточках есть вещества, которые помогают даже бороться за счет полифенолов с онкологическими заболеваниями, с красной волчанкой помогают работать, помогают с малярией работают, и косточковое масло используют для лечения паразитарных форм, для лечения различных грибковых форм. То есть косточковое масло из грейпфрута, оно достаточно полезно и активно используется вообще вот в нашей жизни, скажем.
3: Да? Это надо покупать отдельно продуктом, или можно косточки насобирать, натолочь в ступке, например, как-то раздавить?
2: Смешать, делать настойку, опять же, можно, да, потому что есть разные способы, а самое интересное, что вот попробуйте освободить грейпфрут от шкурок, и шкурки немножко подсушите и положите, вот сегодня мухи уже появляются где-то, да, в квартирах, да, прилетают, и назойливые комары, вот хорошее средство от комаров и мух.
3: Ух ты.
2: Прекрасно, между
1: прочим. Вы про настойку мы не говорите, то он сразу пойдет ставить настойки.
2: Поэтому я осторожна.
1: Из грейпфрутов, да. Все-таки, а сколько людям с повышенным сахаром, я хочу вернуться к этому вопросу, можно есть грейпфруты, и действительно ли это полезно?
2: Понимаете, на рентгенин, который содержится в перепонках, он как раз повышает чувствительность к инсулину. А это значит, инсулин будет быстро гасить ту глюкозу, которую мы получаем с продуктом питания, ну и в частности там хотя бы с соком грейпфрутовым. Во-первых, там невысокий уже процент этого сахара. Во-вторых, на рентгенин помогает нам сразу обеспечить соединение с инсулином и введение в клетку этой глюкозы. То есть уровень глюкозы в крови не повышается фактически в ответ на грейпфрутовый сок.
1: Да, там же.
2: Да, фруктозы там меньше, глюкозы меньше. Поэтому, если мы сравниваем цитрусовые, то здесь для снижения веса, для снижения глюкозы в крови, для снижения холестерина, вот этот продукт нам выгоден. Но
1: Но вот всегда есть,
2: есть категория
1: но,
2: людей, да, которым рекомендует врач, да, в связи с высоким уровнем холестерина, в связи с, там, с высоким уровнем артериального давления, противомигренозный препарат. Огромное количество есть заболеваний, при которых грейпфрутовый сок вообще не используется. От слова совсем. Угу. Почему? Потому что есть особенность у этого грейпфрутового сока в составе, опять же, корочек, да, в перепоночек и даже самой мякоти содержатся полифенольные вещества специальные, которые ингибируют, то есть прекращают работу ферментов первично, первичном звене, перерабатывающих эти лекарственные препараты, которые мы принимаем. То есть нельзя грейпфрутовый сок совмещать с какими-либо лекарственными препаратами. И перечень этих препаратов на сегодняшний день, собственно говоря, расширяется. И сегодня больше 100 уже лекарственных препаратов, которые несовместимы ни в какой степени, ни в каком количестве с грейпфрутовым соком. Но то есть, если человек это поговорит...
1: Давайте мы сейчас пойдем, да? Найдем список препаратов, посмотрим, с чем мы будем грейпфрут употреблять. Мы продолжим наше общение после выпуска новостей. Говорим сегодня о грейпфруте, про его пользу и вред для организма. У нас в студии Маяка врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог-нутрициолог Римма Мосинко. Вернемся и продолжим.
0: Знать на маяке.

слаще сна.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Большая классика в «Сириусе». С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-74250.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Трудности, которые создают для России на топливном рынке, временные. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам главы государства, бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и не нефтегазовых доходов. Как отметил президент, необходимо обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом. По данным президента, в первом полугодии этого года консолидированные региональные бюджеты исполнены с дефицитом примерно так же, как и в первом полугодии 2025 года. Подразделения группировки российских войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Артельная Харьковской области. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и заняла Благодатное в Запорожской области, сообщает Министерство обороны. Южная группировка улучшила тактическое положение. Она ударила по силам ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка и Дружковка в ДНР. Также российские военные нанесли удары по двум украинским пусковым установкам берегового ракетного комплекса «Нептун», логистическим центрам, цехам производства беспилотников большой дальности, объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ. По данным Минобороны, суточные потери вражеских сил на всех направлениях проведения спецоперации составили около 1300 военных. Зеленский официально снял с должности главком ВСУ Александра Сырского и назначил на его место Михаила Дропатова. Новым начальником генштаба ВСУ стал Игорь Скибюк. Об этом свидетельствует соответствующий указ, опубликованный на сайте Зеленского. При этом по закону о национальной безопасности Украины Зеленский может назначить нового главкома только по представлению действующего министра обороны, которого на данный момент в стране нет. Зеленский на фоне протестов в украинских городах из-за отставки Михаила Федорова с поста министра заявил, что предложил ему новую должность во власти. По его словам, предложенная позиция позволила бы объединить технологическую составляющую Украины и обеспечить ее развитие. Предполагаемый сообщник скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Даниэль Сиад скончался в пригороде Парижа. Предположительно, причиной смерти стала остановка сердца. Сиаду было 69. Отмечается, что спасатели быстро прибыли на вызов, но реанимировать мужчину не удалось. Два человека, которые контактировали с Сиадом в последнее время, рассказали газете, что он не работал и имел проблемы с деньгами, ему приходилось помогать. Тем не менее, девушка, которая жила с ним в одном доме, заявила газете, что Сиад не жаловался на проблемы со здоровьем и говорила ей, что ведет здоровый образ жизни. Газета напоминает, что по меньшей мере 5 женщин подали жалобы на Даниэля Сиада во Франции, обвинив его в том числе в изнасилованиях и торговле людьми. Сам он эти обвинения отрицал. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, местами небольшой дождь, днем до +21 градуса. В Москве ожидается +23, кратковременные дожди.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Испания станет соперником женской сборной России по водному полу в полуфинале Кубка мира. На старте турнира испанки обыграли команду Венгрии со счетом 8-7. Ранее российские ватерполистки со счетом 11-6 победили действующих чемпионок Европы команду Нидерландов. А за счет чего нашим девушкам удалось уверенно победить, в эксклюзивном интервью нашей радиостанции рассказал вице-президент Федерации водного пола России по связям со СМИ Олег Жолобов.
2: Наверное, каждый играет настолько хорошо, насколько позволяет соперник. Это такая спортивная истина, она во всех видах спорта работает. Значит, мы не позволили команде Нидерландов раскрыть весь свой потенциал. Они плохо разыгрывали лишнего, они плохо пробивали пенальти, потому что Диана Хамраева, как говорят ватерполисты, их всех скушала, есть такое выражение. Да? Они как сладкие булочки были. Вот есть такое устойчивое выражение у ватерполистов, когда вратарь тебя берет один мяч за другим. Поэтому не позволили сборной Нидерландов раскрыть свой потенциал. Сборная Нидерландов отличается контратаками, но я бы сказал, что сегодня даже мы правильнее и лучше контратаковали и хорошим розыгрышем лишнего игрока, когда команда соперника остается в меньшинстве. Но вот видите, мы позволили им сделать всего два раза, если не ошибаюсь, в статистике. Поэтому просто по всем показателям мы были лучше в сегодняшнем матче.
1: Добавлю, что голкипер сборной России Диана Хамраева была признана лучшим игроком матча, а игра России-Испания пройдет 24 июля. Баскетбольный «Зенит» и разыгрывающий защитник Трент Фрейзер досрочно расторгли контракт по соглашению сторон. Игрок получит компенсацию. Американец выступал за клуб из Санкт-Петербурга на протяжении 4 сезонов. В прошлом году Фрейзер стал 3-м по результативности игроком команды. Сообщалось, что баскетболист продолжит карьеру в итальянском «Виртусе». Футбольный клуб «Иркутск» снялся с розыгрыша второй лиги и Кубка России по финансовым причинам. «Иркутск» поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил надежду на то, что команде помогут закрыть долги. Команда занимала 13-е место в группе 2 второй лиги «Б» после 14 матчей. Защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике вернулись в расположение «Зенита» после выступления на чемпионате мира по футболу в составе сборной Бразилии. Сантос накануне прошел медицинское обследование и уже приступил к индивидуальным тренировкам, а Луис Энрике начнет тренироваться завтра. В первом туре нового сезона российской премьер-лиги «Зенит» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» 25 июля. Все игроки «Динамо» в восторге от сборов с тренером Сандро Шварцем, рассказал футболист московского клуба Тимофей Маринкин. «Мы все получаем удовольствие от тренировок с ним. Он пытается донести до нас свои требования, и, думаю, это получается. Я не так давно в команде, но это лучшее, что я видел изнутри», – рассказал Маринкин. «Динамо» начнет новый чемпионат России домашним матчем с «Крыльями Советов» 25 июля. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог-нутрициолог Римма Мойзенко. Мы говорим сегодня про грейпфрут. И выяснили в первой части нашей программы, что это, конечно, не суперфуд, хотя полезнее, чем другие цитрусовые, но есть свои нюансы. Много лекарственных препаратов, которые несовместимы с грейпфрутом. Надо, наверное, всегда с доктором консультироваться, потому что, скорее всего, на лекарственных препаратах не пишут: не пейте грейпфрутовый сок.
2: Пишут.
1: Уже пишут, да, даже ничего да. себе. А существует так называемый грейпфрутовый диет. Насколько вообще это вредная история, как вы считаете?
2: Грейпфрутовые диеты были популярны на протяжении какого-то достаточно длинного периода времени, как низкокалорийный продукт, а это там действительно калорий немного в грейпфруте, и поскольку он содержит все-таки большое количество клетчатки, пектиновых веществ, он насыщает, как только попадает в желудок, он дает нам хорошее насыщение и маленькую потенцию к желанию опять что-то съесть дополнительно. И зачастую люди, которые снижали свой вес, они сидели на низкокалорийной диете, и реально этот вес снижали. Но на сегодняшний день популярность уходит низкокалорийных диет в принципе. Почему? Потому что на сегодняшний день уже поняли, что наш лишний вес – это, как правило, болезнь дефицитов. Дефицитов витаминов, микроэлементов, нормального обмена веществ. И поэтому никак эти диеты низкокалорийные не дают возможности человеку сбросить лишний вес, потому что вес будет сбрасываться, разумеется, в первую очередь за счет воды, за счет мышечной массы, а мышцы должны питаться белком. И поэтому нам мышечную массу нужно наращивать, обязательно должна быть физическая нагрузка, причем силовая. То есть это работа с, собственно, сопротивлением, как минимум, на мышцы, для того, чтобы там порождалось большее количество митохондрий. А митохондрии – это главные электростанции, которые помогают нам еще сбросить лишний вес. Угу. Поэтому грейпфрутовый сок здесь не продукт.
3: А в первой части нашей беседы мы корочки от грейпфрута отдали мухам, засушив их, да?
2: И мухам в том числе.
3: Мы не погорячились, может быть, в корочках тоже есть польза какая-то, может, мы их как-то будем добавлять тоже в еду?
1: В чай заварим.
3: Просто так жевать их, наверное, будет горько.
2: Вы абсолютно правы. Действительно, это усиление каких-то наших, во-первых, рецепторов в нашей полости рта и воздействие оказывающих на структуру головного мозга. Это удовольствие, да, вот этот вот вкус грейпфрутовый сок, он нам помогает, кстати, поднять настроение, усилить работоспособность. Это чувствуется, проводились по этому поводу научные исследования, насколько те фитонциды, которые содержатся в грейпфрутовом соке, они усиливают действительно воздействие, оказывают на когнитивную нашу сферу. Это действительно так, поэтому вкус, запах, ощущение вот этого вкуса именно грейпфрутового, ну, апельсинового, кстати, не в меньшей степени, дает возможность нам действительно поднять настроение, усилить работоспособность, да, и включиться, особенно в зимний период времени темного нашего завтрака, да, ну, мы встаем темно, мы ложимся тоже совсем темно, и хоть как-то поднять настроение, этот вкус. А вообще эти корочки очень часто используют для приготовления различных масок, для приготовления различных косметических средств, для очищения кожи, отбеливания кожи и косметическое... Собственно говоря, в компании она взяла на вооружение эти корочки и их очень широко используют.
1: Мне, кстати, про мух хочется все-таки уточнить. Ну, правда, если положить
2: засушенные... Отпугивающее действие, конечно.
1: Засушенные корочки, например, на кухне, то что, мухи улетят или что с ними произойдет?
2: Они, их будет меньше, в принципе, в комнате. Они пугаются очень многих запахов. Так же, как вот какие бы мы фумикаторы ни ставили, они пугаются этих запахов, они просто улетают, они уходят.
3: А для домашних животных это не опасно? Кошка пройдет на подоконник?
2: Домашние животные, они настолько мудрые, они просто пройдут мимо, да, и на них это не будет действовать отрицательно, они не съедят ту корочку, которая им неприятна, да, что хорошо.
1: Они
2: да,
1: белок
2: и,
1: любят.
2: Собственно говоря, они будут только радоваться отсутствию мух, наверное, потому что это не раздражает в итоге их хозяев. И хозяева уделят внимание кошечкам погладят.
1: Вот не могу часто есть грейпфрут, потому что мне он кажется горьким. Вообще, а степень вот этой горечи грейпфрута от его полезности как-то есть какая-то корреляция между ними?
2: Антиоксиданты, да. Чем больше горечи во фрукте, тем больше, значит, тем выше процент полифенолов, которые в них содержатся. А полифенолы – это профилактика онкологических заболеваний. Это антиоксиданты, которые связывают свободные радикалы, выводят их из организма. Они у нас постоянно образуются благодаря тому, что мы дышим воздухом, и образуются свободные молекулы кислорода, которые нужно связывать и выводить из организма, потому что они закисляют организм и приводят к манифестации различных хронических заболеваний и появлению новых болезней. Поэтому нам это как бы обратная сторона нашего здоровья. И поэтому нам важны всегда антиоксиданты. В большей степени до 20-летнего возраста они продуцируются нашим кишечником, кстати. В нашем кишечнике продуцируется большое количество антиоксидантов. И мы здоровы, и мы гарантированы от каких-либо тяжелых заболеваний. А 20+, вот уже начинается у нас дефицитарное состояние по антиоксидантам. И мы должны принимать все-таки дополнительные различные микроэлементы и витамины, которые содержат антиоксиданты. Дигидрокверцетилин – это витамин С, кстати, антиоксидант. Витамин А – антиоксидант. Омега-3 – жирные кислоты. Это все. Коэнзим Q10 – это все антиоксиданты.
1: Омега-3 в последнее время немножко как-то слишком разрекламированная история. Мне кажется, что все эти витамины, которые в аптеках продают за какие-то нечеловеческие деньги, это не витамины, это БАДы, да, по факту.
2: У меня был еще в 89-м году учитель, который меня обучал, Тутельян Виктор Андреевич, который сегодня академик РАН, и еще в 89-м году, когда он меня обучал, нашу группу обучал диетологии, он говорил: ребята, вот пройдет лет 30, у нас, к сожалению, уже не будет нормальных почв, почва не будет здоровыми и содержать большое количество витаминов, микроэлементов, и мы не будем из почвы получать нормальные продукты питания с максимальным содержанием витаминов, микроэлементов. Мы вынуждены будем горстями принимать биологические добавки, потому что почва объединяются. То есть мы говорим это о натуральных продуктах питания. А какой процент у нас натуральных продуктов питания в нашем рационе по отношению к ненатуральным, да, синтетически созданным? То есть там вообще нет ни витаминов, ни микроэлементов. А мы – это сложнейшая биохимическая лаборатория. И на клеточном уровне у нас протекают все биохимические процессы, и они должны быть безупречны. И если на протяжении какого-то периода времени у нас не хватает антиоксидантов или не хватает каких-то витаминов, то в этом случае годами создаваемые дефициты, они ведут потом как минимум к аутоиммунной манифестации работы каких-то систем и органов, а аутоиммунная манифестация, это значит, иммунный ответ дает задачу этому органу противостоять уже самому себе и самоуничтожаться. Начинают вырабатываться клетки самоуничтожающие, щитовидную железу, мы знаем, аутоиммунный гастрит и так далее. То есть причины главные, первые, являются дефициты, и лишний вес – это тоже дефициты. И поэтому, если мы говорим вообще, в принципе, о витаминах, микроэлементах, мы должны их принимать. А для того, чтобы мы понимали, что... Тема, наверное, немножко другая, но интересная. И для того, чтобы мы понимали, в дефиците мы или нет, и вообще склонны ли мы к дефицитам хотя бы омега-3 жирных кислот, для этого есть генетические тесты. Это открытая история, это открытое исследование. Мы можем сделать для себя генетические тесты и понять, что нам нужно принимать пожизненно на регулярной основе, по принципу дать-отнять, да, 3 месяца принимаем, 3 месяца отдыхаем. А что нам вообще не нужно? Витамин D кому-то нужен на постоянной основе, а кому-то на периодической. Омега-3 жирные кислоты, если мы находимся уже в состоянии болезни, если у нас высокий уровень триглицеридов в крови, тогда мы должны принимать в обязательном порядке. Если у нас генетически есть поломки, которые не дают нам усваиваться из продуктов питания эти омега-3 жирные кислоты. То есть мы настолько разные, давать универсальные рекомендации: пейте 2 грамма омега-3 жирных кислот пожизненно, конечно же, это вызовет раздражение, как минимум, непонимание общее, да, потому что это не очень неиндивидуализированная рекомендация. Нам нужно точечно работать с каждым
1: мы
2: пациентом.
1: Мы точно работаем каждый день по грейпфруту.
3: Правильно. От грейпфрута давайте вернемся.
2: Давайте.
3: Если мы любим грейпфрут, но чувствуем изжогу, кислота пришла к нам, надо ее как-то загасить, и средства от изжоги на грейпфрутик положим. Это хорошо или плохо мы делаем?
2: Представьте себе, да, есть категория людей, которые, да, ППшники, да, они понимают, грейпфрут – это самый полезный, да, из всех цитрусов, я должен держать идеальный вес, мне так сказали. порекомендовали, но он действительно вызывает изжогу. Я обращусь в аптеку, и мне предложат ингибиторы протонной помпы, да, анамес, например, омепразол. Вот, увы, к сожалению, грейпфрутовый сок не сочетается никаким образом с этим омепразолом, как и со многими другими группами лекарственных препаратов. Поэтому говорят, стоит ли давать, допустим, 65+ людям грейпфрут, да, как продукт, который снижает вес, снижает уровень глюкозы в крови, снижает уровень холестерина. А нужно спросить пациента, он принимает какие-либо лекарственные препараты. И на сегодняшний день больше 100 различных лекарственных препаратов категорически несовместимы с грейпфрутовым соком. По той простой причине, что в грейпфрутовом соке содержатся специальные полифеноловые вещества, фенольные вещества. Полифенолы – это же полезная вещь, антиоксиданты. Есть специальные фумаропринолы, которые ингибируют, то есть предотвращают работу ферментных систем, метаболизирующих лекарственные препараты. То есть лекарственный препарат мы перорально, то есть в рот, принимаем. Дальше идет метаболическая история на уровне слизистой. Какие-то лекарственные препараты уже начинают всасываться в желудке, какие-то в 12-перстной кишке. Большое количество препаратов начинают всасываться в слизистой кишечника. И вот там находятся ферменты. Это первый уровень детоксикации. И есть группа ферментов, которые относятся к цитохромам 450. Один из них метаболизирует как раз лекарственные вещества. Есть ферменты, которые метаболизируют отдельно алкоголь, отдельно ксенобиотики. Отдельно кофе. Есть специальные, да, ферменты, которые метаболизируют, их дезактивируют. Да, полезные вещества мы всасываем, а не полезные.
3: Поэтому, говорят,
2: уходят.
3: Запивайте лекарства водой, а не кофе, не соком.
2: Так вот, да. И в итоге получается, что сок на 24 часа не дает возможности правильно работать ферментным системам 24 часа. Да, и поэтому мы не принимаем никакой грейпфрутовый сок, если мы принимаем препараты, которые нам снижают уровень мигрени, антикоагулянты, антиаритмические препараты, омепразолы, как раз статины в первую очередь, о них идет речь, как раз на этих препаратах, как противопоказание, это грейпфрутовый сок, грейпфрут, пишут обычно на многих препаратах, но появляются на сегодняшний день новые поколения в этих группах препаратов, которые уже вроде бы как помогают вместе с грейпфрутовым соком усваиваться хорошо, метаболизируются. И получается, нет фермента, он ингибирован полифенолами грейпфрутового сока, значит, лекарственный препарат начинает накапливаться, токсически действует на организм, это могут быть первичные симптомы, вялость, слабость, недомогание, симптомы отравления, это может быть почечная недостаточность.
1: Прерву вас, нам нужно на рекламу идти, мы вернемся к нашему общению с нами, Римма Мосинга, говорим сегодня о грейпфруте, его пользе для организма.
2: Заболка.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Более 13 тысяч жителей области пострадали от присасывания клещей с начала сезона. По данным регионального управления Роспотребнадзора, только за последнюю неделю зафиксирован 251 случай. Лабораторные исследования выявили возбудителя болезни Лайма в половине доставленных образцов. Также обнаружены единичные случаи энцефалита и анаплазмоза. В регионе продолжается вакцинация. Прививку от энцефалита уже получили 120 тысяч человек. Территории парков, школ и детских лагерей обработаны на площади больше 2000 гектаров. Специалисты напоминают о необходимости использовать репелленты и проводить самоосмотры каждые 2 часа. В Вологде врачи спасли жизнь 30-летнему мужчине с инсультом. Как сообщает региональный Минздрав, у пациента произошел разрыв аневризмы внутренней сонной артерии. Состояние угрожало его жизни. Нейрохирурги Никита Михайлов и Сергей Качалов провели 3-часовую операцию. Медики установили титановый имплант, который исключит повторный разрыв сосуда. Сейчас мужчина идет на поправку и в скором времени сможет вернуться домой. В Вологде досрочно завершен плановый ремонт тепловых сетей на 11 котельных. Об этом сообщил глава города Сергей Жестяников. В результате горячую воду раньше срока получили более 73 тысяч жителей. Основное плановое отключение воды сейчас продолжается только в центральном микрорайоне. Работы там планируется завершить до 12 августа. Если горячая вода не появилась после запуска котельной, необходимо обращаться в управляющую компанию. План ремонта котельных и отключения горячей воды опубликован на официальном сайте администрации Вологды. В Вологодской области доступны программы бесплатного переобучения. Жители региона могут освоить новую профессию или повысить квалификацию по 40 направлениям – от информационных технологий и строительства до здравоохранения. По данным регионального Минтруда, обучение уже завершили более 380 вологжан для работы в образовании, культуре и сельском хозяйстве. Подать заявку на участие можно на портале «Работа в России». Летний набор продолжается. Вологодские легкоатлеты завоевали 4 медали на всероссийских соревнованиях. На турнир в Краснодаре приехали 750 участников со всей страны. Петр Румянцев стал двукратным победителем соревнований. Среди спортсменов до 16 лет он выиграл забеги на 100 и 200 метров. Андрей Олешкин в возрастной категории до 18 лет завоевал золотую и бронзовую медали. Он стал лучшим на дистанции 200 метров и финишировал третьим в забеге на 100 метров. Кроме того, сборная области остановилась в шаге от пьедестала в эстафете 4 по 100 метров среди девушек, сообщает спортивный медиа-офис области.
0: Погода на маяке.
4: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Трудности, которые создают для России на топливном рынке, временные. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике, заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам главы государства, бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и не нефтегазовых доходов. Как отметил Путин, необходимо обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом.
3: Нужно в этой связи, конечно, обеспечить дополнительную поддержку субъектной федерации и их бюджетов, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и муниципалитетов. И, конечно, чтобы продолжить реализацию программ развития на местах. По инициативе «Единой России» в июне было принято важное решение. Срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам перенесен с текущего 2026 года на 2030 год. Это означает, что в распоряжении регионов только в текущем году появляется дополнительно свыше 100 миллиардов рублей.
1: Путин также привел оценку Минэкономразвития ВВП России. Согласно этим данным, ВМР рос скромными темпами, но все-таки находился в позитивной зоне 0,3%, а всего за первые 5 месяцев этого года прирост составил 0,2%, сказал президент. Взятие Благодатного способствует продвижению вооруженных сил России на стыке Запорожья и Днепропетровщины. Как сообщили Минобороны, штурмовые подразделения группировки войск Востока освободили населенный пункт Благодатное, взяв под контроль крупный район обороны противника площадью более 5 квадратных километров. В среду российское военное ведомство также сообщило об освобождении населенного пункта Артельное в Харьковской области. Штурмовые группы заходили в населенный пункт «Сумерки» по 2-3 человека. Каждую группу сопровождали операторы беспилотных систем, указывая места расположения противника, рассказали военном ведомстве. В ходе боев в районе населенного пункта уничтожено 2 взвода живой силы ВСУ, 4 боевые бронированные машины, 7 единиц автомобильной техники и другая военная техника. Более 260 враждебных зарубежных организаций выдворены из России благодаря принятым Госдумой поправкам, 60 по материалам Думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он отметил, что указанные организации занимались не только подрывной, но и разведывательной деятельностью. Всего Госдумой было принято 46 законов в сфере защиты суверенитета России. По словам Пискарева, благодаря этому удалось пресечь деструктивные воздействия на сферы образования, просвещения, здравоохранения и электоральные процессы. США получили более 13 миллиардов долларов от продажи венесуэльской нефти в этом году, пишет Financial Times. Американские власти взяли под контроль экспорт венесуэльской нефти и приостановили действие некоторых санкций после захвата президента страны Николаса Мадуро в январе и назначения во главе страны вице-президента Делси Родригес. По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой, после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном. Правительство Германии намерено впервые напрямую инвестировать в стартапы, производящие оружие. Об этом сообщил новостной портал Tagesschau. По его информации, Германия стремится стать более привлекательной для молодых инновационных компаний. Сегодня правительство утвердило разработанную Минэкономикой стратегию поддержки стартапов и быстро растущих компаний. В документе отмечается, что эти шаги также призваны предотвратить отток успешных проектов за рубеж в ходе их международной экспансии. Один из главных приоритетов документа – оборона и безопасность. Для компаний из этого сектора планируется улучшить доступ к капиталу. Кроме того, военные стартапы должны получать такую же поддержку, как и все остальные. Еще один фокус этих мер направлен на технологические стартапы. Правительство ФРГ создает специальный механизм прямого участия в капитале молодых проектов из сферы индустрии безопасности и обороны, а также облегчает начинающим технологическим фирмам доступ к государственным заказам. Дарья Донцова намерена подать в суд на хозяина собаки, напавшей на ее внука в Подмосковье. Об этом писательница сообщила в беседе с журналистом ТАСС. Ранее стало известно, что областное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту нападения животного на 7-летнего мальчика.

0: Трагедия произошла накануне вечером в поселке Дубцы. Ребенок был на улице, рядом проходил человек с собакой породы американская акита. Внезапно собака набросилась на мальчика и искусала его. Врачи зафиксировали укусы на лице, голове и на теле. По словам Донцовой, местные жители не раз жаловались на владельца животного. Писательница также заявила, что мужчина не оказал помощи ее внуку во время нападения и не оттащил собаку. В то же время владелец американской акиты Алексей Устинов утверждает, что сразу оттащил собаку, поднял мальчика на руки и стал звонить родителям. Те приехали через 5-7 минут и отвезли ребенка в больницу. Устинов также сказал, что собака была на выгуле без намордника из-за особенностей дыхания этой породы. Синоптики предупредили об опасности формирования смерчей над Черным морем на участке от Анапы до Сочи в период с 23 по 26 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Жителям и гостям курортов рекомендуют соблюдать осторожность. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге будет облачно, местами небольшой дождь, температура плюс 19-21 градус. В Москве облачная погода, временами дожди, температура воздуха ночью плюс 13-15 градусов. Днем воздух прогреется максимум до плюс 23. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами специалист по психологии, детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Нужно ли быть идеальным родителем? Хотим спросить сегодня специалиста. Ну, вообще, что такое идеальный родитель? Есть ли такое понятие? Можем ли мы составить фоторобот идеального родителя?
2: На самом деле, идеальный – это тот, кого не существует. Да? Это действительно, иногда люди представляют себе какие-то идеалы, как правило, из соцсетей, от друзей, узнают, каким бы могли они быть бы идеальными родителями, безупречных детей, такими талантливыми, классными. Но реальность, она такова, что мы все живые, да, настоящие люди, и можем ошибаться, можем допускать какие-то ошибки, можем испытывать разные чувства. Да? И, собственно, вот эта вот настоящесть, она значительно лучше, нежели делать вид, как будто бы ты живешь в белом пальто, да, и ну, это просто обман. Вот. Ну, этому тоже предшествует, конечно же, детство.
3: Да, мы помним, что все проблемы у нас и травмы, они из детства идут. Но как, вы говорите, лучше в белом пальто? Но ведь мы хотим, чтобы дети выросли хорошими, честными, прекрасными, умными. И ведь мы помним, что главный пример для детей – это их родители. И если они будут смотреть на родителей, которые в белом пальто всегда, то они тоже вырастут в белом пальто прямо, да?
2: Так и есть. Они тоже вырастут в белом пальто и тоже наследуют перфекционизм. Да, и будут тоже бояться, что кто-то их разоблачит и узнает, что на самом деле они не такие, да, они настоящие, что иногда злятся, иногда обижаются, иногда испытывают стыд и вину и так далее. Да, то есть, а как раз-таки, если родители показывают ребенку, что они могут ошибиться, они тоже допускают ошибки. Ну, не бывают родителей, которые не допускают ошибок. Еще педагоги могут там часочек с ребенком провести идеально и вытерпеть все. Родители обязательно 24/7 в какой-то момент сорвутся, устанут и покажут себя во всей красе такими, какие они есть. И тут очень важно именно показать ребенку, как родитель принимает эту обиду, принимает свою ошибку и показывает, что ну, я на тебя сейчас сорвалась, крикнула, да, ты меня прости, и я устала, да, вот, и не выдержала. Давай сейчас мы с тобой возьмем минутку, подышим, а позже мы с тобой все обсудим. Да? И вот тогда ребенок видит, каким образом взрослые справляются со своими переживаниями, своими тревогами. Да? И тогда ребенок тоже у нас в итоге получается адаптированный, понимает, что да, он может что-то не выдержать, но знает, как наладить контакт и, самое главное, не потерять связь с близкими людьми, да, продолжить взаимоотношения, то есть помириться, найти способы, как вот урегулировать конфликты и как не уйти в чувство вины, а вернуться в контакт и быть с другими людьми.
1: Ну, а это мы не можем назвать вот это состояние, которое вы описали, идеальным состоянием родителя. Идеальный родитель – это который может сорваться, но попросить прощения, например, или объяснить ребенку, да, почему он сорвался, почему он не может поиграть.
2: Ну, у нас принято в психологии это называть достаточно хорошая мать или достаточно хорошие родители, да, Винникот.
3: Ключевое слово «достаточно».
2: Ввел такое понятие, да, и здесь как раз то, что когда идеально, то сразу такое стремление, что все должно быть идеально, и все должно и чисто быть, и убрано, и игрушки все по темам, по тематикам разложены,
3: конечно,
2: как в Монтессори школе, и все такое, да, а это уже слишком много, это дает переутомление, и тогда родители будут не в ресурсе, и они не найдут в себе силы быть эмоционально открытыми с ребенком, да, у них будет эмоциональное выгорание, возможно, препараты какие-то медицинские, больнички и так далее, да, поэтому очень важно заботиться о себе, чтобы иметь возможность позаботиться и о своих любимых детках.
3: Ну, мне кажется, что отчасти, я предполагаю, сейчас начинаю фантазировать, что, может быть, это проблема современных родителей, которые там сегодня, 10, может быть, даже 20 лет назад, потому что вообще сама идея о том, что ну, ребенка нужно холить или леять, вот, заботиться о его душевном и прочем здоровье, это ну, такая довольно недавняя, я бы сказал, история.
2: Это
3: да? То есть, раньше никто особо, простите, мой французский не запаривался по этому делу, знаете ли.
2: Да.
3: Родителям было чем заняться, они работали, а дети там сами как-то, в общем-то, все воспитывались. И в этой связи вопрос, вот почему именно современные родители, папа и мама, они так боятся совершать эти ошибки, чтобы там не навредить и так далее, и так далее. Мне кажется, что это в какой-то момент перерастает уже в какую-то паранойю даже в некотором смысле.
2: Тут на самом деле, чем выше благосостояние у людей, да, тем выше тревога за детей. То есть, когда базовые потребности удовлетворены, тогда уже люди успевают подумать и о психологических составляющих, как они сами себя чувствуют, как чувствует их ребенок, начинают читать какую-то литературу. Потом все-таки развитие психологии за последнее время только у нас в стране это как-то пошло, да, как-то вот так более массово и активно. Раньше ведь психолог работал в России только с инвалидами, и потом заметили...
3: Но в школах были психологи. Почему?
2: Немножко пораньше не было. Вот если посмотреть, например, Советский Союз, да, тогда психологов в школе не было. И психологи в то время работали, если там взять какой-нибудь там 80-й год, например, да, или ранее, только с инвалидами. И дети-инвалиды в итоге оказывались более устойчивыми, стрессоустойчивыми, самостоятельными, лучше адаптированными, чем обычные дети. Поэтому пришли к выводу, что пора и другим детям, здоровым детям тоже предоставить возможность работать с психологом.
1: А достаточно хорошая мать, вы сказали, есть такое понятие. А есть ли понятие избыточно хорошая мать? Ведь наверняка вот, да, мы раньше не так заботились, да, о детях, а сейчас так заботимся о детях. Соответственно, бабушка может сказать: ты достаточно хорошая мать, ты избыточно хорошая мать, потому что достаточно хорошей матерью была я, которая тебя не опекала, ты ела там, что найдешь в холодильнике, а ты же этому своему, моему внуку делаешь и пятое, и десятое, и сыночка-корзиночка, какая же ты достаточно, ты избыточно хорошая мать.
2: Да, тогда мы будем говорить про гиперопеку. И часто бабушки этим грешат, да, как раз-таки своему любимому внучку все, что не додали дочке, все, что недополучили в своем детстве, дают, и тогда правда. Ребеночек у нас не умеет ничего, и такая получается какая-то дезадаптация зачастую. Это тут вот сыночка-корзиночка, как вы говорите, да,
3: вот доченька ребеночек
2: или доченька, там кто угодно. Они, как правило, если с бабулечкой живут, да, то они и шнурочки не умеют завязывать, и не знают, какую шапочку одеть, и где у них вообще брючки лежат, да, на какой
3: полочке. Принцы и принцессы, им это не нужно. Придет тот самый, кого они будут осчастливливать потом в этой жизни, будет завязывать им шнурки всю жизнь. Вот так вот.
2: Ну, вот, вот таким образом выстраиваются созависимые отношения.
1: А зуберы сейчас ходят с распущенными шнурками. Я думал, что это мода такая, а они просто, оказывается, не умеют это делать.
2: Неизвестно, может быть, и мода у кого-то.
3: Вы упомянули социальные сети в начале нашей беседы. Вот как действительно, насколько вы считаете, серьезно может быть влияние социальных сетей и вот интернет-медиа вот на родителей? Потому что ведь сейчас у нас каждый второй, и, во-первых, и психолог, там, и нутрициолог, и хороший родитель, и все вообще-то знает, потому что он посмотрел все шорты вот в соцсетях и точно знает, как нужно воспитывать детей.
2: Да, и это большая проблема, потому что родители смотрят большое количество блогеров, верят абсолютно все. Мнения разные, и они в итоге путаются и не знают, кому верить, да, и за что хвататься. И есть очень много людей, которые не имеют психологического образования, но обучают других людей, как нужно идеально создать семью, рассказывают на своем примере, как они воспитывают детей, показывают кучу своих каких-то наработок, которые, к сожалению, ну, не имеют научной базы под собой, да, и повторять это может быть даже опасно, да, то есть и тогда, правда, люди смотрят и видят картинку, можно сказать, йогурта, да, вот, как, вот какая жизнь может быть прекрасная, и что вот ребенок не плачет, не кричит, а мой вот на тебе закричал, и что ж так делать? Ну-ка замолчи тихо, чтобы никто не заметил, да? И тогда мы уже не учитываем чувства ребенка, показываем, что давай-давай все спрячем и покажем себя идеальными. То есть соцсети показывают идеальную жизнь, такой, какой ее нету. А родители верят, что у кого-то якобы эта идеальная жизнь есть. Но это
3: обман. Если у кого-то есть, значит и у нас будет.
2: Да. И вот это идет стремление, которое, к сожалению, приводит к тому, что идет очень высокий уровень стресса у родителей, они чувствуют себя несостоятельными, что у них ничего не получается, что они неудачники, дети у них какие-то не такие, как в соцсетях.
3: Да, Петька-то учится лучше, потому что одноклассник твой, а ты вон вообще-то ничего не можешь.
2: Да, и вот когда идет вот такое сравнение ребенка с другим ребенком, то страдает самооценка, появляется уровень напряжения, и ребенок теряет доверие к родителям.
1: Из-за этих блогеров. Так может, все-таки не на блогеров смотреть, а на опыт предыдущих поколений. Все-таки не обесценивать опыт своих родителей, да, и не говорить: ой, да, они что понимают, это уже все прошедший век, нам-то лучше знать, как воспитывать современного молодежь. Может, все-таки посмотрим мы на бабушек, на дедушек, на наших, на пап, мап,
3: да. И у них... Папа с розгой, да, в руках.
1: О, конечно, да, с линейкой, с пеналом, да, с ремнем.
2: Да, опыт родителей тоже, конечно, он оседает в людях, да, и он не проходит бесследно. Все равно родитель, которого воспитывали ремнем, как бы он ни посмотрел соцсети, что бы он ни придумал, как он теперь будет себя вести идеально, в какой-то момент, если ребенок его ударил, может тоже налететь на ребенка с кулаками, к сожалению, да, это что недопустимо, но это может быть. Все-таки вот этот опыт, который есть в детстве, он такой базовый, и как только человек переутомился, он не отдыхает достаточное количество из человек, то в какой-то момент автоматом выйдет именно тот негативный опыт, который приобрел в детстве. Но не все было негативно в детском возрасте, соответственно, там родители тоже старались, как могли, воспитывали ребенка, поэтому что-то хорошее берем, а что-то лишнее такое анализируем, замечаем и смотрим, каким образом это повлияло на родителей для того, чтобы не передавать этот опыт следующим поколениям, да, то есть тут важно замечать. Но и все же и раньше тоже было все не идеально, да, и вот мы тоже можем заметить, что раньше детей тоже воспитывали достаточно по-разному, да, то есть и стремление к перфекционизму, оно было очень сильно развито. И давай уберемся в квартире так гостям, чтобы все удивились, какая у нас суперчистота в квартире. И когда приходили родители домой, очень часто мои клиенты рассказывают, как ругалась мама или папа, что там что-то недомыто, что-то недочищено, да, там что-то не переделано. То есть стремление к перфекционизму было и прежде.
3: Да, ну, успеваемой школе это всегда. Вот я же про Петьку-то из соседнего класса не зря вспомнил, что он-то учится. Вот у всех дети, как дети, говорили, а ты у меня недотёпа. Да, вот такой.
4: А что ж ты так себя вел, зачем?
3: Да я не про себя-то. Ну, я тоже, конечно, такой был. Ну, как, я самостоятельности хотел. Вот, мне кажется, это то, что, может быть, современным родителям стоит позаимствовать у старшего поколения. Все-таки мне кажется, я могу, конечно, сейчас мои какие-то фантазии быть, но мне кажется, что там наши родители, может быть, родители их родителей, они как-то все-таки больше самостоятельности и давали больше адаптивность в жизни, то есть не все на блюдечке с голубой каемочкой приносили, то есть они давали возможность ребенку
4: нечего было приносить на блюдечке.
2: По-разному.
3: По-разному, да. Но имею в виду, что какие-то вещи они включали в жизнь, там, и дома, и всего, ну, то есть не оберегали настолько, насколько оберегают сегодня.
2: И сегодня тоже по-разному бывает, и правда, чрезмерная опека, невозможность ребенка становится самостоятельным, это во вред ребенку. Поэтому как только у нас ребенок к чему-то стремится, что-то есть у него какие-то возможности, важно уже уделять этому внимание, да, то есть давать возможность ребенку формировать свои мысли, свои желания, свои намерения, давать возможность ребенку делать выбор. Но при этом все равно есть четкие границы, четкие правила, да, то, что вот в рамках которых ребенок по возрасту может. То есть безопасность прежде всего, а далее действительно есть свобода выбора. То есть точно в чем ребенок пойдет из того, что подходит по погоде, пожалуйста, да, но точно, если ребенок захочет летом пойти в шлепанцах в детский садик, то тут стоит как-то родителям повлиять на это, да, и помочь одеть ботиночки.
4: Продолжим нашу беседу после небольшой музыкальной паузы и новостей. С нами Наталья Наумова, специалист по психологии. Мы говорим на тему, нужно ли быть идеальным родителем. Скоро вернемся.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни. В российско-израильском центре «Райклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Райклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Райклиник дополняют радиочастотная деннервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Райклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Перезапуск инвестиционного цикла в России. На текущий момент важнейшая задача. Этот вопрос станет предметом обсуждений как на сегодняшнем совещании с правительством, так и на заседании Совета по стратегическому развитию национальным проектам в августе. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
1: Подчеркну еще раз, именно на долгосрочные цели нужно ориентировать нашу экономическую политику, выстраивать реализуемые меры как на федеральном уровне, так и в регионах и на местах. Как уже говорил, сейчас важнейшая задача запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике. Некоторые новые решения на этот счет мы сейчас обсудим отдельно. Мы уже говорили о некоторых вопросах. Михаил Владимирович только что заходил, мы с ним еще по некоторым вопросам прошлись перед нашей встречей. А затем в августе на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам продолжим это обсуждение и придем, надеюсь, уверен даже, к определенным договоренностям.
0: Владимир Путин заявил о росте в России и нефтегазовых, и не нефтегазовых доходов. Президент отметил, что в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей. Глава государства также заявил о необходимости обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом. За каждое атакованное Ираном в Ормузском проливе судно США отныне будут бомбить мост или электростанцию на иранской территории. С такой угрозой выступил Дональд Трамп. С этого момента каждый раз, когда Исламская Республика будет бить по судну в Ормузском проливе, ракетой, реактивным снарядом, дроном, любым оружием, США будут бомбить и уничтожать один мост или электростанцию, написал Трамп в соцсети True Social. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон открыт к диалогу с Тегераном, но Иран не выполняет взятые на себя обязательства. Военные США сегодня атаковали иранский остров Ларак, расположенный вблизи Ормузского пролива. В то же время агентство Тасним опровергает ранее появившуюся информацию, что американская ракета попала в один из пирсов на соседнем острове Кешм. Между тем, по данным Аль-Джазира, корпус стражи Исламской революции отчитался об ударах по авиабазе «Принц Хасан» и авиабазе «Король Фейсал» в Иордании. Сотрудники Росгвардии задержали в Подмосковье девушку, которая за один час обокрала 3 магазина. Ущерб составил 21 тысячу рублей. Как сообщили в областном главке ведомства, необычный экспресс-шоппинг пресекли сотрудники Сергиево-Посадского отдела вневедомственной охраны в торговом центре на Новоуглическом шоссе. Девушка действовала оперативно. Из первого магазина она вынесла стильный купальник, из второго целый летний гардероб. Напоследок в третьем магазине прихватила солнцезащитные очки для завершения образа и 12 шоколадных яиц для сладкой жизни, отметили в пресс-службе. Действия злоумышленницы заметили работники службы безопасности торгового объекта, которые нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие по адресу росгвардейцы остановили воровку на выходе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Москве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, температура ночью +13-15 градусов, днем до +23.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Испания станет соперником женской сборной России по водному полу в полуфинале Кубка мира. На старте турнира испанки обыграли команду Венгрии со счетом 8-7. Ранее российские ватерполистки со счетом 11-6 победили действующих чемпионок Европы команду Нидерландов. Голкипер сборной России Диана Хамраева была признана лучшим игроком матча. Игра России-Испания пройдет 24 июля. Восьмая ракетка мира россиянин Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP 500 в Вашингтоне. Вместе с россиянином от участия отказался и канадец Феликс Ожеальесим, занимающий четвертое место в мировом рейтинге. Причины не называются. Турнир США пройдет с 27 июля по 2 августа. Медведев не выходил на корт после поражения в третьем круге на Уимблдоне. Баскетбольный «Зенит» и разыгрывающий защитник Трент Фрейзер досрочно расторгли контракт по соглашению сторон. Игрок получит компенсацию. Американец выступал за клуб из Санкт-Петербурга на протяжении 4 сезонов. В прошлом году Фрейзер стал третьим по результативности игроком команды. Баскетболист продолжит карьеру в итальянском «Виртусе», где станет самым высокооплачиваемым игроком в команде. Вера Опейкина будет единственной женщиной-арбитром, которая сможет работать на матчах мужских команд в предстоящем футбольном сезоне в России. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Вера Опейкина в новом сезоне будет получать назначение на матчи Кубка России и футбольной национальной лиги, а в российской премьер-лиге будет отвечать за работу видеоассистента-рефери, заявил РИА Новости глава департамента судейства Российского футбольного союза Милорад Мажич. Ранее РФС на официальном сайте опубликовал список судей, которые будут работать на матчах российской премьер-лиги в предстоящем сезоне. Единственной женщиной-арбитром в резервном списке для получения назначений на игры элитного дивизиона отечественного футбола стала Опейкина. «Мы должны дать шанс женщине-судье, поддержать ее. У нее есть потенциал, я уверен в этом. Она постоянно работает в ВАР-центре и будет получать шансы в матчах Кубка России, а также в ФНЛ. Уверен, когда будет шанс, она им воспользуется», — сказал Мажич. Вере Опейкиной 37 лет. В ее активе 13 матчей первой лиги, а также 6 игр Кубка России в качестве главного судьи за последние 3 сезона. Она ни разу не получала назначение арбитром матчей российской премьер-лиги, но многократно работала в качестве видеоассистента-рефери. Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля. Первые матчи пути регионов Кубка России пройдут 28 июля.
1: Защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике вернулись в расположение «Зенита» после выступления на чемпионате мира по футболу в составе сборной Бразилии. Сантос накануне прошел медицинское обследование и уже приступил к индивидуальным тренировкам, а Луис Энрике начнет тренироваться завтра. В первом туре нового сезона российской премьер-лиги «Зенит» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» 25 июля. Все игроки «Динамо» в восторге от сборов с тренером Сандро Шварцем, рассказал футболист московского клуба Тимофей Маринкин. «Мы все получаем удовольствие от тренировок с ним. Он пытается донести до нас свои требования, и, думаю, это получается. Я не так давно в команде, но это лучшее, что я видел изнутри», — рассказал Маринкин. «Динамо» начнет новый чемпионат России домашним матчем с «Крыльями Советов» 25 июля. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать.
3: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами специалист по психологии, детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. Мы продолжаем нашу беседу на тему «Нужно ли быть идеальным родителем?» Достаточно хорошим родителем достаточно быть, да, в наше время идеала не существует, но мы к идеалу стремимся. Но как нам стремиться к идеалу, когда мы получили опыт от наших родителей с ремнем? Нам говорят, что ремнем сейчас нельзя управлять ребенком, то есть, а дети нами управляют, они, значит, как-то... Они же личности, они же такие вот все корзиночки и принцессы. То есть, получается, мы – это какое-то последнее поколение, последний из магикан, который получали и от родителей, и получаем сейчас от детей. Как нам быть, как нам выжить в этой ситуации? Угу. Как стремиться к идеалу в такой ситуации? Непростой.
4: Да, и стоит ли вообще в целом стремиться к идеалу? Вот в чем вопрос. Тем более, что мы уже разобрали, что это точно какой-то заведомо ложный путь, да, стремиться к идеалу. Но, тем не менее, правда, проблема есть. И родителям сложно, потому что они сами жили в системе, когда их не учитывали. Родители зачастую говорили, как должно быть, и нужно было подстраиваться, как угодно адаптироваться. А теперь нужно как-то замечать, что есть какая-то психика у ребенка, да, какая-то она такая нежная. И здесь нужно как-то по-особому относиться. Это, правда, непросто. Но здесь нам очень важно в целом понять, а, собственно, ну, вот, что движет нами, там, да, тем человеком, который так чисто гипотетически собирается по-другому жить, не повторять опыт своих родителей. Это же ведь выбор каждого из нас. Да? Можно же жить по опыту родителей, так же себя вести. Да, что-то, видимо, есть какие-то установки, которые, ну, как бы человек делает такой выбор. И каким образом он делает этот выбор, очень важно замечать здесь себя и не находиться в ловушке, что так теперь принято, так должно быть. Важно прислушаться к себе. Что я хочу? Видимо, все-таки думающий человек, он замечает, что то, как воспитывали с ремнем, это было не очень-то классно, да, то есть это вызвало и...
3: Зато экономило время. Родителей, конечно.
4: Неизвестно. На самом деле родители испытывают чувство вины после того, как побьют ребенка. Ребенок растет либо подавленный, либо повышенно агрессивный, и ищет возможность найти другого человека, который будет слабее и отомстить. Да, иногда это бывает собственные дети, иногда это сотрудники и так далее. То есть это может быть уже не физическое насилие, а психологическое насилие. Разные могут быть формы, и сейчас они тоже используются людьми, и иногда даже как бы человек просто, ну, как затушевывает, говорит, да ничего не было там, да, но в каждой семье есть какие-то там тоже моменты, которые могут повторяться. И нам здесь очень важно именно замечать, что сейчас нас не поставили в тупик, да, а сейчас есть возможность выбирать, как более приемлемо для семьи. А для семьи очень важно разработать четкие правила, как в семье принято. И правила, это можно сравнить, например, с лестницей, да, вот это вот не перекрыть дорогу, а вот именно ограничить перилами для того, чтобы создать безопасную среду. Важно, чтобы эти правила не были для самодурства, а именно для того, чтобы помогали ребенку понимать правила, что вот так у нас устроено, это безопасно, да, чтобы было ясно, для чего это, и одновременно важно учитывать психологическую составляющую ребенка и родителей. Если выстроить именно так, то и родителям, и детям будет хорошо, комфортно будет доверительные отношения, и когда у нас что-то у ребенка случится, а в жизни всегда что-то иногда случается, то ребенок придет за помощью именно к родителям, а не каким-то третьим лицам, и не получит дополнительные сложности в своей жизни.
5: Какие ошибки в воспитании детей могут иметь какие-то серьезные последствия, а какие-то, может быть, нет, но родители относятся к этому как к катастрофе. Вот где-то ведь у нас всегда перегибы идут на местах, да, в правую или в левую сторону.
4: Родителям очень сложно, если ребенок не такой идеальный, как, например, других детей, в других семьях, да, и тогда родители начинают иногда включаться. Вот это я правильно понимаю вас вопрос?
5: Да.
4: И вот тогда у нас есть такая вот сложность, что родители иногда немножко путаются и думают, что ребенок это как будто продолжение их самих. Это не новый,
3: ну, конечно, думают, а как? Это же я же его родил.
4: Да.
3: Это же кровушка моя.
4: И вот это свидетельствует о том, что есть нарциссическая травма, да, то есть там недополучено какой-то любви, заботы в детстве от родителей и... Возможно, там и перфекционизм, и высокие ожидания в детстве от самого родителя. И теперь тоже вот хочется через своего ребенка доказать и свою успешность, свою состоятельность, свою какую-то особенность. Но здесь очень важно замечать, что тогда, когда мы растим удобного ребенка, идеального ребенка, того, который будет за нас идти в балет, на хоккей и так далее, то есть то, что мама хотела быть пианисткой, и вот теперь давай, сын, будь пианистом и так далее, да, вот эти вот моменты, то ребенок, к сожалению, проживает не свою жизнь. И тогда находится в зависимости от родителей, и тогда в какой-то момент, потеряв родителя или пытаясь строить свою личную жизнь, он не может, он не знает, кто он. Это можно, знаете, вот сравнить, вот очень ярко это показывает Чехов в рассказе «Душечка». Вот помните, да, дама очень милая, но она каждый раз подстраивалась именно под мужчину, с которым она рядом находилась. И вот начало про театр у нее, потому что там был театральный деятель, да, она только про театр могла говорить. Как только он умер, она вышла замуж повторно и только про лес могла говорить. А когда у нее не было рядом партнера, она не знала, о чем говорить. Она чахла, потому что это вот как раз вот это яркий очень такой пример. Просто раньше, во времена Чехова, этого было больше, и там девочка должна была быть, конечно, комфортной. И у нас все-таки сейчас уже значительно меньше вот эти вот потребности к перфекционизму, больше свободы и так далее. Но тем не менее, вот этот утрированный случай показывает, как человек теряется, когда у него нет опоры на себя, когда он не знает, какой он, не знает, что он хочет. Он знает, что хочет мама, и чтобы быть любимым, надо соответствовать маминым ожиданиям. Это очень опасно.
3: Ну, у Чехова и отец должен быть отцом, и мать должна быть матерью. Да, и мы тоже это теряем, да? То есть нам не нужно, если я отец, я должен показывать, какой я сильный, смелый, какой я ловкий, находчивый, чтобы вот такой вот приходил, и все там по струнке смирно ходили. А мама должна быть, наоборот, ласковой, если что, прикроет, накормит. Эти ролевые модели все умерли уже.
4: Нет, роли мы все равно могут сохраняться, да, и все равно мужчина, он защитник семьи, и до сих пор это так, да, и мама, она ласковая и заботливая, но и одновременно мыслящие люди, да, они могут замечать, что часть ролей могут и меняться, если родители сами того захотят. Тут именно важно замечать, что мы не говорим сейчас, что все, революция, живем теперь по-другому, да, а тут именно, что у людей есть возможность выбирать, как для них подходит. Потому что каждый из нас может выбрать, как подходит. Ну, просто была одна система, теперь есть знание о том, что может быть немножко по-другому. И тут важно, опять-таки, не хвататься за все это всецело, а смотреть, а что мне конкретно подходит, что, правда, мне по душе, что мне близко, как мне лучше, да? То есть вот из этого исходя больше осознанности.
5: А что делать, если у папы и мамы разный взгляд на воспитание ребенка?
4: И так очень часто бывает. И тогда тут только один путь – договариваться и искать какие-то компромиссы, искать какие-то возможности для того, чтобы у ребенка была все-таки какая-то понятная система ценностей. Если, и очень важно, чтобы родители все-таки не были хаотичными в своих решениях. Если что-то можно, то можно всегда. А не вот это вот, когда вот если у мамы хорошее настроение, то можно, а если плохое, то теперь уже нельзя. Для ребенка это очень неустойчиво, это формирует тревожность очень высокую, да. И когда мама разрешает одно, папа другое, ребенок может учиться манипулировать, перемигать от одного к другому, да, и вот эти тоже такие тут какие-то нездоровые тенденции, когда ребенку приходится, ну, как-то очень-очень рано взрослеть и становиться родителем для своих родителей.
5: Приобретаться. Это называется, по-моему. Если я правильно понял.
3: А если ребенок видит, что родители поменялись ролями, Новосельцев была мать, допустим, папа на кухне, а мама на работе, это тоже плохо для ребенка?
4: Это нормально для ребенка. Если в семье так договорились, родители у них такие роли, и каждый при этом доволен, то все хорошо. Но если при этом мама приходит с работы и говорит, почему я как мужик должна работать, папа говорит, почему я должен готовить эти супы, то точно они не договорились, и тогда стоит взрослым еще поговорить немножко и решить, у кого какие будут роли, да, и может быть каким-то образом, может они няню возьмут, и, может быть все будут работать или никто не будет работать. Как уже они там внутри в семье договорятся, но очень важно, чтобы ребенок не находился между двух огней.
5: Ну, то есть то, что, о чем вы говорили раньше, что нужно как бы на берегу договориться о правилах в семье, которые все соблюдают. То есть это не то, что у нас все дозволенности для ребенка в первую очередь, да? Все-таки правила у нас какие-то есть. И об этих правилах должны договариваться в первую очередь родители между собой, да? И чтобы не нарушать, главное, эти правила,
4: да,
5: впоследствии.
4: И желательно до того, как ребенок появился на свет, да? То есть важно двум людям встретиться, посмотреть, как они правда друг друга понимают, сразу обсудить, как они планируют воспитывать детей, и после этого уже создавать семью, потому что часто люди не могут найти компромиссы, и, правда, семьи рушатся после рождения ребенка, что очень травматично для детей, ну и для взрослых.
3: Так это получается, семейная жизнь — это некая консерва, договорились, все законсервировали, и больше туда не ходим, да?
4: Всегда можно ходить и туда, и сюда, и везде, вот, но важно только вот именно продолжать ходить, и, а не обижаться и копить обиды, да, а вот все-таки говорить о своих чувствах, искать компромисс и договариваться, да, ну, такой здоровый процесс.
3: Ну, то есть динамично все равно развивать свою семью, да,
4: конечно.
3: И эту консерву мы иногда открываем, добавляем туда немножечко еще какой-нибудь соли, специю какую-нибудь,
4: разным,
3: да.
5: Ну, то есть мы передоговариваемся в процессе, но все равно это договоренности, даже новые, они должны сохраняться.
4: Да, и важно, чтобы родители договорились, а ребенку дали уже какое-то готовое решение, а не два противоположных решения, а ты попробуй теперь отгадай, в какой момент, как как нужно действовать.
3: Ну, то есть должна быть некая конституция, основной закон семьи, да, а уже потом на...
5: Поправки вносить.
3: Да, какие-то вносить поправки. Уже законы, да, там какой-то семейный кодекс и так далее. Хорошо, ну да, но семья – это же не какая-то муха в янтаре, которая однажды, да, 25 лет вот решили пожениться, и все, и эта муха в янтаре так и по наследству перейдет. Это все-таки живой организм, да, это как бы должна какая-то история продолжаться и бурлить. Продолжим и нашу историю сразу после небольшой паузы. С нами специалист по психологии, детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. Мы сегодня говорим на тему «Нужно ли быть идеальным родителем?». Продолжим через 2 минуты.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: С радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Более 13 тысяч жителей области пострадали от присасывания клещей с начала сезона. По данным регионального управления Роспотребнадзора, только за последнюю неделю зафиксирован 251 случай. Лабораторные исследования выявили возбудителя болезни Лайма в половине доставленных образцов. Также обнаружены единичные случаи энцефалита и анаплазмоза. В регионе продолжается вакцинация. Прививку от энцефалита уже получили 120 тысяч человек. Территории парков, школ и детских лагерей обработаны на площади больше 2000 гектаров. Специалисты напоминают о необходимости использовать репелленты и проводить самоосмотры каждые 2 часа. В Вологде врачи спасли жизнь 30-летнему мужчине с инсультом. Как сообщает региональный Минздрав, у пациента произошел разрыв аневризмы внутренней сонной артерии. Состояние угрожало его жизни. Нейрохирурги Никита Михайлов и Сергей Качалов провели 3-часовую операцию. Медики установили титановый имплант, который исключит повторный разрыв сосуда. Сейчас мужчина идет на поправку и в скором времени сможет вернуться домой. В Вологде досрочно завершен плановый ремонт тепловых сетей на 11 котельных. Об этом сообщил глава города Сергей Жестяников. В результате горячую воду раньше срока получили более 73 тысяч жителей. Основное плановое отключение воды сейчас продолжается только в центральном микрорайоне. Работа там планируется завершить до 12 августа. Если горячая вода не появилась после запуска котельной, необходимо обращаться в управляющую компанию. План ремонта котельных и отключения горячей воды опубликован на официальном сайте администрации Вологды. В Вологодской области доступны программы бесплатного переобучения. Жители региона могут освоить новую профессию или повысить квалификацию по 40 направлениям – от информационных технологий и строительства до здравоохранения. По данным регионального Минтруда, обучение уже завершили более 380 вологжан для работы в образовании, культуре и сельском хозяйстве. Подать заявку на участие можно на портале «Работа в России». Летний набор продолжается.
0: Новости спорта.
2: Вологодские легкоатлеты завоевали 4 медали на всероссийских соревнованиях. На турнир в Краснодаре приехали 750 участников со всей страны. Петр Румянцев стал двукратным победителем соревнований. Среди спортсменов до 16 лет он выиграл забеги на 100 и 200 метров. Андрей Олешкин в возрастной категории до 18 лет завоевал золотую и бронзовую медали. Он стал лучшим на дистанции 200 метров и финишировал третьим в забеге на 100 метров. Кроме того, сборная области остановилась в шаге от пьедестала в эстафете 4 по 100 метров среди девушек, сообщает спортивный медиа-офис области.
0: Погода на маяке.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Трудности, которые создают для России на топливном рынке, временные. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
1: Обсудим сегодня вопросы экономической повестки. И сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивы. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику. А она сейчас такова. По оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рост находится в позитивной зоне 0,3%. А всего за первые 5 месяцев текущего года прирост составил 0,2%.
0: По словам главы государства, бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и не нефтегазовых доходов. И те, и другие во втором квартале росли, при этом не нефтегазовые доходы бюджета выросли на четверть в годовом выражении. Подразделения российских войск за минувшие сутки установили контроль над населенным пунктом Артельное в Харьковской области и освободили Благодатное в Запорожской области, сообщили Минобороны. Бойцы войск Севера, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Освобождение Благодатного позволило подразделениям группировки «Восток» закрепиться на достигнутых рубежах и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. В сводке ведомства говорится о поражении за сутки более 800 беспилотников ВСУ и взятии под контроль двух населенных пунктов. Зеленский официально снял с должности главком ВСУ Александра Сырского и назначил на его место Михаила Драпатова. Новым начальником генштаба ВСУ стал Игорь Скибюк. Об этом свидетельствуют соответствующие указы, опубликованные на сайте Зеленского. При этом, согласно закону о национальной безопасности Украины, Зеленский может назначить нового главком только по представлению действующего министра обороны, которого на данный момент в стране нет. Зеленский на фоне протестов в украинских городах из-за отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины заявил, что предложил ему новую должность во власти, а по его словам, предложенная позиция позволила бы объединить технологическую составляющую Украины и обеспечить ее развитие. Тот, кто уехал за рубеж и вредит России, это не оппозиция, это предатели и преступники. Так заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин после принятия Госдумы закона против иноагентов. Вячеслав Володин, а это позволит защитить государство.
2: Очень важное решение, которое позволит нам защитить государство от негодяев, которые оттуда продолжают гадить и делают все для того, чтобы нанести вред нашим гражданам и Российской Федерации.
0: Среди ограничительных мер в новом законе против иноагентов – запрет на регистрацию физлица в качестве ИП или самозанятого, ограничения водительских прав, также не смогут больше заключить кредитный договор и воспользоваться некоторыми государственными услугами онлайн. Посол России в Турции Сергей Вершинин обсудил с губернатором Стамбула Давутом Гюлем вопросы обеспечения безопасности российских граждан, которые постоянно проживают в городе и посещают его в качестве туристов. Об этом сообщили в российском депредставительстве. По данным Министерства культуры и туризма Турции, Россия остается крупнейшим источником иностранных туристов для республики. В прошлом году ее посетили около 6 700 000 российских граждан, значительная часть которых прибывала через Стамбул или посещала крупнейший город страны в рамках туристических и деловых поездок. Сильный ливень обрушился на Нижний Новгород. Дождь шел белой стеной, передает корреспондент РИА Новости. По информации агентства, с утра в городе была ясная и теплая погода, а во второй половине дня резко налетел шквалистый ветер и начался сильнейший дождь с градом. Ливень был настолько мощным, что видимость стала минимальной. За стеной воды едва проглядывали соседние дома. На ряде участков возникли подтопления. Там работает дорожная техника, коммунальщики откачивают воду. А в местных соцсетях публикуют фотографии града, образовавшего сугробы в окрестностях Нижнего Новгорода. Кроме того, порывами ветра повалило строительный забор на одной из центральных улиц города. Нерадивых работников, пьяниц и лодырей из числа участников уборочной кампании в Белоруссии будут направлять на военно-воспитательные сборы сроком до 2-3 месяцев. Об этом сообщил глава администрации президента республики Дмитрий Крутой. Накануне во время селекторного совещания по вопросам уборочной страды президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию для оказания помощи по охране границы с Украиной тех, кто плохо

0: работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве в период уборочной кампании. В среду Лукашенко заслушал доклад министра обороны, в ходе которого была затронута и эта тема. Виктор Хренин после своего доклада рассказал журналистам, что военных комиссаров в регионах Белоруссии подключают к выполнению поручения президента о направлении в армию недобросовестных и недисциплинированных работников сельхозпредприятий, занятых в уборочной кампании. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура до плюс 21 градуса. В Москве плюс 21-23, кратковременные дожди, давление пониженное 743 миллиметра ртутного столба.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, всем здравствуйте. Это программа «Трудности перехода», и мы с вами начинаем наш сегодняшний разговор про подростков. Говорить будем долго, говорить будем интересно, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, слушайте внимательно, и будет вам проще, легче и любопытнее, что ли, растить ваших собственных замечательных и удивительных детей. Хотя они, конечно, уже таковыми себя не считают, но тут вопрос, будем честны, дискуссионный. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Ну и, как обычно, в начале программы я поговорю на тему, которая меня интересует интересует, давайте так, пока остановимся на этом. Хотя тема, конечно, тоже спорная. Недавно видел публикацию в одной из социальных сетей, где мама рассказывала, что она в какой-то момент детям начала, взяла пару дней, в течение которых она детям на все их запросы, просьбы, пожелания и так далее отвечала «да». И делится опытом, насколько классно и интересно это получилось. Тут у многих, я уверен, внутри поднимается волна возмущения, что там эти подростки могут у меня затребовать и запросить. Но дело не в том, что сделала конкретная женщина, и как это будет именно у вас, а дело в подходе. Я к чему? Осталось совсем чуть-чуть этого чудесного лета, и снова начнется трудное время. Трудное в том смысле, что у него будут задачи, у вас будут задачи, и эти задачи не всегда будут пересекаться, назовем это так, и то, что будет важно и нужно ему, не всегда будет важно и нужно вам, честно говоря. Ну и наоборот. Поэтому это будет порождать, возможно, некое количество конфликтов, поэтому, будет нарастать напряжение. Так это бывает обычно. И вот, пока у вас осталось еще это лето, попробуйте потратить его не на воспитание, потому что, давайте будем честными, что мы там уже навоспитаем в 14, 15, 16 лет. Попробуйте потратить его на выстраивание или восстановление контакта. И иногда это проще сделать, выйдя за рамки привычного, выйдя за рамки того, о чем мы спорим и ругаемся каждый божий день. Может быть, будет проще, если вы куда-нибудь выдернетесь. Это не обязательно лететь на другой край планеты, совершенно точно, да, это можно просто выйти в парк, предложить ему что-то необычное. Или это можно с утра совершенно его не будить на завтрак, или с вечера развлечься, предложить ему меню завтраков выбрать. Вот. Или вообще расслабиться и всем вместе смотреть кино до 5 утра, например, устроить марафон там по «Звездным войнам», например. Попробуйте сделать что-то не как привычно, не как обычно, и при этом придется отложить в сторону воспитательные задачи. И, возможно, вы увидите, как ваш подросток, как минимум, смотрит на вас, как максимум удивляется. Вот. И, возможно, высока вероятность, что вы почувствуете, что ваши отношения стали чуточку теплее. И это же, по большому счету, главное. Для этого как будто бы лето и придумали. Так что желаю вам смелости, желаю вам творчества и попробовать, по крайней мере, за, как это, спрос денег не берут, как говорится в старой поговорке. Вот за попытки, мне кажется, тоже. Напомню, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Марией из Уфы. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита.
1: Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Никита, у меня такая ситуация, у меня дочка, ей 11 лет, и примерно где-то 2 года у нас такие взаимоотношения. Мы ругаемся, порой как я себя веду как подросток. Проживаем мы с бабушкой, с дедушкой, как бы все вместе. И Сейчас ситуация уже такая крайняя, что вплоть до того, что я хочу уже уйти из дома, понимаю, что это не выход, а ребенок меня бьет.
1: Так.
2: Я не даю сдачи. Я нахожусь в полной растерянности. Поставить какие-то рамки, границы, например, покупок на Валберисе или покупок в магазине каждый день на 1000 рублей, для меня как шагнуть в бездну. Я уже не кричу, как когда-то там, стараюсь меньше ворчать. И я впервые в жизни не знаю, что мне делать, я в полной растерянности вообще.
1: Не очень понял. Расскажите, пожалуйста, что происходит, потому что пока... Вот
2: происходит
1: вы...
2: да. Вот прям такая пример. Вот агрессия. Например, если я в чем-то отказываю или не делаю так, как она хочет. Или, например, я чем-то занята, она хочет, чтобы я уделила ей время, она не понимает свои как бы 11 лет, что в данный момент не могу. И получается вот это вот крики, претензии, агрессия, дай, хочу. И все как снежный ком, буквально за 10 минут один крик.
1: Это давно так?
2: Неконтролируемая какая-то агрессия. Ну, где-то года два. Начиналось по чуть-чуть.
1: Года два, это серьезно. А вы живете с бабушкой еще, да?
2: И с бабушкой, и с дедушкой, да.
1: И как с ними отношения? Они в каком состоянии вообще?
2: Так, мои не очень, потому что разные поколения. Я с ними не проживала, дочку родила, приехала. И как бы мы бывало так, что ругались. Потом как-то затихало, потом по новой. Поддержки в их лице я не вижу. Например, бывали такие ситуации, например, в чем-то меня осуждают родители, что-то их во мне не устраивает. Сейчас я это слышу уже и от дочки, эти же слова.
1: То есть не сказать, например, что вы мирно живете как-то, да?
2: Ну, оно, знаете, с такими волнами.
1: Угу.
2: Но мы как бы все вместе, у нас нет прямо такой, знаете, дикой ненависти друг к другу. Но отношения сложные.
1: А вы там по необходимости живете или по добровольному желанию вашему?
2: Я живу по необходимости. Я в 23-м году нашла жилье. Дочка мне сказала, что она остается жить с бабушкой и с дедушкой. Я с тобой не пойду. Я побоялась, что родители меня осудят в очередной раз, хоть я уже взрослая женщина. И, в общем, я осталась опять, как говорится, в своем болоте.
1: В 23-м году, это когда начиналось это все, да?
2: Да, да. А сейчас она мне говорит, что ты можешь уходить, я буду жить с бабушкой и с дедушкой.
1: А бабушка и с дедушкой как к этой перспективе?
2: Бабушка с дедушкой молчаливо сидят, смотрят новости и молчат. Получается, у меня авторитет вообще, его нет. Мне кажется, они даже рады, что со мной она так обращается.
1: Ох-ох-ох. А вы к психологу обращались?
2: Я ходила в январе к бесплатному психологу. Она просила привести дочку. Полный отказ у ребенка. Я пытаюсь периодически с ней говорить. Она говорит, нет, никуда я не пойду. Я говорю, ну пойдем тогда, может быть, уже к психиатру, потому что, ну, какая-то вот прямо агрессия, такая жестокость. И она попросила меня сделать, например, какой-то такой поступок, который ребенок от меня не ожидает. Например, ограничить ее в чем-то. А у меня такая... Я вообще как бы, хоть и немножко там, ну, побаиваюсь каких-то перемен, но я могу быть очень собранной, очень стремительной, все поменять с ног на голову и как бы идти вперед, не боясь каких-то трудностей в жизни. А здесь я впервые в жизни, в свои 43, оказалась... Для меня это как шаг в бездну. Я боюсь совершить вот этот шаг. Я боюсь делать хуже. И вот как-то вот так, не знаю я, как поступать.
1: Была ли ситуация, ну, может быть, важное что-то, где вы отказали и вы выдержали ее реакцию? Истерики, там, оры, я не знаю, бросается она на вас?
2: Ну, да, вот буквально в прошлом месяце она хотела взять мою карточку, пойти купить себе продукты. Но я ее просто спрятала, и она кричала, шумела, я ей так не дала. Эту карточку.
1: Ну вот, она покричала, пошумела, и все остановилось.
2: Ну, да.
1: То есть
2: Ну, на
1: никакой
2: следующий день
1: катастрофы не произошло.
2: не произошло. Но на следующий день то же самое. Дайте, я хочу, мне надо, я пойду куплю. Или закажите мне это, или вот это вот. Вот такое вот все.
1: То есть, если вы отстаиваете какое-то условие, то вы вообще это можете.
2: Ну, это я вообще решилась с этой карточкой. Так бы я просто от бессилия бы дала, и потом бы просто бы смахнула слезу, а с утра проснулась бы и также бы говорила: «Доброе утро, доченька». Понимаете, да? Уже бы простила.
1: Понимаю. Ну, здесь как бы прощать-то не в чем. Она требует, но на требование можно сказать нет. Смотрите, вы в действительно сложной ситуации. Дети в этом возрасте, у нее как бы, если мы предполагаем, что психиатрии нет, но пока я не слышу ничего, что прям говорило бы о каких-то прям расстройствах. Они чаще всего действуют реактивно, то есть их поведение – это ответ на то, что происходит вокруг них. И, судя по всему, вы живете в достаточно напряженной обстановке эмоционально. И ее поведение похоже на непрерывные попытки это эмоциональное напряжение разрядить. Ну, то есть она же тоже в нем находится, вот в этом рассоле, да, и конфликтами, тем, что она постоянно что-то требует, тем, что она вызывает вас на конфликт, это позволяет частично напряжение сбросить через выплеск негативных эмоций. Если вы не можете поменять условия жизни, то, во-первых, если есть возможность вернуться к психологу и ходить вам для поддержки, не то чтобы с дочкой что-то делать, а чтобы у вас силы и ресурсы были, это я прям очень рекомендую. Что-то в вашей системе должно стать поспокойнее. Либо вы, либо ваши отношения с родителями. Ну, родителей уже вы, я подозреваю, не переделаете. Они люди возрастные. Дочка – это следствие. Вот прям ее поведение – это следствие. Это не первопричина. Ее разносит, потому что система вот какая-то такая. Плюс, ну, с высокой вероятностью начинающийся подростковый возраст, он вообще не добавляет облегчения никому, потому что там гормоны, там слабая управляемость происходящим, ну, там много всего такого, с чем и детям, и взрослым трудно справляться. На фоне эмоционального напряжения это все гораздо ярче просто происходит. Следующее, вот с родителями, не знаю, даже лезть туда не буду, у вас богатая, скорее всего, там история отношений. С требованиями и с ограничениями. Я бы, честно говоря, сел лучше с кем-то, с подругой, с психологом, и прям выписал вот эти рамки, чего можно, чего нельзя. Где вы готовы биться и запрещать, где вы даже уже не будете. Ребенку 100% помимо всеобщего напряжения, ему, скорее всего, не хватает последовательности. У вас где-то есть силы себя отстоять, где-то нет. Где-то ваши родители включаются, где-то не включаются. И она тоже находится в постоянной ситуации неопределенности. И поэтому метод действия в ситуации неопределенности, если внутренней энергии хватает, это непрерывно толкать, непрерывно дергать и пробовать. Ну, судя по всему, вы это и описываете. Вот, поэтому я бы сел. Из серии «карточку я не даю никогда», например. Или от Wildberries я отключаю общий лимит на Wildberries 3000 в месяц. Закидываю на кошелек Wildberries, все. В этих рамках я не лезу. Я фантазирую сейчас, я не знаю, да, я пример привожу.
2: Слушаю вас, да.
1: Чтобы было очень четко и очень конкретно. И эти правила, чтобы не менялись в зависимости от вашего состояния и настроения. И желательно, чтобы их не было много, да, вот у вас сейчас вся эта очень непонятная, суетная ситуация, напряженная. И если вы везде начнете сразу гайки закручивать, то и вас на это не хватит. И ребенка разнесет, и родителей разнесет до кучи, начнете вы слушать, какая вы мать, вот, скорее всего. Поэтому самые важные вещи. Но чтобы вы могли это отстоять. Ну, скорее всего, 11-летний ребенок, да, даже с попытками на вас напасть, они так делают, когда уже не осталось у них внутри никаких сил ни на что другое, никакого ресурса. Но я думаю, что вы ее придержать можете. да, физически. И дальше от бессилия она, скорее всего, плакать и начнет там истерить, да, там грязными словами всякими обзываться, но выйдет вот этот демоны, ну, вот это напряжение эмоциональное. Но для этого вам, конечно, много спокойствия понадобится, и здесь психолог прям был бы очень на вашей стороне. Спасибо большое за вопрос. Сил вам, терпения. Ситуация непростая, но на все точно можно повлиять в лучшую сторону, и я искренне вам этого желаю. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. Оно культурный центр. Федеральная территория «Сириус». ОГРН
4: 1213000-74250. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взятие Благодатного способствует продвижению вооруженных сил России на стыке Запорожья и Днепропетровщины. Как сообщили в Минобороны, штурмовые подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Благодатное, взяв под контроль крупный район обороны противника площадью более 5 квадратных километров. Подробности рассказал офицер пресс-центра восточной группировки Дмитрий Миськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Благодатное Запорожской области. Нанесли поражение живой силе, технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Покровская, Омельник, Неженка и Червоный Яр. Противник потерял до 380 военнослужащих, бронетранспортер, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».
0: Также Минобороны сообщил об освобождении населенного пункта Артельный в Харьковской области. Штурмовые группы заходили в населенный пункт «Сумерки» по 2-3 человека. Каждую группу сопровождали операторы беспилотных систем, указывая места расположения противника. В ходе боев в районе населенного пункта уничтожено до взвода живой силы ВСУ и большое количество вражеской техники. Более 3100 кандидатов в депутаты Госдумы уже включены в заверенные Центр избиркомом федеральные списки. По одномандатным округам 1667 человек, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии. По ее словам, на выборы высших должностных лиц субъектов федерации сейчас зарегистрированы 4 кандидата от 4 политических партий. Региональное отделение 9 партий выдвинули 40 кандидатов. В одном регионе продолжается выдвижение, отметила Памфилова. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы в этом году пройдут в течение 3 дней подряд. С 18 по 20 сентября всего в единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20700 депутатских мандатов и выборных должностей. Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом начнется в России в начале сентября, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, первую волну заболеваемости увидим в тот период, когда коллективы возвращаются из отпусков. Если наши сограждане будут помнить, как себя обезопасить, то, возможно, начало сезона пройдет более спокойно, чем в предыдущем году, отметила глава надзорного ведомства. Она уточнила, что на текущий момент подготовлено постановление главного государственного санитарного врача о профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Экстренное предупреждение в ближайшие 3 дня объявлено в Краснодарском крае из-за прогнозируемых сильных осадков с градом и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Кроме того, по информации пресс-службы, на реках ожидается подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок. Синоптики предупредили об опасности формирования смерчей над Черным морем на участке от Анапы до Сочи в период с 23 по 26 июля, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Жителям и гостям курортов рекомендуют соблюдать осторожность. Эти и другие новости также читайте в любое удобное время на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, возможно гроза, температура до плюс 23.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Испания станет соперником женской сборной России по водному полу в полуфинале Кубка мира. На старте турнира испанки обыграли команду Венгрии со счетом 8-7. Ранее российские ватерполистки со счетом 11-6 победили действующих чемпионок Европы команду Нидерландов. Голкипер сборной России Диана Хамраева была признана лучшим игроком матча. Игра России-Испания пройдет 24 июля. Восьмая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, снялся с турнира категории ATP 500 в Вашингтоне. Вместе с россиянином от участия отказался и канадец Феликс Ожеальесим, занимающий четвертое место в мировом рейтинге. Причины не называются. Турнир в США пройдет с 27 июля по 2 августа. Медведев не выходил на корт после поражения в третьем круге на Уимблдоне. Баскетбольный «Зенит» и разыгрывающий защитник Трент Фрейзер досрочно расторгли контракт по соглашению сторон. Игрок получит компенсацию. Американец выступал за клуб из Санкт-Петербурга на протяжении 4 сезонов. В прошлом году Фрейзер стал третьим по результативности игроком команды. Баскетболист продолжит карьеру в итальянском «Виртусе». За несколько дней до начала чемпионата «Локомотив» прекратил переговоры с Артемом Карпукасом о новом контракте. «Факел» продолжает искать усиления. Вокруг Константина Тюкавина вновь появились разговоры о «Зените». С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, клуб сделал Карпукасу свои предложения, но сейчас обсуждение приостановлено. Соглашение полузащитника действует до лета 2027 года. Ранее «Локомотив» отказался продавать воспитанника «Зениту» за 4,5 миллиона евро. В Черкизово рассчитывают получить не меньше 6. Петербуржцы после этого вышли из переговоров, посчитав цену завышенной для игрока, которому остался год по контракту. «Факел» после возвращения в премьер-лигу ставит задачу закрепиться в турнире. Спортивный директор Руслан Пименов признал – бюджет воронежцев скромный, но состав необходимо усиливать. Клуб намерен искать игроков на рынке и одновременно активнее использовать собственных воспитанников. Ахмат отправил Мауро Луну Дале в годичную аренду в Унион Санта-Фе. Аргентинец возвращается в клуб, за который ранее провел 130 матчей. В Грозном полузащитник сыграл только 23 встречи, а прошлый сезон провел в аренде в Платенсе. И снова о Константине Тюкавине. Известный агент Тимур Гурская утверждает, что форвард хотел бы перейти в «Зенит», поскольку рассчитывает там быстрее прогрессировать. Однако руководство «Динамо» ранее заявила, этим летом продажа Тюкавина ни в один российский клуб рассматриваться не будет. Его контракт с бело-голубыми действует до 2030 года.
1: Защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике вернулись в расположение «Зенита» после выступления на чемпионате мира по футболу в составе сборной Бразилии. Сантос накануне прошел медицинское обследование и уже приступил к индивидуальным тренировкам, а Луис Энрике начнет тренироваться завтра. В первом туре нового сезона российской премьер-лиги «Зенит» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» 25 июля. Все игроки «Динамо» в восторге от сборов с тренером Сандро Шварцем, рассказал футболист московского клуба Тимофей Маринкин. «Мы все получаем удовольствие от тренировок с ним. Он пытается донести до нас свои требования, и, думаю, это у него получается. Я не так давно в команде, но это лучшее, что я видел изнутри», – рассказал Маринкин. «Динамо» начнет новый чемпионат России домашним матчем с «Крыльями Советов» 25 июля. С вами был Юра Геворкян.

0: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
1: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
2: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу, вплоть до того, что таскал ее во все походы, и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
1: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
3: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы с вами продолжаем говорить про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Анна из Москвы. Анна, здравствуйте.
4: Да, добрый день, Никита.
3: Добрый.
4: Никит, я неоднократно вам звонила, очень благодарна за такую возможность, и в очередной раз у меня возникла с дочерью интересная ситуация, я бы хотела получить ваш совет и ваше видение этой ситуации. У меня дочь 13 лет, у нас с ней очень нежное, доверительное отношение. Не так давно она мне озвучила такую мысль о том, что она скачала себе фильм, новый 2016 года, подростковый фильм нашумевший, «Твое сердце будет разбито». И сказала вот, что я его буду сейчас смотреть, ну, решила посмотреть. Я до этого, ну, неоднократно слышала мысли психологов по поводу этого фильма, и я догадываюсь, что там ничего, так скажем, ну, там изображены разрушительные, по моему мнению, отношения. Вот, я озвучила ей такое, что давай, она как раз сейчас в поездке, я говорю, давай, я тоже посмотрю этот фильм, и мы потом с тобой встретимся, когда мы его обсудим вместе. Вот, не знаю, посмотрела дочь его еще или нет, но я его посмотрела, и это просто, ну, для меня это просто шок, потому что фильм, ну, мне кажется, что это просто невозможная модель, и нюанс в том, что... И вот эти отношения, которые там изображены, именно так у нас начинались отношения с отцом дочери. Нет, это на самом деле два деструктивных совершенно ребенка встретились и друг друга мучают, можно так сказать.
3: Это вы половину фильмов о любви сейчас описали, честно говоря.
4: Это у меня тоже как раз вот этот вопрос будет. И, соответственно, у меня такой вопрос. Ну, во-первых, ваше мнение, если вы смотрели фильм на самом деле, и как мне говорить, и говорить ли мне с дочерью в итоге, что, ну, это ненормальная модель отношений, что это не норма, что это совершенно деструктивные, нездоровые отношения, и так не должны они складываться, в том числе у подростков.
3: Много у меня сразу комментариев. Я один скажу для начала. В какой-то момент на заре телевидения еще, по-моему, «Маппет Шоу» тогда начало выходить, и полетели претензии директору телеканала на тему того, чему вообще учат это детей, что там вообще за существа такие, и, ну, отвратительно совершенно, это вообще недопустимо. Чтобы телевидение транслировало такие вещи. На что директор телеканала спросил ваших детей, кто воспитывает, вы или телевизор? Вот. И это очень хороший вопрос, потому что независимо от того, какой контент ребенок увидит, важно, как он его обработает в своей голове. И вот тут наша роль существенная. Мы можем помочь ему разобраться. Если у нас достаточно контакта и если у нас вообще отношения подразумевают обсуждение. Вот. Ваши, судя по всему, подразумевают, и это прикольно. Это раз. Второе. Если бы, посмотрев один фильм, люди меняли свое мировоззрение и начинали жить в соответствии, то у человечества были бы большие проблемы. Я не знаю, много ли фильмов вы смотрите, но в целом в кино... найти здоровое отношение, задачка со звездочкой. Начиная со всеми любимых советских фильмов, где токсик на токсике, да, там «Москва слезам не верит», вспоминаем, алкоголики и так далее. Вот, угу. И ничего, как-то, да, умудряются люди, несмотря на такие модели, отношения строить. То есть, ну, то же самое компьютерные игры, да, дети насмотрятся и пойдут друг друга стрелять там по углам. Ну, нет, это так не работает. Очень круто, что вы решили посмотреть вместе. Очень круто, что вас это потрясло. Это означает, что ваше обсуждение будет интересным. Я бы единственное... Сколько ей лет еще раз, извините, я, может, прослушал?
4: 13.
3: 13. Ну, нормально там все. Я бы обсуждение строил не на тезисах, что вы думаете, а на вопросах. Угу. Потому что, давайте так, если слово «секс» сказать 13-летнему подростку, вы будете с ним обсуждать, и сказать вам, то у вас в голове будут очень разные картинки, очень разный опыт. Угу. То же самое вы в фильме видите одно, она видит, скорее всего, другое. Она видит какую-то очень красивую историю, сильную любовь.
4: Вот.
3: Но это вы прожили, да, там в сложных отношениях много лет, и вы знаете, что за этим стоит. Она нет. Вот. И как раз это очень классная тема для обсуждения, очень интересно. А что тебе понравилось? На что ты обратила внимание? Как ты думаешь, а ей хорошо было? Да, а ему? А чего они так друг с другом, по-твоему? И вы можете честно сказать, у меня есть свое мнение, я думаю, что если я его прям в лоб скажу, наше обсуждение закончится, не начавшись, поэтому давай я тебя сначала послушаю. И я вот клянусь, я не буду тебе рассказывать, как все плохо и что тебе не надо это смотреть. Вот мне ужасно интересно, что ты думаешь, что у тебя осталось в голове. Вот, и я бы ровно таким образом и поступал. Ну, у меня собственный опыт с моим сыном есть, который тоже там читал и смотрел всякое разное, что у меня не вызывало восторга совсем. Но для меня было ценно и важно с ним иметь возможность это обсудить. Точно так же музыка, да, которую они слушают сейчас. Ну, даже не будем сравнивать с нашим там «Сектором газа», который в моей юности был популярен, или группой «Красная плесень». Вот, я не знаю, там, знаете вы или нет. В принципе, да, сейчас да. Невинные овечки, которые не очень понимают, что они произносят там в микрофоны. У нас, когда мы там вдвоем со старшим, у нас нету запрета на музыку, ни на какую. Да, но при этом у каждого из нас остается право ну, высказаться на эту тему. И я, например, за годы вижу и слышу, как у него меняется вкус, как он начинает по-другому музыку слушать. Когда я там обращаю внимание не на мат в песне, да, а обращаю внимание, смотри, как вот он слова складывает сейчас, да, вот сейчас у него какая-то нелепая глагольная рифма, например, пошла. А вот я тебе вот такое включу, смотри, как он слова складывает. И меняется фокус внимания. Вот. Поэтому там, давайте все в кучу соберем.
4: Да.
3: Вам страшнее, чем это есть на самом деле. Она с высокой вероятностью ничего этого не увидит и не начнет жить так, как живут эти герои, просто потому что у нее-то задача вообще-то какой-нибудь свой опыт получить прежде всего, а не срисовать фильмовый. И в реальности, конечно, все будет сильно по-другому, чем в этом замечательном или не очень замечательном кино. То есть вы паникуете сильно заранее.
4: Понятно. Можно тогда еще такой небольшой вопрос, ну, ваше мнение. А почему сейчас такая тенденция идет, что все подростковые книги, они тоже строятся вот на этих вот школах, что там кто-то плохой, кто-то хороший. Как же наши раньше электронники, там же не было таких деструктивных отношений. Тут
3: чучело, да?
4: В книгах.
3: Ну, да. Кто какие книжки читал, обратите внимание. Когда мы говорим с вами про наше с вами время, то в основном оставались книжки, которые выпускались в период достаточно серьезной цензуры. И там не только там не было того, что утрировано, но и того, что в реальности происходит. Вот. Сказать, что сейчас все сильно зубасти, ну нет, конечно. Сейчас все равно все кино, книгопроизводство, музыкальное производство, оно идет в ответ на запрос. У подростков запрос ощутить, что их понимают. А в книжке описаны утрированно драмы внутриподростковые, которые и они испытывают. У них не так, у них нету футболистов в школе, там, я не знаю, как в этих кино. Но ощущение, что я какой-то не такой, оно присутствует у всех подростков. И фильмы, ну, собственно, дают им ощущение, что их поняли. Спасибо большое за вопрос. Прекрасных вам обсуждений с дочкой. 495-728-7171. Продолжим через пару минут.
1: Трудности перехода. Never felt the part. I'm kicking all the sheets away.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Хроники городов.
2: Здравствуйте! У микрофона в студии Евгений Масейко. В эфире «Хроники городов». В эту среду мы гуляем по улице Засодимского. Кто это, где находится улица, расскажет профессиональный экскурсовод, аттестованный гид по Вологде и Вологодской области Екатерина Шабалова. Компанию-эксперту составят мои коллеги, журналисты ГТРК Вологда Яна Ильина и Иван Жариков.
3: Прогулка с экспертом. Сегодня мы прогуляемся по одной из самых коротких улиц Вологды – улице Засодимского. Она находится в историческом центре города в районе Верхний Посад. Это уютная, неширокая улица, где соседствуют старинные деревянные дома и более поздние постройки. Она расположена недалеко от значимых городских точек, буквально в нескольких минутах ходьбы от Кремлевской площади и набережной реки Вологды. Прогулка здесь позволяет уйти от шумного центра и почувствовать тихую Вологду, ту, что хранит дух старого купеческого города. Улица Засодимского в Вологде словно страница из старинной книги. Стоит только прикоснуться к ее истории, и перед глазами оживают тени минувших эпох. Когда-то, в конце 18 века, эта улица только начинала свой путь, послушно следуя строгому плану, утвержденному самой императрицей Екатериной II. Город перекраивали заново, придавая ему стройность и порядок, но улица будто не хотела подчиняться этой геометрической строгости. Она изгибалась, петляла, хранила в себе дух старого посада, где жизнь текла неторопливо, по своим законам. Первоначальное название улицы – Ильинская. Имя ей подарила церковь Ильи Пророка в Каменье. Когда-то она и была главным храмом Ильинского мужского монастыря. Но в XVIII веке он был упразднен. Изначально эта улица была частью жилой и хозяйственной ткани Верхнего Посада – района, где селились ремесленники, мелкие торговцы и мещане. С развитием городской инфраструктуры в конце 19-го, начале 20 века значение улицы возросло. Здесь появились небольшие лавки, мастерские, доходные дома. В советское время улица стала типичной городской артерией спального района в центре, тихой, но важной для повседневной жизни вологжан.
0: Историческая справка.
4: В 1936 году улица обрела новое имя – Засодимского. Так город решил почтить память писателя-народника Павла Владимировича Засодимского. Он родился в Великом Устюге в дворянской семье. Позже родители перевезли его в Никольск. В феврале 1856 года Засодимского зачислили в дворянский пансион при Вологодской гимназии. Окончив ее, Павел Владимирович поступил в Петербургский университет, но родные края никогда не забывал. Часто периодически жил в Вологодской губернии. Впитывал будни Вологды, чтобы потом перенести их на страницы своих книг. В его строках оживали судьбы простых людей, звучали голоса деревни, еще не оправившиеся от перемен после отмены крепостного права. Он писал о том, что видел и чувствовал, и Вологда стала для него не просто местом жительства, а источником вдохновения. В нашем городе Павел Владимирович также находился в ссылке. С этим периодом связана маленькая вологодская драма, почти детективная история, которая со временем превратилась в легенду. Долгие годы считалось, что именно в нарядном особняке купца Пантелеева снимал квартиру ссыльный Засодимский. В советские годы дом отреставрировали, присвоили ему статус памятника, планировали открыть здесь литературный музей. Но архивы рассказали другую правду. Писатель обитал совсем по другому адресу. Ошибка обнаружилась слишком поздно, дом уже стал частью городской памяти. И хотя табличка осталась, а название улицы не поменяли, эта путаница не испортила, а напротив, добавила улице особого шарма. Как будто сама история решила пошутить, оставив нам эту маленькую загадку.
3: В доме купца Пантелеева уже много лет располагается музей «Мир забытых вещей». Один из кабинетов оформлен как экспозиция, посвященная Павлу Засодимскому, что является данью устоявшемуся названию. Сегодня, шагая по улице Засодимского, будто переносишься в прошлое. Здесь время словно замедляет свой бег. Старинные церкви Ильи Пророка, возведенные еще в конце 17 века, и Варлаама Хутынского, украшенные изящной ротондой, стоят как молчаливые свидетели столетий. Рядом с ними деревянные дома с резными наличниками, каждый со своей историей, со своим характером.
5: Один из них, дом Воробьева, даже успел сыграть роль в кино. В 1995 году он мелькнул в кадре фильма «Мелкий бес», снятого по произведению Федора Сологуба. Есть версия, что этот дом принадлежал Николаю Воробьеву, дяде писателя Варлаама Шаламова. В произведении «Четвертая Вологда» Шаламов действительно упоминает дядю Колю, описывая его двухэтажный дом с большой библиотекой. Здание построено в стиле провинциального модерна. Его облик действительно запоминается благодаря изящному деревянному декору и украшениям в виде лир на уютном балкончике.
0: Посидим, поокаем.
3: В 1970-е годы улица Засодимского стала своего рода заповедной, и это спасло ее от безликой новой застройки. Она сохранила свой облик, свою душу, ту самую атмосферу старого русского города, где каждый камень помнит следы ушедших поколений. На улице Засодимского в 2010 году открылся так любимый волокжанами и гостями города Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной палисад». Он расположился в старинном деревянном особняке середины XIX века. Перед домом, как и положено, палисад – низенький, изящный деревянный забор. Задача центра – сохранить традиционные вологодские ремесла – резьбу по дереву, берестоплетение, традиционную вышивку, гончарное дело, изготовление кукол, оберегов и многое другое. В центре проходят мастер-классы, выставки, семинары для мастеров, экскурсии и игровые программы. Территория резного палисада – это большая фотозона. Здесь можно и на простую деревянную лавочку присесть, и почувствовать себя царствующей особой, посидев на кованом троне, и подержаться за фантазийные дверные ручки, выполненные вологодскими кузнецами. Улица Засодимского удивительно органично вписывается в образ Вологды. Ее деревянные дома с резьбой, невысокая застройка и спокойная атмосфера подчеркивают главное, что ценят в Вологде – сочетание старины и уюта. Вологда – город, где история не выставлена на показ, а живет в деталях – в узоре наличника, в форме крыльца, в ритме узких улиц. Улица Засодимского как раз и дает эту возможность увидеть город изнутри, без парадного глянца. Она дополняет ансамбль центра, не споря с монументальностью Вологодского Кремля и не затмевая парадные проспекты, а предлагая свой камерный взгляд на городскую историю. Без улицы Засодимского Вологда потеряла бы еще один кусочек своей идентичности. Исчез бы фрагмент живой истории деревянного города, который так ценят и жители, и гости. Здесь вологжане могут пройтись по тихому кварталу, где время будто замедляется, где можно разглядеть детали, которые исчезают в более оживленных частях города. Прогулка по улице Засодимского – это путешествие сквозь время, где прошлое не прячется за витринами музеев, а живет прямо здесь, в изгибах улицы, в силуэтах храмов, в узоре деревянной резьбы.
2: Цель нашей программы – приоткрыть завесу истории наименований вологодских улиц, исторических памятников, знаковых мест и, конечно, людей, которые прославили древнюю Вологду. Гуляйте с нами, и вы будете еще лучше знать историю любимого города. До новых встреч!
0: Хроники городов.
6: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
2: В следующей программе улица Благовещенская.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: В Москве 18 часов.

0: группировки через Черноморский рыбный порт на Украине. Об этом сообщает пресс-служба украинского подразделения компании в своем телеграм-канале. Импортные грузы будут перенаправляться в румынский порт Констанца. Все импортные отправления с портом выгрузки Черноморск, который сейчас находится в Порт-Саиде или ожидается к прибытию в Порт-Саид, также планируется перенаправить в Констанцу, говорится в уведомлении компании. После прибытия грузов в Румынию их дальнейшую доставку на Украину организуют автомобилями. Мэрск – одна из крупнейших в мире судоходных и логистических компаний. Болгария остается одним из спонсоров киевского режима и продолжает его вооружать, несмотря на отказ от участия в так называемой коалиции желающих. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в этой стране. В дипмиссии отметили, что на фоне таких действий заявление о нежелании входить в коалицию желающих выглядит как попытка прикрыться. Само решение президента Болгарии Ильяны Йотовой поддержать отказ страны от участия в коалиции желающих является позитивным моментом. При этом дипломаты обратили внимание на то, что заявления не должны расходиться с действиями. Однако в случае с Болгарией разговоры о дипломатии, о необходимости воздерживаться от эскалации не подкрепляются реальными шагами, отметили в российской дипмиссии. Вячеслав Володин назвал приоритетами депутатов вопросы, связанные с СВО и поддержкой семьи. Об этом председатель Госдумы заявил на пленарном заседании палаты.
1: Среди приоритетов отмечу решение вопросов, связанных со специальной военной операцией, поддержкой ее участников и их членов семей. По итогам работы мы выйдем на принятие 183 законов, тем самым сформировав правовую основу обеспечения специальной военной операции, оказания помощи солдатам и офицерам, их близким. Поддержка семей и защита детей в этой сфере – принят 61 закон, выстроена система помощи от рождения ребенка до совершеннолетия. При рассмотрении законов исходили из задачи, поставленной нашим президентом, оценивать все принимаемые решения с точки зрения их влияния на жизнь семей с детьми.
0: Также Володин сообщил, что Госдума 8-го созыва приняла в рамках своей работы 80 законов в сфере образования, что позволило достичь рекордного числа студентов на средней ступени образования. Спикер отметил, что современный показатель почти достиг уровня 1970-х годов, когда в учреждениях среднего профессионального образования обучалось 4 миллиона студентов. Председатель палаты и парламент также отметил, что сейчас 73% бюджетных мест в системе высшего образования распределено между региональными вузами. При этом больше всего мест выделяются на подготовку инженерных кадров, врачей и учителей. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила оказания услуг по реализации туристского продукта. В соответствии с ним туристы будут более подробно информировать о возможных рисках и особенностях страны отдыха, сообщает Ассоциация туроператоров России. Еще одно нововведение касается призыва гражданина на военную службу по мобилизации. Она будет отнесена к существенным изменениям обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. В таком случае турист вправе потребовать изменить или расторгнуть договор. Как отмечает в ассоциации, туркомпании с учетом новых правил должны будут актуализировать информационные памятки для туристов, дополнив их сведениями о местных законах, обычаях и других особенностях стран пребывания. В работе сервиса для оплаты парковок в Москве произошел сбой. При оплате парковки в мобильном приложении «Парковки России» и на сайте parking.mos.ru у некоторых пользователей могут возникать трудности, сообщает столичный Дептранс. Там пояснили, что оплатить парковку можно через СМС или голосовой сервис. Для оплаты через СМС нужно отправить сообщение на номер 7757. По всем вопросам можно обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил коллективу Ленфильма нового гендиректора киностудии Дмитрия Давиденко. На этом посту он сменил Надежду Андрющенко, которая возглавляла Ленфильм с декабря 2024 года. Давиденко – кандидат искусствоведения, член попечительского совета Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов. До октября 2025 года он возглавлял Департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры России. В его продюсерской фильмографии такие фильмы, как «Стиляги», «Географ», «Глобус пропил», а также сериала «Каменская оттепель». Будучи директором департамента Минкульта, Давиденко входил в состав совета директоров киностудии «Ленфильм». Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге завтра будет облачно, местами небольшой дождь, температура до плюс 21 градуса. В Москве облачная погода, кратковременные дожди.

21, ночью плюс 13-15 градусов, днем ожидается плюс 21-23 градуса. Давление немного подрастет, но будет все равно ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы с вами говорим про подростков. Мы говорим с вами с интересом, удовольствием, любопытством, заботой, любовью, вниманием и, конечно же, надеждой. Наш разговор может быть очень содержательным, если вы позвоните в прямой эфир по телефону 495-728-7171 или оставите свой вопрос на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», и я на него тоже отвечу. А если вы отправите ссылку на медиаплатформу «Смотрим» на медиаплатформу «Смотрим» в раздел «Радио Маяк» и программу «Трудности перехода» своим подросткам и предупредите их, что это анонимно, то я смогу ответить еще и на вопросы ваших подростков. Это бывает очень и очень любопытно и полезно для родителей в том числе. А мы пока побеседуем с Ириной из Воронежской области. Ирина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Так, я бабушка, двоих внуков, мальчику 10, девочке 12. В силу моих жизненных обстоятельств им пришлось сменить место жительства, и они поменяли город, они живут теперь не со мной, но рядом, так скажем. И какое-то время как бы все было плюс-минус нормально, хотя мое понимание, что родители все равно разойдутся, было всегда. Вот, но в итоге год назад случился развод, и, соответственно, дети на какое-то время, на полгода остались с нами, в силу того, что у нас были опасения из-за того, что у избранника их мамы, ну, в общем-то, подтвержденные проблемы, так сказать, склонны к суициду. И мы боялись от того, что там маленькая разница между возрасте между детьми, и им, ну, мы, в общем, опасались. Со временем, когда более-менее все улеглось, внучка постепенно-постепенно перешла жить к матери. Внук остался с нами, туда ходит, так сказать, ну, поночевать, потому что в его понимании, да, в его понимании ему всех жали, маму жали, всех жали, он никого не хочет обижать. Вопрос заключается в следующем. Я не могу, конечно, судить об их отношениях сегодняшних. До этого у нас с ним были очень доверительные отношения, теплые с ребенком. А вот когда это все произошло, она открытым текстом во всем этом винит меня. Ну, в том смысле, что это из-за моих жизненных обстоятельств родителям пришлось сюда переехать, а здесь вот они не выдержали каких-то перипетий, и вот так все случилось. Вот. И на все попытки как-то вот, так сказать, хоть как-то наладить, вовлечь в свою орбиту, абсолютно не получается. Причем, судя по всему, точно то же самое происходит у нее и с матерью. То есть мать не может с ней договориться. Она не грубит никому, не хамит, не повышает голоса. Она просто на все отвечает, что это не мой выбор. Жить тут с вами, так сказать, пользоваться этой территорией. Там, 12. Вот. На предложение пойти к психологу у нее был ответ, что я не хочу, чтобы копались в моих мозгах. Я их отправила в санаторий, она не ходит на процедуру, потому что неизвестно, кто там до нее был. Она не ходит на массаж, потому что она не хочет, чтобы ее касались. Она на пляже не снимает одежду больше с длинным рукавом. И на все отвечает, что это мне так надо, мне так хорошо. И на наши какие-то попытки проявить какие-то активности, то есть просто сами мы люди активны, у нас постоянно были какие-то выезды и так далее, но заканчивалось это тем, что она просто перестала выходить из машины. Она говорит, я вас здесь подожду. То есть ее не интересуют никакие. Ну, кроме как отец, ну, абсолютно все для них делает, это всякие, как сказать, даже, на мой взгляд, чрезмерно, вот, в попытках, чтобы у них было все хорошо. Но вот в ответ стена.
1: Так, она живет с мамой?
2: Ну, да, ну, все то, что мы живем буквально в соседних домах, да, она живет с мамой, она появляется к нам периодически, но ночевать остается там.
1: Ночевать остается там. А к вам добровольно приходит?
2: Ну, в общем-то, по приглашению отца.
1: А, отец с вами живет. Все, я разобрался.
2: Отец сам, да, сын со мной живет, да.
1: Угу, все. Я понял. Так, то есть приходит добровольно, ее силком никто не тащит.
2: Да.
1: Это хорошая новость, смотрите. Значит, ну, что-то для нее там хорошее есть. А как давно произошла ситуация с разводом?
2: Ну, полтора года прошло. Полгода они жили у нас, вот год уже они живут вот так. То есть она ходит, уходит туда.
1: Угу. А мама там в каком состоянии?
2: Она вышла за меня замуж. Или как, или что? Что
1: в психическом каком? Психологическом?
2: Ну, как вам сказать? Ну, мне диагноз был понятен всегда, так скажем. Вот, и я все-таки понимаю, к чему все это приведет. Я как бы, ну, истеричная натура, так скажем, с повышением бесконечного, с криками бесконечными. На все мои попытки спросить, зачем она так себя ведет, зачем она это делает при детях, она говорит, пусть знают, как, из чего состоит жизнь.
1: Ну, как бы да, у вас, вы уже не в той роли, чтобы ее воспитывать, судя по всему.
2: Да.
1: И можно
2: попытки... Кстати, со своими родителями она не общается, так что там...
1: Ну, ладно.
2: Неоткуда.
1: Я скорее про то, как там у внучки, у дочки...
2: Да, меня больше волнует ребенок, безусловно.
1: Обстановка. Так, это я услышал. Чего вы хотите? Вот как вы хотите, чтобы было? Ну, что вы
2: надеетесь? Я хочу спросить, понимаете, как сказать, ну... как построить, я не знаю, может быть, ее что-то в моей даже речи раздражает, потому что я, в отличие от мамы, никогда не кричу. Всегда... То есть, может, ее что-то вообще, может, я неправильно строю как-то фразы. Ну, условно говоря, считаю закономерным и считаю вправе себя что-то какие-то от нее требовать, что-то там выполнять, допустим, те же обязанности по уборке за собой, не за мной. А она, если тебе не нравится, закрой дверь. Вот такой ответ.
1: А она, когда к вам приходит, сейчас сложный задам вопрос, это дом ваш? Угу. Как она воспринимает?
2: Мой.
1: Или это папин? Чьи правила?
2: Мой. Мои.
1: Папа это подтверждает?
2: Ну, наверное, да. Конечно. Ну, в принципе, да, конечно.
1: Угу.
2: Ну, папа строит свой дом, но до этого еще далеко.
1: Ну, понятно. Пока он живет у вас, правила ваши. Угу. Смотрите, давайте так. У девочки, ну, однозначно из того, что вы описываете, у нее расколбас просто. Она пытается разобраться, как жить. Вот при новом сетапе она не очень еще пережила всю эту историю, видимо, с разводом. Детям очень надо найти, в чем причина. Главное, чтобы не в них. В общем, если она видит ее вовне, то и слава богу. Вот. Ну, вы тут попали под раздачу, получается. Ну, так тоже бывает. Ей что важно, соответственно, вот безотносительно разводов, того, какая мама там, что вы можете, как бабушка? Тепло и любовь. Вот тепло и любовь, и принятие. Она козит, она фырчит, ну, если она впрямую там вас не обижает, то можно к этому относиться как к ежонку просто, да? Ну, серьезно, ежа, когда
2: гладить пытаетесь. Да, я понимаю, я когда ей сказала, солнышко, ты мое, она так сказала, что правда? Да, правда.
1: Вот, она напряжена внутренне, эмоционально достаточно сильно, и поэтому всех окружающих этим бьет. Вот, все, вот это вообще основа. И самое сложное бывает для активных бабушек, у вас нет воспитательной задачи. Вот вам ее не надо воспитывать. Ваша задача, получается, ее активно любить. И если это в вашем доме происходит, поддерживать правила дома. Про правила дома сейчас отдельно скажу. Все. А дальше моральный облик, воспитание, как она должна жить, как она с кем должна проводить время. Вот выдохните. Особенно пока. Это все можно будет делать любовью и чуть попозже, когда она оттает. А сейчас это вы только дистанцируете. Вам иногда нам кажется, что если мы сейчас не повлияем или не скажем, то что ж из нее получится, ну ничего, все будет нормально,
2: если
1: все
2: честно,
1: точно
2: да.
1: так же. Вот. Угу. Все будет точно так же. А вот если недолюбить в этот момент, вот это гораздо более неприятная ситуация.
2: Ну, вы понимаете, она, видимо, что она на меня похожа, ее даже это раздражает. Мне твоя типа красота не нужна.
1: Пусть.
2: Ну, это просто.
1: пусть. И все. И пропускайте мимо ушей такие вещи вообще. Еще раз, вот если впрямую вас не обижает она, если впрямую обижает, про это спокойно говорите и нет, останавливаете. Нет. Все. Если впрямую не обижает, все, расслабьтесь. Все, ваше дело любить. Вот прям у бабушек уникальная и дедушек уникальная ситуация. Вам от них ничего не надо в идеале. Вот и сделайте так, чтобы вам было ничего не надо. Вы просто отдаете любовь и все. И кормите. Что тоже любовь. Про правила дома. Сесть с сыном и прям словами через рот проговорить, что это, что наблюдается вот такая история. Дочку разносит. Она с высокой вероятностью не понимает, кто главный. Потому что в ее персональной системе главный папа, ну потому что свои родители важнее, а хозяйка дома вы. И если внутренние приоритеты никак не бьются, не складывается эта история, должно быть внешнее формальное, что в этом доме мы живем по правилам бабушки. В эти правила входит раз, два, три. И оба взрослых одинаково к этим правилам относятся. Это вот вам то, что с сыном надо
2: проговорить. Он ей это говорил. Он говорил это прямо вот вашими словами. Она на это отвечает, я это не выбирала, чтобы с вами тут жить.
1: Ну, она и не живет, она на тот момент, когда приходит в гости. Вот с такими вещами надо соглашаться. Правда, ты не выбирала, совершенно точно. Ну, ты сейчас здесь, ты пришла. И это вот так. Вот. Сложная ситуация, что она в какой-то момент, если пойдет на конфликт, может и не прийти. Вот. Ну, если этих правил немного, честно говоря, и взрослые терпеливые и спокойные, то, в общем, подростки в какой-то момент начинают их выполнять. Фырча, закатывая глаза, но выполнять. Поэтому я бы пересмотрел, какие правила здесь критичны, какие не критичны, вот, и что вам на самом деле важно от нее. И все. И вот это две вещи. Много любви, не надо ее воспитывать и добиваться, если уж прям надо, то по каким-то очень конкретным правилам, которые проговорены между всеми, и всеми понимаются одинаково. Вот. И тогда с остальным будет вообще гораздо проще и легче все что угодно. Вот примерно такая логика.
2: Хорошо, хорошо, спасибо.
1: Спасибо вам большое за вопрос, да, терпения, спокойствия и вот той самой большого количества любви к ребятенку, которому ну не просто все это, скорее всего, дается. Хорошего вечера. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы продолжим через несколько минут.

0: Маяк. Юмор обычно требует ума. Ольга Хлопонина, культуролог.
1: Так говорит

0: Пару сниму на суточно ром. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека – для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщает телеканал «Общественное». Подробности пока не приводятся. Сейчас в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Накануне вооруженные силы России нанесли в Сумскую область не менее 10 мощных ударов. Минобороны сообщил об освобождении населенного пункта Артельная в Харьковской области. Подробности операции сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Артельная Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Рубежная, Новоалександровка и Черноглазовка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Могрица, Краснополье и Храповщина Сумской области. ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», боевую машину реактивной системы залпового огня «Верба» и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: По данным Министерства обороны, штурмовые группы заходили в населенный пункт Артельная в сумерки. По 2-3 человека каждую группу сопровождали операторы беспилотных систем, указывая места расположения противника. В ходе боев в районе населенного пункта уничтожено 2 взвода живой силы ВСУ и большое количество вражеской техники. Более 260 враждебных зарубежных организаций выдворены из России благодаря принятым Госдумой поправкам, 60 по материалам Думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он отметил, что эти организации занимались не только подрывной, но и разведывательной деятельностью. Всего Госдума приняла 46 законов в сфере защиты суверенитета России. По словам Пискарева, благодаря этому удалось пресечь деструктивные воздействия на сферы образования, просвещения, здравоохранения и электоральные процессы. США получили более 13 миллиардов долларов от продажи венесуэльской нефти в этом году, пишет Financial Times. Американские власти взяли под контроль экспорт венесуэльской нефти и приостановили действие некоторых санкций после захвата президента страны Николаса Мадуро в январе и назначения во главе страны вице-президента Делси Родригес. По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном. Доля неработающих американцев достигла исторического рекорда в 105 миллионов 800 тысяч человек, сообщает газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на подсчеты Федерального резервного банка Сент-Луиса. Издание поясняет, что в эту группу входят все американцы в возрасте 16 лет и старше, которые сейчас не работают, включая пенсионеров и студентов. Только в июне рабочая сила США сократилась на 832 тысячи человек. Всего же без работы сейчас остается больше американцев, чем в мировой экономический кризис 2008 года или пандемию, пишет газета. При этом порядка 50% этих людей пенсионеры, около 22% или 23 миллиона 300 тысяч человек получают различные пособия. Термин «взрослый» в этой статистике применяется к лицам от 16 лет. Именно этот возраст считается основным минимальным для большинства рабочих мест. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве облачно, кратковременный дождь, температура воздуха плюс 23 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев объявил имена еще 13 российских фигуристов, которым был присвоен нейтральный статус. На международных соревнованиях смогут выступить Костылева, Дзепко, Стрельцова, Лазарев, Федотов, Фефилова, Валов, Шишелева, Карнаухов, Сажина, Белкин и Дрожина, Тельнов. Ранее нейтральный статус получили россияне Петросян, Двоеглазова, Фролова, Горбачева, Базылюк, Федоров, Двинина и Петров. Российские ватерполисты пробились в полуфинал Кубка мира, который в эти дни проходит в Сиднее. В 1/4 финала россиянки обыграли сборную Нидерландов, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Сборная России с уверенной победой 11-6 стартовала в решающей стадии Кубка мира по водному поло, которая проходит в Сиднее. Для российской команды это хорошая возможность проявить себя в старых новых реалиях. Напомним, на этом турнире команда выступает с национальной символикой. Право выступить в финальной стадии Кубка мира сборная России заслужила своей победой во втором дивизионе этого турнира. Поначалу борьба в четвертьфинале была очень упорной. После двух четвертей россиянки лидировали с минимальным перевесом 4-3, а после третьей всего лишь 6-4. Но в дальнейшем голландки, стремясь отыграться, стали раскрываться, и россиянки методично их за это наказывали. Счет заключительной четверти 5-2 в пользу сборной России, итоговый 11-6, и общее впечатление получилось очень ярким. Свой полуфинальный матч россиянки теперь проведут 24 июля. Сам турнир завершится 26-го.
1: Добавлю, что в полуфинале Кубка мира сборная России 24 июля сыграет с командой Испании. Московский футбольный «Спартак» прислал официальное предложение по трансферу нападающего мексиканского «Леона» Федерико Виньеса. Об этом в интервью «Спортэкспрессу» сообщил агент футболиста Даниэль Гутьеррес. «Мы находимся в процессе переговоров. Футболист согласен на переход в клуб, но у нас также есть некоторые другие опции для перехода в более сильные команды», — добавил Гутьеррес. «Трансфермаркт» оценивает Виньеса, который провел 3 матча на чемпионате мира, в 4 миллиона евро. Последние 2 сезона Виньес на правах аренды провел в испанском Объеда. Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP 500 в Вашингтоне, который пройдет с 27 июля по 2 августа. Причина не уточняется. Напомню, ранее Медведев сообщил о прекращении сотрудничества с тренером Томасом Йоханссоном. Тем временем организаторы открытого чемпионата Франции впервые в истории турниров «Большого шлема» предложили теннисистам долю от доходов соревнований, но соглашение еще не достигнуто, сообщает «Гардиан». Отмечается, что эти переговоры могут оказать давление на организаторов открытого чемпионата США, которые должны объявить размер призового фонда в начале августа. Баскетбольный «Зенит» объявил об уходе из команды Трента Фрейзера. Стороны расторгли контракт по соглашению сторон. Фрейзер присоединился к «Зениту» в феврале 2023 года. В составе петербуржцев он вошел в почетный клуб 100, проведя за команду 210 официальных матчей. И пока это все новости спорта.
3: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы с вами говорим о подростках. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе смотрим в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Также на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете послушать все предыдущие выпуски программы, размеченные по темам. Это совершенно невероятно удобно для того, чтобы, возможно, найти конкретный ответ на свой собственный или похожий вопрос. Ну, как раз на письменный вопрос я сейчас и отвечу. И вопрос следующий. Дочь закончила обучение в колледже, в который я ее направила. Сама она не знает до сих пор, кем хочет работать. Встал вопрос о поступлении на вышку. Я ей даю возможность выбрать, но она сама не знает. Я это вижу. Что ей делать и что делать мне? Я, кроме предложенных вариантов, больше ничем помочь ей не могу. Ну, ответить на вопрос, что делать, это примерно так же, как вам за нее выбрать. Не знаю я, что делать, зависит от того, на что вы готовы дальше. Если она не знает, что она дальше хочет, соответственно, очевидно, у нее есть возможность ничего не делать, не выбирать, не работать, не учиться, и, в общем, ничто ее не подгоняет. Это неплохо, не хорошо, просто это фактор, который на столе и который влияет на интенсивность принятия решения. Если она закончила колледж, она, наверное, еще не очень совершеннолетняя, и поэтому, в общем, никуда выпнуть ее особо не можете. Если ваша дочка готова так же, как и колледж, пойти поучиться в вузе и отучиться, я не знаю, как она в итоге отучилась в колледже, с толком, без толку, вот, то, может быть, это и неплохой вариант, вы тогда можете ей смело предложить, что, дорогая, ты не выказываешь никакого энтузиазма, соответственно, можем поступить примерно так же, как поступали. Я выбираю то, что, на мой взгляд, наиболее вероятно приведет тебя к хотя бы стабильному заработку, и ты, соответственно, там спокойненько учишься, а пока учишься, разбираешься, что хочешь от этой жизни. В принципе, это вполне себе рабочий вариант. Ну, здесь единственное, что, пожалуй, надо быть готовыми к тому, что в какой-то момент она разберется, и это окажется совсем не то, куда вы ее определили, и, соответственно, она оттуда свинтит по-быстрому, чтобы или заниматься тем, чем хочет, или не заниматься ничем под благородным предлогом, что это ж вы ее запихали, она вам тут ничего не должна. Так, к сожалению, тоже может быть. Вот. Альтернативный вариант – это совместно вообще-то изучать, а чего этот мир и эта жизнь предлагает. И это изучение может быть очень разной направленности. Например, знакомство со всякими разными людьми, кто чем занимается, кто где работает, кому это, кому что нравится, кому что не нравится из того, где он работает и так далее. И это невероятно увлекательное, интересное занятие. И оно ни к чему не обязывающее, но оно выполняет одну чудесную функцию. У человека появляется шанс, что у него загорятся глаза. И появится свой собственный интерес к чему бы то ни было. Вот. Второй вариант, ну не второй, а один из многих тоже вариант, это заняться профориентацией. Найти профориентолога, карьерного консультанта, изучать склонности, потребности, интересы, ну, в общем, любопытствовать в этом направлении, надеясь, что это поможет сузить круг возможных вариантов. Ну, еще один из многих вариантов, и это поменять условия существования. Когда вы говорите «как хочешь», но после 18 лет ты либо где-то учишься в высшем учебном заведении, либо где-то работаешь. Если ни того, ни того не происходит, то, соответственно, ты живешь где-то в другом месте, с удовольствием буду по телефону слушать о превратностях твоей судьбы. Но тут сложность какая? Сказанное выдержать. Далеко не все родители на это способны, и уж точно меньше родителей девочек, чем мальчиков на это способны. Поэтому здесь, наверное, стоит отдавать себе отчет в том, действительно ли вы готовы такие условия определить, а самое главное, их придерживаться. Вот. В сухом остатке путей у вас несколько. Запихать дальше и ждать, пока дорастет. Быть готовой к тому, что когда дорастет, это может оказаться совсем не то, куда вы ее запихали, и это тоже окей, и тогда это будет просто отказ от выбранного вами пути, но мы теоретически на это согласны. Это вариант вообще оставить в покое, который я, кстати, не озвучивал, но он тоже на столе. Просто оставить в покое, ну, живет и живет. Кормлю и кормлю. Деньги пока есть, пока есть. Ну и все, и пусть там как бы дальше разбирается, как ей хочется жить, что она хочет, что она может. Вот. Или заниматься в действительности профориентацией, исследовать потаенные уголки души, пытаясь разобраться, чего в этой жизни на самом деле хочется и может. Все пути хороши, все пути рабочие. Очень важно для себя определиться, на что готово личное, ну, на что готовы лично вы, во что вы больше верите и что будете с энтузиазмом реализовывать. Потому что пока что вы двигатель прогресса в этой ситуации, и, в общем, от вас зависит, что будет происходить дальше. Еще классная штука, кстати, забыл упомянуть, среда. То есть, если ваша дочка будет тусоваться среди увлеченных и вовлеченных ребят, которые что-то куда-то хотят, что-то они уже для себя придумали, то это повышает шанс, что и она что-то для себя придумает и выберет. И вот это вполне себе серьезное утверждение. Вот, поэтому, если вам удастся такую среду для нее организовать, это может быть вообще лагерь какой-то, я думаю, что она по верхней границе вполне себе в какие-нибудь лагеря проходит, где тусуются ребята, которым что-то дальше в жизни интересно, это точно поможет, точно простимулирует ее собственное стремление разбираться, чего и куда она хочет. Вот, искренне желаю вам успеха на этом пути. Это не всегда легко, когда ребенок не очень энергично пытается справляться со своей жизнью. Мы начинаем переживать, а иногда даже сердиться, но это тоже, в общем-то, часть процесса. Спасибо вам большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А также вы можете отправить ссылку на письменный вопрос вашему замечательному любимому подростку, чтобы он оставил свой собственный вопрос. Только не забудьте упомянуть, что это анонимно. А мы продолжим через пару минут.
0: «Трудности перехода».

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Жители индустриального района Череповца временно останутся без воды. Как сообщает официальный сайт города, отключение начнется в 23:30 в пятницу 24 июля и продлится до 13 часов в субботу 25 июля. Водоканал будет менять устаревшее оборудование на насосной станции, которая обеспечивает водой район. На время ремонта будет организован подвоз воды. Посмотреть график можно на официальном сайте города. Четыре бригады водоканала устраняют последствия непогоды в Вологде. Для работы задействовано 8 специалистов и 4 единицы спецтехники. Подтопление ликвидируют на улицах Козленская, Герцена и площади Чайковского. Список будет дополняться в ходе объезда в территории мониторинга социальных сетей и по обращениям жителей. Сообщить о подтоплениях можно в аварийно-диспетчерскую службу Вологда горводоканала. В Вологде досрочно завершен плановый ремонт тепловых сетей на 11 котельных. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. В результате горячую воду раньше срока получили более 73 тысяч жителей. Основное плановое отключение воды сейчас продолжается только в центральном микрорайоне. Работы там планируется завершить до 12 августа. Если горячая вода не появилась после запуска котельной, необходимо обращаться в управляющую компанию. План ремонта котельных и отключения горячей воды опубликован на официальном сайте Вологды. Памятник космонавтам Юрию Гагарину и Павлу Беляеву откроют в Вологде. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Торжественная церемония пройдет 25 июля у стадиона «Динамо». В рамках церемонии байкеры из клуба «Ночные волки» установят рядом капсулу в виде ракеты с землей из звездного городка, собранной дочерью вологодского летчика-космонавта Павла Беляева. Вечерняя программа продолжится на Кремлевской площади. В 20:00 у памятника Ивану Грозному пройдет показ эпизода программы «Вальс Победы». Завершится день в кинотеатре «Линком», где в 21:00 состоится показ фильма «Русский реактор». Мероприятия приурочены к празднованию Дня Крещения Руси.
0: Новости спорта.
2: Турнир по легкой атлетике пройдет в Великом Устюге 1 августа. Сильнейшие спортсмены России встретятся на стадионе «Спартак». Главная дисциплина – прыжки в длину. Атлет, который сможет преодолеть отметку 8 метров и превзойти достижения местных спортсменов, получит 1 миллион рублей. Турнир проводится при официальной поддержке Федерации легкой атлетики области, окружной федерации и местного мецената.
0: Года на маяке.
2: Завтра ожидается переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: батя шей, шей, батя шей, шей, батя шей, шей, батя шей, шей, батя шей. Все.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 19 часов.
1: Новости.
2: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Трудности, которые создают для России на топливном рынке, временные. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам главы государства, бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и не нефтегазовых доходов. Как отметил Владимир Путин, необходимо обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом.
3: Нужно в этой связи, конечно, обеспечить дополнительную поддержку субъектной федерации и бюджета, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства.

0: 9 месяцев текущего года прирост составил 0,2%, сказал президент. Минобороны России сообщило, что в течение дня вооруженными силами продолжено нанесение ударов по портам Украины морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили ведомства, удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками. По данным Минобороны, в порту Черноморск поражен сухогруз в момент разгрузки груза, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также портовая инфраструктура логистического центра, используемая для хранения грузов военного назначения. Также были атакованы резервуары с горюче-смазочными материалами. В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры. Кроме того, на переходе морем поражены сухогруз и морское судно типа «Балкер», которое осуществляло доставку грузов для ВСУ в порт Одессы. В самой Одессе, а также в населенном пункте Молодежной, в 10 километрах юго-западнее города, ударными беспилотниками поражены 3 склада с беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для поставки ВСУ. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сравнила перестановки в руководстве ВСУ со сменой стульев в горящем доме. «Если вы поменяетесь стульями в горячем доме, дом все равно продолжит гореть. Украина проигрывает войну», — написала Мендель в своем аккаунте в социальной сети X. Напомню, Зеленский распустил правительство, назначив почти всех прежних министров, кроме главы Минобороны Федорова. После этого в стране начались картонные протесты. Вчера глава киевского режима заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Дропатова на пост главкома ВСУ вместо Александра Сырского, а Федорову он предложит другую высокопоставленную должность. Юлия Мендель неоднократно резко высказалась в адрес текущей украинской политики, чиновников и Зеленского. В мае прошлого года она была внесена в базу украинского сайта «Миротворец». Заявление президента США Дональда Трампа о предполагаемом новом ядерном объекте Ирана безосновательно. Они являются лишь предлогом для очередных ударов по стране, заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Атака США на ядерные объекты Ирана будет означать переход на новый уровень противостояния в регионе, сказал РИА Новости, осведомленный военный источник в Иране. Президент США Дональд Трамп заявил, что любое место в Иране, которое, по мнению Вашингтона, связано с ядерной программой, будет подвержено мощным атакам. Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Израиль передал США данные разведки о перемещении Ираном 1000 центрифуг для обогащения урана в подземный комплекс внутри горы Пикас. По информации издания, израильские власти пытаются убедить Трампа возобновить полномасштабные удары по ядерным объектам Тегерана. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела после нападения собаки на 7-летнего ребенка, внука писательницы Дарьи Донцовой. Напомню, в деревне Дубцы мужчина выгуливал собаку породы американская акита без намордника. В какой-то момент собака напала на ребенка. Мальчик получил рану головы, ему оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ранее Донцова сообщила, что внук получил серьезные травмы, а хозяин собаки якобы даже не пытался помочь мальчику и не оттащил собаку. Столичный департамент транспорта сообщил о возобновлении работы приложения «Парковки России» и сайта parkingmost.ru после временного сбоя. На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме, уточнили в департаменте. Ранее сообщалось, что у некоторых пользователей могли возникать трудности при оплате парковки в мобильном приложении «Парковки России» и личном кабинете на сайте parkingmost.ru. Экстренное предупреждение на ближайшие 3 дня объявлено в Краснодарском крае. Из-за прогнозируемых сильных осадков с градом и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Кроме того, по информации пресс-службы, на реках ожидаются подъемы уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок. Синоптики предупредили об опасности формирования смерчи на Черном море на участке от Анапы до Сочи в период с 23 по 26 июля. Жителям и гостям курортов рекомендуют соблюдать осторожность. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачная погода, местами небольшой дождь, температура плюс 19-21 градус. В Москве также будет облачно, временами дожди, ночью плюс 13-15, днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Давление будет пониженным, 743 миллиметра ртутного столба.

0: сразу.
1: Здравствуйте, приветствует вас программа «Все сразу». Ну и сразу о самом главном. Какой-то анекдот был очень давний о том, что, а что у нас с театрами все в порядке? Похоже, да, в театрах Москвы не будут вводить обязательный дресс-код. И с комментариями я просила выступить Екатерину Бугачеву, эксперта по деловому протоколу и этикету, член Национальной ассоциации экспертов по деловой этике. Екатерина, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Вопрос такой, дресс-код в театрах, может быть, это особенно летнего периода касается, хотя летом театры, по-моему, на каникулах, а зимой там, ну, что на себя надел, не испачкаться, чтоб, вот и пришел.
2: Ну, на самом деле, здесь как посмотреть. Одежда
1: как?
2: Это очень
1: Давайте посмотрим.
2: Одежда это очень хороший способ создать себе настроение, переключить себя с формата, например, рабочего на вечерний. Это способ настроиться. Это первое. Второе, ведь очень часто, если да, не говорить о летнем периоде, если это зима, осень, это могут быть и джинсы, это могут быть и какие-то трикотажные вещи, которые там не самые праздничные, словом, та одежда, которая повседневная. Поэтому говорить о дресс-коде в театре нужно. Возможно, конечно, это не нужно насаждать вот буквально обязательным дресс-кодом, да, то есть если ты пришел в таком виде, тебя не пустили в театр. Наверное, это не очень соответствует месту, но все-таки работать в этом направлении стоит. Рассказывать, да, о том, как принято приходить в театр, да, что, может быть, не нужно выбирать огромные кроссовки, бесформенные джинсы, толстовки, да, чтобы... Ведь театр, да, такое пространство творчества, искусство, да, в таком хорошем, да, смысле, ведь спектакли дают, да, ну, их не показывают, это не кинотеатр, то есть это способ создать настроение и себе в том числе, и окружающим людям вокруг себя. И,
1: да,
2: может быть, все-таки стоит работать.
1: Ну, обязаловки нет, правильно? Навязывать это невозможно. Если ты гулял или на скейтборде катался, вдруг тебе мама звонит: Витя, пойдем в театр. Ну что ж, ты не пойдешь в кроссовках в театр, пойдешь, мама же, она один раз только просит. И навсегда.
2: Но все-таки это частный случай. И, наверное, ну тут, конечно, не откажешься, и да, стоит идти, да, ну, в чем, собственно, был. Но все-таки воспитывать культуру похода, да, на такое мероприятие нужно, и это дело и родителей, а театры могут в этом помочь, скажем, они могут действительно какие-то правила рекомендовать, они могут это как-то визуализировать, например, да, когда мы покупаем билет в театр, нам же приходит электронное письмо с билетом, да, электронным, так можно эти правила включить туда, можно сделать, да, какие-то информационные плакаты, да, как-то в стиле театра, да, сделать, еще как-то поступить, не знаю, может быть, рассказывать в социальных сетях театров, да, о том, что, ну, вообще-то мы бы очень хотели, чтобы вы выглядели подобающим.
1: Ну, правда, неужели вы правда серьезно? Я вот думаю сама, как прийти, ну, и бывает театру рознь, бывает же современный какой-то драмы и театр, когда люди просто кричат на сцене и не пойми, чем заняты.
2: Безусловно, то есть, безусловно, конечно.
1: Может, надо выбирать?
2: Все зависит от контекста, и совершенно точно не стоит вот рубить с плеча, да, делать обязательный дресс-код и вот не пускать тех, кто не соответствует. Безусловно, есть театры, в которых и не нужно, может быть, да, вечернее платье в пол, где это, не знаю, может быть, какая-то иммерсивная история, где нужно участвовать самому в действии, тогда это будет просто неудобно. Поэтому все зависит от контекста, но все-таки одежда – это способ, в том числе и себе, создать настроение.
1: Понятно.
2: И если мы задумываемся о том, чтобы получить удовольствие, да, от постановки, от атмосферы, от подготовки, да, в том числе к такому походу, я думаю, что все-таки об одежде стоит задуматься.
1: Ну хорошо, вы нас уговорили, вы так деликатно, так аккуратно это, на этом настаивали. Может быть, еще с психологами, правда, поговорить? Для чего-то же мы эти шмотки собираем, разные луки и виды и все такое, чтобы как-то, правда, менять образ один на другой и просто быть чем-то занятым, возможно, или занятым. Уточним тоже у специалистов. Спасибо вам огромное за комментарии. В театрах Москвы не будут вводить обязательный дресс-код, так что все на совести посетителей театра. Ну и все на совести режиссеров театра, правильно? Потому что мы будем смотреть, на что, как одеваться и как кого слушать. Спасибо еще раз и продолжу программу. Все сразу.
0: Все сразу.
1: Все сразу. И буквально на днях учредили День хоккея. В России учредили День хоккея. Праздник приурочили к дате первых матчей чемпионата СССР по хоккею. И чуть ли не этот праздник будет отмечаться 22 декабря. Его главная цель – популяризация хоккея и развитие этого вида спорта в стране. Так, давайте поговорим на эту тему в разгар лета с Дмитрием Сухининым, спортивным обозревателем. Дим, привет тебе.
3: Да, добрый вечер.
1: Только что отгремели баталии футбольные, и о хоккее как раз самое время подумать, при том, что сейчас, по-моему, череда хороших таких светских, да, спортивно-светских мероприятий, благотворительные матчи в Москве и Санкт-Петербурге.
3: Да, ну, конечно же, про хоккей никогда не стоит забывать, потому что по некоторым опросам он остается одним из самых интересных видов спорта для респондентов. Ну и не зря, я думаю, что был подписан президентом указ о том, что 22 декабря становится официально днем хоккея. Все это приурочено к 80-й годовщине первого чемпионата Советского Союза по данному виду спорта. Даже более того, не остается в стороне континентальная хоккейная лига, будет... Ага. В сезоне, который будет с сентября стартовать, организован внутри регулярного чемпионата так называемый Кубок Первых. Это мини-турнир в рамках матча регулярки, то есть это, да, не будут какие-то отдельные игры, команды, 6 команд набирается, и это будут команды, которые принимали участие в первом чемпионате, это столичный Спартак, Динамо, ЦСКА, Санкт-Петербургский СКА, потом уже, правда, на следующий сезон присоединившаяся Нижегородская Торпеда и Автомобилист, правда, многие говорят о том, что нынешний Автомобилист это не прямой наследник той команды из Свердловска, что была там, называлась Дом офицеров, но, тем, да, не менее, по прописке, что называется, вот поэтому и добавляют. Но, тем не менее, вот этот турнир, ну, на мой взгляд, это, конечно же, больше маркетинговый ход, чуть-чуть приподнять интерес к матчам регулярного чемпионата, потому что, ну, такова ситуация, что, ну, да, многих участников плей-офф мы еще со старта сезона назовем. Небольшая интрига там есть, и вот, чтобы хоть чуть-чуть подогреть интерес...
1: А когда он начинается,
3: что?
1: Сезон?
3: 1 сентября.
1: А, то есть летом они отдыхают или тренируются?
3: Нет, они вот сейчас уже начинают тренироваться, то есть где-то, по-моему, с 1 августа официально все эти лагеря начинаются, выезжают команды на сборы, пашут, ну, так называемые на земле, то есть закладывают фундамент физической готовности, ага, потом выходят на лед, предсезонные турниры начинаются там за 2-2,5 недели до старта регулярки, все достаточно интересно и бодро будет, ну, уже, да, где-то середина августа. Так что...
1: Скажи... Да. Вот такой еще вопрос, ну, совсем, ну, такой, не знаю даже, как на него, как его задавать-то, ну, ладно, попробуй, вот смотри, мы видели сейчас судьбы футбольные, да, когда люди заканчивают, как они поколениями друг другу передают, как какие-то, да, мотивации, как родители детей даже без копейки денег куда-то пристраивают, и люди видят потенциал, и вот так вот их воспитывают. Скажи, в хоккее такое возможно, или только Овечкин такая история, ну, мега... Вот труда и победы над собой. Ведь с 3 лет он, по-моему, на коньках стоит. Если,
3: ну, ставят, да, достаточно рано сейчас в современном хоккее при подготовке детей. Начинается все это с 3-4 лет. Позже уже возникает проблема, потому что пока ребенок учится ходить, он органично привыкает к тому, что как передвигаться на коньках. То есть это уже такая некая физиология, мышечная память вырабатывается. Слушай, я не могу сказать, что хоккей это вот прям социальный лифт для некоторых. Да? Да, футбол более демократичный вид спорта, он значительно дешевле обходится, потому что отвезти ребенка на тренировку, вернее, в хоккейную секцию, стоит безумных денег, потому что сама по себе хоккейная экипировка – это очень-очень дорогое дело. Плюс по ходу сезона там все различные сборы на различные коммерческие турниры. Есть, конечно же, у нас так называемый пласт государственных школ, но он не покрывает вот запрос на всех желающих заниматься хоккеем. Поэтому очень много частных команд, и там все это еще и все еще более дороже, вернее, еще больше ложится финансовая нагрузка на плечи родителей. То есть изначально, априори, конечно же, в хоккей попадают дети, ну, из более или менее обеспеченных все-таки семей, где финансовую нагрузку тащить родители в состоянии.
1: Да. В университетах и вузах тоже своих команд как таковых нет. Такой практики нет, когда в загранке.
3: Слушай, не, ну, слышал, чтобы нет, в университет... Да? Нет, они есть. Есть студенческая хоккейная лига, да? Но опять-таки в нее же попадают те ребята, которые прошли подготовку в детских юношеских школах, то есть вот с детства занимали. То есть поставить человека на коньки в 16-17 лет, ну, наверное, можно, но вряд ли он будет играть так, те, как пацаны, которые приходят, уже выпустившись из спортивных школ.
1: Дим, ну давай тогда следите за началом чемпионата. С 1 сентября мы всех поздравим, и учеников, и хоккеистов. Так что будем ждать нового праздника и надеяться на какие-то вот такие глобальные перемены и, наверное, интересные истории мотивации и судеб хоккейных. Спасибо Дмитрию Сухинину. Спортивный обозреватель был у меня в гостях. Ну, а я расскажу еще в одной новости, которая мне понравилась.
0: Все сразу.
1: Ай, какой анекдот я вспомнила. Ну, он такой очень-очень пограничный. Ну, в общем... Да не буду. Я завтра уточню у продюсеров, потом, может быть, перезадам его завтра. Ну, в общем, когда ты ногу отсидел, или она затекла, или что-то с телом происходит, как лучше всего выходить из этих странных ситуаций? Я пригласила в эфир Филиппа Кузьменко, терапевта. Как вы вообще советуете, что... кому делать, насколько это вообще серьезная история, и это правда, если это систематически продолжается, это может быть опасным заболеванием. Привет, Филипп.
4: Ну, во-первых, здравствуйте. Знаете, ну, без улыбки, конечно, такие темы не взглянешь, когда их начинают обсуждать. Я как бы не хочу слыть каким-то старым ворчливым дедом, который говорит, что раньше было лучше, но такой, знаете, невольно шутка напрашивается сама собой. То есть там раньше поднимали люди целину, строили атомные станции, а сейчас как бы дети, как правильно какать? То есть, что правильно делать, прости господи, когда у тебя затекла нога? Да, встать и походить. Все, ничего больше делать не надо.
1: Нет, ногу свело. Бывает же такое, когда ты даже плывешь. Что, выходить из воды?
4: Смотрите, если вы плывете, и у вас начинают сводить ноги, то, значит, вы делаете что-то не так. Скорее всего, вы не совсем в подходящей для вас воде купаетесь, и вам надо выйти на улицу. И на самом деле, вот сама логика вот этого сведения, онемения и прочих ощущений, она как бы вам интуитивно подсказывает, что надо что-то с этим делать, надо вот как бы что-то неправильно в эксплуатации происходит. То есть выйдите на берег, как бы подумайте над своим поведением. Если вы там сидите на стуле, занемела нога, значит, опять же, это подсказка организма. Кровь не поступает, чувствительность нарушается. Надо, значит, соответственно, сделать то, чтобы это восстановить. Это очень просто. Кстати, размяться, и все пройдет само собой.
1: И
4: то есть наше тело настолько вот... то есть приводит ли это к каким-то заболеваниям, если
1: например,
4: регулярно сидеть на ногах?
1: Я вот пример приведу, Филипп. Вот смотрите, если лежит тинейджер, спит на одном боку, и при том у него в одном ухе наушник, в другом другой наушник, и вот это все так оно засыпает, а потом утром просыпается, и у нее руку не чувствует, потому что на ней всю ночь лежал человек. И что, вот это может быть опасным, если всю ночь туда кровь не потекла, или она все-таки поступала?
4: Но вот это, на самом деле, интересный такой вопрос, потому что действительно бывает травматическое, даже вплоть до травматического, отлежания конечностей, что приходится их ампутировать. То есть если человек лежит как-то вот руку, например, Так. Да, действительно такое случается, но исключительно в случаях интоксикации организма какими-то веществами, которые его, ну, скажем так, не дают ему пробудиться. То есть в норме ваше тело, если вы так сильно отлежали себе по ногу там или руку, что кровообращение там переезжалось на достаточно длительный срок, что может повести к необратимым повреждениям, вы проснетесь так или иначе. В том случае, если безнадежно не отравлены алкоголем или какими-то другими веществами, это вот, которые ну, как раз-таки пробудит.
1: Поняла.
4: Да, то есть если что-то на организм действует, что не дает ему пробудиться, это действительно опасно. Ну, как говорится, не надо отравлять свой организм до такой степени, что можно как бы от этого умереть. Но не секрет, что люди, которые слишком сильно перепили или там еще, не дай бог, чем-то как бы что-то употребляли, им вот и спать нельзя на спине, потому что вот позывы могут пойти.
1: То есть это вообще страсти.
4: Но вообще в норме, вернемся да, в нашу в реальность, нет, вы никак не можете себе навредить, вы просто не сможете, да, так вот уснуть крепко, чтобы что-то себе отлежать до таких как бы необратимых повреждений. То есть вы проснетесь, у вас может вас может это даже напугать, что просто рука как макаронина, то есть вы ее чувствуете. Но чувствительность очень быстро восстановится.
1: Так что нужно делать? Ее надо как-то щипать или как-то ее массировать, чтобы
4: ничего
1: она как
4: не нужно делать.
1: Даже так?
4: Нет, ничего не нужно делать. Просто проснуться и, ну, как бы перевернуться на другой бочок, и можно дальше вот подождать, пока чувствительность с чистой совестью высыпать. А если вы сидите на стуле, нога на ногу, у вас ноги затекли, надо встать и посадить. А если вы купаетесь, и у вас ноги начинают сводить, надо выйти и немножечко там подождать. Может быть, вода холодноватая, или мышцы как бы не привыкли. Вот то есть все достаточно просто, да. И наше тело в этом плане гениально, оно подсказывает нам, что нужно делать на интуитивном уровне. То есть, да, вот человек сидит, у него онемели ноги, он не знает, но первый раз у него это произошло, он встанет, походит. Он даже не понимает, что он делает, но у него все пройдет. То есть почему? Потому что тело в этом плане само себя как бы на таком вот уровне подсознательном, наверное, обслуживает на таких бытовых вещах. Мы же не задумываемся,
1: закончили...
4: как глотать. Да.
1: Вы закончили свою речь пламенную примерно словами Соломона. Все пройдет, и это тоже, судя по всему. Ну хорошо, Филипп Кузьменко, терапевт, с комментариями. Берегите свое здоровье и спасибо доктору за комментарий. Спасибо.

0: круглосуточно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве 19:30.
3: Новости.
2: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили еще 2 сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для украинских войск в порты Одесса и Черноморск. Об этом сообщила Минобороны России. По данным военного ведомства, российская армия продолжила нанесение ударов по портам Украины морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ранее сообщалось, что в четверг в порту Черноморск был уничтожен сухогруз в момент разгрузки груза, предназначенных для обеспечения ВСУ. Также в порту Одесса были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. За каждое атакованное Ираном в Ормузском проливе судно США отныне будут бомбить мост или электроподстанцию на иранской территории. С такой угрозой выступил Дональд Трамп. С этого момента каждый раз, когда Исламская Республика будет бить по судну в Ормузском проливе ракетой, реактивным снарядом, дроном, любым другим оружием, США будут бомбить и уничтожать один мост или одну электростанцию, написал Трамп в соцсети True Social. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон открыт диалогу с Тегераном, но Иран не выполняет взятые на себя обязательства. Военные США сегодня атаковали иранский остров Ларак, расположенный вблизи Ормузского пролива. В то же время агентство Таснима опровергает ранее появившуюся информацию, что американская ракета попала в один из пирсов на соседнем острове Кешм. Между тем, корпус стражи Исламской революции отчитался об ударах по авиабазам «Принц Хасан» и «Король Фейсал» в Иордании. Предполагаемый сообщник скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Даниэль Сиад скончался в пригороде Парижа. Предположительно, причиной смерти стала остановка сердца, а Сиаду было 69. Отмечается, что спасатели быстро прибыли на вызов, но реанимировать мужчину не удалось. 2 человека, которые контактировали с Сиадом в последнее время, рассказали газете, что он не работал и имел проблемы с деньгами, ему приходилось помогать. Тем не менее, девушка, которая жила с ним в одном доме, заявила газете, что Сиад не жаловался на проблемы со здоровьем и говорил ей, что ведет здоровый образ жизни. Газета напоминает, что по меньшей мере 5 женщин подали жалобы на Даниэля Сиада во Франции, обвинив его в том числе в изнасилованиях и торговле людьми. Сам он эти обвинения отрицал. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме. Следствие пришло к выводу о самоубийстве. Сотрудники Росгвардии задержали в Подмосковье девушку, которая всего за один час обокрала 3 магазина. Ущерб составил 21 тысячу рублей. Как сообщили в областном главке ведомства, необычный экспресс-шоппинг пресекли сотрудники Сергиево-Посадского отдела вневедомственной охраны в торговом центре на Новоугличском шоссе. Девушка действовала оперативно и из первого магазина вынесла стильный купальник, из второго целый летний гардероб, напоследок в третьем прихватила солнцезащитные очки для завершения образа и 12 шоколадных яиц, видимо, для сладкой жизни, отметили в Росгвардии. Действия злоумышленницы заметили работники службы безопасности торгового объекта. Они нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие по адресу росгвардейцы остановили воровку на выходе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: Завтра в Москве ожидается облачная погода, кратковременные дожди, температура воздуха днем до +23 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Водное поло женская сборная России вышла в полуфинал Кубка мира, который продолжается в Сиднее. В 1/4 наша команда, выступающая с флагом и гимном, уверенно победила действующих чемпионок Европы. Сборную Нидерландов 11-6 и за выход в финал 24 июля сыграет с испанками. Федерация фигурного катания России примет решение по составу на первый этап гран-при среди юниоров, который пройдет в китайском Сиане с 20 по 22 августа. После контрольных прокатов, сообщает Спорт24. На данный момент Елена Костылева и Лев Лазарев заявлены в качестве основных спортсменов, София Дзепко, Виктория Стрельцова и Арсений Федотов в качестве запасных. Контрольные прокаты пройдут в Новогорске 30-31 июля в закрытом формате. Отмечается, что если запасные будут кататься намного лучше основных фигуристов, то на этап гран-при могут поехать резервисты. Футбол. Бока Хуниорс начала переговоры по нападающему ЦСКА Лусиану, сообщает южноамериканские инсайдеры. Аргентинский клуб сделал устное предложение о переходе форварда на правах аренды, однако ЦСКА не заинтересован в том, чтобы отдавать Лусиану в аренду. «Зенит» через посредников активно ищет новые клубы для полузащитника Вильмара Бариуса и вингера Луиса Энрике, сообщает инсайдер Анар Ибрагимов. «Зенит» рассматривает предложение до 5 миллионов евро за колумбийца. Бразилец оценивается в 35-40 миллионов евро, при отступных в 60 миллионов. Футбольный клуб «Иркутск» стал пятым клубом с июня, снявшимся с соревнований во второй лиге чемпионата России. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Футбольный клуб «Иркутск» не примет участие в группе «Б» второй лиги в предстоящем сезоне из-за финансовых проблем. Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсетях. В апреле «Иркутск» обращался к болельщикам и предпринимателям с просьбой о финансовой помощи в целях сохранения профессионального статуса. В мае исполнительный директор клуба Илья Кунгуров рассказывал Матч ТВ, что футболисты несколько месяцев не получали зарплату. По финансовым причинам футбольный клуб «Иркутск» прекращает участие в футбольной национальной лиге среди команд второй лиги «Б». Футбольный клуб и вы, наши болельщики, сделали все и даже больше для того, чтобы футбол в нашем регионе жил. К сожалению, действительность оказалась сильнее, и мы вынуждены принять такое решение. Коллектив футбольного клуба «Иркутск» до конца верил, боролся за положительное решение вопроса в части финансирования клуба, но нынешние реалии, к сожалению, не позволили этому осуществиться, заявил генеральный директор клуба Роман Городничев. По итогам 14 туров «Иркутск» с 11 очками за занимал 13 место в группе. 26 июля команда в гостях должна была сыграть против «Балтики-2». Это уже пятый футбольный клуб, снявшийся с соревнований во второй лиге. Ранее от участия в турнире отказались «Черноморец», «ПСК», «Кубань» и «Чайка».
1: Бокс. Объединенный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол проведет свой следующий поединок 12 декабря на УГМК-арене в Екатеринбурге. По сопернику есть несколько вариантов. Обсуждается и тема трилогии с Артуром Битербиевым. Наберитесь терпения, скоро все будет ясно, сообщил генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Герман Титов. И пока это все новости спорта.
0: Маяк.

0: сразу».
1: Программа «Все сразу» продолжается. Я Михайловна, очень много вопросов слушателей про тот самый анекдот, который решил уточнить с продюсерской группы. Можно его рассказать или нет? Давайте мы на совесть Владимира Леонардовича Матецкого этот анекдот тогда оставим. И в его эфире обычно мы чуть более такие какие-то раскрепощенные. Это будет где-то с 2 до 5 часов дня в пятницу по московскому времени. Да. А там про затекшую ногу или там что нога сидел. Ну, как бы там ни было. Сегодня еще одна тема, которая меня заинтересовала, почему гибнут горшочные цветы в магазинах и из магазинов, которые стоят на кассах и в огромном количестве их предлагают. Там какие-то несчастные кактусы, розочки, орхидеи. То есть, ну, вы прекрасно знаете наборы всех этих магазинов. Зачем это так? Это, насколько это жестоко? Или однажды я узнала у зоолога или у биолога, что у цветов нет нервных окончаний, и им не больно. Алена Волкова сегодня с нами общается, кандидат биологических наук, писатель, автор канала «Аленин сад». Здравствуйте, Алена.
2: Здравствуйте.
1: Ну, расскажите, как хозяюшки сердобольные должны к этим относиться, росткам?
2: Ну, конечно же, я считаю, что нужно абсолютно спокойно к этому относиться. Ничего страшного. Нет, если растение.
1: Просто погибнет. Это чей-то бизнес, да? Чего-то малый. Ну хорошо, ладно.
2: Страшно. Я могу больше вам рассказать с точки зрения огородницы. Да, очень часто выращивают рассаду и боятся выбросить слабые какие-то недоразвитые растения. Ага. И тащат всех, да, пытаются выничать всех. Но с точки зрения получения урожая это совершенно неправильно. Всегда нужно иметь смелость слабых уничтожить.
1: Ой,
2: слово,
1: какой
2: конечно,
1: кошмар.
2: Грубовато,
1: вас
2: да,
1: надо на какие-то философские битвы вызывать. Ну ладно, хорошо. Просто спартанцев выращиваем, да? Ладно.
2: Да, потому что нам нужен урожай. С декоративными растениями, конечно, немножко более расслабленная ситуация, потому что, ну, все-таки это как домашние питомцы больше, да? Мы не требуем от них помидоров, огурцов в больших количествах, но мы требуем красоты. Если нет вот этого материнского инстинкта и чувства, что нужно выненчить и выходить, то, наверное, спокойно рука поднимется на то, чтобы выбросить растение или не покупать такое вот чахлое в магазине. Но у очень многих есть этот материнский инстинкт, это желание сохранить, дать жизнь и, конечно, удовлетворение потом полнейшее от того, когда ты видишь, что вот он зацвел, он воспрял.
1: Да, но если вот конкретно брать пример, ну, такой там разные уровни магазины, да, и ценовой категории, но вот все равно, если это, ты что-то увидел, такие маленькие розочки в горшочках, и там еще люди читают иногда как рекомендации, как сказать, а там пишут, что там должен быть даже полив снизу, а это-то как?
2: Полив снизу через поддон, просто горшок с дренажными отверстиями на дне ставится в маленькую тарелочку, да, такой поддончик, и туда наливается вода. И через эти дренажные отверстия вверх она поступает в почву. Но это очень ограниченное количество комнатных растений, такой полив должен быть. Да, чаще всего можно просто классическим способом поливать сверху и не переживать по этому поводу. Но с поливом, конечно, много сложностей и нюансов. Тут можно или залить, или высушить. И начинающие, они не разбираются, да, сколько воды нужно лить в горшок, и часто очень растения от этого страдают. Ну и в магазине то же самое, их либо переливают, либо сушат. Поэтому они и гибнут.
1: Так, ну а как же быть тогда? Значит, этот, у себя этот слабохарактерность из себя изживать. Ну а если все-таки кто-то психанул и купил, вот самый нейтральный или самый такой универсальный грунт, куда это надо пересаживать? Ну, у меня боль сейчас в голосе, я психанула. Купила какие-то розы, я их сроду вообще не... Даром мне не надо. Ну, ладно.
2: Да, да, да. Ну, в общем-то, взяли питомца.
1: Сентиментальность старости, она, да, зашкаливает.
2: Ну, в принципе, универсальный цветочный грунт в каждом магазине продается специальный, ну, называется универсальный цветочный для комнатных растений. Можно его приобрести. Можно купить кокосовый субстрат. Сейчас очень рекомендуют цветоводы этот субстрат, потому что он нейтральный, там нет никаких там вредителей, нормальная его кислотность сразу идет, он рыхлый, и растениям очень нравится на нем расти. Его очень рекомендуют. Кокосовый субстрат, так и называется. Вот. Ну и добавить туда удобрения можно по инструкции, твердые, медленно растворимые удобрения. Вас проконсультируют в садовом центре. В общем, ну, да. К вашей розочке придется приобрести еще комплект уходовых средств.
1: Не то слово. И последний вопрос. Скажите, а правда, вот когда вам биологию или нам преподают, правда, вот почему вот эти цветы в таких количествах выращивают, потом срезают, дарят на волочковые в основном букеты большие? Вот. И вот, и в принципе, ну да, они засыхают, ты их выкидываешь. Это такой круговорот чего-то там в природе. То есть им правда не больно, когда их срезают?
2: Ну, конечно, им правда не больно, потому что у растений вообще как бы в нашей вот природе...
1: Мозга нет, да?
2: Нет, ну, они вообще на зиму, большая часть растений отмирает, надземная часть, они погибают, все листья, там, цветы, все у них засыхает и просыпается следующей весной. То есть это не страшно. Если мы срежем цветы, цветы — это, так сказать, половые органы растений, в принципе.
1: Ну, хорошо.
2: Да. Мы срезаем, и ничего.
1: И забываем.
2: Такое, что люди даже вот не приемлют срезанные цветы. Да нет ничего в этом страшного. Растение не гибнет от того, что мы срезаем у него цветок. Ему даже наоборот
1: ну
2: от этого лучше.
1: Простили нам грехи. Индульгенция была садоводческая от нашей гости Алены Волкова, кандидат биологических наук, писатель, автор канала «Аленин сад». Спасибо огромное. Прям полегче стало. Ну и последняя новость этого часа прямо сейчас.
0: Все сразу.
1: Точно, человек знающий, проверенный временем, руководитель танцевальной студии «Своя школа» Алексей Алексенцев. Алексей, приветствую вас и озвучу новость, которая меня заставила вам набрать, побеспокоить. Оказывается, занятия сальсой помогают снизить тревогу и симптомы депрессии у людей. Иногда молодых, иногда чуть постарше. Ваши комментарии, если возможно.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Вполне возможно, что как бы это так и есть. Потому что, приходя в новое какое-то увлечение, можно сказать, мы меняем кожу, шкуру, и можем в другой личности выступить, оставить всяческие депрессии.
1: То есть нейронные связи, новое занятие, и вот все, что с этим связано, ну, почему-то именно о сальсе говорят. А вообще, что это за танец? Откуда он к нам пришел? Но после нашего небольшого разговора и рекламы я поставлю пример танца, под который танцуют сальсу, так что мы это все ощутим на себе. Но все-таки вот ваши какие-то вот именно опыты.
3: Сальса пришла из Латинской Америки. Угу. Вот, у нее большая славная история, но забрала в себя очень много музыкальных направлений. Сальса бывает как бы разная. Быстрая, медленная, джазовая, вот, или наоборот, ближе к народному звучанию. Вот, поэтому своеобразная. Вот. Забрала в себя множество техник. То есть, так как впитала в себя много танцев, то можно встретить какие-то узнаваемые элементы из многих парных танцев разных культур, но в основном латиноамериканских.
1: Ну и тогда вопрос, нужна ли специальная экипировка, я не говорю о длине юбки наших дам прекрасных, но которые там в парке Горького или еще в разных каких-то клубах танцуют, профессиональных и не очень, но все-таки какие-то, может быть, обувь нужна действительно с четко закрепленными шнурками или что, там же надо извиваться.
3: Нет, извиваться не надо. Надо следовать за партнером, если мы говорим о дамах, и мужчинам нужно создавать опору для того, чтобы вести уверенно. Uh-huh. Вот. То есть, как в большинстве парных танцев. Специально, ну, наверное, из рекомендаций, то очень длинных юбок не надо. Очень длинных. Uh-huh. Вот. А начинающим лучше все-таки на плоской подошве, пока сформируется правильная опора, и потом уже, если потребуется, на каблук. То есть ничего специального не требуется.
1: Ага. То есть это устойчивый танец, не травмоопасный для суставов, каких-то там вот этих внизу, которые... Где?
3: Стопа?
1: Косточки. Да, наверное, вот. Я не знаю название. Вот эти все,
3: при правильном да. обучении, правильном взаимодействии и без особого фанатизма никаких травм.
1: И последний вопрос. Как долго можно, ну, хоть как-то... Вот я недавно спросила, такой задала вопрос преподавателю маленького тенниса, пинг-понга. И сказали, надо учиться всю жизнь. Что с сальсой? Можно ли освоить какие-то азы? Азы.
3: Ну, азы можно освоить за неделю. Вот. И для того, чтобы просто получить удовольствие от движения, от чувствования себя в музыке. Все зависит же от цели. Хочешь быть чемпионом мира, придется работать. Вот. Ага. Хочешь быть звездой танцпола, придется работать еще больше.
1: Ага.
3: Вот.
1: Ну да, ну тогда
3: это... Так для себя, каждому свое.
1: Да. Ну и круглосуточные идут, круглогодичные, да, курсы и занятия, и только нужно посмотреть,
3: да,
1: и уровень школа, для себя выбрать.
3: Школы и дискотеки, не прекращают свою работу. Вот, все не сезонно, все в любое время.
1: Ну и странный вопрос, а если вот, ну, пожилые, ну, дамы, они еще хоть как-то активничают, а мужчины не особо, то дамы, женщины с женщинами могут плясать, или это совсем уж как-то, как-то не очень?
3: Ну, последнее время все как бы устаканивается до того, то есть, что, да, все могут ходят, стоять, да, на позиции ведомого и на позиции
1: вот
3: ведущего.
0: Маяк. С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+. 28 июля – самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
4: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
5: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
4: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Маяк. Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим ударение в глаголах и исправим ошибки ведущих и гостей маяка. Первый пример от Артема Новиченкова, ведущего программы «Пойми себя, если сможешь».
2: Это удивительные красоты, а мы сидим и 4 года долбим этот дискриминант, ты понимаешь?
1: Не долбим, а долбим. Ударение в этом глаголе всегда стоит за корнем. Долбишь, долбит, долбим, долбят. Во всех формах ударяем окончание. Следующий пример от Дмитрия Гутнова, гостя программы «Место действия Россия».
3: Петр Первый подарил ему, даровал баронский титул и подарил ему земли в рязанских землях.
1: Ну, во-первых, вы наверняка заметили тавтологию. Подарил земли в рязанских землях. Но для устной речи эта оговорка не страшна, такое бывает. А вот слово «даровал» имеет другое ударение. Правильно, даровал. Опять же, ударение ставим за корнем. Даруешь, даруем, даровал, даровала. Следующий глагол в нашем выпуске от ведущего программы «Провокация» Сергея Насибяна. Слушаем, что он сказал.
4: Он говорил, что Всевышний все, что называется, разрулит. Такое вот просторечие в одном предложении со словом «Всевышний».
1: Разрулит, неверно, правильно, разрулит, разрулим, разрулишь. Опять же, ударение ставим за корнем. А теперь послушаем гостя программы «Хорошо темперированный эфир» и найдем еще один глагол с неправильным ударением.
5: Нужно просто жесткой рукой взять и начать работать над чем-то другим, чтобы просто не застопориться в каком-то моменте, чтобы самому себя не демотивировать.
1: Застопориться – неверно. Правильно, застопориться. И здесь уже совсем другой тип ударения. Ударным должен быть корень слова «застопориться». И у нас на очереди пример от Юрия Доманского. Слушаем.
6: Но, да, наверное, все-таки не из художественной литературы мы черпаем какие-то ценности определенные. Но мы и так знаем, что убивать старушек нехорошо без романа Достоевского, согласитесь.
1: Черпаем, неверно. Правильно, черпаем. Здесь ударение тоже должно падать на корень слова. Черпать, черпаешь, черпает, черпаем. Ну и на этом я прощаюсь с вами. Однако встречаться чаще мы можем в Максе. Там у меня есть канал, посвященный правильной речи. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: в Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем поразили еще два сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск. Ранее сообщалось, что в четверг в порту Черноморск был уничтожен сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Также в порту Одесса были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В среду утром министерство заявило, что ночью нанесены удары по логистическому центру в Одессе и целям в Одесском порту. В самой Одессе был поражен логистический центр Новой почты, используемый для хранения грузов военного назначения, в населенном пункте Ковалевка батарея берегового ракетного комплекса «Нептун». Как сообщают украинские СМИ, сегодня вечером взрывы произошли в Николаеве на юге Украины, а также в Изюме в Харьковской области и в городе Сумы. А утром министерство заявляло, что ночью были нанесены удары по логистическому центру в Одессе. Также в населенном пункте Ковалевка была уничтожена батарея берегового ракетного комплекса. Назначение нового главкома ВСУ не приведет к изменению на фронтах. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что динамика на фронтах

0: проходит митинг с требованием вернуть Михаила Федорова на должность главы Минобороны Украины, несмотря на увольнение Александра Сырского с поста главкома ВСУ, сообщает издание «Страна». Десятки молодых людей с картонными плакатами в руках собрались в центре города. Они требуют вернуть Федорова на прежнее место в правительстве. Зеленский снял Федорова с поста, в том числе из-за конфликта с Сырским. Однако вчера он был вынужден отправить Сырского в отставку. Вместо него назначен Михаил Доропатый, который ранее занимал должность командующего объединенными силами ВСУ. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели телефонный разговор с Зеленским. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник. По его информации, Зеленский обсуждал с представителями Трампа идеи о том, как возобновить дипломатические усилия для завершения военных действий. Других подробностей прошедшего разговора пока нет. Суд в Нью-Йорке согласился начать судебный процесс над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес с 1 июня 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно графику, стороны начнут подавать ходатайство относительно дела с сентября этого года. Сегодня Мадуро и его супруга Силия Флорес были доставлены маршалами в суд Нью-Йорка для участия в очередном судебном заседании. Как отмечает РИА Новости, Мадуро в ходе заседания выглядел немного похудевшим, но, тем не менее, держался уверенно, лишь изредка жестами показывая что-то переводчику. Все заседание он и его супруга молчали. Только после окончания заседания судья разрешил лидеру Венесуэлы и его супруге поговорить с адвокатами. Те предложением воспользовались. Также журналисты особо подчеркивают, что несмотря на то, что Мадуро был несколько похудевшим, свои знаменитые усы, тем не менее, президент Венесуэлы оставил. Напомню, что Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в США 3 января этого года. По версии американских властей, они якобы имели отношение к наркотерроризму. Налоговая служба приостановила операции по счетам Полины Лурье, купившей квартиру певицы Ларисы Дольной в центре Москвы. Это следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости. По этой информации решение было принято из-за непредоставления налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока. Лурье в 2024 году купила квартиру Ларисы Дольной в центре Москвы. Затем певица заявила, что стала жертвой мошенников, которые заставили ее продать недвижимость и отдать все деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда. В результате в декабре 2025 года суд оставил право собственности за Полиной Лурье. Долина по определению суда стала жертвой преступления. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха в дневные часы плюс 19-21 градус. В Москве завтра будет облачно, кратковременные дожди, в ночные часы температура воздуха плюс 13-15, днем ожидается плюс 21-23, местами возможна гроза, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Давление останется пониженным, 743 миллиметра ртутного столба. Прямо сейчас в российской столице плюс 23 градуса и без осадков.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков. Сегодня я к вам пришел вновь с русской народной сказкой. Сказка об Иване Царевиче, Жар-птице и о сером волке. Сказка длинная, я ее, конечно, прочту всю целиком, но обсудить, я думаю, мы с вами за один эфир не успеем, как Бог даст. Так что сразу приступлю к чтению. В некотором было царстве, в некотором государстве был-жил царь по имени Выслав Андронович. У него было три сына царевича. Первый – Дмитрий царевич, другой – Василий царевич, а третий – Иван царевич. У того царя Выслава Андроновича был сад, такой богатый, что ни в котором государстве лучше того не было. В том саду росли разные дорогие деревья с плодами и без плодов, и была у царя одна яблоня любимая, и на той яблоне росли яблочки все золотые. Повадилась к царю Выславу в сад летать жар-птица. На ней перья золотые, а глаза восточному хрусталю подобны. Летала она в тот сад каждую ночь и садилась на любимую Выслава царя яблоню. Срывала с нее золотые яблочки и опять улетала. Царь Выслав Андронович весьма крушился о той яблоне, что жар-птица много яблок с нее сорвала. Почему призвал к себе трех своих сыновей и сказал им: «Дети мои любезные, кто из вас может поймать в моем саду жар-птицу? Кто изловит ее живую, тому еще при жизни моей отдам половину царства, а по смерти и все». Тогда дети его царевичи возопили единогласно: «Милостивый государь-батюшка, ваше царское величество, мы с великою радостью будем стараться поймать жар-птицу живую». На первую ночь пошел караулить сад Дмитрий царевич и, усевшись под ту яблонь, с которой жар-птица яблочко срывала, заснул и не слыхал, как та жар-птица прилетала и яблок весьма много ощипала. Поутру царь Выслав Андронович призвал к себе своего сына Дмитрия царевича и спросил: «Что, сын мой любезный, видел ли ты жар-птицу или нет?» Он родителю своему отвечал: «Нет, милостивый государь-батюшка, она эту ночь не прилетала». На другую ночь пошел в сад караулить жар-птицу Василий царевич. Он сел под ту же яблонь и, сидя час и другой ночи, заснул так крепко, что не слыхал, как жар-птица прилетала и яблочки щипала. Поутру царь Выслав призвал его к себе и спрашивал: «Что, сын мой любезный, видел ли ты жар-птицу или нет?» «Милостивый государь-батюшка, она эту ночь не прилетала». На третью ночь пошел в сад караулить Иван-царевич и сел под ту же яблонь. Сидит он час, другой и третий, вдруг осветило весь сад так, как бы он многими огнями освещен был. Прилетела жар-птица, села на яблоню и начала щипать яблочки. Иван-царевич подкрался к ней так искусно, что ухватил ее за хвост, однако не мог ее удержать. Жар-птица вырвалась и полетела. И осталось у Ивана-царевича в руке только одно перо из хвоста, за которое он весьма крепко держался. Поутру лишь только царь Выслав от сна пробудился, Иван-царевич пошел к нему и отдал ему перышко жар-птицы. Царь Выслав весьма был обрадован, что меньшому его сыну удалось хотя одно перо достать от жар-птицы. Это перо было так чудно и светло, что ежели принести его в темную горницу, то оно так сияло, как бы в том покое было зажжено великое множество свеч. Царь Выслав положил то перышко в свой кабинет, как такую вещь, которая должна вечно храниться. С тех пор жар-птица не летала в сад. Царь Выслав опять призвал к себе детей своих и говорил им: «Дети мои любезные, поезжайте, я даю вам свое благословение, отыщите жар-птицу и привезите ко мне живую. А что прежде я обещал, то, конечно, получит тот, кто жар-птицу ко мне привезет». Дмитрий и Василий царевичи начали иметь злобу на меньшого своего брата, Ивана царевича, что ему удалось выдернуть у жар-птицы из хвоста перо. Взяли они у отца своего благословения и поехали, двое отыскивать жар-птицу. А Иван царевич также начал у родителей своего просить на то благословение. Царь Выслав сказал ему: «Сын мой любезный, чадо мое милое, ты еще молод и к такому дальнему и трудному пути непривычен. Зачем тебе от меня отлучаться? Ведь братья твои и так поехали. Ну, ежели и ты от меня уедешь, и вы все трое долго не возвратитесь. Я уже при старости и хожу под Богом. Ежели во время отлучки вашей Господь Бог отымет мою жизнь, то кто вместо меня будет управлять моим царством? Тогда может сделаться бунт или несогласие между нашим народом, а унять будет некому. Или неприятель под наши области подступит, а управлять войсками нашими будет некому. Однако, сколько царь Выслав не старался удерживать Ивана-царевича, но никак не мог не отпустить его по его неотступной просьбе. Иван-царевич взял у родителя своего благословения, выбрал себе коня и поехал в путь, и ехал, сам не зная, куда едет. Едучи путем дорогу, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, наконец приехал он в чистое поле, в зеленые луга. А в чистом поле стоит столб, а на столбу написаны эти слова: «Кто поедет от столба сего прямо, тот будет голоден и холоден. Кто поедет в правую сторону, тот будет здрав и жив, а конь его будет мертв. А кто поедет в левую сторону, тот сам будет убит, а конь его жив и здрав останется». Иван-царевич прочел эту надпись и поехал в правую сторону, держа на уме: хотя конь его и убит будет, зато сам жив останется и со временем может достать себе другого коня. Он ехал день, другой и третий. Вдруг вышел ему навстречу прибольшой серый волк и сказал: «Ох ты, гуеси, молодой юноша Иван-царевич, ведь ты читал, на столбе написано, что конь твой будет мертв. Так зачем сюда едешь?» Волк вымолвил эти слова, разорвал коня Ивана-царевича надвое и пошел прочь в сторону. Иван-царевич вельми сокрушался по своему коню, заплакал горько и пошел пеший. Он шел целый день и устал несказанно, и только что хотелось присесть отдохнуть, вдруг нагнал его серый волк и сказал ему: «Жаль мне тебя, Иван-царевич, что ты пеший изнурился. Жаль мне и того, что я заел твоего доброго коня. Добро, садись на меня, на серого волка, и скажи, куда тебя везти и зачем?» Иван-царевич сказал серому волку, куда ему ехать надобно. И серый волк помчался с ним пуще коня, и через некоторое время, как раз ночью, привез Ивана-царевича к каменной стене, не гораздо высокой, остановился и сказал: «Ну, Иван-царевич, слезай с меня, с серого волка, и полезай через эту каменную стену. Тут за стеною сад, а в том саду жар-птица сидит в золотой клетке. Ты жар-птицу возьми, а золотую клетку не трогай. Ежели клетку возьмешь, то тебе оттуда не уйти будет, тебя тотчас поймают». Иван-царевич перелез через каменную стену в сад, увидел жар-птицу в золотой клетке и очень на нее прельстился. Вынул птицу из клетки и пошел назад, да потом одумался и сказал сам себе: «Что я взял жар-птицу без клетки? Куда я ее посажу?» Воротился и лишь только снял золотую клетку, тут вдруг пошел стук и гром по всему саду, ибо к той золотой клетке были струны приведены. Караульные тотчас проснулись, прибежали в сад, поймали Ивана-царевича с жар-птицу и привели к своему царю, которого звали Далматом. Царь Далмат весьма разгневался на Ивана-царевича и вскричал на него громким и сердитым голосом: «Как не стыдно тебе, молодой юноша, воровать! Да кто ты таков, и которые земли, и какого отца сын, и как тебя по имени зовут?» Иван-царевич ему молвил: «Я есть мисс царства Выславова, сын царя Выслава Андроновича, а зовут меня Иван-царевич. Твоя жар-птица повадилась к нам летать в сад во всякую ночь и срывала с любимой отца моего яблони золотые яблочки и почти все дерево испортила. Для того послал меня мой родитель, чтобы сыскать жар-птицу и к нему привезти». «Ух ты, молодой юноша Иван-царевич!» — молвил царь Далмат. «Пригоже ли так делать, как ты сделал? Ты бы пришел ко мне, я бы тебе жар-птицу честью отдал. А теперь хорошо ли будет, когда я разошлю во все государства, а тебе объявить, как ты в моем государстве нечестно поступил? Однако слушай, Иван-царевич, ежели ты сослужишь мне службу, съездишь за 3-9 земель в 30-е государство и достанешь мне от царя Афрона коня золотогривого, то я тебя в твоей вине прощу и жар-птицу тебе с великою честью отдам. А ежели не сослужишь этой службы, то дам о тебе знать во все государства, что ты нечестный вор». Иван-царевич пошел от царя Далмата в великой печали, обещая ему достать коня золотогривого. Пришел он к серому волку и рассказал ему обо всем, что ему царь Далмат говорил. «Ох ты, гой, еси, молодой юноша Иван-царевич!» — молвил ему серый волк. «Для чего ты слова моего не слушался и взял золотую клетку? «Виноват я перед тобой», — сказал волк Иван-царевич. «Добро быть так», — молвил серый волк. «Садись на меня, на серого волка, я тебя свезу, куда тебе надобно». Иван-царевич сел серому волку на спину, а волк побежал так скоро, аки стрела, и бежал он долго ли, коротко ли, наконец прибежал в государство царя Афрона ночью. И пришедший к белокаменным царским конюшням серый волк Иван-царевичу сказал: «Ступай, Иван-царевич, в эти белокаменные конюшни, теперь караульные конюхи все крепко спят, и бери ты коня золотогривого. Только тут на стене висит золотая узда. Ты ее не бери, а то худо тебе будет». Иван-царевич, вступя в белокаменные конюшни, взял коня и пошел было назад, но увидел на стене золотую узду и так на нее прельстился, что снял ее с гвоздя, и только что снял, как вдруг пошел гром и шум по всем конюшням, потому что к той узде были струны приведены. Караульные конюхи тотчас проснулись, прибежали, Ивана-царевича поймали и повели к царю Афрону. Царь Афрон начал его спрашивать: «Ох ты, гой и си, молодой юноша, скажи мне, из которого ты государства и которого отца сын, и как тебя по имени зовут?» На то отвечал ему Иван-царевич: «Я сам из царства Выслового, сын царя Выслова Андроновича, а зовут меня Иваном-царевичем». «Ох ты, молодой юноша Иван-царевич», — сказал ему царь Афрон, «честного ли рыцаря это дело, которое ты сделал? Ты пришел ко мне, я бы тебе коня золотогривого с честью отдал. А теперь хорошо ли тебе будет, когда я разошлю во все государства, объявить, как ты нечестно в моем государстве поступил? Однако слушай, Иван-царевич, ежели ты сослужишь мне службу и съездишь за 39 земель в 30-е государство и достанешь мне королевну, Елену Прекрасную, в которой я давно и душою, и сердцем влюбился, а достать не могу, то я тебе эту вину прощу и коня золотогривого с золотой уздой честно отдам. А ежели ты службы мне не сослужишь, то я тебе дам знать во все государства, что ты нечестный вор, и пропишу все, как ты в моем государстве дурно сделал». Тогда Иван-царевич обещал царю Афрону королевну Елену Прекрасную достать, а сам пошел из палат его и горько заплакал. Пришел к серому волку и рассказал все, что с ним случилось. «Ох ты, гой еси, молодой юноша, Иван-царевич», — молвил ему серый волк, «для чего ты слова моего не слушался и взял золотую узду?» «Виноват я пред тобою», — сказал волку Иван-царевич. «Добро быть так», — продолжал серый волк, «садись на меня, на серого волка, я тебя свезу, куда тебе надобно». Иван-царевич сел серому волку на спину, а волк побежал так скоро, как стрела, и бежал он, как бы в сказке сказать, недолгое время, и, наконец, прибежал в государство королевны Елены Прекрасной, и, пришедший к золотой решетке, которая окружала чудесный сад, волк сказал Ивану-царевичу: «Ну, Иван-царевич, слезай теперь с меня, с серого волка, и ступай назад по той же дороге, по которой мы сюда пришли, и ожидай меня в чистом поле под зеленым дубом». Иван-царевич пошел, куда ему велено. Серый же волк сел близ той золотой решетки и дожидался, покуда пойдет прогуляться в сад королевны Елена Прекрасная. К вечеру, когда солнышко стало гораздо опущаться к западу, почему и в воздухе было не очень жарко, королевна Елена Прекрасная пошла в сад прогуливаться со своими нянюшками и с придворными боярынями. Когда она вошла в сад и подходила к тому месту, где серый волк сидел за решетку, вдруг серый волк перескочил через решетку в сад и ухватил королевну Елену Прекрасную, перескочил назад и побежал с нею, что есть силы мочи. Прибежал в чистое поле под зеленый дуб, где его Иван-царевич дожидался, и сказал ему: «Иван-царевич, садись поскорее на меня, на серого волка». Иван-царевич сел на него, а серый волк помчал их обоих к государству царя Афрона. Няньки и мамки, и все боярыни придворные, которые гуляли в саду с прекрасной королевной Еленой, побежали тотчас во дворец и послали в погоню, чтобы догнать серого волка. Однако, сколько гонцы не гнались, не могли нагнать и воротились назад. Иван-царевич, сидя на сером волке, вместе с прекрасную королевну Елену, возлюбил ее сердцем, а она Ивана-царевича. И когда серый волк прибежал в государство царя Афрона, и Иван-царевичу надобно было отвезти прекрасную королевну Елену во дворец и отдать царю, тогда царевич весьма запечалился и начал слезно плакать. Серый волк спросил его: «О чем ты плачешь, Иван-царевич?» На то ему Иван-царевич отвечал: «Друг мой, серый волк, Как мне доброму молодцу не плакать и не крушиться? Я сердцем возлюбил прекрасную королевну Елену, а теперь должен отдать ее царю Афрону за коня Златогривого. А ежели ее не отдам, то царь Афрон обесчестит меня во всех государствах. «Служил я тебе много, Иван-царевич», — сказал Серый Волк. «Сослужу и эту службу». «Слушай, Иван-царевич, я сделаюсь прекрасной королевной Еленой, и ты меня отведи к царю Афрону и возьми коня Златогривого. Он меня почтет за настоящую королевну. И когда ты сядешь на коня Златогривого и уедешь далеко, тогда я выпрошусь у царя Афрона в чистое поле погулять. И как он меня отпустит с нянюшками и с мамушками, и со всеми придворными боярынями, и буду я с ними в чистом поле, тогда ты меня вспомни, и я опять у тебя буду». Серый Волк вымолвил эти речи, ударился о сырую землю и стал прекрасную королевную Елену, так что никак и узнать нельзя, чтобы то не она была.

0: Музыка – это организованный формы звук, к которому мы относимся эстетически, то есть как к самоценному, а не как к средству решения какой-то практической задачи. Юрий Виноградов. Музыкант. Композитор.
1: Так говорит «Маяк».
2: Большая классика в «Сириусе». С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 1212300074250.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские средства ПВО сегодня за 12 часов с 8 утра до 8 вечера перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявило Министерство обороны России. БПЛА нейтрализован над Белгородской, Курской областями, над Крымом, Азовским и Черным морями. Подразделения российских войск за минувшие сутки установили контроль над населенным пунктом Артельное в Харьковской области и освободили Благодатное в Запорожской области, сообщили Минобороны. Бойцы войск Севера, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Освобождение Благодатного позволило подразделениям группировки «Восток» закрепиться на достигнутых рубежах и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. В сводке ведомства говорится о поражении за сутки более 800 беспилотников ВСУ и взятии под контроль двух населенных пунктов. Жители Киева седьмой день подряд выходят на акцию протеста, выступая за возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны Украины. Об этом сообщают местные СМИ, которые отмечают, что киевляне устали от бюрократии, коррупционных схем и издевательств командиров над украинскими солдатами. Ранее сообщалось, что и в Одессе снова проходит митинг с аналогичными требованиями, несмотря на увольнение Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ. 4 июля Федоров был смещен с поста главы Минобороны, в том числе из-за конфликта с Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против его отставки. Протестующие требовали не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. Накануне Зеленский был вынужден отправить Сырского в отставку, назначив на его пост Михаила Дропатова, который ранее занимал должность командующего Объединенными силами ВСУ. Министерство здравоохранения России расширило перечень орфанных заболеваний, в которые входят 304 наименования. В новой редакции появился редкий синдром Рафика. Это наследственное заболевание характеризуется различными нарушениями интеллектуального, психического и двигательного развития, ожирением, сниженным мышечным тонусом. Оно проявляется в младенчестве, а лечение носит симптоматический характер, сообщает РИА Новости. Расширение перечня орфанных заболеваний улучшает диагностику болезни и упрощает процесс регистрации препаратов, пояснили в ведомстве. Столичный департамент транспорта сообщил о возобновлении работы приложения «Парковки России» и сайта parkingmost.ru после временного сбоя. Теперь можно оплачивать парковку в обычном режиме. На текущий момент все сервисы работают штатно, уточнили в департаменте. Ранее сообщалось, что у некоторых пользователей могли возникать трудности при оплате парковки в мобильном приложении «Парковки России» и в личном кабинете на сайте parkingmost.ru.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха до плюс 21 градуса. В Москве завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ночи температура воздуха плюс 13-15 градусов, днем до плюс 23. Давление пониженное, 743 миллиметра ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московская «Динамо» выставила на трансфер нападающего Эль-Мехди Маухуба. «Динамо» предлагает клубам купить форварда за 3,5 миллиона евро или взять в аренду. Причина в нарушении режима. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. «Спартак» прислал официальное предложение по трансферу нападающего мексиканского «Леона» Федерико Виньеса. Об этом в интервью «Спортэкспрессу» сообщил агент футболиста Даниэль Гутьеррес. «Мы находимся в процессе переговоров. Футболист согласен на переход в клуб, но у нас также есть некоторые другие опции для перехода в более сильные команды», — отметил Гутьеррес. «Трансфермаркт» оценивает Виньеса, который провел 3 матча на чемпионате мира, в 4 миллиона евро. Последние 2 сезона Виньес на правах аренды провел в испанском «Овьедо». Футбольный клуб «Иркутск» принял решение сняться с розыгрыша 2-й лиги дивизиона «Б» чемпионата России и Кубка России из-за финансовых проблем. 30 июля «Иркутск» должен был сыграть в гостях против Читы в 1-м раунде пути регионов Кубка страны. Следующий бой Дмитрия Бивола планирует провести 12 декабря на УГМК-арене в Екатеринбурге. Одним из вариантов остается 3-я встреча с Артуром Битербиевым. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Дату и место следующего боя Дмитрия Бивола назвал генеральный директор RCC Boxing Promotion Герман Титов. И это 12 декабря у ГМК-арена в Екатеринбурге. По его словам, компания ведет переговоры с британским Matchroom, представляющий интересы Бивола. Возможных соперников несколько, но имя пока не утверждено. Главная кандидатура – Битербиев. После 2 боев счет между россиянами равный. В октябре 2024 года Артур победил решением большинства судей и объединил 4 чемпионских пояса. В феврале следующего года Бивол взял реванш также по итогам 12 раундов. Эдди Хирн отверг разговор о том, что Дмитрий избегает 3-й встречи. По словам промоутера, Бивол сам попросил начать переговоры с RRC и президентом IBA Умаром Кремлевым. Хирн утверждает, именно трилогию сейчас хочет провести его боксер. Но остается вопрос с поясом WBO. Организация обязала Бивола защитить титул против временного чемпиона Каллума Смита. Хирн допускает, что Дмитрий откажется от пояса, чтобы не проводить обязательную защиту и договориться с Битербиевым. Бивол уже освобождал титул WBC ради 3-го боя, однако тогда встреча не состоялась, а позже Дмитрий перенес операцию на спине. На ринг он вернулся 30 мая в Екатеринбурге и единогласным решением победил немца Михаэля Айферта. Переговоры по сопернику на 12 декабря продолжаются. Контракт на 3-й бой Бивола и Битербиева пока не подписан.
1: Водное поло. Женская сборная России вышла в полуфинал Кубка мира, который продолжается в Сиднее. В 1/4 наша команда, выступающая с флагом и гимном, уверенно победила действующих чемпионок Европы, сборную Нидерландов 11-6. И за выход в финал 24 июля сыграет с испанками. Российский теннисист Данил Медведев снялся с турнира категории ATP 500 в Вашингтоне, который пройдет с 27 июля по 2 августа. Причины не уточняются. Напомню, ранее Медведев сообщил о прекращении сотрудничества с тренером Томасом Йоханссоном. Тем временем организаторы открытого чемпионата Франции впервые в истории турниров «Большого шлема» предложили теннисистам долю от доходов соревнований, но соглашение еще не достигнуто, пишет Guardian. Отмечается, что эти переговоры могут оказать давление на организаторов открытого чемпионата США, которые должны объявить размер призового фонда в начале августа. И пока это все новости спорта.

Сотворение кумира. Иван-царевич взял серого волка, пошел во дворец к царю Афрону, а прекрасной королевне Елене велел дожидаться за городом. Когда Иван-царевич пришел к царю Афрону с мнимою Еленою Прекрасную, то царь вельми возрадовался в сердце своем, что получил такое сокровище, которого он давно желал. Он принял ложную королевну, а коня золотогривого вручил Ивану-царевичу. Иван-царевич сел на того коня и выехал за город. Посадил с собой Елену Прекрасную и поехал, держа путь к государству царя Далмата. Серый же волк живет у царя Афрона день, другой и третий вместо прекрасной королевны Елены, а на четвертый день пришел к царю Афрону проситься в чистом поле погулять, чтобы разбить тоску печаль лютую. Как возговорил ему царь Афрон: «Ах, прекрасная моя королевна Елена, я для тебя все сделаю, отпущу тебя в чистое поле погулять». И тотчас приказал нянюшкам и мамушкам и всем придворным боярыням с прекрасную королевную идти в чистое поле гулять. Иван же царевич ехал путем дорогу с Еленой Прекрасную, разговаривал с нею и забыл было про серого волка, да потом вспомнил: «Ах, где-то мой серый волк!» Вдруг откуда ни взялся, стал он перед Иваном-царевичем и сказал ему: «Садись, Иван-царевич, на меня, на серого волка, а прекрасная королевна пусть едет на коне золотогривом». Иван-царевич сел на серого волка, и поехали они в государство царя Далмата. Ехали они долго ли, коротко ли, и, доехав до того государства, за 3 версты от города остановились. Иван-царевич начал просить серого волка: «Слушай ты, друг мой любезный, серый волк, сослужил ты мне много служб, сослужи мне и последнюю. А служба твоя будет вот какая. Не можешь ли ты обратиться в коня золотогривого на место этого, потому что с этим золотогривым конем мне расстаться не хочется». Вдруг серый волк ударился о сырую землю и стал конем золотогривым. Иван-царевич, оставив прекрасную королевну Елену в зеленом лугу, сел на серого волка и поехал во дворец к царю Далмату. И как скоро туда приехал, царь Далмат увидел Ивана-царевича, что едет он на коне золотогривом, весьма обрадовался, тотчас вышел из палат своих, встретил царевича на широком дворе, поцеловал его в уста сахарные, взял его за правую руку и повел в палаты белокаменные. Царь Далмат для такой радости велел сотворить пир, они сели за столы дубовые, за скатерти браные, пили, ели, забавлялись и веселились ровно 2 дни, а на 3-й день царь Далмат вручил Иван-царевичу жар-птицу золотую клетку. Царевич взял жар-птицу, пошел за город, сел на коня золотогривого вместе с прекрасной королевной Еленою и поехал в свое отечество, в государство царя Выслава Андроновича. Царь же Далмат вздумал на другой день своего коня золотогривого объездить в чистом поле. Велел его оседлать, потом сел на него и поехал в чистое поле. И лишь только разъярил коня, как он сбросил с себя царя Далмата и, обратясь по-прежнему в серого волка, побежал и нагнал Иван-царевича. «Иван-царевич, — сказал он, — садись на меня, на серого волка, а королевна Елена Прекрасная пусть едет на коне золотогривом». Иван-царевич сел на серого волка, и поехали они в путь. Как скоро довез серый волк Ивана-царевича до тех мест, где его коня разорвал, он остановился и сказал: «Ну, Иван-царевич, послужил я тебе довольно верою и правдою. Вот на 7 месте разорвал я твоего коня надвое, до этого места и довез тебя. Слезай с меня, серого волка, теперь есть у тебя конь золотогривый, так ты сядь на него и поезжай, куда тебе надобно, а я тебе больше не слуга». Серый волк вымолвил эти слова и побежал в сторону. А Иван-царевич заплакал горько по серому волке и поехал в путь свой с прекрасную королевную. Долго ли, коротко ли, ехал он с прекрасную королевную Еленою на коне золотогривом и, не доехав до своего государства, за 20 верст остановился, слез с коня и вместе с прекрасную королевную лег отдохнуть от солнечного зноя под деревом. Коня золотогривого привязал к тому же дереву, а клетку жар-птицу поставил подле себя. Лежа на мягкой траве и ведя разговоры полюбовные, они крепко уснули. В то самое время братья Ивана-царевича, Дмитрий и Василий царевичи, ездя по разным государствам и не найдя жар-птицы, возвращались в свое отечество с порожними руками. Нечаянно наехали они на своего сонного брата Ивана-царевича с прекрасную королевну Елену, увидя на траве коня золотогривого и жар-птицу золотой клетки. Весьма для них прельстились и вздумали брата своего Ивана-царевича убить
до смерти. Дмитрий царевич вынул из ножен меч свой, заколол Ивана царевича и изрубил его на мелкие части. Потом разбудил прекрасную королевну Елену и начал ее спрашивать: «Прекрасная девица, которого ты государства и какого отца дочь, как тебя по имени зовут?» Прекрасная королевна Елена, увидя Ивана царевича мертвого, крепко испугалась, стала плакать горькими слезами и во слезах говорила: «Я королевна Елена Прекрасная, а достал меня Иван-царевич, которого вы злой смертью предали. Вы тогда были добрые рыцари, если выехали с ним в чистое поле, да живого победили, а то убили сонного, и тем какую себе похвалу получите? Сонный человек, что мертвый». Тогда Дмитрий-царевич приложил свой меч к сердцу прекрасной королевны Елены и сказал ей: «Слушай, Елена Прекрасная, ты теперь в наших руках. Мы позовем тебя к нашему батюшке, царю Выславу Андроновичу, и ты скажи ему, что мы и тебя достали, и жар-птицу, и коня златогривого. Ежели этого не скажешь, сейчас тебя смерти предам». Прекрасная королевна Елена, испугавшись смерти, обещалась им и клялась всею святынью, что будет говорить так, как ей велено. Тогда Дмитрий царевич с Василием царевичем начали метать жребий, кому достанется прекрасная королевна Елена и кому конь золотогривый. И жребий пал, что прекрасная королевна должна достаться Василию царевичу, а конь золотогривый Дмитрию царевичу. Тогда Василий царевич взял прекрасную королевну Елену, посадил на своего доброго коня, а Дмитрий царевич сел на коня золотогривого и взял жар-птицу, чтобы вручить ее родителю своему, царю Выславу Андроновичу, и поехал в путь. Иван-царевич лежал мертв на том месте ровно 30 дней, и в то время набежал на него серый волк и узнал по духу Ивана-царевича. Захотел помочь ему оживить, да не знал, как это сделать. В то самое время увидел серый волк одного ворона и двух воронят, которые летали над трупом и хотели спуститься на землю наесться мяса Ивана-царевича. Серый волк спрятался за куст, и как скоро воронята спустились на землю и начали есть тело Ивана-царевича, он выскочил из-за куста, схватил одного вороненка и хотел было разорвать его надвое. Тогда ворон спустился на землю, сел подаль от серого волка и сказал ему: «Ох ты, гой еси, серый волк, не трогай моего молодого детища, ведь он тебе ничего не сделал». «Слушай, ворон Воронович, — вымолвил серый волк, — я твоего детища не трону и отпущу здраво и невредимо, когда ты мне сослужишь службу. Слетаешь за 39 земель в 30-е государство и принесешь мне мертвой и живой воды». На то ворон Воронович сказал серому волку: «Я тебе службу эту сослужу, только не тронь ничем моего сына». Выговоря эти слова, ворон полетел и скоро скрылся из виду. На третий день ворон прилетел и принес с собой два пузырька. В одном живая вода, в другом мертвая. И отдал те пузырьки серому волку. Серый волк взял пузырьки, разорвал вороненка надвое, спрыснул его мертвую водою, и тот вороненок сросся, спрыснул живой водой, вороненок встрепенулся и полетел. Потом серый волк спрыснул Ивана-царевича мертвую водой, его тело срослось, спрыснул живой водой, Иван-царевич встал и промолвил: «Ах, худы, как я долго спал!» На то сказал ему серый волк: «Да, Иван-царевич, спать бы тебе вечно, кабы не я, ведь тебя братья твои изрубили, прекрасную королевну Елену и коня золотогривого и жар-птицу везли с собою. Теперь поспешай как можно скорее в свое отечество. Брат твой, Василий-царевич, женится сегодня на твоей невесте, на прекрасной королевне Елене. А чтоб тебе поскорее туда поспеть, садись лучше на меня, на серого волка, я тебя на себе донесу».

сотворение кумира. Маяк. Имена собственные. Всемирно известный конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников. Родился в крестьянской семье, но с детства был увлечен техникой. В 1930 году многодетная семья Калашниковых была сослана в Томскую область, потому что отца признали кулаком. На службе в армии Михаил Калашников разработал несколько приспособлений для повышения эффективности оружия, за одно из которых Георгий Жуков наградил его именными часами. В 1941 году Михаил Калашников был тяжело ранен в боях под Брянском. Пока длился шестимесячный отпуск, сержант Калашников сконструировал свою первую модель пистолета-пулемета, а в 1945 году принял участие в конкурсе на разработку автомата. Через 4 года автомат Калашникова был принят на вооружение Красной Армии, и на Ижевском машиностроительном заводе начался его массовый выпуск. С тех пор это простое надежное оружие стало символом советских вооруженных сил. Михаил Калашников так объяснял успех своего автомата. «Солдат создал оружие для солдата. Я сам был рядовым и знаю трудности, с которыми сталкиваются в солдатской жизни. Для меня самое дорогое, когда люди говорят: ваше оружие спасло мне жизнь». Это мы. Это про нас.

0: сотворения кумира.
1: Иван-царевич сел на серого волка, волк побежал с ним в государство царя Выслава Андроновича и долго ли, коротко ли, прибежал к городу. Иван-царевич слез с серого волка, пошел в город и, пришедший во дворец, застал, что брат его Василий-царевич женится на прекрасной королевне Елене, воротился с ней от венца и сидит за столом. Иван-царевич вошел в палаты, и как скоро Елена прекрасно видала его, тотчас выскочила из-за стола, начала целовать его в уста сахарные, закричала: «Вот мой любезный жених Иван-царевич, а не тот злодей, который за столом сидит». Тогда царь Выслав Андронович встал с места и начал прекрасную королевну Елену спрашивать, что было такое, то значило, о чем она говорила. Елена прекрасная рассказала ему всю истинную правду, что и как было. Как Иван-царевич добыл ее, коня золотогривого и жар-птицу, как старшие братья убили его сонного до смерти, и как стращали ее, чтоб говорила, будто все это они достали. Царь Выслав весьма сердился на Дмитрия и Василия царевича и послал их в темницу. А Иван-царевич женился на прекрасной королевне Елене и начал с нею жить дружно, полюбовно, так что один без другого ниже единой минуты пробыть не могли. Конец. Вот такая увлекательная и длинная сказка, которую я вам прочитал. Спасибо вам за терпение. Мы будем ее очень обстоятельно обсуждать. Насколько, может быть, вы знаете, я периодически делаю живые встречи вот с моими подписчиками, с моими учениками у себя в телеграм-канале «Говорящий тростник», он называется. И те сказки, что я читаю на встречах, вот в Петербурге тоже читал, я потом приношу те сказки сюда в эфир, и мы вместе их разбираем. И я читаю эти сказки через призму такого юнгианского психоанализа, то есть через призму, да, такого вот интеграции разных архетипов в нашей психике. И эту сказку я вижу как прекрасный пример, отражающий архетип самости. Да, самость по Карлу Густаву Юнгу – это такой центральный архетип психики, который является таким, да, образом единства и целостности личности. То есть, по большому счету, то, к чему мы все с вами стремимся. Через наши желания, через наши достижения, через наше творчество, через наших детей, партнеров, друзей, через наши переживания, да, вот за всем этим стоит наше бессознательное, да, желание быть целостными. То есть включать в себя все и не исключать ничего. То есть не разделяться, жить бесконфликтно, свободно, спокойно, да, благостно, благостно. Вот, эта самость объединяет и сознательное в человеке, и бессознательное, да. Такой глубинный центр, который регулирует нашу психическую жизнь. А мне пришел такой образ, представьте, что человек – это некая окружность, да, именно круг на плоскости, и вот в центре этого круга будет располагаться наше эго. Наше эго – это такой вот суперкомпьютер, он определяет, как нам надо общаться с людьми, какую жизненную стратегию выстраивать, по каким жизненным сценариям идти, какие желания порождать и как им следовать, и так далее, и так далее. То есть и желания, и страдания, и наши мечты, и наши воспоминания, и фантазии будущего, все проходит через этот центр эго. Вокруг этого эго есть разные архетипы. Это и женское начало, и мужское, и детское начало, и наше мудрое, взрослое такое начало, и образ великой матери, и образ такого-то мудреца, и трикстера, и героя, и путника. Самые разные роли, можно назвать это проще ролями, да, которые мы отыгрываем в разных ситуациях с разными людьми, в разных обстоятельствах. Есть и архетип тени, который вот как бы немножко под этим эго находится, да, то, что мы прячем от себя, то, чего боимся, то, чего стесняемся, стыдимся, да, то, что мы вытесняем всячески, чтобы это не было заметно окружающим людям. И есть вот архетип самость. Представим, что вот этот круг, который мы с вами сейчас обрисовали, да, над ним еще есть как бы некая такая вот воронка, как бы, да, спираль, и которая есть самостью, которая все в себя вбирает, как бы она возвышается над этой окружностью, да, превращает эту окружность в шар, если хотите. Вот что эта самость вот образно, как она мне представляется. Такой архетип полноты человеческого потенциала, да, такая целостность. Юнг описывал самость как Бога в нас, принцип, который обеспечивает интеграцию, удержание всех частей психики, да, то есть мы не размыкаемся, включает противоположности в виде там света и тени, мужского и женского, добра, зла, не знаю, там, сознательного, бессознательного, да, и так далее. В отличие от эго, который фокусируется на сознании, самость охватывает всю психику. Да, и делает человека именно поэтому уникальным, потому что наше сознание, оно стремится к унификации, к понятному чему-то, да, а бессознательно оно у каждого индивидуальное. А на этой точке с запятой мы сейчас с вами уйдем на новости, в следующем часе уже обратимся к сказке.

0: сотворение кумира. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать?
0: Какой IQ у искусственного интеллекта?
1: Как знать?
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать? С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Принятые правительством меры по стабилизации топливного рынка в России сработали. Ситуация во многих регионах становится легче. В то же время обстановка требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация с топливом затрагивалась на совещании по экономическим вопросам, которое сегодня провел президент. Напомню, на этом совещании Владимир Путин заявил, что трудности, которые создают для России на топливном рынке, временные. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике. По словам президента, бюджет в июне был исполнен с профицитом в 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и не нефтегазовых доходов. И те, и другие во втором квартале росли, при этом нефтегазовые доходы бюджета выросли на четверть в годовом выражении. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Для улучшения ситуации Кабмин в том числе запретил экспорт бензина и дизельного топлива, предоставил налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране. Вооруженные силы России ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем поразили еще два сухогруза, которые доставляли грузы для ВСУ в порты Одесса и Черноморск. Ранее сообщалось, что в четверг в порту Черноморск был уничтожен сухогруз в момент разгрузки груза, предназначенных для обеспечения ВСУ. Также в порту Одесса были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В среду утром министерство заявило, что ночью были нанесены удары по логистическому центру в Одессе и целям в Одесском порту. В городе Одесса поражен

0: Ланцо говорится в управлении компании. После прибытия грузов в Румынию их дальнейшую доставку на Украину организуют автомобилями. Мэрск – одна из крупнейших в мире судоходных и логистических компаний. Если американцы нанесут удар по мосту и электростанции в Иране, то Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США. Об этом заявил высокопоставленный чиновник правительства Исламской Республики. При этом Иран продолжает производство ракет на неизвестных для США предприятиях, заявили в Тегеране. Ранее Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы США в ответ на каждый удар по судну в Ормузском проливе будут уничтожать по одному иранскому мосту или электростанции. Центральное командование США сообщило в среду, что перенаправило 9 торговых судов и вывело из строя еще одно для обеспечения полного соблюдения морской блокады Ирана. Американский эсминец с управляемым ракетным оружием задействован в обеспечении морской блокады Ирана, отслеживая корабли во время их перехода через Аравийское море, следует из заявления Сантком. И вот еще одно заявление иранской стороны. Ни один объект на Ближнем Востоке не будет в безопасности, если продолжится угроза в адрес иранской инфраструктуры, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, Иран не позволит никому в регионе продавать нефть, если Тегеран сам не будет обладать такой возможностью. Массовая автоавария в Ростове-на-Дону. Сразу 9 автомобилей столкнулись на проспекте Михаила Нагибина. Пострадал подросток, он госпитализирован. По предварительным данным, 46-летний водитель Renault Fluence не выдержал безопасное расстояние и не справился с управлением. В результате столкнулся сначала с одной машиной, а потом протаранил еще 7 других. На месте работают сотрудники автоинспекции. Ущерб от ДТП подсчитают страховые компании. Власти 3 американских штатов закрыли пляжи и начали раздавать местным жителям мешки с песком в качестве меры защиты от наводнений, которое может вызвать надвигающийся тропический шторм Берта. Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что тропический шторм Берта грозит опасными для жизни наводнениями 3 штатам – Алабаме, Миссисипи и юго-востоку Луизианы. Согласно карте, шторм уже сегодня подойдет к побережью Алабамы, после чего пройдет у берегов Миссисипи и обрушится на юго-восточную часть Луизианы в четверг. Далее Перта направится в сторону Техаса, который, как предупреждают синоптики, тоже может попасть под сильный удар стихии. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Температура ночью 12-14, днем до плюс 21, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Москве облачно, кратковременный дождь, ночью плюс 13-15 градусов, днем воздух прогреется до плюс 23. Давление будет слабо расти, составит 743 миллиметра ртутного столба, что по-прежнему немного ниже нормы. Прямо сейчас в городе плюс 21 градус и без осадков.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченков. В первом части я прочитал сказку об Иване Царевиче, Жар-птице и Сером Волке и немножко сказал о том, что, на мой взгляд, эта сказка прекрасно описывает архетип самости. Самость вот в процессе индивидуации, в процессе как бы создания, да, возделывания человеком самого себя, это путь к такой, в общем-то, психологической зрелости. Да, самость – это абсолют зрелости. Юнг часто в пример самости брал Христа, да, который вмещает в себя все: и свет, и тень, и добро, и зло, и божественное начало, и человеческое начало, да, и мужское, и женское начало, и так далее. То есть это переход самость, да, от такого вот сознания из эго к единой целостной психике. Ну и, соответственно, какие-то внутренние озарения, синхронистичность, сновидения, какие-то совпадения – это все проявления этой самой самости, которые ведут к трансформации, к росту. То есть если в вашей жизни снятся яркие сны, если они снятся периодически, если они как-то на вас эмоционально воздействуют, если у вас случаются дежавю, если случаются удивительные совпадения, синхронистичности, да, если какие-то даже ваши сны и ваши мечты воплощаются, если вот какие-то предчувствия у вас есть, вот встречу сегодня человека, и вы его встречаете, значит, у вас вот есть этот внутренний контакт с бессознательным, и вы идете к пути обретения собственной целостности. Если этого всего нет, то вы, в общем-то, судя по всему, себя запустили. Вы очень сознательной жизнью живете. Вы живете из целеполагания, из-за результатов, из причинно-следственных связей, из-за сугубого рацио. И тогда у вас как бы вот этот вот путь зрелости, он обрублен, да. То есть вы воспринимаете зрелость как человек социально ориентирующийся, как человек, который вот зрелый, значит, он обеспечен, значит, у него семья, у него там работа, и у него все как у взрослого. Нет, тут речь о другой зрелости, о психической зрелости. Что это значит? Это возможность выдерживать неопределенность, по большому счету, совсем если просто, да? Возможность справляться с неизвестным, возможность принимать разное в мире, возможность быть великодушным, это возможность прощать, быть милосердным, быть щедрым, быть свободным от известного, быть свободным от любых убеждений, да? То есть быть вот как бы гибким, как ребенок в некотором смысле. То есть вот что такое это психическая зрелость. То есть вот как бы эго как центр круга, а самость как весь круг, как вот этот шар. И, конечно, самость первична, она это абсолют человеческой психики вот по Юнгу, и самость даже направляет это эго, потому что эго нас приводит в беды, в проблемы, в ошибки, чтобы мы, проходя эти беды, проблемы и ошибки, приходили, да, подчинялись некой гармонии, принимали, что эти ошибки – это тоже часть, это тоже благо, и были благодарны за любые невзгоды, за любое зло и так далее. То есть конфликт вот этого эго с бессознательным, он разрешается через самость, которая на самом деле ведет человека к центру смысла. Вот и все. Поэтому самость обычно изображается через вот окружность, через мандалы, какие-то круги, квадраты, кресты, вроде, да, христианского креста, как Будда, да, как символ тотальности, в снах, сновидениях. Она может приходить как мудрый старец или как свет какой-то, который подталкивает какую-то интеграцию. Короче говоря, сегодня мы будем, и еще один эфир, мы будем говорить о неком единстве, да, об архетипе этого единство, цель которого – это целостность, зрелость психики, где наше эго, наша сознательная часть, наш ум учится сосуществовать с запредельным, нуминозным, божественным, бессознательным, то есть непредсказуемым и свободным. Вот. Ну и давайте к сказке перейдем, о самости я пока больше говорить не буду. Если мы с вами просто редуцируем, то есть сведем эту сказку до конкретных событий, что мы с вами увидим? Что у нас есть жар-птица сначала, которая ворует в саду золотые яблоки, потом у нас отец дает детям задание, потом у нас, значит, Иван теряет коня, у него появляется проводник в виде волка, А потом Иван совершает серию ошибок, несколько раз не слушает волка. Потом происходит серия обменов, да, соответственно, жар-птица на коня, коня на Елену Прекрасную и так далее. В итоге волк ворует сам Елену Прекрасную, потом происходит возвращение домой и кульминация, в которой братья убивают Ивана, потом смерть и воскрешение Ивана и возвращение в отчий дом, восстановление справедливости. Если совсем коротко, сказка сводится вот к таким формулам. Но что все это значит, что значит все эти символы? Мы с вами прям пойдем по тексту. Помните, как все начинается? В некотором царстве, значит, был такой Выслав Андронович. У него было три сына: Дмитрий, Василий, Иван. Классический, да, зачин сказки. Три сына. И обычно или три дочери, да, обычно все они что-то символизируют. То есть у нас есть Дмитрий и Василий, которые отвечают за, соответственно, за эго, за ум. То есть у нас обычно, значит, старшему сыну достается что-то одно, среднему достается что-то второе, а Ивану Дураку достается что-то третье, совершенно непонятное, странное, неважное, да? Ну и тут также. Или там три дочери, одна выходит за генеральского сына, одна там за, значит, светского какого-то короля, а третья дочь, значит, за Ивана Дурака. Ну вот понятно, то есть два из трех всегда идут нормальной, естественной, рациональной судьбой. А вот третий какой-то странный. Ну, короче говоря, понятно. Значит, что важно, что у этого Выслава Андроновича был сад. Важный образ. Что вообще такое сад? Да, чем сад отличается, скажем, от заросшего какого-то палисадника, то есть, да, от луга или от леса, да, сад – это возделанная территория. Сад – это порядок. Это закон. Сад – это место, где, ну, собственно, это и есть царство, да, и это сад чей? Это сад Выслава Андроновича. Он царь, и порядок, в котором живет его царство – это его порядок. Это важный такой образ, и у него там в этом саду растут разные дорогие деревья с плодами и без плодов. Тоже понятен образ, да, то есть это плодоносящий сад, это царство, которое плодоносит, то есть там живут жители, они что-то производят, они что-то делают, они созидают реальность, то есть это хороший царь, да, так скажем, его государство растет, живет, богатеет и так далее. И вот там есть еще яблоня. Яблоня необычная, а яблоня с золотыми яблоками. То есть такое золото вообще важный образ, да. Значит, это символ вообще-то как бы смерти. Вы помните золотое яичко в курочке ряби, да? То есть, если у него есть сад с золотыми яблоками, значит, он как бы еще управляет жизнью и смертью, да? Это он решает, что значит управлять жизнью и смертью? Он закон. Закон определяет, кому жить, кому не жить, идти на войну или заключать мир, да, вот в этом смысле жизнь и смерть. И что происходит? Появляет жар-птица. Это такая энергия, да, которая нарушает вот этот порядок царский. Жар-птица ворует золотые яблоки. А ведь сад – это пространство порядка, значит, пространство контроля. И тут вот, как это слово-то называется, да? Ну, некое существо, которое нарушает порядок, забыл, как это в обществе называется, люди, которые подрывают порядок, но вы, наверное, вспомнили. То есть сад – это искусственно удерживаемый порядок, то есть это важно понимать. То есть, если не управлять царством, оно разрушается. Если не ухаживать за садом, он зарастает, да? То есть что еще важно в саду? Что сад огорожен, что сад защищен, что туда нельзя просто войти, да, то есть сад – это уже культура, это уже система, это цивилизация. И появляется, понимаете, жар-птица, которая нарушает и систему, и культуру, и нарушает порядок, подрывает это все. Соответственно, жар-птица – это некий сигнал, который царю сообщается извне, что что-то идет не так. Да? Причем она ворует золотые яблоки, а это важный такой символ, да, контроль над жизнью и смертью. Возможно, это, да, уже тревога царя, что он скоро умрет, он стар. Возможно, это тревога за внешние изменения, что-то меняться, что должно меняться. А как бы царство, оно не вечное, да, это понимает любой царь. И поэтому вот ощущение того, что что-то может, да, что-то идет не так, короче говоря. И, естественно, царь должен как-то разрешить этот уклад. Соответственно, если мы рассматриваем вот это начало сказки через призму вот этой самости, да, то путь к самости, он идет всегда через ломку, через разрушение. Потому что в целом, ведь, ну, скажите, Артем, ну что вы вот усложняете? Это просто русская народная сказка для ребенка. Вообще зачем это психоанализ, какая-то самость, какие-то сложности? Можно же просто жить, там что-то делать, да? Вот я же нормально живу. У меня семья, работа, там кухня, праздники, дачи и так далее. Можно, конечно, да? Тут вопрос в том, что в какой-то момент что-то идет не так. Вот пока жар-птица не прилетает в сад, все в порядке. Да? Тут речь, понимаете, вообще я понял, что люди, и это на примере моих родителей, я еще подростком заметил, что вот у меня родители, например, ссорились, когда я был подросток, и они ссорились вплоть до того, что там отчим чуть ли из дома не уходил, а мать планировала, значит, разводиться, вот все. Потом как-то эмоции как бы спадали, и вот они уже сколько уже, там, больше 20 лет вместе, там, ну, 20 почти, да, лет вместе живут. То есть я видел, что когда они ссорятся, они начинают припоминать все неудовлетворенности по отношению друг к другу, а потом через неделю они обнимаются, целуются, радуются, шашлыки жарят, в ресторан идут. И я видел, что это две разных как бы конфигурации отношений. То есть в одних у них все прекрасно, в других все ужасно. И я понял, что когда у них все хорошо, они никогда не говорят о своих проблемах. А о проблемах они говорят, когда у них все плохо. Мудрости не хватает говорить о проблемах, когда все прекрасно, и вспоминать хорошее, когда все плохо. Понимаете, да? То есть люди говорят, а зачем говорить о плохом, когда все хорошо? Так именно потому и нужно разрешать проблемы, когда у вас сейчас нету претензий друг к другу, когда у вас нет негативного фона. А как раз наоборот, когда у вас негативный фон, вдруг вспомнить, как вам вообще-то вот неделю назад было хорошо, и как вы любите друг друга и нужны друг другу. То есть, понимаете, да, и вообще так понял, что большинство людей так и живут, вот в этих крайностях. Когда все плохо, тогда уж давай все на стол, все наши претензии друг к другу выскажем. А когда все хорошо, что будем о плохом-то говорить? Да не надо, давайте делать вид, что у нас нету ничего неудовлетворенного. И доводится все до точек кипения. Да, то есть, вот так. И тут то же самое. То есть, можно сказать, а зачем говорить о проблемах, если все хорошо? А у вас нету проблем. Ну, вот когда будет плохо, тогда и поговорим. Ну, так и живите. Да, я тут как бы... Я живу по-другому. Вот когда чувствую, что с женой есть о чем поговорить, и вот я говорю о том, что мне не нравится или что я хотел бы изменить, в момент, когда у нас все хорошо, когда я в хорошем настроении, она в хорошем настроении, давай поговорим теперь о наших проблемах. А наоборот, когда у нас не какой-то конфликт, я наоборот, и она тоже, да, мы пытаемся вспомнить, ну вообще-то мы любим друг друга, вообще-то мы 10 лет вместе, вообще-то у нас ребенок, вообще у нас замечательные отношения, вообще-то мы та-та-та-та-та и так далее, да. И тогда вот этот конфликт, который был порожден, он остается конфликтом, но он уже не всеобъемлющий, да, он не притягивает за собой другие проблемы, а наши мысли так устроены, что одна негативная мысль цепляет, да, следующую. Соответственно, и тут, вот жили-жили, все было хорошо, появилась жар-птица. И вот именно для этого, мне кажется, и стоит человеку, да, разбираться самим собой, хотя бы на примере сказок, на примере там, этих радиоэфиров, чтобы когда что-то случилось, ты бы уже был готов, не то что готов, да, а ты бы умел быть каким-то еще, да, и знал бы, что ты есть какое-то еще, и главное, не забывал бы, что ты есть еще какое-то еще, не только вот эта размазня в слюнях, сидящая в луже, страдающая от того, что ощущает себя ничтожеством, а еще есть вот ты, которому люди говорят спасибо, ты, который может создать то, чего другие не могут, ты, который чувствует себя на гребне волны, который может лететь, танцевать, петь, общаться с друзьями и так далее, да, и это тоже ты. Вот и в этих экстремумах помнить себя разного. И с годами, может быть, более коротким временем, да, эти экстремумы перестают быть настолько крайними, и тебя уже не мотает так сильно из стороны в сторону. Потому что, понятное дело, что психика подвижная, нам сложно в вертикальном состоянии постоянно удерживаться. Да? Вот и тут что происходит. В этом прекрасном царстве, это динамическая структура, появляется жар птицы. Да? Жар птицы как совершенно потустороннее существо, волшебное. И кто может поймать жар птицу? Ну, конечно, только Иван-Царевич. Об этом мы поговорим уже после новостей.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские средства ПВО сегодня за 12 часов с 8 утра до 8 вечера по московскому времени перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России. Как заявила Минобороны, БПЛА нейтрализован над Белгородской, Курской областями, над Крымом, Азовским и Черным морями. Взятие Благодатного способствует продвижению вооруженных сил России на стыке Запорожья и Днепропетровской области. Как сообщили Минобороны, штурмовые подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Благодатный, взяв под контроль крупный район обороны противника площадью более 5 квадратных километров. Подробности рассказал офицер пред-центра восточной группировки Дмитрий Миськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Благодатное Запорожской области. Нанесли поражение живой силе, технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Покровская, Омельник, Неженка и Червоный Яр. Противник потерял до 380 военнослужащих, бронетранспортер, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».
0: Также Минобороны сообщила об освобождении населенного пункта Артельная в Харьковской области. Штурмовые группы заходили в населенный пункт «Сумерки» по 2-3 человека. Каждую группу сопровождали операторы беспилотных систем, указывая места расположения противника. В ходе боев в районе населенного пункта уничтожено до взвода живой силы ВСУ и большое количество вражеской техники. Болгария остается одним из спонсоров киевского режима и продолжает его вооружать, несмотря на отказ от участия в так называемой коалиции желающих. Об этом сообщили РИА Новости посольства России в Софии. В дипмиссии отметили, что на фоне таких действий заявление о нежелании входить в коалицию желающих выглядит как попытка прикрыться. Само решение президента Болгарии поддержать отказ страны от участия в коалиции желающих является позитивным моментом. При этом дипломаты обратили внимание на то, что заявления не должны расходиться с действиями. Однако в случае с Болгарией разговоры о дипломатии, о необходимости воздерживаться от эскалации не подкрепляются реальными шагами, отметили в российской дипмиссии. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела после нападения собаки на 7-летнего ребенка, внука писательницы Дарьи Донцовой. Напомню, в деревне Дубцы в Подмосковье мужчина выгуливал собаку породы американская акита без намордника. В какой-то момент собака напала на ребенка. Мальчик получил рану головы, ему оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ранее Донцова сообщила, что внук получил серьезные травмы, а хозяин собаки якобы даже не пытался помочь мальчику и не оттащил собаку. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачная погода, местами небольшой дождь, температура днем плюс 19-21. В Москве также будет облачно, кратковременные дожди, ночью плюс 13-15 градусов, днем до плюс 23. Давление пониженное, 743 миллиметра ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Водное поло женская сборная России вышла в полуфинал Кубка мира, который проходит в Сиднее. В 1/4 наша команда, выступающая с флагом и гимном, уверенно победила действующих чемпионок Европы сборную Нидерландов 11-6. И за выход в финал 24 июля сыграет с испанками. Елена Костылева и Лев Лазарев выступят на первом этапе юниорского гран-при по фигурному катанию. Международный союз конькобежцев выдал нейтральный статус еще 13 россиянам. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: 6 российских юниоров включены в состав участников этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае, которым откроется серия в новом сезоне. Соревнования пройдут с 20 по 22 августа в Сиане. На турнире должны выступить победитель чемпионата России и финала национального Гран-при Лев Лазарев и двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева. В танцах на льду заявлены чемпионы России среди юниоров Мария Фефелова и Артем Валов. В парном катании также победители последнего юниорского первенства страны Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Запасными в заявку одиночников вошли двукратный чемпион России среди юниоров Арсений Федотов, победительница финала российского гран-при София Дзепко и бронзовый призер юниорского чемпионата страны Виктория Стрельцова. В парном катании в запасе Полина Сажина и Алексей Белкин, в танцах Дарья Дрожина и Иван Тельнов. Все эти фигуристы получили в среду нейтральный статус. «У нас очень сильный состав, я думаю, что они будут побеждать», — так прокомментировала заявку россиян в интервью Матч ТВ заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Международный союз конькобежцев допустил российских юниоров в нейтральном статусе, но пока выдал им лишь по одной квоте в каждом виде из-за отсутствия рейтинговых очков.
1: Футбол. Московская «Динамо» выставила на трансфер нападающего Эль Мехди Маухуба. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. «Динамо» предлагает клубам купить форварда за 3,5 миллиона евро или взять в аренду. Причина в нарушении режима, добавил источник чемпионата. «Зенит» через посредников активно ищет новые клубы для полузащитника Вильмара Бариуса и вингера Луиса Энрике, сообщает инсайдер Анар Ибрагимов. Сине-бело-голубые рассматривают предложение до 5 миллионов евро за колумбийского хавбека. Бразилец оценивается в 35-40 миллионов евро, при отступных в 60 миллионов. Полузащитник Ильзат Ахметов близок к переходу в «Рубин». Как стало известно «Спортэкспрессу», Ахметов находится в расположении казанского клуба и тренируется вместе с командой. Отмечается, что вероятность подписания 28-летнего полузащитника высока. Пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Казимиро стал игроком «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси. Соглашение с 34-летним бразильцем рассчитано до конца июня 2029 года. Хоккейный «Спартак» объявил о переходе нападающего Матвея Петрова. С 23-летним россиянином заключен просмотровый контракт. Форвард был выбран Эдмонтоном под номером 20 в шестом раунде драфта НХЛ-2021. Последние два года Петров провел в АХЛ за Бейкерсфилд. И в завершении бокса объединенный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол проведет свой следующий поединок 12 декабря на УГМК-арене в Екатеринбурге. По сопернику есть несколько вариантов, обсуждается и тема трилогии с Артуром Битербиевым. «Наберитесь терпения, скоро все будет ясно», — сообщил генеральный директор промоутерской компании RCC «Боксинг» Герман Титов. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: сотворения кумира.
1: Значит, вторая сцена в этой сказке, сказке об Иване Царевиче, Жар-Птице и Сером Волке, касается того, что отец Выслав Андронович отправляет своих сыновей сторожить яблоню и поймать жар-птицу. Старший и средний сын засыпают, причем спят так крепко, что даже не замечают, что жар-птица прилетает. А младший Иван-царевич не спит и остается в саду, и даже ловит жар-птицу и из хвоста одно перо выдергивает. Почему так происходит? Ведь вроде бы старший и средний сын, они умнее, они старше, они зрелее. Но речь-то о другом. Во-первых, что такое сад? Сад – это, напомню, царство отца. И получается, что где человек может уснуть? Там, где ему спокойно, там, где его ничто не раздражает, ничто не удивляет, там, где для него все естественно, дома лучше всего, легче всего спать. Ничего удивительного. И поэтому они засыпают. То есть они живут под отцом, они целиком полностью продолжают его. Вспомните притчу о блудном сыне. Да, вот блудный сын — это Иван-царевич фактически. А старший сын, он молодец, он как отец и так далее. Он продолжает дело отца. Поэтому засыпает. Да? А младший сын не засыпает. И надо сказать, что ведь братья не просто засыпают, они и жар-птицу не видят. То есть они не могут увидеть проблемы, потому что они на самом деле и не станут царевичами, они не станут царями, а царем станет младший. Ему отдается полцарства, и в конце, после смерти отца, он получит все царство. Почему? Потому что, ну, ему уже написано, во-первых, быть царем, во-вторых, для него этот сад – это неизвестное место, понимаете? Он попадает в сад, и он удивлен всему. Да, он в этом саду, он идет за поручением отца, да, конечно, но он там в этом саду, он удивлен, да, он не засыпает, и он видит жар-птицу, то есть для него это тоже чудо, для него мир не завершен, для него мир — это вопрос, который он еще может решить, он как бы живой человек. Да? Причем стартовая позиция любого из нас — это идти по отцовскому указу, или как родители скажут, да. То есть это жизнь из ожиданий, жизнь из долга, из надо. Потому что мы не знаем, чего мы хотим. И нам говорят родители, это очень важно. Важен родительский наказ. Послушать его. Родители сказали: я не знаю, чего я хочу, говорит ребенок. Родители говорят: иди на экономиста, иди на айтишника, иди там на архитектора. И ребенок идет. И это очень важно, что ребенок идет туда, куда отправляют его родители, в случае, если он сам не знает, что он хочет. Потому что если он хочет, конечно, важно идти за тем, чего он хочет. Но если не знает, важно идти туда, куда говорят родители. Даже если ребенку это неинтересно и ребенку это не понравится, вот это понимание, что ага, это не мое, вот это вообще дорога его куда-то выведет. Так интересно, понимаете, вот так интересно и складывается. Но если ребенок начинает винить родителей, то он остается в точке недвижимости. Так вот, что мы с вами видим? Значит, Иван живет внутри порядка, но он не является хозяином. Не является хозяином этого сада, этого царства, да. Он. А еще то, что он младший, забыл сказать, он же не встроен в систему полностью. То есть отец его даже не отправляет за жар-птицей. Этот мир ему не до конца принадлежит. И он как бы бодрствует поэтому, да? То есть он поэтому чувствует эти нарушения, может быть. И вот он ловит эту жар-птицу. Ловит, потому что видит, потому что может поймать, потому что, как мы потом узнаем-то, это его жар-птица. То есть он эту жар-птицу ловит. Он ее привозит отцу, но и она же достанется ему после смерти отца. Да? Это такой парадокс, что мы получаем только то, что наше. А то, что не наше, не получаем. А если что-то не удерживается, то не наше. Понимаете, это важный момент. То есть то, что наше, оно всегда удерживается. А то, что не наше, его нужно всегда удерживать силой. Отсюда ревность. Да? То есть я не уверен в своей женщине или в своем мужчине, не уверена, я буду удерживать. Да? И то, что удерживается, оно обычно порождено страхами, оно обычно ломается. Да? Боюсь смерти, смерть приходит. Боюсь болезни, болезнь приходит. Боюсь безденежья, безденежья, что угодно. Да? То есть, потому что страхи, они часто управляют нами. И дальше что происходит? Даже несмотря на то, что он перо жар-птицы поймал. А жар-птица, понимаете, это же как такой... Это свет. Поймать жар-птицу, это значит опять все упорядочить. Но отец не может поймать жар-птицу, отправляется новей. То есть, и вот этот поиск жар-птицы, это и есть процесс инициации царевича в царя. Но чтобы поймать жар-птицу, мало просто ее искать. Нужно стать тем, кто может поймать жар-птицу. Понимаете? То есть человек говорит, хочу любви. Зачем? Ну, же боюсь одиночества. Нет. Это парадокс желаний. Только те желания исполняются, которые идут из сердца и которые не обременены страхом. То есть, если ты боишься, что желание не исполнится, тогда к желанию примешь страх, и ты уже не столько хочешь что-то, сколько хочешь, чтобы страх не исполнился. И вот только чистое желание, свободное от страха, оно всегда исполняется. Вот когда человеку все равно, исполнится или нет, но он очень хочет, тогда это же сложно, понимаете? Хотеть чего-то вместе с тем, чтобы не бояться, что это не произойдет. Да? В всяком случае, вспоминая свою жизнь, только эти желания исполнялись. Когда что-то хотелось, и не было страха, что это не случится. Не было ставок никаких, понимаете? Да. Ну, и Иван уговаривает отца, и как мы выясняем, наверное, это любимый сын отца, да? Вот он его оставляет при себе, говорит, в случае, если я умру, кто останется? Иван уговаривает отца, берет коня. Какого коня он берет? Отцовского коня. Понимаете, это не его конь. Конь важный образ, да. Конь это конь тебя куда-то нести может. Конь, а куда он тебя принесет? К себе или к чужому? Это вот чей конь? Если твой, то к себе принесет. Если чужой конь, то к чужому принесет. То есть, как Ивану стать зрелым? Как Ивану стать тем, кто уже не под отцовскую дудку, да, живет, а сам может музыку играть, который идет не за отцовским наказом, а сам может творить, да, закон. То есть, вот, как бы царями рождаются, но царями еще и, может быть, становятся. Вот в чем дело. Мало царем родиться. Сколько мы знаем таких примеров из истории, когда человек родился царем или королем, да, но не смог им стать в полной мере. То же самое, да и у нас это все, да, можно жениться, выйти замуж, но станешь ли ты после этого мужем и женою в полной мере, да, то есть внутренне, не внешне, да, вот это. У нас очень мало в жизни стало ритуальности, поэтому внешний вот как бы симулякр в виде росписи в ЗАГСе, ну, для большинства людей же ничего не значит, да, то есть расписавшись в ЗАГСе, я не становлюсь сразу мужем. Это какой-то новый статус, новая роль, новое самоощущение, оно должно как-то внутри меня произойти, вряд ли оно происходит, потому что я росчерк ручкой сделал на бумажке, да, то есть это что-то должно произойти, что-то измениться, какое-то новое понимание себя должно родиться, да, а как оно рождается? Вот спустя какое-то время, спустя какие-то конфликты, спустя какие-то ритуалы, события. Вот об этом речь, да? Все, о чем мы говорим, это наши фантазии о том, как мы себя воспроизводим в реальности. Как мы себя воспроизводим в реальности, как мы себя вообще видим и как видим эту реальность, так? Да, ну сейчас мы уйдем на перерыв и вернемся.

сотворения кумира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого». Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.

0: сотворения кумира.
1: Так, ну и последний образ, который мы успеем с вами разобрать, наверное, это столб, к которому приходит Иван-царевич. Там все довольно прозаично. Напомню, он видит столб, значит, на котором написано: «Кто поедет от столба сего прямо, тот будет голоден и холоден. Кто поедет в правую сторону, тот будет здрав и жив, а конь его будет мертв. А кто поедет в левую сторону, тот сам будет убит. А кто поедет в левую сторону, тот сам будет убит, а конь его жив и здрав останется». То есть что у нас? Ну, как будто бы выбор без выбора, да? То есть быть голодным и холодным, но с конем, быть живым, здоровым, без коня, либо быть мертвым, но конь останется, да? Иван-царевич же ведь, он выбирает самый простой путь, да? Он выбирает себя. И он думает еще потом, да, что, ну, другого коня найду. То есть нет никакого страха вообще потерять коня. Вот в чем дело. Потому что это чужой конь. Отцовский конь. Это очень важный процесс. Потерять что-то, что принадлежит не тебе. Понимаете? То есть это некие установки о том, кто ты. Нам с детства рассказывают, кто ты. Мы сами придумываем, кто мы. Нам общество твердит, кто ты. Да? Студент, ученик, сын, работник, муж, кто угодно. А кто я? То есть вот нужно отказаться. Ну, мы уже, если вы слушали другие эфиры, да, по сказкам, мы встречались с этим, да. Надо уничтожить старую опору вот этого коня. То есть, он на самом-то деле, Иван не знает, куда скакать. И что ему это? И конь его не знает, вот в чем дело. Поэтому нужно что-то другое. И появляется у нас волк. Причем волк этот и сжирает старого коня и становится потом новым конем, новым средством передвижения. И волк всегда знает путь. Он говорит, что делать. Он исправляет ошибки за тобой. Он в конце тебя даже воскрешает. То есть волк, забегая вперед, и есть образ вот этой самой самости. Вот этой как бы там ведущей человека души, да, которая знает. Вот как материнское сердце, вы знаете, знает. Вот можно много книжек почитать о том, как детей воспитывать, при этом матерью не стать. А можно ни одной книги не прочесть и постоянно мудро поступать в отношении собственного ребенка. То есть вот, да, в согласии с сердцем, то, что мы называем, да, сердечно, с душою. И что интересно, что Иван же ведь постоянно не слушает волка, да, то есть есть Иван, есть его эго, он сейчас живет из эго, а есть его самость, которая знает и которая его ведет. Вот волк-то, да, что делает? С какой репликой он встречает Ивана? «Ух ты, гуеси, молодой юноша Иван-царевич, ведь ты читал, на столбе написано, что конь твой будет мертв, так зачем сюда едешь?» То есть волк такой участливый у нас получается. Ты же знал, что пойдешь в это. И получается, если мы с вами переведем это на русский язык, да, ну вот человек живет-живет, и он говорит: иди учиться на архитектурный, там, иди на юриста. Идет он на юриста. Да, и что-то, идет. А потом тут скажем: слушай, может быть, на юриста тебе не нравится, может, пойдешь там в путешествие полетишь, тут вот, не знаю, там, раскапываем какую-то цивилизацию 10-тысячелетней давности где-нибудь в Туве, и ты бросаешь учебу, едешь туда. Ну, а что скажут родители на это? Да ничего они на это не скажут хорошего, да? Вроде учеба, тебе неинтересна эта учеба, и потерял ты место в университете, а может, тебе еще и армия грозит, вообще непонятно, что дальше, но вот пошел за интересом, да? Или там друзья тебя куда-то позвали, или с девушкой-то познакомился, в общем, ты пошел за тем, что туда вот, чтобы хоть как-то вообще, хоть как-то сохранить связь с жизнью. И ты теряешь что-то. Ты потерял коня, отцовского коня. Думаешь, ну ничего страшного, другой найду. И находится волк. Находится что-то, что тебя будет вести. На самом деле это интерес. Это вот интерес в жизни. Это то, к чему, как мы говорим, лежит душа. Это может быть какой-то человек, за которым ты идешь. Понимаете? Что-то, что тебя держит. Да. Это может быть раскопки, а может быть, это рисование, может быть, это танцы. Да. Вот ты понимаешь, что танцевать тебе нравится, отходить на пары по политэкономии тебе не нравится. Вот это просто нравится, не нравится. Это очень важный, на самом деле, компас. Хотя в обществе не принято это оценить. Потому что мало что нравится, не нравится, спи, моя красавица, говорят так, да. А ты все равно находишь все силы и идешь. И в итоге волк-то, да, Иван-царевич идет день целый и устает жутко. И только что хотел присесть отдохнуть, да тут появляется волк и говорит: «Жаль мне тебя, Иван-царевич, что ты пеш изнурился. Жаль мне и того, что я заел твоего доброго коня. Добро, садись на меня, на серого волка, и скажи, куда тебя везти и зачем?» И вот тоже: «А куда?» «А я не знаю, куда. Зачем?» «В принципе, тоже не знаю, зачем. Но есть одно. Есть родительский наказ, жар птиц». Вот как ориентир, да? То есть Иван-царевич же еще не знает, к чему он придет. А напомню, приходит он к тому, что он становится царем, что он обретает любовь, что он обретает собственного коня и еще и жар птицу, то есть он в клетке привозит, то есть существо, которое больше, которое может нарушать порядок, теперь оно упорядочено тоже. Понимаете? То есть он вообще приходит к целокупности. Но вот о том, как он приходит к целокупности, да, какие испытания он проходит, мы подробно уже разберем в следующей части этого эфира, посвященной сказке об Иване-Царевиче, «Жар-птице и о сером волке». А с вами был я, Артем Новиченков. Спасибо вам за внимание. Вы можете следить за моей деятельностью в телеграм-канале, который называется «Говорящий Трастник». Всего доброго. До свидания.

сотворения кумира. Большая энциклопедия лета. Июль. Если вы планировали прочесть «За лето, войну и мир», самое время переходить к третьему тому. На дворе июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. В городе Запорожье, который пока остается под контролем Киева, горит предприятие. Пожар вспыхнул после серии взрывов, сообщает местная администрация. О каком именно объекте идет речь, пока не уточняется. Вооруженные силы России ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем поразили еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск. Ранее сообщалось, что в порту Черноморск был уничтожен сухогруз в момент выгрузки предметов военного назначения. Также в порту Одесса были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В среду утром министерство заявило, что ночью нанесены удары по логистическому центру в Одессе и целям в Одесском порту. В городе Одесса поражен логистический центр новой почты, используемый для хранения грузов для ВСУ. В населенном пункте Ковалевка батареи берегового ракетного комплекса «Нептун». Как сообщают украинские СМИ, сегодня вечером взрывы также гремели в Николаеве на юге Украины, в Изюме, в Харьковской области и в городе Сумы. Принятые правительством меры по стабилизации топливного рынка в России сработали, и ситуация во многих регионах становится легче. В то же время обстановка требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация с топливом затрагивалась на совещании по экономическим вопросам, которое сегодня провел президент. Напомню, на этом совещании Владимир Путин заявил, что трудности, которые создают для России на топливном рынке, временные. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике. По словам президента, бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и не нефтегазовых доходов. И те, и другие во втором квартале росли, при этом не нефтегазовые доходы бюджета выросли на четверть в годовом выражении. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер для улучшения ситуации. Кабмин в том числе запретил экспорт бензина и дизельного топлива, предоставил налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране. Wildberries начала выплаты продавцам, чьи товары пострадали в результате атак ВСУ на логистические объекты компании. Об этом заявила журналистам основатель компании, глава РВБ Татьяна Ким. В первую очередь финансовую поддержку направят самым небольшим и наименее защищенным предпринимателям, товары которых находились на складе в Электростали. Деньги должны появиться на балансах продавцов в течение суток. Для среднего бизнеса разработчиков

0: страховыми компаниями и поиска системного решения. Компания уже обратилась в профильные государственные структуры и к банкам-партнерам о поддержке для предпринимателей. За последние несколько дней террористическим атакам ВСУ подверглись логистические центры в Тамбовской и Московской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях. Послы Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли согласовать предложенный Еврокомиссией компромиссный, по сути, урезанный проект 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщил журналистам европейский источник Брюсселя. По его словам, попытки принять этот санкционный блок продолжатся в ближайшие дни. Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила на согласование послам проект санкций со смягченными ограничениями на перевозку российского СПГ в третьи страны европейскими танкерами и без запретов на закупки российской рыбы. Как сообщило европейское издание «Политика» и агентство Bloomberg, предложенный Еврокомиссией запрет европейским перевозчикам возить российские СПГ в третьи страны блокирует Греция. Она опасается серьезных убытков для своих морских транспортных компаний. Франция и Германия выступили против запрета закупок российской трески и минтая, необходимых для их заводов по производству рыбопродуктов. Австрия выступила против новой попытки включить санкционный список Райффайзенбанк. Оборонная доктрина Ирана верна принципу око за око, заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи и предостерег США и их союзников от ударов по гражданской инфраструктуре. Любая агрессия повлечет за собой мощный и решительный ответ. Любой, кто будет способствовать такой агрессии, независимо от формы оказываемой поддержки, также будет считаться законной целью, заявил Аракчи. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны в ответ на каждый удар по судну в Ормузском проливе будут уничтожать по одному иранскому мосту или одной электростанции на иранской территории. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь, ночью 12-14 тепла, днем до плюс 21. В Москве облачная погода, местами пройдут дожди, ночью плюс 13-15 градусов, днем воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. Ветер западный до 9 метров в секунду, давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что по-прежнему немного ниже нормы.

0: Аудиосторис.
1: По данным последних исследований, среднестатистический житель Нью-Йорка уделяет своему телефону около 6 часов 12 минут каждый день. Этот показатель немного ниже общенационального уровня, но итоговая цифра за год оказывается весьма внушительной. Порядка 130 километров просмотренных лент. Специалисты подчеркивают, что подобные привычки значительно снижают производительность труда и приводят к потерям мирового ВВП на сумму около 9 триллионов долларов ежегодно. Дум-скроллинг – это склонность непрерывно листать ленты в соцсетях и в интернете в целом. Исследователи предупреждают, что непрерывная проверка уведомлений негативно влияет на концентрацию внимания и рабочую эффективность сотрудников. Большинство американцев обращаются к своим устройствам около 58 раз в течение суток, причем половина всех случаев приходится именно на рабочие часы. Более того, многие пользователи вновь возвращаются к своим телефонам всего спустя 3 минуты после предыдущего сеанса, формируя бесконечную цепь отвлекающих факторов. Специалисты считают, что проблема лежит глубже простого физического утомления. Постоянные переключения между различными задачами ведут к снижению производительности труда примерно на 40%. Эта ситуация усугубляется тем фактом, что современные телефоны становятся универсальным средством связи, развлечения и работы одновременно, что размывает границы полезного и вредного воздействия цифровых технологий.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: 26 августа 1883 года в Зонском проливе между островами Ява и Суматра произошло одно из самых крупных вулканических извержений в истории человечества. Вулкан Кракатау выбросил лаву на высоту около 55 километров, а пепел, разносимый ветрами, распространился на тысячи километров вокруг, осев спустя 10 дней на расстоянии свыше 5000 километров от эпицентра катастрофы. Еще раньше, в 1815 году, активность индонезийского вулкана Тамбора достигла невиданных масштабов. Из-за мощнейшего извержения высота острова Сумбава сократилась почти вдвое, упав с отметки 4100 метров. Объем выброшенной лавы составил колоссальные 150-180 кубических километров. У Кракатау было в 9 раз меньше. Исландскому вулкану Лаке принадлежит рекорд образования самой протяженной лавовой реки в истории наблюдений. В 1783 году потоки раскаленного вещества растянулись на 65 километров от самого кратера. Последствия были катастрофическими. Небо Европы заволокло густым слоем пепла, воздух наполнился запахом серы, солнечный свет практически перестал проникать сквозь плотную атмосферу. Сегодня одним из наиболее опасных геологических объектов считается вулкан Кумбре-Вьеха на испанских Канарских островах. Если этот исполин снова проснется, последствия будут разрушительными. Возможно возникновение гигантского цунами высотой до 900 метров и скоростью порядка 800 километров в час. Волны сметут запад Африки 10-метровой стеной воды. Американский континент ощутит удар 15-метрового вала. А Великобритания пострадает от волн высотой примерно в 12 метров. Аудио сторис.

0: Задача клоуна – быть смешным, приятно удивлять и заманивать в свой волшебный мир, чтобы человек на представлении отвлекался от всего происходящего вокруг. Артем Бабинов. Клоун.
1: Так говорит маяк.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Трудности, которые создают для России на топливном рынке, временны. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике. По словам президента, бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей за счет нефтегазовых и ненефтегазовых доходов. И те, и другие во втором квартале росли. Как заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, принятые правительством меры по стабилизации топливного рынка в России сработали. Ситуация во многих регионах становится легче. В то же время обстановка требует особого внимания и продолжения действий дополнительных мер. Песков отметил, что ситуация с топливом затрагивалась на совещании по экономическим вопросам, которые сегодня провел президент. Вооруженные силы России поразили еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для украинской армии в порты Одессы и Черноморск, сообщила Минобороны России. По данным военведомства, наша армия продолжила сегодня нанесение ударов по портам Украины морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ранее сообщалось, что в порту Черноморск был уничтожен сухогруз в момент разгрузки груза, предназначенных для обеспечения ВСУ. Также в порту Одесса были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Двое мирных жителей погибли, 10 пострадали в результате украинских ударов по территории Донецкой Народной Республики. Сегодня об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что в результате этих атак также были повреждены 5 жилых домов, 5 объектов гражданской инфраструктуры и легковой автомобиль в Донецке, Торезе, Мариуполе, Горловке, Дебальцеве, Амвросиевском, Волновахском, Старобишевском и Мангушском муниципальных округах. Секретная служба США зафиксировала рекордный уровень угроз для охраняемых ею лиц, включая президента Трампа. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленного представителя ведомства. «Такого уровня опасности, как сейчас, я никогда раньше не видел», цитирует канал сотрудника секретной службы. По его словам, в этом году зафиксировано около 10 тысяч случаев угроз в адрес государственных должностных лиц, включая судей Верховного суда. Это на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Угроз становится все больше, они становятся все изощреннее, сказал представитель ведомства. Трамп 4 раза за 2 года подвергался покушениям. В июне 24-го он буквально увернулся от пули, которая ранила его в ухо. Последним случаем, признанным покушением на жизнь американского лидера, стал раскрытый в июне заговор по атаке на турнир UFC в Белом доме. В предстоящую пятницу американский лидер примет участие в ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, который пройдет при усиленных мерах безопасности в связи с попыткой покушения на президента во время предыдущего такого ужина в апреле. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, днем плюс 19-21 градус, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. В Москве облачно, ожидаются кратковременные дожди, ночью плюс 13-15 градусов, днем плюс 21-23, ветер западный 4-9 метров в секунду.

0: Маяк.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московская «Динамо» выставила на трансфер нападающего Эльмекди Малхуба. «Динамо» предлагает клубам купить форварда за 3,5 миллиона евро или взять в аренду. Причина в нарушении режима. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. «Спартак» прислал официальное предложение по трансферу нападающего мексиканского «Леона» Федерико Виньеса. Об этом «Спортэкспрессу» сообщил агент футболиста Даниэль Гутьеррес. «Мы находимся в процессе переговоров. Футболист согласен на переход в клуб, но у нас также есть некоторые другие опции для перехода в более сильные команды», — добавил Гутьеррес. «Трансфермаркт» оценивает Виньеса, который провел 3 матча на чемпионате мира, в 4 миллиона евро. Последние 2 сезона Виньес на правах аренды провел в испанском «Овьедо». Российский футбольный союз опроверг информацию о возможном запрете всем клубам российской премьер-лиги и первой лиги на регистрацию новых игроков. Подробности в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
2: В Российском футбольном союзе опровергли информацию о том, что на все российские футбольные клубы может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков. Ранее об этом сообщал инсайдер Иван Карпов, по информации которого трансферный бан на все клубы РПЛ и первой лиги возможен из-за невозможности проведения солидарных выплат ФИФА. В интервью Матч ТВ директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков отметил, что клубам не нужно открывать счета в Европе. Распространено заблуждение, что клубам необходимо открывать собственные счета в французском клиринговом центре или банках ЕС. И именно из-за невозможности это сделать возникают проблемы. Это не так, сказал Дьяков. Согласно регламенту клирингового центра ФИФА, клубы проходят процедуру комплаенса, предоставляя информацию, в том числе о своих действующих счетах. Никто не требует от клубов РПЛ и ФНЛ открывать счета во Франции. Второе. Никакого массового бана не существует. Трансферное окно в России работает в штатном режиме до 10 сентября включительно. Никакой угрозы заморозки состава для всего российского футбола нет. Конец цитаты. Тем временем Станислав Черчесов, главный тренер «Ахмата», назвал нонсенсом запрет ФИФА для «Ахмата» регистрировать новых игроков. «Мы получили запрет на регистрацию новичков из-за того, что готовы погасить задолженность, но не имеем технической возможности это сделать. В чем наша вина?» – сказал Черчесов в интервью «Спортэкспрессу». Ранее гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров уже сообщал, что клуб оспорит решение ФИФА в спортивном арбитражном суде.
1: Водное поло. Женская сборная России вышла в полуфинал Кубка мира, который продолжается в Сиднее. В 1/4 наша команда, выступающая с флагом и гимном, уверенно победила действующих чемпионок Европы сборную Нидерландов 11-6 и за выход в финал 24 июля сыграет с испанками. Бокс. Объединенный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол проведет свой следующий поединок 12 декабря на УГМК-арене в Екатеринбурге. По сопернику есть несколько вариантов, обсуждается и тема трилогии с Артуром Битербеевым. Наберитесь терпения, скоро все будет ясно, сообщил генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Герман Титов. Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP 500 в Вашингтоне, который пройдет с 27 июля по 2 августа. Причины не уточняются. Напомню, ранее Медведев сообщил о прекращении сотрудничества с тренером Томасом Йоханссоном. И пока это все новости спорта.

0: Маяк.
1: Возьму я да поеду далеко вглубь себя, где мне легко, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда, хоть как-нибудь, где нет тебя. Прости, прости меня, пожалуйста, за то, что я люблю тебя. Но мне твоей не надо жалости, а нужен мир и нужен дом, где нет тебя. И все тогда оценят жизнь мою, что живу я в том краю, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда, хоть как-нибудь, где нет тебя.

0: снега. Восьмой я и поеду далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя, где нет тебя.
1: Аудиосторис.
2: Хикама – это тропический представитель семейства бобовых, который растет преимущественно в Мексике и Центральной Америке. Растения образуют крупные корнеплоды с гладкой, светло-желтовато-коричневой кожурой. Внутри мякоть сочная, мягкая и одновременно хрустящая, которая на вкус напоминает сочетание картофеля и груши. Она обладает тонким ароматом яблока, однако это овощ. Надземная часть растения несъедобна и ядовита. Сначала хикама была известна только в американских регионах. Позже распространилась в Юго-Восточной Азии и Нигерии, где стала популярной культурой. Чаще всего корнеплоды употребляются сырыми. Очистив кожуру, их приправляют специями, подслащивают сахаром или сбрызгивают лимонным соком. Помимо этого, хикаму готовят различными способами. Отваривают, запекают, жарят, маринуют и высушивают.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Капуста огородная – это общий предок практически для всей капусты, которую человек сегодня употребляет в пищу. Джерсийская капуста растет исключительно на острове Джерси в проливе Ла-Манш, близ побережья Франции. Она достигает высоты в 3-4 метра. Из-за этого птицы часто принимают ее за дерево и устраивают гнезда на вершинах. Хотя ее листья пригодны для употребления в пищу, местное население предпочитает использовать древесные стебли растения для изготовления тростей и элементов мебели. Еще один необычный представитель вида капусты – декоративная капуста. Ее пышные листья напоминают раскрывшиеся цветы. Этот эффектный сорт стал популярным среди ландшафтных дизайнеров относительно недавно. Впервые такие сорта были выведены японскими садоводами, а начиная с 1936 года началось активное экспортирование семян. Благодаря этому селекционеры смогли создать большое разнообразие капустных цветущих роз, которые сохраняют свою красоту вплоть до наступления холодов.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Видео с тем, как артист поет, очень хорошо продают его концерты. Когда слушатель видит, как человек поет вживую, у него намного больше потом мотивации прийти к нему на концерт. И тем, у кого хороший голос, классное исполнение, могут сделать несколько роликов на телефон, и это может действительно очень сильно помочь в сборе концерта.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Стоит взглянуть на одного и того же ребенка дома, на улице или в школе. То вы видите жизнерадостное, любознательное существо с улыбкой в глазах и на устах, во всем ищущее поучение как радости. То вы видите измученное, сжавшееся существо с выражением усталости, страха и скуки, повторяющее одними губами чужие слова на чужом языке. Существо, которого душа, как улитка, спряталась в свой домик. Стоит взглянуть на эти два состояния, чтобы решить, которое из двух более выгодно для развития ребенка.
0: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель. Маяк.
3: Во французской стороне, на чужой планете.

0: Audio Stories.
1: Термин «непобэби» появился от слияния английских слов «непотизм» – «кумовство» и «бэби» – «ребенок». Чаще его применяют к потомкам знаменитых деятелей культуры, которым доступ в шоу-индустрию нередко обеспечивала помощь влиятельных членов семьи. Особый интерес к феномену «непобэби» появился весной 2022 года. Тогда в соцсетях обнаружили, что любимица поколения Z Мод Апатоу, исполнительница роли Лекси Говард в сериале «Эйфория», это дочь режиссера Джада Апатоу и актрисы Лесли Манн. Дискуссия вокруг явления быстро превратилась в объект массового внимания и породила множество мемов, став поводом для статей ведущих изданий. Осенью 2022 года журнал New York Magazine выпустил специальный номер с броским названием «У нее мамины глаза и агент», посвященный дочерям известных актеров Голливуда, таким как Лили Роуз Депп, Зои Кравиц и Дакота Джонсон. Особенно заметным событием стал откровенный рассказ Лили Роуз Депп о трудностях восприятия ее таланта публикой. Она подчеркнула, что зрители склонны заранее считать ее провальной актрисой, либо списывать успехи исключительно на родословную. Стоит помнить, что карьера ребенка-звезды вовсе не гарантирует автоматический успех. Многие годами преодолевают стереотипы о своем происхождении, стремясь доказать собственную значимость вне контекста родительского наследия. Так, американская актриса Джейми Ли Кёртис откровенно говорила, что ее дебютная роль в фильме ужасов «Хэллоуин» была предложена ей именно благодаря известности матери Джанет Ли, которая сыграла в легендарном «Психо». Отголоски семейных традиций проявлялись и в истории семейства Болдуинов. Старший брат Алек прошел долгий путь от театральных подмостков Бродвея до масштабных проектов и телевидения, тогда как братья Дэниел и Уильям, несмотря на многочисленные проекты, так и остались в тени своей знаменитой фамилии. Audio Stories.

0: 23 часа в Москве. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Трудности, которые создают для России на топливном рынке, временные. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике, заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам главы государства, бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов. Как отметил президент, необходимо обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом.
1: Нужно в этой связи, конечно, обеспечить дополнительную поддержку субъектной федерации и бюджета, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и муниципалитетов. И, конечно, чтобы продолжить реализацию программ развития на местах. По инициативе «Единой России» в июне было принято важное решение. Срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам перенесен с текущего 2026 года на 2030 год. Это означает, что в распоряжении регионов только в текущем году появляется дополнительно свыше 100 миллиардов рублей.
0: Владимир Путин также привел оценку Минэкономразвития. ВВП России, согласно этим данным, в мае рос скромными темпами, но все-таки находится в позитивной зоне 0,3%, а всего за 5 месяцев текущего года прирост составил 0,2%, сказал президент. Ситуация на топливном рынке России во многих регионах начала улучшаться после мер, принятых правительством. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуацию с топливом обсуждали на совещании по экономическим вопросам, которое в среду провел Владимир Путин. Песков отметил, что участники встречи также учитывали ранее озвученную вице-премьером Александром Новаком информацию о положении дел на рынке. Российские войска с помощью беспилотников поразили 4 сухогруза и 1 балкер, используемые в интересах вооруженных сил Украины в акватории Черного моря и порту Черноморск, сообщили в Минобороны. Цели ударов поражены, говорится в сообщении. Российские войска в течение дня нанесли удары по портовой и логистической инфраструктуре в Одесской области, морским судам и складам беспилотников. По данным Министерства обороны, в порту Черноморска поражены сухогруз, объекты логистического центра для хранения военных грузов и резервуары с горюче-смазочными материалами. Вооруженные силы России взяли под контроль Артельные и освободили Благодатные, заявили сегодня в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Артельная Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной, мотопехотной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Рубежная, Новоалександровка и Черноглазовка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады.

0: по американским военным объектам в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает CNN. В ночь на 18 июля Тегеран заявил об атаке иранских беспилотников на военные объекты США в Кувейте. В Иордании, по утверждению Исламской Республики, были уничтожены 20 ангаров с военными США, а также поражены американские самолеты в аэропорту Акабы. Тогда же Иран заявил о гибели десятков военнослужащих США. Вашингтон вскоре после атаки заявил о двух погибших военных. Еще один военнослужащий сначала был признан пропавшим без вести, однако вскоре, как пишет NBC, его статус изменился на «предположительно погиб». ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Таипа перед вылетом из Нью-Йорка. 30 июля он должен будет дать показания в окружном суде Флориды по делу о многомиллионных финансовых махинациях, в которых предположительно замешана организация, передают аргентинские СМИ. Ассоциация футбола Аргентины, между тем, в заявлении на официальном сайте опровергла информацию о том, что Клаудио Таипа с повесткой вызван в суд США. Отмечается, что агенты ФБР изъяли у него компьютеры и мобильные телефоны в аэропорту Нью-Йорка. Утверждается, что расследование связано с покупкой элитных объектов недвижимости предпринимателем Хавьером Фароне, которого связывают с главой Ассоциации футбола Аргентины. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра, 23 июля, в четверг, в Санкт-Петербурге местами возможен небольшой дождь, плюс 19, плюс 21 градус. В Москве кратковременный дождь, днем в российской столице плюс 21, плюс 23 градуса.

0: январи. Сколько их?
1: Audio Stories.
2: Свидетельства наличия диких сортов капусты были обнаружены учеными на всех континентах, кроме Антарктиды. Культурный вид капусты огородной возник в Средиземноморье более 4000 лет назад. Сначала капуста выращивалась из-за ее целебных свойств. Пифагор говорил: капуста – это овощ, который поддерживает бодрость и хорошее настроение. Однако вскоре она превратилась в пищу и стала основным ингредиентом для супов. Считается, что славяне переняли капусту у греческих колонистов, которые осели в Северном Причерноморье. Со временем она распространилась на север, где прижились более устойчивые сорта. Одним из таких сортов является красная листовая капуста или кале, которая наряду с репой стала основой рациона наших предков. Однако в XIX веке посевы капусты кале в России начали сокращаться, а затем они и вовсе забыли. В Соединенных Штатах Америки этот сорт до сих пор называют «красная русская кале». В Испании и Португалии с 15 века красная кале приобрела широкую популярность, так же, как и в Англии, где ее называли сибирской капустой, что объяснялось тем, что она никогда не страдает от холода. Несмотря на это, к концу 17 века кале исчезла из английских огородов, уступив место кочанной и совойской капусте. Она вернулась в Англию в эпоху Петра I вместе с другими товарами из Архангельска. Сегодня кале в России рассматривается преимущественно как декоративный сорт для украшения садов и парков. Старинные рецепты ее приготовления почти утрачены. Тем не менее, французский ресторатор Жак Пипен произвел фурор в 2009 году, представив чипсы из кале.
1: Audio Stories.
3: Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную крёлку он увидел на песке, и одною пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

0: И когда под утро плачет елки, понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.
1: Доброй ночи. Бессонница продолжается. Я Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы открываем этот тихий разговор. Иногда самое важное – это то, что так и не было сказано. Напишите эти слова. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: По данным на 2025 год, самым кассовым фильмом остается «Аватар». Джеймс Кэмерон выпустил его в 2009 году и собрал в мировом прокате почти 3 миллиарда долларов. На втором месте – «Мстители. Финал» 2019 года, чьи кассовые сборы достигли уровня в 2,8 миллиарда долларов. Третье место снова занял Кэмерон и его «Аватар. Путь воды». Тот сумел собрать впечатляющие 2,3 миллиарда долларов. Тем не менее, простая статистика сборов не всегда отражает истинную картину успеха фильма, потому что стоимость денег со временем меняется. Чтобы сделать сравнение более справедливым, специалисты нередко применяют поправку на инфляцию, которая позволяет сопоставлять доходы современных проектов с достижениями классики кинематографа. Книга рекордов Гиннесса регулярно публикует рейтинги с учетом инфляции. Согласно этим расчетам, безусловным чемпионом среди всех кинофильмов остается шедевр Виктора Флеминга «Унесенные ветром» 1939 года выпуска, который основан на романе Маргарет Митчелл. С учетом изменений стоимости валюты, эта кинолента собрала феноменальную сумму – почти 4,5 миллиарда долларов. На второй позиции рейтинга находится все тот же знаменитый проект Джеймса Кэмерона «Аватар», чей скорректированный заработок составляет примерно 3,9 миллиарда долларов. Третье место достается другому фильму Кэмерона – «Титанику», чья итоговая сумма – 3 миллиарда 600 миллионов долларов.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В условиях успешного наступления советских войск против немецких соединений в 1943 году руководство страны приняло решение создать высшую военную награду, которая была предназначена для поощрения выдающихся заслуг полководцев. Для разработки эскиза новой медали власти привлекли группу художников, включая Александра Кузьмина, автора ордена Отечественной войны. Было предложено назвать награду «За верность Родине». Это должна была быть пятиконечная звезда с изображением Ленина и Сталина внутри центрального медальона, но она не понравилась Иосифу Сталину. Он предложил разместить в центре изображение Спасской башни Кремля вместе с частью Кремлевской стены. Спустя 4 дня художник представил новый эскиз, который получил одобрение вождя. После внесения ряда незначительных доработок 5 ноября 1943 года был изготовлен первый опытный образец ордена, украшенный драгоценными камнями и металлами высочайшей пробы. Официальное учреждение Ордена Победы, его положение и регламента произошло 8 ноября указом Президиума Верховного Совета СССР. Согласно правилам, орденом могли награждать исключительно высших офицеров армии, которые успешно руководили крупными фронтовыми операциями, кардинально меняющими ход военных действий в пользу Красной армии. Решение о присуждении принималось исключительно Президиумом Верховного Совета СССР. Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о литературе. Ну и начнем разговор, конечно, с Пушкина Александра Сергеевича. А с кого же еще? Ведь Пушкин – это наше все. И слово предоставляется Игорю Ружейникову.
2: Знаете, когда я говорю вот сейчас, сегодня о нашем все, у меня ни тени иронии. Это, конечно, не наше все, но это великий человек. Продолжаем разговор об Александре Сергеевиче Пушкине.
1: Не совсем поняла, почему же Пушкин не наше все, но сейчас не об этом. Ведущий сказал «говорю о нашем все». Но на самом деле в этом выражении склоняются оба слова. О нашем всем должно быть. И, кстати, вы помните, кто сказал эту фразу? Кто автор выражения «Пушкин наше все»? Многие приписывают эти слова Достоевскому, но их впервые употребил в 1859 году писатель и литературный критик Аполлон Григорьев в своей статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина». А теперь еще один вопрос, связанный с Пушкиным. Его поднимет гость школьной программы для взрослых Юрий Доманский.
3: Другое дело, что далеко не всякий назовет ведь фамилию Арины Родионовны.
2: Вот, а я не помню,
3: да, вот это уникальный случай, согласитесь, помню, да? Мы знаем имя, отчество,
2: да.
3: Причем, когда нам говорят
2: обычно
3: это
2: наоборот,
3: имя, отчество,
2: да.
3: Мы сразу понимаем, о ком речь, потому
2: да,
3: что
2: да,
3: других
2: да.
3: Арин Родионовн мы, наверное, да. не знаем все-таки, да?
1: Других Арин Родионовн. Это правильно. Действительно, имена и фамилии могут иметь множественное число. Ведь случается такое, что несколько людей носят одинаковые имена и фамилии. Поэтому много Арин Родионовн, много Татьян Юрьевн. Это нормально. Но вернемся к вопросу, прозвучавшему в высказывании Юрия Доманского. А какая фамилия была у знаменитой няни?
3: А фамилия у нее была Яковлева.
2: Яковлева?
3: Яковлева.
1: Да, действительно, Арина Родионовна Яковлева. Ее отец крепостной Родион Яковлев. А звали знаменитую няню на самом деле Ирина. А имя Арина на тот момент было разговорным вариантом от Ирины. И только позже оно стало самостоятельным именем. Ну а мы переходим к другим литераторам вместе с Борисом Ореховым, гостем программы «Физики и лирики».
4: Есть же у нас специальные термины в литературоведении для людей, которые занимаются исследованием творчества какого-то писателя. Там
2: так.
4: Достоевский, вот им кто занимается? Есть мнение, что Достоевская
5: веда. Достоевская
4: веда. А может быть, достоевист. А вот Маяковским, по идее, должны заниматься маяковеды, которые одновременно могут исследовать и маяк тоже. Как радио и как предмет.
1: Очень интересный завязался разговор. Действительно, а кто же занимается изучением творчества великих поэтов и писателей? У знатоков Достоевского и правда есть несколько названий. Достоевист, достоевед и достоевсковед. Того, кто изучает Маяковского, тоже можно называть по-разному. Маяковсковед и маяковед. Что интересно, все эти слова в словарях не значатся. Соответственно, их можно назвать литературоведческим жаргоном. А вот является ли маяковед еще и человеком, который изучает маяки? Сомневаюсь. Опять же, в словарях об этом ни слова. А что самое главное, в русском языке есть специальное слово, которое означает специалиста по маякам. Это фаролог. А фарология – область знаний, изучающая маяки и сигнальные огни. Произошли эти слова от греческого «фарос» – маяк и «логос» – наука. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
6: Про тебя одну я подсчитывал, 97 песен сложено. Каждый день певцы знаменитые исполняют их как

нравится это мне. Ну а я пою про зори, и про радости, про горе, и про загород и город, а совсем не про тебя, а про то, что дует ветер, и про то, что будет вечер, и про все на свете, а совсем не про тебя. А тебе пою зарубежные популярные исполнители, про глаза, про твои, про нежные знают даже мои родители. Может, чувство мое в опасности из-за этой широкой гласности. Это надо же так прославиться, но не нравится это мне, потому-то песня эта

0: Аудиосторис.
1: Первым обладателем Ордена Победы стал Георгий Константинович Жуков, удостоившийся этой чести 10 апреля 1944 года за блестящую операцию по освобождению правобережной Украины. Вторично маршал Жуков был награжден орденом 30 марта 1945 года за участие в штурме Берлина. Особое внимание уделялось сохранению памяти о кавалерах ордена. Их имена вписывались на специальную памятную доску, размещенную в Большом Кремлевском дворце. Всего орденами Победы были отмечены 12 отечественных и 5 зарубежных военачальников, причем некоторые из них удостаивались наград дважды. Всего состоялось 20 случаев награждения. Производство каждого экземпляра ордена требовало больших затрат. Использовалось чистейшее золото, платина, ценные камни, рубины и бриллианты. Для реализации полного плана выпуска 30 экземпляров ордена Совнарком выделил 5400 алмазов и 9 килограммов платины. Общий вес каждого знака составлял 78 граммов, из которых 47 граммов платины, 2 грамма золота, 19 граммов серебра, 5 граммов рубинов и 16 карат бриллиантов.
0: Аудио сторис.

Стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины над старым куполом облака. В башне старинной неподвижные спят века. Только не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

сидишь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей стали звон. Звуки гитары

Звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит морщины тронет.

башне часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные,

0: Audio Stories.
1: Эксперты портала Visual Capitals провели исследование крупных городов с численностью населения более 1 000 000 жителей, которые расположены на высоте не ниже 1000 метров над уровнем моря. Выяснилось, что поднебесной столицей мира является город Ла-Пас в Боливии. Он находится на высоте 3869 метров над уровнем моря. Это на 100 метров выше японского вулкана Фудзи. Пригород Ла-Паса Эль-Альта еще выше. Там отметка достигает 4150 метров, что официально делает Ла-Пас самым высокогорным мегаполисом планеты. Второе место в рейтинге занял эквадорский Кито – 2784 метра. Третье – мексиканская Толука – 2648 метров. Четвертое – боливийская Кочабамба, пятое – колумбийская Богота. Специалисты подчеркивают, что большинство городов-победителей расположены в Андах, одной из самых крупных горных систем мира. Многие известные мировые столицы располагаются примерно на одинаковой высоте. Например, американский Денвер – 1673 метра. Африканский Йоханнесбург – 1624 метра. Столица Зимбабве – Хараре – 1479 метров и иранский Тебриз 1449 метров. Бразильская столица Бразилия 1184 метра и китайский Гуян 1185 метров. Исследователи отмечают, что каждый из перечисленных в инфографике 50 городов находится значительно выше известного дубайского небоскреба Бурдж-Халифа, чья высота 828 метров.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему. Но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... Но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня, одна, в роще, в 6 часу весеннего утра?
0: Александр Сергеевич Пушкин. «Барышня-крестьянка».

0: Love Stories.
1: Ученые ведут активные исследования в области биогибридных роботов, устройств, которые сочетают механические компоненты с биологическими тканями. Уже созданы прототипы рук с пластиковыми костями, металлическими проводниками, выполняющими роль нервных волокон, и настоящими мышечными волокнами, способными совершать простейшие движения сгибания пальцев. Мышечные ткани выращивают лабораторным методом из изолированных клеток и поддерживают специальной жидкостью, которая имитирует кровоснабжение. Тем не менее, отсутствие естественных кровеносных сосудов ограничивает толщину тканей, заставляя поддерживать их тонкими слоями, чтобы обеспечить доступ жидкости ко всем клеткам. Это делает такие мускулы слабыми. Настоящий прорыв произойдет, когда ученые смогут создавать полноценные функционирующие мышцы с собственной системой кровообращения. Такие устройства откроют новые возможности, позволяя проводить испытания медицинских процедур и исследований на реалистичных моделях. Аудио Stories.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Трудности, которые создают для России на топливном рынке, временные. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике, заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
2: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию,

0: исполнен с профицитом в 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов, и те, и другие во втором квартале росли. При этом ненефтегазовые доходы бюджета выросли на четверть в годовом выражении. Принятые правительством меры по стабилизации российского топливного рынка сработали. Во многих регионах ситуация уже стала легче, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам совещания по экономическим вопросам, которое провел президент Владимир Путин. По его словам, участники совещания приняли во внимание информацию, озвученную ранее вице-премьером Александром Новаком. Совещание правительства по ситуации на топливном рынке прошло во вторник. После него Александр Новак также высказался об эффективности принятых мер и заявил о поставках топлива по Северному завозу. Минобороны России отчиталась об ударе по 5 украинским судам в Черном море. По данным ведомства, поражены 4 сухогруза и 1 балкер в порту Черноморск. Суда, как утверждает ведомство, перевозили военные грузы для ВСУ. Также в среду российская армия поразила еще один сухогруз в порту Черноморск. Кроме того, российские подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Артельная в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли удары по позициям 5 бригад в населенных пунктах, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и 3 бригад Национальной гвардии в районах Веровки, Рубежного, Светлого и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили до 240 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Дежурные средства ПВО за 12 часов уничтожили 80 беспилотников вооруженных сил Украины над российскими регионами. Дроны были сбиты над Белгородской, Курской областями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. 2 человека погибли, еще 10 пострадали в ДНР из-за атак украинских дронов, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что на автодороге Донецк-Амросевка-Иово при атаке на автомобиль погибли мужчина и женщина. Кроме того, в Горловке на остановке общественного транспорта ранены 2 мужчин. Также пострадали работники коммунального предприятия, 2 женщины и 3 мужчин. На открытой местности в городе пострадала еще одна жительница. Пушилин отметил, что в Шахтерске ранен мужчина. В городе Селидово на приусадебном участке мужчина подорвался на мине. Подчеркивается, что повреждения зафиксированы в городских округах Донецк, Мариуполь, Горловка, Дебальцево, а также Волновахском, Старобешевском и Мангушском муниципальных округах. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность, что в ближайшее время Иран созреет для заключения соглашения с Вашингтоном. Выступая перед сторонниками в штате Джорджия, американский лидер отметил, что хотя Тегеран и стремится к договоренностям, на данном этапе он еще не готов. Трамп пояснил, что на переговорах иранская сторона постоянно пытается в последний момент пересмотреть уже согласованные условия, однако, по его мнению, такая позиция явление временное. По словам главы Белого дома, уже очень скоро Иран будет действительно готов к сделке. Иранские военные между тем заявляют, что заминировали один из маршрутов через Ормузский пролив. Там предупредили, что будут готовы наносить удары по экономической инфраструктуре союзников США на Ближнем Востоке, если американские военные будут бить по иранской гражданской инфраструктуре. Аргентинская ассоциация футбола опровергла информацию о вызове в суд США своего главы Клаудио Таппи, следует из сообщений организации. Ранее телеканал ТН и целый ряд крупных аргентинских СМИ сообщали, что Таппи вызван на допрос в суд Соединенных Штатов из-за финансовых операций ассоциации. Кроме того, был изъят его мобильный телефон. Расследование в США сосредоточено на финансовых и коммерческих сделках, связанных с аргентинской футбольной ассоциации. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня четверг. В Санкт-Петербурге обещают местами небольшой дождь. Плюс 19, плюс 21 градус. В Москве сегодня днем кратковременный дождь. Днем в столице плюс 21, плюс 23 градуса.

0: Audio Stories.
1: Только две модели сверхзвуковых самолетов осуществляли регулярную перевозку пассажиров – советский Ту-144 и совместный англо-французский проект «Конкорд». Эти самолеты были выпущены ограниченными партиями. Низкая популярность объясняется законами аэродинамики. Во время полета самолет создает давление в воздушной среде, что вызывает образование звуковой волны. Передача энергии воздуху требует значительных ресурсов, особенно в сверхзвуковом режиме, когда скорость самолета опережает распространение звуковых колебаний. Вследствие этого резко увеличивается сила сопротивления воздуха, что вынуждает конструкторов искать оптимальные формы крыльев и корпуса, которые неэффективны при обычных скоростях. Именно поэтому у обоих знаменитых авиалайнеров имелись специфические конструкции, например, подвижный удлиненный нос, что облегчало пилотам обзор во время взлета и посадки. Но это увеличивает сложность и себестоимость эксплуатации. Тем не менее, интерес к созданию новых моделей сверхзвуковых гражданских воздушных судов вновь проявляют ведущие аэрокосмические фирмы. Среди лидеров разработок выделяется американская компания Boom Supersonia. Весной 2025 года фирма провела успешные летные испытания демонстратора технологии XB-1, который представляет собой миниатюрную версию будущего пассажирского сверхзвукового самолета Outventure. Audio Stories.

берешь в кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо, по шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь, остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди.

звонишь, когда одна грустишь, остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет.

хорошо, хоть песню пой. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил, да чего ж я милый, да чего весел. А причины нету никакой. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, что мир без песен пресен. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Мне весь день одно твердит жена, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, почему ты весел, почему мил, почему ты милый, почему...

0: все пройдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я один пою за двух, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся, все соседи разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке, все равно, как можешь, так и пой.
1: Аудиосторис.
2: Оказывается, самая высокая точка Солнечной системы – вулкан Олимп на Марсе, некогда выступал над поверхностью огромного океана. Фактически вулкан – древний остров. Это открытие подкрепляет гипотезу о существовании огромных водоемов на поверхности Красной планеты в ее прошлом. Оно также приближает человечество к разгадке тайны превращения Марса из теплого влажного мира, похожего на Землю, в современную ледяную пустыню. Вулкан Олимп, который расположен вблизи экватора Марса, имеет высоту около 26 километров. Это более чем в два раза превышает самый высокий пик Земли – вулкан Мауна-Кеа. Исследование показало, что форма и структура Олимпа напоминает земные подводные вулканы и действующие вулканические острова. Возможно, схожесть обусловлена взаимодействием потоков магмы с водой, когда планета обладала обширным океаном миллиарды лет назад. Также исследователи обнаружили аналогичную структуру на другом марсианском вулкане – Патери-Альба, который находится в 1800 километрах от Олимпа. Это подтверждает предположение о наличии большого древнего океана в районе нынешних низких равнин Марса. Следующим этапом станет точное определение возраста вулканических пород, что позволит проверить гипотезу о временах существования океана и определить точные сроки жизни и развития древних экосистем на Марсе. Предполагаемая активная фаза формирования Олимпа охватывала временной промежуток от 5 миллиардов до 10 миллионов лет назад. Причем большая часть роста произошла приблизительно 2,5 миллиарда лет назад. Открытие поддерживает идею, что вулкан Олимп и его соседи сохранили свидетельство эпохи, когда Марс мог быть пригодным для обитания миром. Если теория подтвердится, она сможет объяснить, каким образом планета лишилась своей гидросферы и возможной жизни.
1: Аудиосторис.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим всего лишь о двух проблемных словах. Это имена существительные, и на первый взгляд ничего сложного в них нет. Ну, казалось бы, что может быть не так со словом «возраст»? А я отвечу, не так может быть поставлено ударение во множественном числе. И вот первые примеры.
2: Он может оказаться не совсем понятен, наверное, публике всех возрастов. А вот балет «Шурале» — это все-таки такой разновозрастной балет, который может быть понятен как детям, так и взрослым.
3: Потому что, знаете, в большинстве случаев, когда ко мне на тренинг или ко мне в кабинет на консультацию приходят мужчины и женщины разных возрастов, но в основном это уже зрелые, как правило, состоявшиеся и в большинстве случаев состоятельные люди.
1: Было сказано «возрастов», но это неверно. Ударение в нашем слове должно падать на первый слог «возрастов». Кстати, здесь же прозвучало и однокоренное прилагательное, разновозрастной, и это верно. Но мы возвращаемся к слову «возраст» и ставим его в дательный падеж множественного числа, причем дважды.
4: Возвращаясь не то чтобы вот к молодежи совсем такой подростковой, а скорее к молодым возрастам. Хотя вот это очень такая зыбкая тема.
5: Поэтому берегите детей, и дети – это самое главное. И, конечно, детская смертность – это уже для по возрастам надо мамам думать, конечно, о своих детях.
1: Возрастам. Опять неверно. Правильно, возрастом. Перед нами существительное с неподвижным ударением на основе. То есть ударение всегда падает на «о» в первом слоге. Возрасты, возрастов, возрастом, возрастами, возрастах. Ну и мы переходим ко второму слову. Слушаем гостя «Маяка» Дмитрия Гутнова.
6: И, соответственно, он приложил руку к формированию в условии нештатского мирного договора.
1: Мирного договора. Неверно. Перед нами, опять же, существительное с неподвижным ударением на основе, на третьем слоге. Это ударение сохраняется и в родительном падеже мирного договора. Ну а как обстоят дела у нашего слова во множественном числе? Об этом расскажет Юрий Сидоренко, эксперт программы Ассамблея автомобилистов.
7: Ну и как бы все это попытается весь ремонт сварить, естественно, свалить на вас, потому что там хорошие юристы, и договора составлены правила.
1: Договора. Неверно. Все та же ошибка. Передвинули ударение, а этого делать не стоило. Правильно, договоры, договоров, договорами, договорах и так далее. На этом выпуск пора завершать, и я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Пройдет, товарищ, все бои его войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

0: Audio Stories.
1: Археологические раскопки свидетельствуют о том, что впервые дикие петухи были одомашнены в качестве священных животных в Древней Индии в конце 3-го, начале 2-го тысячелетия до нашей эры. Первоначально их держали исключительно ради утреннего крика. Лишь позже, в эпоху античности, европейцы начали употреблять в пищу куриное мясо, а затем и яйца. Хотя традиционно принято считать, что петухи громко кричат преимущественно утром, на самом деле они делают это в любое время суток. Природная причина заключается в том, что группы кур формируют определенные участки, на которых находят себе пропитание и размножаются. Петухи охраняют эти территории от вторжения конкурентов. Несмотря на природную агрессивность, постоянные схватки и гибель соперников наносят ущерб популяции, поэтому эволюционно выработался механизм устрашения противника с помощью голосовых сигналов. Громкое кукареканье служит способом обозначить свое доминирование и предупредить других петухов, что территория занята и управляется хозяином гарема. Таким образом, характерный крик петуха представляет собой важный элемент коммуникации птиц, особенно выраженный у диких особей. Домашние петухи тоже сохраняют привычку заявлять права на собственный участок.
0: Audio Stories.
2: Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не будто я выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь.
3: Комок еру кетывайс, мас пронто. Llevo mi amado contigo. Yo te seré una vela en el camino. Yo te prevendré tormentas con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал, как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный,

не мигают, слезятся от ветра. Безнадежные карие вишни возвращаться плохая

0: качнутся бессмысленной высью. Пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.
1: Я тебя никогда не увижу.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Audio Stories.
3: Кажется очевидным, что вода кипит при достижении температуры в 100 градусов Цельсия и замерзает при охлаждении до нуля. Однако это утверждение верно лишь при условии нормального атмосферного давления, составляющего 760 миллиметров ртутного столба. В действительности, на большой высоте, где давление ниже обычного, вода закипает при меньшей температуре, не достигая 100 градусов Цельсия. Более того, даже при стандартном атмосферном давлении вполне реально нагреть чистую воду выше точки кипения без появления пузырьков пара, либо охладить ее ниже нуля, не вызвав кристаллизацию в лед. Единственное условие – абсолютная химическая чистота воды, которая исключает наличие любых примесей. Ведь процесс кипения начинается именно вокруг микроскопических частиц, которые неизбежно присутствуют в обычной воде. Впрочем, такая идеально очищенная вода встречается довольно редко в природных условиях.
2: Audio Stories.

0: Маяк. Средневековый севильский поэт и соблазнитель. Персонажи страны чудес, в которую попала Алиса. Капитан московского уголовного розыска. И еще многие-многие герои фильмов, спектаклей и песен. Кажется, они не похожи друг на друга. Но при каждой встрече мы видим и слышим только одного человека. Владимир Высоцкий. Специальный выпуск «Аудиосторис» «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00.
1: Для всех, кто уже проснулся.
2: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
1: Пока вы спали.
0: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
1: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
0: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
1: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
0: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Audio Stories.
1: Сахар появился на Руси еще в 13 столетии, но широкое распространение получил лишь в 16 веке, когда развилась морская торговля. Первая документально подтвержденная встреча с сахаром состоялась в 510 году до нашей эры, когда армия персидского царя Дария увидела сахарный тростник вдоль берегов индийских рек и назвала его «мед без пчел». Название «сахар» заимствовано из арабского языка. Через Александрию сахар попал в Средиземноморье, откуда распространился дальше, в том числе и на восточные берега Африки. Практика выделения кристаллического сахара была известна уже в VI веке нашей эры. Около 6 веков спустя, в 13 веке, путешественник Марко Поло посетил Китай и обнаружил там развитые сахарные заводы. Производство сахара продолжало расширяться. К середине 15 столетия оно появилось на Канарских островах и острове Святой Елены, которые обеспечивали потребности Европы до начала 16 века. Свекла, как источник сахара, стала применяться только в 18 веке. Континентальная блокада Европы, начавшаяся в 1805 году после победы британского флота под командованием адмирала Нельсона, привела к дефициту сахара. Именно благодаря усилиям Наполеона, который знал о возможностях получения сахара из свеклы, Европа смогла вернуть этот продукт обратно в рацион. С тех пор развитие сахароварения пошло двумя путями одновременно. Производство сахара из тростника и из свеклы. Аудио сторис.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российская экономика находится в устойчивом состоянии, а валовой внутренний продукт за первые 5 месяцев этого года продемонстрировал рост на 0,2%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства указал на внешние действия, направленные на подрыв стабильности в сфере энергетики и других значимых секторах страны, но заверил, что проблемы на топливном рынке носят временный характер.
2: Трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику. А она сейчас такова. По оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рост находится в позитивной зоне 0,3%. А всего за первые 5 месяцев текущего года прирост составил 0,2%. Один из ключевых факторов здесь – это, конечно, внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса граждан. В этой связи отмечу, что ускоряется динамика банковского кредитования. Имею в виду ипотечные кредиты, кредиты предприятиям, организациям, реальному сектору экономики. Объемы таких банковских портфелей растут. Соответственно, увеличивается денежная масса. По состоянию на 1 июля она прибавила примерно 13% в годовом выражении. Такая динамика позволяет рассчитывать на стабильное дальнейшее повышение внутреннего спроса.
0: Президент на совещании по экономическим вопросам поручил обеспечить дополнительную поддержку бюджетам регионов.
2: Нужно в этой связи, конечно, обеспечить дополнительную поддержку субъектной федерации и бюджетам, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и муниципалитетов. И, конечно, чтобы продолжить реализацию программ развития на местах. По инициативе «Единой России» в июне было принято важное решение. Срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам перенесен с текущего 2026 года на 2030 год. Это означает, что в распоряжении регионов только в текущем году появляется дополнительно свыше 100 миллиардов рублей.
0: Экономическую политику следует ориентировать на долгосрочные цели, сказал президент Владимир Путин. Российские войска нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по 5 морским судам в акватории Черного моря и в порту Черноморск. Как сообщили в Министерстве обороны, целями стали 4 сухогруза и 1 балкер, которые использовались украинской стороной для доставки грузов военного назначения в интересах вооруженных сил Украины. Все назначенные цели были успешно поражены. В Минобороны отметили, что удары наносились в рамках системной работы по перекрытию каналов морского снабжения украинской армии. Поражение судов, задействованных в логистике ВСУ, направлено на подрыв возможностей противника по переброске вооружений, боеприпасов и других грузов в порты Одесской области. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проведут переговоры в Маниле на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сообщает ТАСС. Центральной темой их 4-й личной встречи станет ситуация вокруг украинского конфликта. Отмечается, что накануне Лавров заявил, что намерен напрямую спросить американского коллегу о том, какую именно позицию сейчас занимает США по урегулированию. Кроме того, российский министр выразил уверенность, что разговор в любом случае будет полезным. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы парламента 8-й сессии созыва. По его словам, депутаты приняли 183 закона, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Эти решения сформировали правовую основу обеспечения СВО, а также оказания помощи военнослужащим и их близким.
3: Среди приоритетов отмечу решение вопросов, связанных со специальной военной операцией, поддержкой ее участников и их членов семей. По итогам работы мы выйдем на принятие 183 законов, тем самым сформировав правовую основу обеспечения специальной военной операции, оказания помощи солдатам и офицерам, их близким. Поддержка семей и защита детей в этой сфере принят 61 закон. Выстроена система помощи от рождения.

0: если американские военные будут бить по иранской гражданской инфраструктуре. Кроме того, как заявил спикер ирландского парламента Мухаммад Багир Галибаф, ни одна страна в регионе не сможет торговать нефтью, если Тегерану будет закрыт доступ к экспорту. Он подчеркнул, что безопасность Ормузского пролива невозможна при присутствии там американских сил. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве кратковременный дождь, днем в столице +21, +23 градуса.

0: Audio Stories.
1: Плоды бетелевой пальмы, известные как бетельные орехи, включают алкалоидные соединения. В некоторых регионах Южной и Юго-Восточной Азии местные жители издавна используют плоды пальмы в составе традиционной жвачки. Она содержит растертые кусочки плодов, которые завернуты в лист растения бетель и смешаны с гашеной известью. Использование бетельной смеси стимулирует выделение слюны и дает ощущение бодрости. Во время жевания бетеля пигмент окрашивает рот, губы и десны в яркий красный оттенок. Часто в такую смесь добавляют табак, что повышает опасность негативных последствий для здоровья, включая почернение зубов и повышенный риск онкологических заболеваний рта. Недавно международная команда исследователей обнаружила первые прямые биохимические подтверждения потребления бетельного ореха жителями Юго-Восточной Азии периода Бронзового века. Около 4000 лет назад женщина, останки которой сохранились в Таиланде, вероятно, использовала бетельную смесь в повседневной жизни. Изучив 36 образцов зубного камня, ученые выявили присутствие следов ариколина в трех образцах, принадлежавших молодой женщине. Анализ показал, что никаких признаков особенного социального статуса женщины не выявлено, однако в ее гробнице находились необычные предметы – бусы из камня, керамические диски, сосуды и фрагменты глиняной посуды, что могло говорить о ее личной и культурной важности. Хотя признак употребления бетеля обнаружен только в одном захоронении, исследователи предполагают, что подобная практика могла быть распространена намного шире.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Сегодня насчитывается более сотни разновидностей подсолнечника, включая декоративные и дикорастущие сорта. В сельском хозяйстве используются преимущественно два вида. Известный всем подсолнечник масличный и топинамбур, корни которого съедобны. Основная масса посевов подсолнечника приходится на масличные сорта, которые возделываются в промышленных масштабах. Лидирующие позиции по производству семян подсолнечника занимают три страны – Украина, Россия и Аргентина, совокупно обеспечивающие более половины мирового объема урожая. Первые шаги в селекции сделали коренные народы Северной Америки. Европейцам растение было представлено испанскими экспедициями, которые привезли образцы из Новой Мексики в Мадрид в 1510 году. В Россию семена попали благодаря Петру Первому. Сначала подсолнечник воспринимался в основном как декоративное растение, которое сажали ради красивых соцветий. Попытки использовать его в кулинарии оставались единичными случаями и носили экзотический характер. В России ситуация изменилась в 1829 году, когда крепостной крестьянин Алексей Бокарев впервые выжил подсолнечное масло. Это стало настоящим прорывом. Оно оказалось экономически выгоднее традиционных масел – льняного и конопляного. Массовое внедрение культуры подсолнечника привело к увеличению его посевных площадей, включая регионы Восточной Сибири. Даже сегодня россияне отдают предпочтение подсолнечному маслу, предпочитая его всем прочим разновидностям. Эксперты полагают, что предпочтения россиян останутся неизменными как по экономическим причинам, так и из-за сложившихся вкусовых традиций.

Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Молоко отличается от простой воды наличием длинных полимерных молекул. При нагревании сначала испаряются поверхностные слои влаги, оставляя на границе жидкости слой пленки из этих молекул. Одновременно на дне начинают формироваться мелкие пузырьки газа, ранее растворенного в молоке. Эти пузырьки наполняются испаряющейся изнутри влагой и постепенно увеличиваются в размерах. Стенки пузырьков дополнительно укрепляются той самой полимерной пленкой, которая образовалась на поверхности. В отличие от простых водяных пузырьков, они достигают поверхности, но сталкиваются с преградой в виде плотной пленки и не могут свободно раскрыться, освободив пар наружу. При дальнейшем нагревании пузырьков становится больше. Они объединяются в устойчивую пену, которая поднимает верхнюю полимерную оболочку. Сами пузырьки обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать такое давление и не лопаться. Накопление пены приводит к быстрому подъему массы молока и последующему вылету содержимого из посуды. Простое помешивание предотвращает формирование сплошной пленки. Более хитрый метод – использование перевернутого блюдца, положенного на дно кастрюли. Такое приспособление способствует образованию более крупных пузырьков, которые легко преодолевают любую пленку и обеспечивают спокойное кипение молока.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Самолет «Конкорд». Уникальная страница в истории авиации. Этот британский и французский проект стал символом технического прогресса середины 20 века и воплощением мечты о быстрых путешествиях на дальние расстояния. «Конкорд» — это сверхзвуковой пассажирский самолет. Впервые он был поднят в воздух в 1969 году, а выведен из эксплуатации в 2003. Он развивал скорость более 2000 км в час, тогда как у обычного самолета крейсерская скорость 850 км в час. Полеты по маршрутам Лондон-Нью-Йорк на «Конкорде» занимали чуть меньше 3,5 часов. Однако «Конкорд» недолго оставался в воздухе. У него был высокий расход топлива, что привело к соответствующей стоимости билетов. Катастрофа «Конкорда» авиакомпании Air France близ Парижа в июле 2000 года привела к гибели 113 человек, что серьезно пошатнуло доверие общественности. Хотя «Конкорд» оказался технически успешным проектом, экономическая целесообразность коммерческих авиаперевозок на нем оказалась невысокой. Сегодня проекты аналогичных аппаратов возобновляются усилиями частных фирм, но реализация сверхзвуковых перелетов остается сложной задачей.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Имена собственные.
1: Известнейший архитектор и основоположник русского ампира Андрей Никифорович Воронихин родился в крепостной семье, которая находилась под покровительством графа Строганова, президента Петербургской академии художеств. Незаурядные способности юноши впечатлили графа, и он отправил его учиться академической живописи в Москву. Через несколько лет Воронихин получил вольную, что позволило ему начать карьеру архитектора. Главные творения Воронихина – Казанский собор и колоннада Петергофа – являются объектами культурного наследия и одними из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.
0: Это мы. Это про нас. Маяк.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
2: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
0: На маяке.

0: Audio Stories.
1: Медленный туризм – один из ключевых трендов последних лет в туристической индустрии. Эта тенденция отражает стремление путешественников глубже погрузиться в атмосферу посещаемых мест, уделяя особое внимание неспешному знакомству с культурой и бытом города. Медленные путешествия предполагают свободу выбора и непредвзятость. Случайная поездка в неизвестное место, где само направление оказывается второстепенным фактором. Туристам рекомендуют отказаться от заранее сформированных ожиданий и суеты, наслаждаясь местной кухней в семейных ресторанчиках или прямо дома у хозяев, общаясь с местным населением и чувствуя ритм чужой культуры. Важнее всего становятся эмоции от пребывания в месте, осознанность самих туристов и забота об экологии. Идеология медленного туризма вдохновлена движением Slow Food, которое возникло в Италии в середине 1980-х годов как реакция на распространение фастфуда и снижение значимости региональной кухни.
0: Audio Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Российские войска нанесли удары беспилотниками по 5 морским судам, которые использовались для доставки военных грузов в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным оборонного ведомства, были поражены 4 сухогруза и 1 балкер в акватории Черного моря и в порту Черноморск. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены. Ранее ударными беспилотниками на морском переходе были поражены 2 сухогруза ВСУ, следовавшие в порт Одессы и Черноморска, а также сухогруз и балкер во время разгрузки в порту Черноморска. Вооруженные силы России также взяли под контроль населенные пункты Благодатная Запорожской области и Артельная Харьковской области. Обо всем подробнее Андрей Григорьев.
2: Продолжается уничтожение вражеской топливной инфраструктуры. Поражены автозаправочные станции БРСМ и БВС в Харькове, Маршал в Сумах, АЗС в Никопольском районе Днепропетровской области. Удары по заводу радиоприборов в Чернигове, на котором собирали дроны. И сельхозпредприятие в поселке Савинцы Харьковской области. Там на башнях элеватора размещались позиции радиоэлектронной борьбы. Видео немного. Попадание на Украине снимать категорически запрещено. Но западные СМИ заметили эту ракетно-дроновую лавину, обрушившуюся на украинские военные объекты.
3: Русские ежедневно атакуют и в последнее время активизировали свои удары по Одессе, особенно по портовым сооружениям. Киев тоже регулярно подвергается массированным обстрелам.
2: Из 18 украинских черноморских портов под ежедневным огнем 5-6 самых крупных, через которые шли основные грузопотоки. Иностранные суда приближаться к Одессе теперь боятся. Крупнейший в мире морской перевозчик Маерск официально объявил, что сотрудничать с Украиной в таких условиях не будет. На южном направлении артобстрелы Херсона и Запорожья. Вот и сегодняшнее освобождение села Благодатное Запорожской области. И сценарий на юге был примерно таким же, как и на севере. Дроны, артиллерия, потом пехота.
0: Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, логистического центра, резервуарам с горюче-смазочными материалами и двум пусковым установкам берегового ракетного комплекса в районе населенного пункта Ковалевка, расположенного в 25 километрах северо-западнее Одессы. Ситуация на топливном рынке России во многих регионах начала улучшаться после мер, принятых правительством. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуацию с топливом обсуждали на совещании по экономическим вопросам, которое в среду провел Владимир Путин. Песков отметил, что участники встречи также учитывали ранее озвученную вице-премьером Александром Новаком информацию о положении дел на рынке. Американские военные приступили к нанесению очередной ночной серии ударов по Ирану, сообщает пресс-служба Центрального командования вооруженных сил США. Ведомство напомнило, что цели подобной операции направлены на дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать гражданским морякам и коммерческим судам, проходящим через воды региона. Как заявляют иранские СМИ, ударом подвергся один из объектов в городе Бушер. На данный момент сообщений о разрушениях не поступало. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио проведут переговоры в Маниле на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сообщает ТАСС. Центральной темой их четвертой личной встречи станет ситуация вокруг украинского конфликта. Отмечается, что накануне Лавров заявил, что намерен напрямую спросить американского коллегу о том, какую именно позицию сейчас занимает США по урегулированию на Украине. Кроме того, российский министр выразил уверенность, что разговор в любом случае будет полезным. Валдберрис обсуждает с государственными органами возможность налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов, пострадавших во время атак беспилотников на склады Marketplace, рассказала телеканалу «Россия-24» основатель магазина Татьяна Ким.
4: Мы разговаривали с одним из ведомств, ну, ФНС, по поводу того, что, возможно, будут разработаны меры по облегчению, так скажем, налогов для пострадавших предпринимателей, в плане, что их отменят, а в плане того, что там, возможно, будет предоставлена какая-то там отсрочка и так далее. По кредитам я уже сказала, что к нам с предложением, во-первых, наш банк, соответственно, разработал все меры поддержки для предпринимателей, мы их уже анонсировали, и вот ВТБ и Сбербанк тоже предлагают там льготные финансирования для наших селлеров. А что касается безопасности товаров, ну, опять повторюсь, как бы страхование не предусматривает сейчас просто на законодательном уровне возможность страхования от таких случаев. Но мы тоже сейчас выступили с инициативой для того, чтобы рассмотреть возможность, чтобы были разработаны другие, ну, как скажем, допущения там для страховки в таких случаях для наших продавцов.
0: Малые предприниматели, чьи товары поставляются

0: Audio Stories.
1: В течение последних 20 тысяч лет произошло значительное сокращение численности северных оленей, а их среда обитания претерпела серьезные изменения. Новое исследование предсказывает дальнейшее ухудшение ситуации. К концу 21 века ожидается уменьшение популяции этих животных на 80%, а площадь их распространения сократится примерно наполовину. Резкое падение численности началось вскоре после завершения последнего ледникового периода. Однако грядущие климатические изменения грозят еще большими негативными последствиями. Северные олени выполняют важнейшую функцию поддержания равновесия в арктической экосистеме, влияя на состояние растительности и участвуя в регулировании уровня углерода в регионе, обеспечивая условия для существования коренных народов Севера. Прогрессирующее потепление угрожает ускорить процесс деградации вечной мерзлоты, усилить выбросы углекислого газа и нанести серьезный ущерб традиционным укладам жизни аборигенов Арктики. Ученые настаивают на срочном принятии комплексных мер по охране популяции северных оленей и смягчении последствий глобального изменения климата.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон @радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Баденское озеро находится на стыке границ трех государств – Германии, Швейцарии и Австрии. Подводные археологические изыскания позволили обнаружить на дне озера 31 ранее неизвестный корабль, среди которых выделяется прекрасно сохранившийся парусник. Исследования проводятся, начиная с 2022 года. Уже найдены исторически важные суда, например, пассажирские пароходы конца XIX века. Особенно важным открытием стал торговый парусник с сохранившимися мачтами и надпалубными конструкциями. Подобное встречается крайне редко в пресноводных акваториях. Помимо кораблей, ученые нашли деревянные бочки с маркировкой, происхождение которой пока неизвестно. Поднимать найденные объекты на поверхность исследователи не собираются, поскольку мореная древесина быстро начнет разлагаться вне водной среды. Основной задачей экспедиции стало подробное документирование артефактов и их картографирование.
0: Audio Stories.
2: А рядом учатся летать, им салютует шум прибоя. В глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.

0: учатся летать. Будь отревоженные горны, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.
1: Маяк,
2: маяк. Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду, там все есть для счастья. Меня там только нет, так это знак.

потерпи, я прибуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мировой.

0: плазма. Ори-ори-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Ори-ори-о, ори-ори-о, Орио-де-Жанейро. Ори-ори-о, о, мама мия, потерпи, я прибуду на днях.
1: Аудио сторис.
2: В древнем римском укреплении Магна в Северной Англии было обнаружено 32 старинных предмета обуви, среди которых выделяются 8 огромных пар. Их размеры соответствуют современному европейскому размеру 48. Самая крупная из найденных сандалий достигала длины 32 сантиметра и 6 миллиметров. Специалисты полагают, что наличие столь крупного размера обуви связано с особым статусом крепости. Она была расположена вдоль важной транспортной магистрали Римской империи, которая притягивала сюда солдат и торговцев из разных частей империи. Сегодня коллекция обувных предметов насчитывает уже более 5000 единиц. Ученые выражают серьезную озабоченность влиянием изменения климата, ускоряющим процессы разрушения органических материалов, таких как кожа и дерево. Необходимо незамедлительно фиксировать и законсервировать обнаруженные экспонаты, возраст которых составляет около 2000 лет, пока они еще сохранились.
1: Audio Stories.
0: Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя родишься вновь с мечтою, но если жил ты как свинья, останешься свиньёю.

Ванненька, есть повод веселиться, ведь, может быть, в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра.

0: отношения – это та вещь, которая встраивает нас как оправа драгоценный камень. И если мы создали такой мир, в котором можно ни к чему не принадлежать, то мы оказываемся камешком, который не закреплен в этой самой оправе.
1: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
2: Так говорит Маяк.

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Studio Stories.
1: Немецким археологам посчастливилось найти уникальное кладбище лошадей. Животные принадлежали римским войскам, которые осуществляли охрану границы империи приблизительно в 1-2 веках нашей эры. В процессе раскопок возле немецкого города Бад Каннштадт ученые извлекли из-под земли кости примерно 100 лошадей, которые входили в состав римского кавалерийского подразделения. Животные, предположительно, служили конницей. После смерти укладывались на бок в неглубокие ямы неподалеку от казарм. Они могли погибнуть либо естественным путем, либо быть убитыми во время военной службы. Одну из лошадей похоронили вместе с предметами домашнего обихода, керамическими сосудами и маленькой масляной лампой, помещенной аккуратно в сгиб передней ноги животного. Ранее подобный ритуал применялся исключительно при погребении людей, что свидетельствует о глубоком уважении хозяина к этому животному. Среди лошадиного кладбища неожиданно оказались человеческие останки. Человек был похоронен небрежно, вероятно, считался посторонним или нарушил правила поведения среди римлян. Человеческое кладбище располагалось всего в нескольких сотнях метров оттуда, однако выбор похоронить тело рядом с животными указывает на низкую оценку покойника членами гарнизона.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Объект Эарендель, известный как самая дальняя звезда во Вселенной, может оказаться вовсе не отдельной звездой, а древней группой звезд. Расположенная на расстоянии 28 миллиардов световых лет от Земли, эта структура излучает свет, который доходит до нас спустя 13 миллиардов лет после его испускания. Ученые предполагают, что Эарендель – это не отдельная звезда или бинарная система, а целое звездное скопление, сформировавшееся в первые миллиарды лет после Большого взрыва. Эарендель был обнаружен в 2022 году благодаря наблюдениям с космического телескопа «Хаббл», которые стали возможными из-за эффекта гравитационного линзирования. Свет удаленного объекта преломлялся через массивное скопление галактик, позволяя рассмотреть его издалека. Сначала считалось, что Эарендель – это отдельная звезда массой около 50 солнечных масс. Затем появилась гипотеза, что это может быть уникальная двойная система. Проведенный учеными анализ спектра Эаренделя и других объектов в галактике «Восходящее Солнце» показал, что характеристики Эаренделя гораздо ближе к характеристикам звездных скоплений, нежели отдельных звезд. Стоит отметить сходство с другим объектом в той же области неба, который ранее был определен как звездное скопление. Оба объекта демонстрируют низкий уровень содержания тяжелых элементов, характерный для ранних этапов эволюции Вселенной. Несмотря на то, что вариант двойной звезды не исключен окончательно, предположение о принадлежности Эаренделя к группе звезд кажется исследователям более убедительным и согласуется с наблюдательными данными.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: И тогда мы причаливаем нашу лодку в какой-нибудь тихой заводе. И вот уже поставлена палатка, а скромный ужин приготовлен и съеден. И вот набиты и закурены длинные трубки. И идет в полголоса дружеская беседа. А когда она прерывается, река плещется вокруг лодки и нашептывает нам свои старые-старые сказки. И выбалтывает нам свои удивительные тайны. И тихонько мурлычет свою извечную детскую песенку, которую поет уже много тысяч лет. И будет петь еще много тысяч лет, прежде чем ее голос сделается грубым и хриплым. Песенку, которая нам, научившимся любить изменчивый лик реки, нежно и доверчиво прильнувшим к ее мягкой груди, кажется такой понятной. Хотя мы и не смогли бы словами пересказать то, что слышим. И мы сидим над рекой, а луна, любящая ее не меньше, чем мы, склоняется к ней с нежным лобзанием и заключает ее в свои серебристые объятия. И мы смотрим, как струятся неумолчные воды, несущиеся навстречу своему повелителю океану. Смотрим до тех пор, пока не замирает наша болтовня, не гаснут трубки, пока мы, в общем, довольно заурядные и прозаически молодые люди, не погружаемся в печальные и в то же время отрадные думы, которым не нужны слова. Пока, неожиданно рассмеявшись, мы не встаем, чтобы выколотить трубки, пожелать друг другу доброй ночи и не засыпаем под безмолвными звездами, баюканные плеском волн и шелестом листвы.
0: Джером, Клапка, Джером. Трое в лодке, не считая собаки.

0: Audio Stories.
1: В России набирает популярность необычный вид активного отдыха, получивший название болотинг. Этот термин обозначает новую форму экотуризма, которая привлекает тех, кто устал от городского шума и повседневных обязанностей. Поклонники болотинга ищут возможность почувствовать единение с природой и испытать небольшие приключения, отправляясь исследовать российские болота. Подобные мероприятия позволяют горожанам ощутить связь с первозданной природой и получить яркие впечатления от необычных ландшафтов. Участие в таком путешествии помогает отвлечься от привычной рутины и позволяет лучше оценить красоту окружающих пейзажей. Кроме того, такие маршруты способствуют повышению осведомленности о важности охраны уникальных экосистем и позволяют посетителям увидеть дикую природу собственными глазами. Концепция подобного досуга тесно связана с развитием экотуризма в целом. Интерес к таким видам туризма подкрепляется особенностями географического положения России, где обширные пространства заняты болотистыми землями. Эти регионы представляют собой уникальные экосистемы, нуждающиеся в сохранении и изучении. Особый вклад в понимание особенностей формирования болот вносят исследования почвоведов, отмечавших, что значительная часть российских земель занята торфяными болотными почвами. Организаторы предупреждают, что самостоятельные выезды на заболоченные участки без должной подготовки могут представлять серьезную угрозу безопасности.
0: Audio Stories.

0: Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские войска с помощью беспилотников поразили 4 сухогруза и 1 балкер, используемые в интересах ВСУ в акватории Черного моря и порту Черноморск, сообщили в Минобороны. Цели ударов поражены, говорится в сообщении. Российские войска в течение дня среды нанесли удары по портовой и логистической инфраструктуре в Одесской области, морским судам и складам беспилотников. По данным Минобороны, в порту Черноморска поражены сухогруз, объекты логистического центра для хранения военных грузов и резервуары с горюче-смазочными материалами. Трудности, которые создают для России на топливном рынке, временные. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике, заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам главы